0: Ибо христиане, или те, кто таковыми себя считают и называют, постоянно судят, осуждают, наказывают, казнят, враждуют не только с внешними, но и сами с собой, ведут войны. В связи с этим неплохо бы прояснить содержание той любви, которую заповедал Иисус Христос, и о которой постоянно говорится в Новом Завете. Мы знаем, что, так сказать, нормой поведения людей в этом мире с доисторических времен и до наших дней является отнюдь не любовь, но вражда, проявляющаяся многообразно, в разной степени, но всегда и повсюду. С заповедями любви к врагам и отказа от мести Иисус Христос обратился не к широкой публике. Это было бы наивным не только в отношении язычников, но и в отношении иудеев, которым закон Моисея заповедал ненавидеть врагов и мстить равным возмездием. Око за око, зуб за зуб. Книга Левит, глава 24, стих 20. Нагорная проповедь обращена к ученикам и последователям Христа. «Вы слышали, что сказано? А я говорю вам, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». Кто эти вы? Это не раздраженные книжники и фарисеи, не обозленные саддукеи, не первосвященники, не Ирод. Вы – это те, кто шел за учителем, внимал ему и вникал в его слова. Новый закон любви был заповедан позже возникшей церкви Иисуса Христа. Итак, вопрос, что следует понимать под любовью к врагам, о какой любви идет речь? В русском языке слова «любить», «любовь» выражают самые разные чувства. Мы употребляем эти слова в различных ситуациях. Мы можем любить мать и отца, любить своих детей, мужа и жену, друзей, просто знакомых, любить родину или свою работу, любить есть мясо или овощи, любить вино. Кстати, тоже относятся и к словам «ненавидеть», «ненависть», только с противоположным знаком. Что объединяет все эти многообразные ситуации? Эмоциональная окрашенность и любви, и ненависти. И для передачи разных эмоциональных состояний в нашем языке используется одно слово – «любить». А в греческом языке, на котором написано Евангелие, для перечисленных эмоций существуют разные глаголы, и все они по-русски традиционно переводятся как «любить». Во-первых, есть глагол «эрао», которое означает «страстное эротическое влечение». Этот глагол и соответствующее существительное «эрос» – «любовь как эротическая страсть» – ни одного раза в Новом Завете не встречается. Во-вторых, есть глагол «стерго», который означает родственную любовь, например, жены к мужу, к детям, или любовь к родителям. И этот глагол и соответствующее существительное «сторге» в Новом Завете тоже не встречается. В-третьих, есть глагол «филео». Он имеет широкий спектр значений. Чаще всего обозначает сердечную привязанность, иногда любовь человека к своему другу. В Новом Завете этот глагол и соответствующее существительное «филеа» встречается раз 20. Но специфичным для Нового Завета является четвертый глагол «агапао». Он и соответствующее существительное «агапе» встречается раз 100, а то и больше. И когда Иисус Христос говорит о любви к врагам, в его устах звучит именно слово «агапе». Речь идет, конечно, о переводе слов Иисуса в Евангелиях на греческий язык. С этим глаголом и этим существительным и надо познакомиться поближе. С глаголами «любить» и «ненавидеть» не так-то просто. Это видно уже в Ветхом Завете, хотя бы из слов Господа Бога у пророка Малахии. «Не брат ли Исав Иакову?» – говорит Господь. «И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Книга пророка Малахии, глава 1, стихи 2 и 3. Эти слова цитирует апостол Павел в послании к римлянам. Речь идет о том, что благословение от отца Исаака досталось его хитрому сыну Иакову и не досталось его простодушному сыну Исаву. И это при том, что Исаак, конечно же, любил Исава. На этом примере мы видим, что глаголы «любить» и «ненавидеть» не всегда означают привычные для нас эмоции. Глагол «агапао» – «любить» в зависимости от контекста может иметь разные оттенки значений. Но его изначальный и основной смысл носит не характер эмоции – влечения, привязанности, нежности. Этот глагол имеет скорее социальный, общественный смысл. Эмоции при этом не исключаются. То есть агапао может включать в себя и эротическое влечение, и нежность, и привязанность, но этот глагол шире. Да и в самом деле трудно представить себе, чтобы любовь к врагу включала в себя нежность и привязанность. Нет, это по сути что-то иное. Изначально глагол агапао прежде всего означал принимать как своего, считать своим, принадлежащим к нам, нашим. Речь шла о семье, о доме, о нашем селении, о нашем народе. Этот глагол мог включать в себя доброе отношение к человеку, но совсем не обязательно. Так я могу считать своего соседа негодяем, он может быть мне неприятен, но он наш. И в этом смысле, только в этом, я его люблю. А вот самарянин не наш, он чужой. Не говоря уже о римлянине или другом язычнике, этот самарянин или римлянин может быть прекрасным человеком, он может мне даже очень нравиться, но общение с такими людьми почти невозможно. И в этом, только в этом смысле я его ненавижу. Чужаки считались нечистыми, подобными нечистым животным, псам или свиньям. А какое может быть общение со свиньями? Запрещалось общаться не только с чужаками, но и с нечистыми израильтянами. Правда, в Израиле тех времен не было кастовых разделений, как в Индии, но что-то похожее все-таки имело место. Были ведь законопослушные праведники, а были и нарушители закона, грешники. Вот они-то и суть нечистые, общение с которыми опасно, оно оскверняет. Недаром фарисеи упрекали учеников Иисуса Христа, да и самого Христа, за то, что они общаются и даже едят за одним столом с грешниками. Что же касается страдавших некоторыми болезнями, то даже приближаться к ним было запрещено. «Нечист, нечист!» должны были оповещать они при виде чистых. И это в среде самих иудеев. Вот в такой общественно-религиозной ситуации и прозвучал призыв «любви к врагам». Еще раз подчеркну, речь идет не об эмоции, не о сердечной привязанности, не о том, чтобы холить, нежить и лелеять врагов. Речь хотя бы о простом приятии, о том, чтобы не считать врага нечистым, оскверняющим, недочеловеком, чтобы не разделять человечество на людей первого, второго, а то и третьего сорта. Такие разделения были характерны для древних обществ. Свободные и рабы, эллины и варвары, наконец, иудеи и эллины. Одни полноценные, другие полулюди. Увы, пусть не в такой степени, но подобные разделения существуют и сегодня. Итак, в этой заповеди Христа говорится не столько о личных врагах, хотя и о них тоже, сколько о врагах моей веры, моего общества, о разного рода гонителях. Для ранней церкви таковыми были вначале иудеи, потом язычники, а много позже – гонители-безбожники. И вот о них сказано: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Мы видим, что здесь глагол «любить» означает уже не просто принимать как своего всякого человека, но благожелательность ко всем людям, включая врагов. Кем бы ни считало того или иного человека общество, что бы он ни сделал по отношению к нам, проклинает ли он нас, ненавидит или преследует, мы, согласно заповеди, должны относиться к нему с неизменной благожелательностью. Это то важное, что надо было прояснить о новозаветном глаголе «любить» – агапао. Экскурс четвертый. Реальные следствия заповеди «любви к врагам». Как возможна благожелательность ко всем людям, включая врагов? И здесь нам надо обратиться к другому важному аспекту, связанному с любовью – агапе. Вдумаемся, когда дело касается эротической любви, любви к родным детям или к самым близким друзьям, то нам не нужна никакая заповедь, мы просто любим, то есть испытываем независимое от нашей воли инстинктивное чувство. Но когда заходит речь о любви к врагам, мы понимаем, что такая любовь не есть что-то природное, идущее от наших инстинктов. Ведь мы живем не в раю, а в мире, где нет никакой естественной любви к врагам. С врагами надо бороться, а если это затруднительно, бежать от них подальше. Как возможно их любить? Повторим еще раз. Не ко всем людям обращена эта заповедь любви, а к верующим последователям Христа, к церкви. Для всех внешних существуют юридические нормы права или нормы общепринятой морали, а не заповедь любви. И здесь возникает принципиальный вопрос. Если в нашей природе после грехопадения прародителей нет стремления любить врагов, то как же следовать этой заповеди? Разве можно волевым решением заставить себя любить врага? Однако вспомним евангельские слова. «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 26. И вот апостол Павел, развивая эту мысль о любви, ясно и неоднократно пишет в своих посланиях, что любовь, вот та самая христианская любовь, неприродное и непроизвольно вызываемое в себе чувство, а дар Божий, высшая харизма, дар благодати. Этой любви апостол посвятил пронзительные слова одного из самых возвышенных текстов Нового Завета, 13 главу 1 послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует». Этот текст всем хорошо известен. Заметим только, что, перечисляя свойства и действия любви, апостол Павел не упоминает свойств, характерных для любви эротической, внутрисемейной или платонической. Любовь агапы, которую он воспевает и прославляет, конечно, не отрицает ни того, ни другого, ни третьего, но она качественно иная. Она дар благодати Святого Духа, получаемый верующими в таинстве Святого Крещения. Такая любовь – плод вдохновения от Бога, а не чувство, которое можно произвольно в себе вызвать или заглушить. Все природное, характерное для этого мира – приходящее. А любовь, о которой говорил Иисус Христос и о которой писал апостол Павел, никогда не перестает, но продолжается в вечности, ибо она божественна. Согласно учению апостола, если есть вера, будет и любовь ко всем, в том числе и к врагам. Вера действует любовью, проявляет себя в любви. Не в сентиментальном чувстве, а в глубокой убежденности в братстве всех людей, в их равенстве перед милосердным Богом Отцом, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Речь идет не только об убеждении в равенстве людей перед Богом, но и о том, что любовь уподобляет человека Богу. Ведь человек призывается к совершенству, то есть к богоуподоблению. И это совершенство обретается через умение прощать так, как прощает Бог, и любить так, как любит Бог. Это путь веры и ученичества, требующий не только знания, но и соответствующих действий, соответствующего поведения. Разумеется, хорошо, если бы сознание братства и равенства, сознание того, что все люди в высшем смысле наши ближние, принесло бы плоды благожелательности, благотворения и вообще всяческой благости. Но мы прекрасно знаем, что греховный мир подчас ставит верующих в такие условия, когда проявление любви становится затруднительным, а иногда и просто невозможным. К таким предельным ситуациям, скорее стихийным, нежели зависящим от нашей воли, относится, например, война с ее вынужденным насилием. Выше упоминалась печальная реальность. Христиане осуждаются за то, что сами не следуют заповедям своего учителя. Они судят, осуждают, клянутся, мстят, казнят, враждуют, ведут войны. Оправдаться в этих обвинениях невозможно. Такова реальность существования церкви в этом мире на протяжении 2000 лет евангельской проповеди любви и всепрощения. Неоспоримый факт. Значительная часть христиан, если не большинство, плохие ученики своего учителя и совсем уж не его последователи. Но если беспристрастно взглянуть даже на хороших, просвещенных христиан, то мы увидим те большие трудности, с которыми они сталкиваются в своих решениях, в выборе между заповедями Христа и требованиями мирских властей, государственных законов, условностями общественной морали или скоро приходящей моды. Всякий верующий христианин, пока несет свой земной крест, является гражданином земного царства с его властями, обществом, законами и требованиями. Но он же одновременно является гражданином Царства Божия, где нет мирских законов, но есть только один, условно говоря, закон – любви к Богу и ближним. Как в реальной жизни совместить эти два гражданства? Разумеется, все знают слова апостола Петра: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Но в каждой конкретной ситуации все-таки выбор может быть трудным, мучительным и неразрешимым чисто человеческими усилиями воли. Об этом Христос предупреждал своих учеников и дал им замечательное обетование помощи Божией. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 16 по 20. В Евангелии от Иоанна этот Дух Отца, то есть Святой Дух, назван Утешителем. Заметим, что речь идет о ситуации мирского суда. Греховный мир с его законами судит христиан, и это неизбежно. Как писал апостол Павел, вы сами знаете, что так нам суждено. Слово «утешитель» – перевод греческого слова «параклит». Если же его буквально перевести на латинский язык, то это слово станет понятнее. «Адвокатус» – явно из юридического лексикона. Адвокат помогает обвиняемому во время судебного процесса. А суд по-гречески «крисис» – тоже всем знакомое слово. Но вдумаемся, ведь человек практически всегда находится в состоянии кризиса, выбора, решения. Сделать так или иначе, сказать то или другое, пойти туда или сюда. И выбор подчас бывает очень трудным. Да и кто гарантирует, что наш выбор будет правильным? Иисус обещает своим последователям найти верное решение с помощью Духа Утешителя, Божественного Защитника. Предрешить, предсказать решение Духа Божия невозможно, ибо Дух абсолютно свободен. Об этом тоже сказано в Евангелии от Иоанна. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Поэтому единого рецепта для поведения христианина нет и быть не может. Все зависит от конкретной жизненной ситуации. Повторим одну из главных мыслей Нагорной проповеди. Закон с его принудительной обязанностью исполнен и тем самым принципиально отменен. Вместе с Иисусом Христом, а позже с ниспосланием Духа, закон сменился свободой божественной воли и божественного решения. Заповеди Иисуса Христа – не принудительный закон, но духовные ориентиры для внутреннего преображения человека в свободе духа. И это тем или иным образом неизбежно проявляется во внешнем мире. И в самом деле, какой смысл имели бы заповеди Иисуса Христа, если бы они вообще никак не влияли на человеческое сообщество? Но они повлияли, и даже очень. На кратком промежутке исторического времени это может быть незаметно, поэтому часто кажется, что наше время более жестоко и безнравственно, чем, скажем, XIX век. Но это вечное заблуждение человечества, которому всегда казалось, что раньше все было лучше. Нет, не все. Объективный анализ показывает, что христианство и порожденная им культура при всех своих падениях и взлетах оказывали и продолжают оказывать влияние на человечество, уменьшая агрессивность и порывы мстительности. Христианские начала нравственности в течение столетий мало-помалу проникали в общественное сознание. Причем это происходило не только в странах традиционной христианской культуры, но и в самых отдаленных уголках нехристианского мира. Хотелось бы, чтобы этот неровный процесс шел скорее. Но, как сказано, у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Второе послание апостола Петра, глава 3, стих 8. Таковы социальные отголоски заповеди Иисуса Христа о любви, которая была им дана как основа личных отношений. И это может удерживать от унылого пессимизма, хотя, конечно, неуместен и прогрессистский оптимизм. Пока существует этот мир, в нем всегда будет и месть, и вражда.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Иоанна Ивлеева о главном христианстве «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
2: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

фрагмент божественной литургии композитора Сергея Рахманинова прозвучал в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.

0: Дорогие друзья, здравствуйте, у микрофона Марина Лобанова. В нашей передаче звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева. Читает Леонид Мозговой.
1: Блокада. Существует только то, чего уже нет. Будущее может не быть. Настоящее может и должно перемениться. Одно прошедшее не подвержено изменяемости. Воспоминание бережет его. Я верю, что ничто не исчезает, все остается и вне поля нашего зрения. Времени в наших формах его восприятия нет. В 1941 году мы не сняли дачу в Терёках. Мы сняли дачу в Вырице. Идти к нашей даче надо было по прямой и широкой улице прямо от вокзала. Эту улицу пересекали под прямым углом другие улицы с названиями в память русских писателей. Одним из этих писателей был Иван Андреевич Крылов, приютивший нас на своей улице с молодыми соснами в новом доме не очень далеко от речки Оридиш. Говорят, дача сохранилась. Дача была дешевая. В этом-то все и дело, так как я служил младшим научным сотрудником в Пушкинском доме и получал мало. 11 июня я защитил диссертацию, но старшие научные сотрудники меня перевели только в августе, и тогда резко увеличилась моя зарплата. Няней у нас была Тамара Михайлова. Я ездил на дачу часто, иногда даже оставался там на день-два, беря туда часть работы. Лето было хорошее. Мы ходили на реку, и там, выбрав место с небольшим пляжем, на котором могла поместиться только наша семья, загорали и купались. Берег был крутой, и над нашим крохотным пляжем проходила тропинка. Вот однажды мы услышали на нашем пляже отрывки страшного разговора. По тропинке торопливо шли какие-то дачники и говорили о бомбардировке Кронштадта, о каких-то самолетах. Мы сперва подумали, не вспоминают ли они финскую кампанию 1939 года, но их взволнованные голоса встревожили и нас. Когда мы вернулись на свою дачу, нам рассказали, началась война. К вечеру в саду дома отдыха мы слушали радио. Громкоговоритель висел где-то высоко на столбе, и на площадке перед ним стояло много народу. Люди были очень мрачны и молчаливы. Наутро я уехал в город. Дома мама и Юра услышали о войне по радио. Юра, рассказывала мама, побелел. В городе меня поразила та же мрачность и молчание. После молниеносных успехов Гитлера в Европе никто не ожидал ничего хорошего. Всех удивляло то, что буквально за несколько дней до войны в Финляндию было отправлено очень много хлеба, о чем сообщалось в газетах. Более разговорчивы были люди в Пушкинском доме, но с оглядкой. Говорил больше Александр Израилевич Грушкин, строил всякие фантастические предположения, но все патриотические. Что было в течение первых дней войны, я не помню. Потом пошли установки, научные учреждения, Академия наук должны быть законсервированы, начались сокращения, продолжавшиеся до весны 43-го года. Сотрудников записывали в добровольцы, ходили слухи об эвакуации. Слухи о том, куда будут эвакуировать Пушкинский дом, менялись несколько раз в неделю. Газеты неясно сообщали о положении на фронтах, и люди жили слухами. Слухи передавались всюду, в буфете, на улицах, но им плохо верили. Слишком они были мрачны. Потом слухи оправдались. Пугали слухи об эвакуации детей. Были действительно отданы приказы об эвакуации детей. Набирали женщин, которые должны были сопровождать детей. Так как выезд из города по личной инициативе был запрещен, то к детским эшелонам пристраивались все, кто хотел бежать. Мы решили детей не отправлять и не разлучаться с ними. Было ясно, что отправка детей совершается в полнейшем беспорядке. И действительно, позднее мы узнали, что множество детей было отправлено под Новгород, навстречу немцам. Рассказывали, как в Любани сопровождавшие дамы, похватав своих собственных детей, бежали, покинув детей чужих. Дети бродили голодные, плакали. Маленькие дети не могли назвать своих фамилий, когда их кое-как собрали и навеки потеряли родителей. Впоследствии, в 45-м году, многие несчастные родители открыто требовали судить эвакуаторов, в их числе и отцов города. Эвакуация была насильственной, и мы скрывались в Вырице, решив жить там до последней возможности. Рядом с нами в Вырице жил и Михаил Петрович Барманский с семьями своих сыновей. Мы советовались с ним и вместе скрывали своих детей от эвакуации. Мы дочерей, а он внуков. Но немцы наступали быстро. Над городом поднялись десятки аэростатов воздушного заграждения. На башне Пушкинского дома мы несли круглосуточное дежурство, и ездить на дачу становилось труднее. Последний раз я уезжал с Вырицы в поезде в одном из мягких вагонов. Состав откуда-то был пригнан. Стекла в поезде были выбиты, немецкие самолеты бомбардировали его около самой Вырицы. В Вырице слышны были оглушительные бомбардировки Сиверского аэродрома. Раза два совсем низко прилетели над дачей немецкие мессершмитты. Они внезапно появлялись над самыми деревьями, страшно ревели моторами и также внезапно исчезали. Однажды после ночного дежурства в Пушкинском доме я вернулся домой на Лафтинскую улицу и застал дома Зину и детей. Оказывается, их привез с дачи Барманский. Он решил, что жить в Вырице хватит, перевез сначала своих, а потом специально поехал за моими и перевез их со всеми вещами. На даче остались только ходики, корыто, детские кроватки, шезлонг и еще что-то. Только в России существовало такое количество чудаков и оригиналов. К их числу относился и Михаил Петрович Барманский, сыгравший такую большую роль в жизни нашей семьи. В Первую мировую войну он был офицером и сохранил от того времени военную выправку, усы, требовательность к себе и к подчиненным. Последние годы он заведовал корректорской в издательстве Академии наук. Ходил он одетый, как чернорабочий. Ватник, кирзовые сапоги, а потом и старая солдатская шинель сына, погибшего на Великой Отечественной. Когда-то был рыжим, но я его помню только совершенно седым. Он считал недопустимым ублажать свой мешок с костями. Ел сырые овощи и каши, ходил пешком в своих порыжевших сапогах. Приходил даже к нам на дачу. Охотно ел у нас что-нибудь вегетарианское и, задав 2-3 принципиальных мировоззренческих вопроса, уходил. Умер он уже на пенсии, ему было далеко за 80, и в последние годы говорил: «Хочу прожить еще, досмотреть кинематограф». Под кинематографом он подразумевал историю современной ему России. Очень интересовало его все происходящее, никак он не мог понять, чем же все это кончится. Работал много, зарабатывал немало, но на себя тратил как можно меньше, это было его правилом. Помогал родным, бедным, давал в долг своим подчиненным и никогда не требовал назад. Глядел он на людей сурово и часто из-под лобья. Но когда улыбался, то так искренне и приятно, что люди, удостоившиеся его улыбки, надолго оставались с ощущением какой-то глубокой радости в душе. В 1941 году, когда мы жили на даче в Вырице, он узнал, что немцы совсем близко, а в газетах сообщали, что бои идут в районе Пскова. Приехал в Вырицу, а я ничего не подозревал и был в городе, вывез всю мою семью, Зинаиду Александровну, детей и домработницу Тамару. Он не стал терять времени, чтобы разыскать меня, телефоны были выключены, и сделал все сам. Вот образец действенной доброты. Умер он так же, как и жил, никого не утруждая. А Василий Леонидович Комарович с семьей остались на Сиверской и переехали оттуда недели через полторы. Немцы уже были совсем близко от Сиверской. Эти полторы недели стали роковыми для Комаровичей. Они не успели ничем запастись. Ко времени нашего возвращения с Вырицы в Ленинграде существовала уже карточная система. Магазины постепенно пустели. Продуктов, продававшихся по карточкам, становилось все меньше. Исчезали консервы, дорогая еда. Но хлеба первое время по карточкам выдавали много. Мы его не съедали весь, так как дети ели хлеба совсем мало. Зина хотела даже не выкупать весь хлеб, но я настаивал. Становилось ясно, что будет голод. Неразбериха все усиливалась. Поэтому мы сушили хлеб на подоконниках на солнце. К осени у нас оказалась большая наволочка черных сухарей. Мы ее подвесили на стенку от мышей. Впоследствии зимой мыши вымерли с голоду. Мороз утром в тишине, когда мы уже по большей части лежали в своих постелях, мы слышали, как умиравшая мышь конвульсивно скакала где-то у окна и потом подыхала. Ни одной крошки не могла она найти в нашей комнате. Пока же в июле и августе я твердил: «Будет голод, будет голод». И мы делали все, чтобы собрать небольшие запасы на зиму. Зина стояла в очередях у темных магазинов, перед окнами которых вырастали заслоны из досок, сколоченных высокими ящиками, в которые насыпалась земля. Что мы успели купить в эти первые недели? Помню, что у нас был кофе, было очень немного печенья. Как я вспоминал потом эти недели, когда мы делали свои запасы. Зимой, лежа в постели и мучимый страшным внутренним раздражением, я до головной боли думал все одно и то же. Ведь вот на полках магазинов еще были рыбные консервы, почему я не купил их? Почему я купил в апреле только 11 бутылок рыбьего жира? И постеснялся зайти в аптеку в пятый раз, чтобы взять еще 3. 11 100-граммовых бутылочек рыбьего жира я купил в аптеке на углу Большого и Введенской улицы. Тогда она помещалась в старом двухэтажном здании. Почему я не купил еще несколько плиток глюкозы с витамином С? Эти «почему» были страшно мучительны. Я думал о каждой недоеденной тарелке супа, о каждой выброшенной корке хлеба или о картофельной шелухе с таким раскаянием, с таким отчаянием. Точно я был убийцей своих детей. Но все-таки мы сделали максимум того, что могли сделать, не веря ни в какие успокаивающие заявления по радио. Жизнь постепенно приобретала фантастические формы. Эвакуация постепенно сошла на нет. Нам не приходилось скрывать своих детей. Начались бомбардировки. Только о них и были разговоры. Каждый день они начинались в один и тот же час, но так как враг был настолько близок, что предупредить о приближении самолетов было нельзя, то сигналы воздушной тревоги слышались только тогда, когда бомбы уже падали на город. Я помню один из первых ночных налетов. Бомбы со свистом пролетали над нашим пятым этажом. Мы лежали в постелях. Вслед за воем бомб наш дом содрогнулся, что-то скрипело на чердаке, и мы услышали разрыв. На следующий день оказалось, что бомбы упали на перекрестке Гейслеровской и Рыбацкой, не так уж близко от нас. Был убит постовой милиционер. Бомба снесла целый угол здания, где когда-то помещался ресторанчик, в котором бывал блок. Бомба засыпала подвальное бомбоубежище, порвала водопровод и людей, спасавшихся в нем, затопила. После этого мы окончательно решили не спускаться в наши подвалы. Во-первых, это было бесполезно. Во-вторых, хождение на пятый этаж из пятого этажа отнимало много сил. Первый перестал ходить дедушка, мой папа. Он продолжал лежать в постели, упорно ходили в бомбоубежище Кесаревы, каждый раз таская с собой какие-то чемоданы. Кесарева — это наши соседи по квартире, муж и жена. Но все же мы присмотрели комнату на первом этаже с окнами во двор и ходили туда некоторое время ночевать. Хозяйка ее, одинокая женщина, служила в Кронштадте и любезно дала нам ключ от своей комнаты. Так нам казалось безопаснее. Как только могли, мы старались вести обычный образ жизни. Даже гуляли в ботаническом саду. Сохранились снимки, мы с детьми в ботаническом саду. Снимал мой брат Юра. Через несколько минут после того, как мы сфотографировались, началась воздушная тревога. Но в саду мы чувствовали себя вполне спокойно даже во время бомбежки. Я снят в сером пальто. Из-за этого серого пальто меня чуть было не приняли за шпиона, так как светлые тона одежды не были у нас в стране еще приняты и служили признаком иностранца. Это было на Витебском вокзале, когда я собирался ехать на дачу в Вырицу. Следили за мной мальчишки и пошли кому-то сказать обо мне. К счастью, поезд быстро отошел, а то бы мне пришлось изрядно опоздать к своим. Кстати, о шпионах. Шпиономания в городе достигла невероятных размеров. Шпионов искали всюду. Стоило человеку пройти с чемоданчиком в баню, как его задерживали и начинали проверять. Так было, например, с Михаилом Андреевичем Панченко, нашим ученым-секретарем. Ходило много рассказов о шпионах. Рассказывали о сигналах, которые передавались с крыш немецким самолетам. Были какие-то якобы автоматические маяки, которые начинали сигнализировать как раз в часы налетов. Такие маяки, по слухам, находились в трубах домов. Их было видно только сверху, на Марсовом поле и так далее. Какая-то доля истины в этих случаях, может быть, и была? Немцы действительно знали все, что происходило в городе. Немцы готовились к блокаде города, а мы к его сдаче немцам. Эвакуация продовольствия из Ленинграда прекратилась только тогда, когда немцы перерезали все железные дороги. Это было в конце августа. Ленинград готовили к сдаче и по-другому. Жгли архивы. По улицам летал пепел. Бумажный пепел как-то особенно легок. Однажды, когда в ясный осенний день я шел из Пушкинского дома, на Большом меня застал целый дождь бумажного пепла. На этот раз горели книги. Немцы разбомбили книжный склад печатного двора. Пепел заслонял солнце, стало пасмурно. И этот пепел, как и белый дым, поднявшийся зловещим облаком над городом, казались знамениями грядущих бедствий. Город, между тем, наполнялся людьми. В него бежали жители пригородов, бежали крестьяне. Ленинград был окружен кольцом из крестьянских телег. Их не пускали в Ленинград. Крестьяне стояли таборами, со скотом, плачущими детьми, начинавшими мерзнуть в холодные ночи. Первое время к ним ездили из Ленинграда за молоком и мясом, скот резали. К концу 1941 года все эти крестьянские обозы вымерзли. Вымерзли и те беженцы, которых рассовали по школам и другим общественным зданиям. Помню одно такое переполненное людьми здание на Лиговке. Наверное, сейчас никто из работающих в нем не знает, сколько людей погибло здесь. Наконец, в первую очередь умирали и те, которые подвергались внутренней эвакуации из южных районов города. Они тоже были без вещей, без запасов. Глядя на них, становились ясными все ужасы эвакуации. Вот как это было. В нашем доме в оставленных квартирах расселили семьи путиловских рабочих. Однажды, возвращаясь из Пушкинского дома, я заметил на Лахтинской улице несколько автобусов. Из них выходили женщины, редко мужчины. Было очень много детей. Оказалось, что немцы внезапно подошли к Путиловскому заводу. Обстреливали район из минометов. Жителей срочно перевезли. Впоследствии эти семьи, эвакуированные из южных районов Ленинграда, все вымерли. Они рано начали голодать. Об одной такой вымершей семье, жившей рядом с нами на площадке в квартире Колосовских, я расскажу позже. Когда фронт стабилизировался у Путиловского, в ту сторону стали ездить ленинградцы, собирать овощи с огородов под пулями немцев. Ездили и комаровичи за капустными кочерыжками. Это дало им возможность немного запастись продовольствием. Комарович был единственным, кто заходил к нам в Ленинграде из знакомых. Тогда приходили только родные. Заходил дядя Вася, рано начавший голодать. Мы давали и Комаровичу, и дяде Васе черные сухари. Дядя Вася принес девочкам куклы, купленные им по дорогой цене. Куклы купить было можно, но еды ни за какие деньги. Дядя Вася рассказывал нам, что он так голодал, что пошел к своему племяннику Шурику Дрявцеву и стал перед ним на колени, прося его немножко еды. Шура не дал, хотя у него были запасы. Впоследствии погиб и дядя Вася, и Шура Кудрявцев. Последний не от голода, но смертью не менее страшной. Я об этом еще расскажу. Комарович не строил прогнозы. Он любил думать о грядущих судьбах мира. Рассуждал он очень интересно. Помню его еще до войны на Кронверском проспекте. Он читал вывешенную газету с сообщением о потоплении какого-то английского линкора. Все были тогда уверены, что Германия победит. Но Василий Леонидович перед газетой сказал: «Британский лев старый и опытный. Его не так легко взять. Думаю, что в конце концов победит Англия». Мне эти слова запомнились, потому что я сам начал с тех пор думать так же. Заходил к нам и панически настроенный Петя Обновленский. Он все время рассуждал о том, как достать еды. Их дом разбомбило. Во время бомбежки его семья спустилась в бомбоубежище, а он сам встал под лестницей. Бомба попала как раз в лестничную клетку. Ступеньки стали на него валиться, но он чудом спасся. Ступеньки, падая, образовали над ним свод. Ему только сильно придавило грудную клетку. Его откопали. Откопали и семью в бомбоубежище. Те были целы, а Петю отвезли в больницу и через несколько дней выпустили. Но благодаря этому случаю все они остались живы. И вот как. Петя догадался. Он заявил властям, что у него при бомбежке погибли паспорта. В новом доме, где их прописали, им выдали новые паспорта. Он стал получать карточки и по старым паспортам, и по новым. Таких случаев было в городе очень много. Люди получали карточки на эвакуированных, на мобилизованных, на убитых и умерших от голода. Последних становилось все больше. Помню, я был зачем-то в платной поликлинике на Большом проспекте Петроградской стороны. В регистратуре лежало на полу несколько человек, подобранных на улице. Им ставили на руки и на ноги грелки. А между тем их попросту надо было накормить. Но накормить было нечем. Я спросил, что же с ними будет дальше. Мне ответили, они умрут. Но разве нельзя отвезти их в больницу? Не на чем, да и кормить их там все равно нечем. Кормить же их нужно много, так как у них сильная степень истощения. Санитарки стаскивали трупы умерших в подвал. Помню, один был еще совсем молодой. Лицо у него было черное, лица голодающих сильно темнели. Санитарка мне объяснила, что стаскивать трупы вниз надо, пока они еще теплые. Когда труп холодеет, выползают вши. Город был заражен вшами. Голодающим было не до гигиены. То, что я увидел в поликлинике на Большом проспекте, это были первые пароксизмы голода. Голодали те, кто не мог получить карточку.

меняла свои платья на Дуранду. Дуранда, жмыхи, выручала Ленинград во второй раз. Первый раз ее ели петроградцы в 1918-20 годах, когда Петроград голодал. Но разве можно было сравнить тот голод с тем, который готовился наступить? Трамваи еще ходили в городе. Однажды в августе или начале сентября я видел, как перевозили войска в трамваях с юга Ленинграда на север. Финны прорвали фронт и полным ходом наступали к Ленинграду, никем не задерживаемые. Но они остановились на своей старой границе и дальше не пошли. Впоследствии с финской стороны не было сделано по Ленинграду ни одного выстрела. С той стороны не летало и самолетов. Но Поле Ширяевой со своими детьми пришлось бежать из Терек в первые же дни войны. Детей пришлось отправить одних, и они выехали с академическим эшелоном в Тетюши под Казань. Также пришлось бы нам расстаться с детьми, если бы сняли дачу в Терек. Теперь расскажу о том, что происходило в Пушкинском доме. Там в августе и сентябре работал буфет и академическая столовая. Эти два места были центрами притяжения, центрами встреч, разговоров. Отсюда распространялись новости, здесь люди встречали друг друга и переставали встречать. Уже в июле началась запись в добровольцы. Записались все мужчины. Их поочередно приглашали в директорский кабинет, и здесь Плоткин с секретарем парторганизации Анной Ивановной Перепеч наседали. Помню, Михаил Андреевич Панченко вышел бледный, с дрожащими губами из кабинета. Он отказался. Он сказал, что в добровольцы не пойдет, что будет призван и хочет сражаться в регулярной армии. Он сидел потом в канцелярии и сказал: «Я чувствую, что буду убит. Я это слышал». Его объявили трусом, клеймили позором. Но через несколько дней его призвали, как он и говорил. Он сражался партизаном и был убит где-то в лесах Калининской области. А Плоткин, записывающий всех, добился своего освобождения по состоянию здоровья и зимой бежал из Ленинграда на самолете, зачислив за несколько часов до своего выезда в штат института свою хорошую знакомую, преподавательницу английского языка, и устроив ее также в свой самолет по броне института. Нас, белобилетчиков, зачислили в институтские отряды самообороны, раздали нам охотничьи дозволки и заставили обучаться строю перед историческим факультетом. Помню среди маршировавших Бориса Павловича Городецкого и Василия Васильевича Гиппиуса. Последний как-то смешно ходил на носках, подаваясь всем корпусом вперед, и обучавший нас, и все мы потихоньку смеялись, глядя на старательную фигуру Гиппиуса, шагавшего на цыпочках. А Гиппиус, над которым мы смеялись, был уже обречен. Во дворе физиологического института отчаянно лаяли голодные собаки. Впоследствии их съели, и они спасли жизни многим физиологам. В библиотечном институте срочно устраивались нары для всех нас, чтобы перевести на казарменное положение. Нам с Гиппиусом показали наши места на нарах. Мы пошли, посмотрели и ушли. Была полнейшая неразбериха, и было ясно, что оставаться ночевать на нарах бессмысленно. Вскоре и обучение прекратилось. Люди уставали, не приходили на занятия и начинали умирать необученными. Часть сотрудников ездила под Ленинград строить оборонительные рубежи. Здесь были более осмысленные занятия. Обнаружились таланты. Вера Федоровна Покровская лечила травами и спасла от смерти Сергея Дмитриевича Балухатова. Михаил Осипович Скрипель был коком на всю артель. От проходящих со своим скотом крестьян добыли тёлку. Кто-то смог ее зарезать, но за город ездили и для других целей. Татьяна Петровна Ден ездила с группой женщин срезать на полях, где перед тем росла капуста, кочерышки. Перекапывали по второму разу картофельные поля и добывали разную съедобную мелочь в лесах. Самое страшное было постепенное увольнение сотрудников. По приказу Президиума, по подсказке нашего директора, Павла Ивановича Лебедева-Полянского, жившего в Москве и совсем не представлявшего, что делается в Ленинграде, происходило сокращение штатов. Каждую неделю вывешивались приказы об увольнении.
В нашем секторе уволили по

0: Покровскую, затем Скрипеля. Уволили всех канцеляристок и меня перевели в канцелярию. Увольнение было страшно, оно было равносильно смертному приговору. Увольняемый лишался карточек, поступить на работу было нельзя. Покровская спаслась тем, что пошла в медицинские сестры. Скрипель уехал из города в середине зимы. Впоследствии в Казани мы слышали об этих увольнениях и записях в добровольцы. Многие научные сотрудники бессмысленно погибли в Кировской добровольной дивизии, необученной и безоружной. Еще больше погибло от бессмысленных увольнений. Но уволенных карточек не давали. Вымерли все этнографы. Сильно пострадали библиотекари. Умерло много математиков, молодых и талантливых. Но зоологи сохранились. Многие умели охотиться. Но на предлежащее возвратимся. В буфете собирались пожарники, связисты, вооруженные охотничьими двустволками, пили кипяток, получали порцию супа с зелеными капустными листьями, не кочанными, а верхними жесткими, и без конца разговаривали. Особенно много говорил Григорий Александрович Гуковский. Тут выяснилось, что он по матери русский, из новосадских, что он православный, что он из Одессы, бывал в Венеции. Гуковский был в панике. В панике был и Александр Израильевич Грушкин. В день, когда немцы подошли вплотную к Ленинграду, он явился в буфет в фуражке, надетой на бекрень, в рубахе, подпоясанной кавказским ремешком, и, здороваясь, отдавал честь. По секрету он сообщил, что когда придут немцы, будет выдавать себя за армянина. Директор Пушкинского дома не спускался вниз. Его семья эвакуировалась, он переехал жить в институт, и то и дело требовал к себе в кабинет ту тарелку супа, ту порцию каши. В конце концов он захворал желудком, расспрашивал меня о признаках язвы и попросил вызвать доктора. Доктор пришел из университетской поликлиники, вошел в комнату, где он лежал с раздутым животом, потянул носом отвратительный воздух в комнате и поморщился. Уходя, доктор возмущался и бронился. Голодающий врач был вызван к пережравшему директору.
1: В программе «Возвращение в Петербург» звучат фрагменты аудиоверсии воспоминаний Дмитрия Сергеевича Лихачева, подготовленной фондом имени Лихачева, читает Леонид Мозговой. Прозвучала 20-я передача.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Мул, на котором ехал священник, внезапно сел под ним. Это было неудивительно. Им пришлось тащиться по лесу около 12 часов. Они двигались на запад, но слух о солдатах заставлял их повернуть на восток. Там орудовали краснорубашечники, так что пришлось направиться на север, пробираясь через болото, ныряя в сумрак красных деревьев. Теперь оба они выдохлись, и мул просто сел. Священник слез с седла и рассмеялся. Он чувствовал себя счастливым. Это одно из тех странных открытий, которые делает человек на протяжении своей жизни. Какой бы она ни была, а в ней есть радостные минуты. Всегда можно сказать, что бывает хуже. Даже в опасности и беде маятник продолжает качаться. Он осторожно вышел из леса на заболоченную лужайку. Весь штат был таким. Река, болото, лес. При свете заходящего солнца он опустился на колени и умыл лицо из бурой лужи, которая, словно черепок обливного кувшина, отразила его смуглую, худую, заросшую физиономию. Она была столь непривычна, что священник улыбнулся, робко и смущенно, как человек, застигнутый врасплох. В прежние времена он часто отрабатывал жесты перед зеркалом и поэтому знал свое лицо, как знает актер. Это был род смирения. Свое собственное лицо он считал неподходящим. Лицо паяца, пригодное для того, чтобы шутить с женщинами, но у алтаря неуместное. Он тогда старался изменить его, а сейчас подумал, мне это удалось. Они меня теперь ни за что не узнают. И радостное чувство охватило его, как хмель бренди, суливший временное избавление от страха, одиночества и многого другого. Он тихонько толкнул мула. «Вставай, мул, вставай!» Маленький, изможденный, в рваной крестьянской одежде, впервые после многих лет он возвращался домой, словно обычный человек. Прошедшие годы были отмечены рядом мелких капитуляций. Сначала он опускал праздничные и постные дни, потом почти перестал заглядывать в свой бревиарий и в конце концов потерял его в порту во время одной из попыток бежать. Потом пришла очередь алтарного камня. Слишком опасно было его держать, а без него он не имел права служить литургию. Наверное, он подлежал взысканию. Но церковная кара казалась чем-то нереальным в штате, где единственная гражданская мера наказания — смерть. Его образ жизни, ставший привычным, походил на треснувшую плотину, через которую просачивается забвение и смывает то одно, то другое. 5 лет назад он открыл путь непростительному греху — отчаянию. Но теперь возвращался туда, где родилось его отчаяние, со странно легким сердцем, ибо перешел за рубеж самого отчаяния. Он знал, что был плохим священником. Для таких, как он, у людей было прозвище. Запойный поп. Но все падения улетучивались у него из головы. Втайне груз его проступков где-то накапливался. Когда-нибудь, думал он, они окончательно заглушат источник благодати. Пока же он продолжал нести его с приступами страха и усталости, с беспечным легкомыслием. Показались признаки жилых мест. Пни, зола от костров, там, где очищали место для посевов. Он перестал подгонять мулы и ощутил странную робость. Из хижины вышла женщина и принялась наблюдать, как он тащился по тропинке на усталом муле. Крохотная деревня, не больше 2 дюжин домов вокруг пыльной площади, имела самый заурядный вид — но она была дорога сердцу священника. Он почувствовал себя в безопасности. Он был уверен, что здесь его примут хорошо, и хотя бы в одном человеке он мог быть уверен, что тот не выдаст его полиции. Когда он приблизился, мул снова сел. На сей раз ему пришлось скатиться на землю, чтобы не упасть. Он поднялся, а женщина наблюдала за ним, словно перед нею был враг. «А, Мария, как живешь?» «Хорошо. Это вы, отец?» — воскликнула она. Он не смотрел на нее, его взгляд был уклончивым и настороженным. «Ты узнала меня?» «Вы изменились». С некоторым презрением она оглядела его с ног до головы. «Давно это вы стали ходить в такой одежде, отец?» «Уже неделю.
А куда вы девали свою? Обменял. Она была совсем рвана и бросалась в глаза. Я бы ее починила и спрятала. Жаль, вы выглядите как простой человек. Кучка людей собралась между хижинами, смотря на него с безопасного расстояния. Люди вынесли стулья, чтобы посидеть вечерком. Никто не подошел поцеловать его руку, взять благословение. Теперь сверх одиночества и отчаяния он узнал, что человек может быть нежеланным в своем собственном доме. «Здесь побывали краснорубашечники», — подумал он. «Что же, отец, прогнать мы вас не можем», — сказала женщина. «Пойдемте». Их было 7 или 8 мужчин, 2 женщины и с полдюжины детей. Он прошел среди них, словно нищий. Выражение счастья погасло на его лице. Осталась лишь улыбка, как обломок кораблекрушения. «Это отец», — сказала женщина. «Может быть, они меня не узнали?» — подумал он, ожидая приветствия. Они подходили один за другим, целовали его руку и, отступив в сторону, смотрели на него. Он не смотрел на них прямо, но, тем не менее, внимательно наблюдал за ними. Они расходились, не проронив ни слова. Они были чужими друг другу. Один из мужчин спросил: «Вы здесь долго пробудете, отец?» «Я надеялся, может быть, отдохнуть несколько дней». «А вы не могли бы, отец, податься севернее, в Пуэблито?» — спросил другой мужчина. «Мы шли 12 часов, мул и я. Конечно, он переночует здесь», — вдруг сердито решила за него женщина. «Это уж мы можем сделать». «Утром я отслужу для вас обедню», — сказал он, словно предлагая им взятку. Но, судя по их угрюмым недовольным лицам, это было вроде ворованных денег. Кто-то сказал: «Если вы не против, отец, то очень рано. Лучше всего ночью». «Что с вами случилось? Чего вы боитесь? Разве вы ничего не знаете? О чем? Они теперь берут заложников из всех деревень, где они думают, вы появляетесь. А если люди не доносят, то кого-нибудь расстреливают, и тогда они берут другого заложника. Так было в Концепсьоне». «В Концепсьоне?» У него сильно задергалось веко. Так просто тело выражает тревогу и отчаяние. «Кого?» Они тупо смотрели на него. «Кого они убили?» «Педро Монтеса». У него вырвался короткий звук, похожий на собачий лай. Нелепое выражение боли. «Почему они не берут меня, идиоты?» — сказал он. «Почему они не берут меня?» Он стоял, словно обвиняемый перед судьями. Затем он сказал твердо и властно: «Сейчас я посплю. Можете разбудить меня за час до рассвета. За полчаса я приму ваши исповеди, потом обеднее я уйду». «Но куда?» В этом штате нет деревни, которая могла бы принять его, не подвергая людей опасности. «Сюда, отец», — сказала женщина. Он последовал за нею в маленькую комнату, где вся мебель была сделана из ящиков. Стул, кровать из сбитых досок, покрытых соломенным матрацем, ящик, засланный куском материи, на котором стояла керосиновая лампа. «Я не хочу никого стеснять», — сказал он. «Я посплю, когда вы уйдете». За лесом угасал свет, и длинные тени деревьев протянулись к двери. Он лег на кровать, а женщина принялась хлопотать где-то поблизости. Он мог слышать, как она раскапывает земляной пол. Уснуть он не мог. Не велит ли теперь долг бежать? Он столько раз пытался, но всякий раз ему не давали. А теперь они хотят, чтобы он уехал. Никто не остановит его, говоря, что больна женщина или умирает мужчина. Теперь он сам был вроде болезни. «Мария!» — окликнул он. «Мария, ты что делаешь?» «Я припасла немного бренди для вас». «Если я уеду», — подумал он, — «я встречусь с другими священниками, исповедуюсь, почувствую раскаяние и получу отпущение грехов. Для меня снова откроется вечная жизнь. Церковь учила, что для каждого первый долг — спасать собственную душу». Он лежал на постели, отвернувшись от меркнущего света. Казалось, он спит, но сна не было. Женщина возилась по хозяйству, а когда солнце село, появились москиты, стремящиеся точно к своей цели, как ножи, которые бросают матросы.
Повесить сетку, отец. Нет, это не важно. Было темно. Никаких признаков утренней зари. Около двух десятков человек сидели на земляном полу в самой просторной из хижин. Он говорил проповедь. Лиц их он не мог различить. Дым от свечи на ящике поднимался прямо вверх. Дверь заперли, и воздух был неподвижен. Он говорил о небе, стоя между людьми и свечами, в оборванных крестьянских штанах и рваной рубахе. Они вздыхали и беспокойно ерзали. Он знал, им хотелось, чтобы литургия кончилась поскорее. Они разбудили его очень рано из-за слухов о полиции. Он заставил себя продолжать и воскликнул громко и уверенно. «Вот почему я говорю вам, что небо близко. Страдания причастны небу, как боль радости. Полиция следит за вами, солдаты берут налоги, вас бьет начальник, потому что вы слишком бедны, чтобы заплатить. Оспа, лихорадка, голод — все это причастие небу, приготовление к нему. Как знать, без всего этого небо не будет для нас таким желанным, не будет иметь такой полноты». Дверь хижины приоткрылась, и тихонько вошел человек. Оттуда, куда не достигал свет свечей, послышался шепот. «Там нет ни страха, ни опасности, нет краснорубашечников, нет старост, не бывает ни урожайных лет. Так легко говорить о том, чего нет на небе. А есть там Бог, об этом сказать труднее. Наши слова могут описать только то, что мы познаем с помощью чувств. Мы говорим свет, но думаем только о солнце. Говорим любовь». Сосредоточиться было нелегко. Полиция уже рядом. Быть может, этот человек принес сообщение. «Говорим любовь, но имеем в виду ребенка». Дверь снова открылась. Он увидел рассвет нового дня. Словно в дверь вставили серую доску. Настойчивый голос шепнул ему. «Отец!» «Да». «Полиция близко, в миле отсюда, идут через лес». «Помните, это прежде всего!» Продолжал он упорно. «Небо рядом!» «Пешие они или конные?» Если пешие, то у него еще осталось 20 минут, чтобы закончить литургию и скрыться. «Здесь, в эту минуту, ваш и мой страх причастны небу, где не будет страха во веки веков». Он повернулся к ним спиной и стал очень быстро читать веру.

Он поцеловал верх ящика и повернулся благословить их. В неверном свете ему были видны только двое мужчин, которые преклонили колени. Они стояли так, пока не совершилось освящение даров. Он ощутил, что стоит ниже этих простых людей, ибо они несли страдания добровольно, а он вынужден. «Я любил, Господи, красоту дома Твоего. Свечи чадили, люди переминались, стоя на коленях, и странное чувство счастья возникло в нем, прежде чем вернулась тревога, словно ему было дано взглянуть на обитателей неба. Небо должно быть населено именно такими лицами, на которых запечатлелись страх, верность, голод». На миг он почувствовал огромное удовлетворение от того, что может говорить им о страданиях без фальши. Ведь священнику, который живет в покое и благополучии, так трудно превозносить бедность. Он начал читать молитву. Он чувствовал нетерпение окружающих. Началось освящение святых даров. Это был кусок хлеба, испеченный Марией. И вдруг нетерпение исчезло. Все временное потеряло значение, кроме одного. «Который накануне дня своих страданий взял хлеб в свои святые благословенные руки». Кто бы ни продвигался по лесной тропе, здесь все замерло. «Сие есть тело мое». Он услышал общий вздох облегчения. Бог был здесь, во плоти, впервые за 6 лет.

Когда он возносил святые дары, он мысленно видел головы, поднятые, как у изголодавшихся псов. Он начал освящение вина в щербатой кружке. Освящение закончилось в тишине. Колокольчик не звенел. Он опустился на колени перед ящиком, опустошенный, не молясь.

Кто-то открыл дверь, кто-то быстро шепнул: «Они здесь!» «Значит, они не могли прийти пешком», — думал он рассеянно. Где-то в глубокой предрассветной тиши, на расстоянии больше четверти мили, заржала лошадь. Он поднялся. Рядом стояла Мария. «Скатерть, отец! Давайте мне скатерть», — сказала она. Он торопливо положил гостью в рот и выпил вино, чтобы их не осквернили. Скатерть сорвали с ящика. Мария затушила пальцами свечи, чтобы фитили не оставили запаха. Комната уже опустела. Только хозяин задержался у входа, ждал, когда можно будет поцеловать руку священника. Мир был смутно виден через дверь. В деревне запел петух. «Идите в хижину, быстро», — сказала Мария. «Лучше бы мне уйти». Никакого плана у него не было, лишь бы меня не обнаружили здесь. Они окружили деревню. Неужели конец? Он знал, что где-то притаился страх, готовый ринуться на него. Но пока он еще не боялся. Он поспешил за женщиной через деревню в ее дом, механически повторяя на ходу слова покаянной молитвы. Ждал, когда придет страх. Страх, несомненно, придет. И очень скоро.

В программе «Литературные чтения» прозвучала передача по роману Грэма Грина «Сила и слава». Читал Алексей Вейснер. Продолжение слушайте завтра в 14 часов.

0: Хоральная прелюдия «Ми бемоль мажор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Марселя Дюпре. Запись 1955 года.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. И сегодня в рубрике «Календарь памятных дат» мы поговорим о замечательном человеке, генерале, герое Отечественной войны 1812 года, графе Петре Христиановиче Витгенштейне. У нас уже была когда-то передача об его имении Дружноселье в Санкт-Петербургской губернии, но поскольку 5 января, день его рождения, в 2019 году мы вспоминаем его 250-летие, то сегодня поговорим, собственно, о нем как о личности, о его служении Отечеству. И в гостях у нас, и главный наш собеседник, и рассказчик об этом человеке, это сотрудник Государственного Эрмитажа Наталья Сидорова.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Наталья.
4: Здравствуйте.
3: Вот я помню, что мы довольно подробно говорили про Дружноселье, как
4: про его даже
3: про его
4: потомков,
3: которые волею судьбы оказались потом в Германии, даже его внук,
4: да,
3: или правнук,
4: праправнук
3: служил в Люфтваффе,
4: да.
3: Но, как выясняется, он имел отношение к антифашистскому движению.
4: Но он не поддерживал фашистскую идеологию.
3: Да, но сегодня все-таки хотелось бы, конечно, вот, я не знаю, одна или две передачи у нас получится, хотелось бы, собственно, про его знаменитого прапрадеда, портрет которого висит в галерее 1812 года, и у него даже такое вот, ну, что ли, ну, прозвище, наверное, неправильно будет сказать, но такой титул был «Защитник».
4: «Защитник Петрова Града».
3: Да, «Защитник Петрова Града», да.
4: А его портрет висит у нас не только в галерее 12 года, его портрет мы сейчас можем видеть еще и в фельдмаршале зале.
3: А, да,
4: он генерал-фельдмаршал был. Угу. Надо сказать, что портрет его повесили в этот зал уже в наше время. Его отреставрировали и решили повесить туда, потому что до 17 года этот же портрет, портрет фельдмаршала князя Петра Христиановича Витгенштейна, автор его Георг Ботман, он висел в малом фельдмаршалском зале. Это Зимний дворец, ну, такие покои больше к частным, которые относятся, там у нас при разных императорах они по-разному использовались, и были, в частности, залы военных картин, и вот, соответственно, висели портреты военных.
3: А на месте этого портрета ничего не было?
4: Судя по акварелям, нет, не было просто.
3: То
4: ну
3: ни,
4: вот его как-то, да,
3: не...
4: его решили добавить к тем прославленным, в общем, полководцам, которые там уже есть. Там, как вы, наверное, помните, мы можем увидеть и портреты Суворова, Кутузова, Паскевича, Дибича, Румянцева-Задунайского и князя Потёмкина. А к ним прибавился и очень достойный человек, которого на самом деле в XIX веке и сразу после окончания войны 12-го года. Во время войны 12-го года его ставили в один ряд с Кутузовым, в один ряд с Барклаем де Толли. Но вот если вспоминать какую-то советскую историографию о войне 12-го года, ну, я не беру специальные какие-то труды, а, ну, более популярные, мы достаточно редко находили упоминания об этом человеке. И когда отмечался юбилей войны 12-го года, в 12-м году уже вот в наше время, вышла книжка, очень хорошая, автор ее Алла Владимировна Краско, это сотрудник публичной библиотеки, автор многих очень интересных изданий, посвященных и графам Шереметьевым, и купеческому Петербургу. Она выпустила книгу, которая называется «Забытые герои 12-го года». Вот «забытые» — это такое ключевое было слово. И когда я познакомилась с этой книгой, начался интерес к этой личности, скорее, с его усадьбы, о которой я рассказывала. Просто мне стало интересно узнать подробно, кто же этот вот человек. И вот как раз вышла книга, она очень подробная, хорошая, с научным аппаратом, и она чем ценна, при всем том, что она очень полная, благодаря аппарату, отсылкам, то если заинтересовала эта тема, ее можно и углублять, и какие-то находить интересные, может быть, для себя и связи, и пересечения в русской истории, в русской литературе. Ну, понятно, 19 век, и очень многое выходит, и, ну, как всегда, к Пушкину у нас тоже в том числе. Получается, что этот человек, который почему-то был немного как-то забыт и отодвинут, как я уже сказала, почитался современниками наравне с самыми известными нам героями. И я уже стала, когда как-то интересоваться, смотреть, что же есть в Эрмитаже, какие есть произведения искусств, связанные с этим человеком. И оказалось, что их достаточно много, и причем это как и произведения искусства, то, что мы называем, или даже вот такие, может быть, правильно это слово употребить, ширпотреб, неправильно, но такие вот гравюры, лубочные картинки, которые издавались в 12-м, в 13-м году. То есть это свидетельствует очень о популярности человека. Ну, плюс, естественно, портрет в галерее 12-го года. И у нас есть такой сервиз, который выпущен был на императорской фарфоровой мануфактуре, который называется «Чайно-кофейный сервиз с портретами героев войны 12-го года». И как раз граф, или же Княжин стал просто потом, тогда он был еще графом, граф Финкенштейн изображен на заварном чайнике. С одной стороны Финкенштейн, с другой стороны Кутузов. Ну, это тоже о чем-то говорит. Этот сервиз, он участвовал у нас в выставке как раз, которая была посвящена юбилею войны 12-го года. И действительно оказалось, что этот человек, он человек был очень заслуженный, вот как вы сказали, спаситель Петрова Града. То есть заслуга его в войне 12-го года, она не меньше действительно, чем заслуги прославленных полководцев. Ну, почему он немножко замалчивался? У меня есть какие-то старые соображения, я об этом скажу, естественно, да. Но мне бы все-таки чуть-чуть сначала хотелось сказать, откуда этот человек вообще пришел к нам, как он у нас оказался. Петр Христианович Ингенштейн, он родился в 1768 году. По старому стилю это будет 25 декабря, а мы по новому стилю отмечаем 5 января
5: день рождения. Не 25 декабря.
4: Ну, вот так дается. Иногда бывает...
5: 10 дней? Да,
4: ну, там же 31-е. Иногда бывает не очень точно высчитываются даты. Мы так высчитывали одну из дат Зимнего дворца, которая относилась. И оказалось, что сдвиг произошел буквально там два дня. Поэтому, ну вот, принято считать, что он родился 25 декабря, и по новому стилю, как пишут энциклопедии, 5 января. А родился он в Переславле-Хмельницком в семье выходца из Германии, Христиана Вингенштейна. Это Вингенштейна, надо сказать, принадлежали к очень древнему саксонскому роду, который был известен чуть ли не с XI века. То есть род действительно древний. И главы семей этого рода, они являлись вассалами Священной Римской империи, то есть их владения считались вот тогда отдельными государствами, а, соответственно, род Петра Христиановича Вингенштейна был действительно очень знатным, но его отец Людовик Казимир, он принадлежал к одной из младших линий этого рода, и по европейской традиции он должен был сам себе добывать общественное положение, и вот он был военный, и в 1752 году он решил попытать счастье на русской службе. На русской службе он достаточно успешно себя зарекомендовал. Воевал он в составе войск Румянцева. Сначала он был женат на графине Финкенштейн. Чтобы жениться на ней, он съездил обратно в Германию. Но
3: у нее девичья фамилия тоже
4: Финкенштейн.
3: Была? Финкенштейн.
4: О, да, графиня Финкенштейн. Да, такое вот созвучие. Но после смерти своей жены он женился второй раз на Анне Петровне Бестужевой Рюминой, которая была к тому времени вдовой сына канцлера Бестужева. Брак у нее тут был очень неудачный. Mm. Она даже добивалась, что в то время было, конечно, очень сложные разводы, но, в общем-то, этот муж ее умер и ее тем самым
3: освободил.
4: Вот это был ее второй брак. Детей у нее своих не было ни в первом, ни во втором браке. И она много внимания уделяла и пасынкам брату Эйнштейна, еще Петра Христиановича, и девочка там была. И вот благодаря этой женитьбе знатный немецкий род, но малоизвестный в России, они как-то вот
3: вошли в русское
4: общество, причем в русское достаточно высшее общество. У графини Вингенштейна, вот у Бестужевой Рюмины, она была родственницей графа Салтыкова, воспитателя внуков Екатерины II, и поэтому было принято, чтобы царские внуки, они все-таки росли не изолированно, а у них были какие-то связи с мальчиками из других дворянских семей. И вот есть свидетельство, что граф Вингенштейн, он в детстве мог знать и Александра I, соответственно. Но, в общем-то, его судьба, она была предрешена и его положением, и его семейными связями. Он был записан еще в детстве сержантом в лейб-гвардии Семеновский полк. Затем он служил в Конногвардейском. В общем-то, вся его жизнь, вся его служба, она была связана так или иначе с кавалерией. Потому что в Драгунском полку и в Гусарском полку он служил. И в самом начале уже 19 века он возглавлял Мариупольский гусарский полк. Потом был шефом лейб-гвардии гусарского полка. То есть вот все время связано было... Ну, его часто изображают как такого лихого гусара в лубочных картинках, не вдаваясь в подробности, какой это был полк. И надо сказать, что человек, он был хоть и знатный, но он не был богатым. Вообще он практически никогда не был при всех своих заслугах богатым человеком. И как раз незадолго до войны 12-го года, вот как интересно, его охарактеризовал адъютант французского посла в России капитан де Лунгерю. Командует правофланговым корпусом западной армии некий Вингенштейн. Говорят, это еще молодой человек, без средств, но полный честолюбия, сильно рассчитывающий на войну, чтобы сделать себе состояние и карьеру. Ну, такой вот Д'Артаньян немножко даже представляется деле. И когда началась война 12-го года, он уже был боевым офицером, потому что у нас были и столкновения всегда почти различные.
3: Собственно, наполеоновские войны.
4: Он и австралийцы, потом русско-шведские были. Век. То есть он везде принимал участие. И когда началась война 12-го года, он служил в первой армии Барклая де Толли. И перед самой войной его именно часть, она была расквартирована в стороне примерно ближе к Финляндии, вот скажем так. И поэтому,
3: на севере Петербурга.
4: И когда началась война, именно его части пришлось стать, в общем-то, защитниками Петербурга, защитниками Петрограда. И вот знаете, вот всегда в советской историографии больше места уделялось именно Москве, да, защита Москвы, Бородинское сражение, без сомнения, Великое Бородинское сражение. Но не надо забывать, что все-таки, когда идет любая война, побежденная считается страна та, у которой заняли столицу.
3: Ну,
4: столица все-таки это Петербург, да?
3: Да.
4: И поэтому, конечно, это было, ну, важнейшее, в общем-то, направление. Но, опять-таки, если вот почитать какие-то популярные книги старые о войне 12-го года, то о петербургском направлении и о войне в этой части военных действий на Западе тоже достаточно мало говорилось. Может быть, это какое-то преувеличение роли, не знаю, Москвы. Вот.
3: Ну, нет, я думаю, что, может быть, тут еще причина, вот, как мне кажется, и насколько я как-то так поверхностно интересовалась этим вопросом. Просто, мне кажется, причина в том, что Наполеон-то на самом деле так далеко не планировал вторгаться в Россию, и, собственно, вот он шел по прямой, то есть на север ему, может быть, и не было сильно нужно, но в то же самое время понятно, что для того, чтобы сломить сопротивление, он бы все равно пошел брать Петербург,
4: да.
3: И нужно было, грубо говоря, твердой рукой заслонить это направление, что Витгенштейн и сделал, собственно говоря.
4: Да, Наполеон отправил туда маршала Ундино, одного из своих любимцев, и Ундино со свойственным, может быть, так вот французам такой, ну, не хочу сказать хвастливостью, но таким пафосом каким-то, может быть, сказал, что извините, государь, что я в Петербурге окажусь раньше вас.
3: Да.
4: Но в Петербурге он не оказался.
3: Не оказался, да. Да. Но еще тоже, если мне память не изменяет, именно Витгенштейну принадлежит первая победа в этой вот начавшейся русско-французской войне.
4: Это победа при Клястицах. Это первая действительно победа знаменитая. Клястицы – это деревня на территории современной Белоруссии. И он дал там бой. Причем у него не было команды обязательно давать вступать в сражение. Была дана команда осторожно отступать, но вот как-то стараться держаться. Но будучи и лично сам очень он смелый был действительно человек, и поддерживаемый своими ближайшими офицерами, они решили, что они должны принять бой. И они это сделали. И вот победа при Клястицах – это первая победа русского оружия. И в галерее, которая посвящена войне 12-го года, которую в Эрмитаже каждый может увидеть, есть такие лавровые венки, как бы сделанные, где написаны имена важнейших битв этой войны. И вот на одной стороне есть Бородино и Клястицы. То есть тогда эти победы, они практически даже уравнивались по значимости, потому что это была первая победа, которая подняла и моральный какой-то дух в то же время.
3: Ну и потом это очень важно, действительно, в конце концов, вот этот путь на север, в столицу заслонен, и в каком-то смысле он, вот эта вот твердая заслонка предопределяла дальнейшие действия противника. Он
4: Конечно.
3: Просто уже не было шансов
4: так
3: продвинуться
4: туда. Он таким
3: туда,
4: образом
3: да.
4: спас Новгород, он спас Псков, причем Пскову была очень серьезная угроза. И даже псковичи при...
3: Северо-запад,
4: да,
3: по сути.
4: При отступлении они должны были оставить город и даже, в общем-то, нанести ему и вред, чтобы, да, не доставалось врагу. Конечно, они этого не хотели. И он, кроме того, что герой Петербурга, потому что он был тогда очень популярен, стали везде продаваться его портреты. Буквально в каждом, как вспоминают современники, в доме за обедом пили за здоровье графа Витгенштейна. Его особо чтили псковичи, и мы сейчас даже можем видеть это свидетельство, если поедем мы в Псково-Печерскую лавру и собор во имя Архангела Михаила, если мы зайдем в этот собор, мы там увидим медные доски, где можно прочесть имена офицеров и количество солдат, которые были задействованы в знаменитых битвах, битвах при Клястицах и следующая битва при Полоцке. Угу. То есть до сих пор мы видим свидетельство вот того времени, насколько это было и важно, и насколько это было значимо. И надо сказать, что предлагали сначала псковское купечество и псковский глава города поставить Витгенштейну памятник прямо в Пскове около Троицкого собора. Он отказался и просил такого не делать. А в соборе Псково-Печерской лавры, где можно до сих пор видеть эти доски, он жертвовал на их сооружение. Он и офицеры его полка, и вообще всячески поддерживал этот собор. Псковичи подарили ему икону. Икону преподобного князя Гавриила Псковского святого, который он берег вообще до конца, до конца жизни. И, кстати, он был лютеранином, но это вот не значило ничего ни в его отношении к жертвованию на православную церковь и к иконе. Это вообще очень интересный род, где все время перемешивались люди разных вероисповеданий. В семье в одной были и католики, и лютеране, и православные. Вот такая интересная семья получилась. И, например, сам Витгенштейн был лютеранин, а его жена Антуанетта, как он называл ее на французский манер, она была из католической семьи, что не мешало вообще 45 лет вместе прожить. Она из польского рода. Причем это был брак по любви, она не знатного рода, не богатого рода. Ну вот он на ней, все они поженились, 45 лет они прожили вместе. Но она его пережила просто еще по возрасту, и много детей было, и действительно, это был такой вот брак, который всю жизнь оставался браком по любви. Это из переписки их видно, и во время боевых действий, когда, конечно, шли активные, не могла графиня находиться, но когда бывали даже какие-то передышки, она приезжала практически на передовую. И уже потом, во время походов зарубежных русской армии, Рождество 14-го года они вместе встретили во Франции. То есть отношения были такие...
3: Настоящая походная офицерская жена.
4: Да, офицерская жена. Ну, когда она была вот в тылу, это видно тоже по их переписке, он ее благодарил, что она вместе с другими дамами много уделяет время благотворительности, уходу за ранеными, тоже вот исполняла свой долг. супруг, если можно так сказать. И несколько у них было детей, и вот, кстати, с их детьми тоже связаны достаточно такие интересные, может быть, истории, о которых тоже стоит упомянуть, говоря о фельдмаршале Вингенштейне.
3: Ну, может быть, мы тогда в следующий раз, потому что
4: мы
3: время, кажется,
4: немножко
3: подошло
4: разговор
3: к концу,
4: об их семье.
3: Да, чтобы не комкать нам, давайте тогда в следующий раз продолжим. Дорогие радиослушатели, напомню, что мы беседуем с сотрудником Государственного Эрмитажа Натальей Сидоровой о графе, князе потом, Петре Христиановиче Витгенштейне. Мы уже о нем один раз говорили в радиоэкскурсиях в связи с его имением в Дрожносели, но в этом году, в 2019, 250 лет со дня его рождения, 5 января исполнилось, поэтому вот мы посчитали, что необходимо уделить этому человеку, так тесно связанному с нашим городом, все-таки внимание, еще раз вспомнить, может быть, какие-то детали дополнительные, узнать, рассказать, чем он так интересен и важен, и достоин уважения. Мы продолжим в нашей рубрике «Календарь памятных дат» беседу о графе Витгенштейне в следующий раз. Программу подготовила Екатерина Степанова. Всего доброго, до свидания.
6: Продолжение передачи слушайте в пятницу в это же время.
1: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Невидимые храмы Петербурга. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Кроме Растрелли, известными в свое время храмостроителями были также Ринальди и Кваренги, архитекторы классицизма. И вот, опять же, как и в случае с Растрелли, мы приходим к тому, что мы почти не знаем храмов Ринальди. А ведь Ринальди когда-то построил 3 крупные соборные церкви в нашем городе. От них осталась только одна – Князь Владимирский собор, и то достроенный Иваном Старовым. Вообще Ринальди не повезло. Храмы строились медленно, средств на приходское церковное строительство, как всегда, не хватало, и он не должен для освящения ни одного из 3 своих храмов. Да и сохранялись они потом не слишком успешно, и, пожалуй, самым близким к Ринальди, скорее всего, был храм Вознесения Господня на одноименной перспективе, храм, который стоял на месте маленькой деревянной церковки Петровского времени, которая сгорела во время великих пожаров 1730-х годов. Видимо, идея о ее восстановлении приходила еще и Елизавете Петровне, которая регулярно там проезжала, направляясь в Петергоф, но фактически к работе приступили только в царствование Екатерины II. И вот тут следует еще одно сказать. Многие десятилетия говорили о том, как Екатерина II была противницей традиционного русского православия. Да, может быть, это характерно для Москвы, где она указала преобразовать множество мелких деревянных храмов и поставить каменные приходские храмы. Но дело в том, что она страшно боялась пожаров, которые за несколько лет до ее приезда в Петербург уничтожили фактически весь город. И в Петербурге в царствовании Екатерины II строили именно каменные храмы. И посмотрите, что это за храмы. Это собор апостола Андрея на Васильевском острове, Князь Владимирский собор. То есть все 3

храма Ринальди, хотя и выстроены в разных частях города, в первой адмиралтейской части, третьей адмиралтейской части, то есть в Спасской потом части города, и на Петроградской стороне, они были приходскими. Они все имеют одну и ту же форму. И эта форма очень близка к петровской архитектуре. Ведь вспомним, что вид одноглавого храма с трапезой и с колокольней, которая венчает притвор храма, это как раз форма и Петропавловского собора, форма Пантелеимоновской церкви и церкви святой Анны, Симеона и Анны, построенных в начале царствования Анны Иоанновны, собственно, архитекторами Петровской школы. Это традиционно для Петербурга. Замечательная колокольня. Потому что как далеко видна колокольня князь Владимирского собора. Она видна не только с Васильевского острова, но и с нескольких точек Невских набережных. А колокольня Вознесенской церкви была долгое время тем маяком, которому от Исаакиевской церкви двигались петербуржцы по дороге на Петергоф. Ну и на Царское село тоже. Считалось, что колокольня Вознесенской церкви даже превосходила своей прелестью знаменитую и любимую нами колокольню Никольского собора. Сегодня трудно это сказать. Фотографии показывают действительно изящное, рокальное, многоярусное сооружение с пучками колонн, очень живописное по силуэту. Конечно, декорированная уже Старовым колокольня князь Владимирского собора уступает этому архитектурному памятнику, но надо сказать, что также была спроектирована и колокольня Исаакиевского собора, модель которого по проекту Ринальди хранится в собрании Музея Академии художеств. И вот эта раскрашенная деревянная модель показывает нам, каким замечательным был бы этот храм, если бы его правильно достроили. Потому что, в отличие от всех других петербургских храмов, он должен был быть украшен натуральным камнем. Собственно, это и сильно удлинило процесс его строительства и привело, в конце концов, к тому, что храм не был доделан как надо. Колонны высекались из гранита. Частично цоколь тоже заделывали гранитными блоками. А вот сам собор должны были облицевать панелями из серого, светло-серого мрамора, кстати, цвета современного Исаакиевского собора, и светло-розового мрамора. То есть представьте себе колористику мраморного дворца и, в общем-то, современного Исаакиевского собора, который облицован теми же материалами, которыми должен был быть облицован старый собор. Но у старого были еще изысканные рокальные формы. Надо сказать, что Растрелли постоянно конфликтовал со священниками храма, потому что его скульпторы, даже русский скульптор Федот Шубин, не совсем традиционно выполняли барельефы для собора. Но мы же знаем, что для традиций русского православия скульптура вообще должна была отсутствовать в храме, и Ринальди таким образом, пытаясь украсить этот храм как какую-нибудь римскую церковь, вступал в противоречие с традициями русского православия. И, тем не менее, храм вырастал медленно, но рос, особенно после того, как в 1780-х годах был закончен мраморный дворец, и все материалы, вот эти натуральные камни, которые поступали в Петербург, отвозились на строительство Исаакиевского собора. Но, к сожалению, Екатерина не дожила до его окончания, а Павел Петрович применил натуральный камень, уже вырезанные вазы, колонны Исаакиевского собора для украшения своего Михайловского замка. И до сих пор, когда мы смотрим на северный портал Михайловского замка, на эту великолепную колоннаду из ионических колонн розового мрамора, на сеченный серый мрамор, на вазы, которые украшают лестницу храма святого Михаила в замке, вспоминайте о том, что они были подготовлены для Ринальдиевского Исаакиевского собора. Ну, а собор достроил Бренна, ну, и, как мы знаем, сделал второй ярус храма штукатурным, не поставил пятиглавие, а надо сказать, что для Ринальди, видимо, пятиглавие было очень важным в этих храмах, и, скорее всего, их форма
напоминало бы

0: Андреевский собор на Васильевском острове с пятиглавием и высокой колокольней. И собор получился очень скучным. Его верхняя часть оказалась непрочным. Хотя Ринальди создавал прочный собор. И вот ныне, находясь в этом великолепном, величественном, позднем Исаакиевском соборе, глядя в его алтарь, вспоминайте, что в нем все-таки, в алтаре Исаакиевского собора, находится в фундаменте камни, заложенные еще Ринальди. И даже часть арки главной апсиды – это наследие великого итальянского зодчего в Петербурге. Только одна акварель Садовникова, только одна фотография фасада и одна фотография интерьера и еще одна фотография колокольни напомнит вам о церкви, которая мне лично, сердечно, очень дорога, потому что стоит на том месте, где я когда-то играла в детстве. Но там были уже зеленые холмы школьного двора. И я думаю, что бомбоубежище, которое стоит во дворе школьных зданий на углу Вознесенского проспекта и канала Грибоедова, это в действительности крипт Вознесенского храма. И это тоже нам напоминает о великом итальянском зодчем в Петербурге.
1: Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

0: В исполнении камерного ансамбля «Le Florilegium Musicum de Paris» прозвучал концерт для гобоя и струнного оркестра «Ре минор» Антонио Вивальди. Солист Жан-Клод Мольгуар.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию запись лекции профессора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви. Тема сегодняшней лекции – Церкви балканских народов в XIV веке.
1: Так, в прошлый раз мы закончили конец богатый событиями XIII век, которому было посвящено несколько наших бесед. И теперь мы переходим в XIV век. XIV век был не менее богат событиями, чем XIII. Но также он был чрезвычайно тяжелым, особенно для Западной Европы. Он характеризовался социальными беспорядками, страшной эпидемией бубонной чумы, так называемой «черной смерти», которая унесла более половины населения Европы, и бесконечно разрушительной войной между Францией и Англией, так называемая Столетняя война. Все эти события глубоко травмировали тогдашнее общество и произвели на него деструктивное воздействие. В конце концов, они привели к глубокому демографическому кризису. Несколько раз возвращавшиеся волны черной смерти и Столетняя война, которая продолжалась постоянно, значительно сократили население Европы и ожесточили его, по словам современного историка. Как никогда ранее, даже больше, чем в эпоху крушения Римской империи, западные народы прошли через долину Сени Смертной. Деревни разрушали, стирали с лица земли, поля зарастали бурьяном, города приходили в запустение, цивилизация отступала. Все эти несчастья также не обошли стороной и Восточную Европу. И тем не менее, в ее истории веком великих катастроф оказался все-таки XIII век, а XIV век стал временем восстановления. Восстановление, конечно, это было не возвращением к старому, но некой такой трансформацией, преображением, которое, опираясь на старое, было развитием его. То есть можно сказать, что семена новой истории, которые долго спали в почве, они проросли как раз в XIV веке. Византийская империя вернулась в свою древнюю столицу после почти 60-летнего изгнания. Она переживала время неслыханного культурного расцвета. Вот в это вот время, когда политическое существование было призрачным, когда могущественная держава ушла в безвозвратное прошлое, и территория сокращалась все больше и больше, стягиваясь вокруг Константинополя и Салоник. И, в общем-то, Византия сделалась лишь одним из многих балканских государств, и далеко не самым сильным. Да и сам Константинополь стал таким полуразрушенным городом, который сохранял лишь какой-то отсвет, отзвук былого величия. Земель больше не было, торговля перешла в руки энергичных итальянских республик, армия превратилась в кучку наемников. Уже после захвата Константинополя, как мы неоднократно говорили, когда крестоносцы захватили город, разделение церквей сделалось очевидностью для всех. И в течение XIV века антагонизм между восточным и западным христианством продолжал возрастать. Но для того, чтобы избежать нового крестового похода Запада и для того, чтобы обеспечить помощь против наступающего ислама, императоры были вынуждены вести нескончаемые переговоры об унии, чтобы задобрить Рим своими обещаниями, которые они не в состоянии были исполнить. Политические бедствия в XIV веке продолжались. В течение нескольких десятилетий казалось, что Великая Сербская империя поглотит остатки Византии. Провинции были разорены бунтом банды наемников каталонской кампании. Гражданские войны следовали одна за другой. Эпидемия чумы в 1347 году унесла почти треть населения империи. Турки воспользовались беспорядками в Византии, переправились в Европу, к концу века достигли Дуная, к концу XIV века, окружив таким образом имперские владения со всех сторон. Все, что оставалось в Византии, это, собственно, Константинополь со своими пригородами, несколько мелких островов, Салоники с пригородами и Пелопоннес. Считанное количество мелких латинских государств доживали свои дни в Греции и на островах. За исключением вот этих вот нескольких перечисленных позиций, всем остальным владели турки. И тем не менее, император по-прежнему воспринимался единственным законным наследником римских августов. По-прежнему Константинополь был новым Римом, Царьградом славян, несомненным центром восточного христианства, святейшим городом, который вовлекал массу паломников. По-прежнему Вселенский Патриарх возносил молитвы Святой Софии, главной церкви православных христиан. В то время, когда власть императора постепенно сводилась к символической, власть патриарха все больше и больше возвышалась. Патриарх был духовным главой крестьян, которые жили не только на территориях, еще принадлежавших империи, но и на турецких землях, и балканских христиан, хотя бы отчасти, и громадной русской церкви. Причем в XIV веке внутрицерковные связи и осознание единства православной церкви необычайно усилились благодаря победе и росту исихазма, который образовал, по словам, по такому меткому выражению современного историка, своего рода исихазский интернационал. И главное, византийское содружество наций по-прежнему было реальностью, оно продолжало существовать и расти. На Балканах 14-е столетие видело упадок Второго Болгарского царства и рост могущественной Сербской империи, которая на несколько десятилетий сделалась едва ли не самым мощным влиятельным государством в Европе. К северу от Дуная предки нынешних румын все больше и больше втягивались в византийскую орбиту, и в конце концов это привело к принятию ими православного христианства. Епископ для Валахии, одной из румынских провинций, был посвящен в Константинополе в 1359 году. Епископ для Молдавии, румынской Молдавии, не той Молдавии, которую мы сегодня называем Молдавией, не Бессарабии, епископ для Молдавии в 1401 году. Это стало последним триумфом Византии и ее церкви. Последний народ, который принял православие и получил церковную структуру из рук Византии. Но, наверное, самые важные для дальнейшей судьбы православия события происходили на обширных русских равнинах. Русь постепенно восстанавливалась против шока татарского нашествия, жизнь входила в свою колею, отстраивались города, осваивались новые земли, и Русь больше уже не была конгломерацией уделов, группировавшихся вокруг Киева. Теперь на русских землях действовали три политические силы. Галиция и Волыния попали под власть католического польского королевства. Большая часть того, что сейчас называется Белоруссией и Украиной, вошла в Литовское княжество, которое управлялось языческой династией. И, наконец, северо-восточные княжества, которые входили в Золотую Орду, постепенно объединялись вокруг Москвы. И именно в Москву митрополит Петр перенес свою резиденцию и навсегда там ее и оставил. В продолжение всего XIV века не прекращалось соперничество и борьба между двумя центрами двух Русей, между Вильной и Москвой. И только в конце века Литва, объединившись с Польшей, окончательно влилась в западную орбиту, а Москва, возглавив объединенное русское войско на Куликовом поле, впервые в первый раз нанесла крупное поражение татарам и таким образом стала признанным лидером русских земель в борьбе за национальную независимость и единство. XIV век стал временем неслыханного культурного расцвета в Восточной Европе. Это время торжества исихазма, век напряженной интеллектуальной жизни в Византии, век палеологовского ренессанса в искусстве, который представлен такими шедеврами, как церковь Хоры в Константинополе, сейчас она называется часто Кария Джами по турецкому названию, комплексами Мистры и Метеоры. В Сербии это время Милютинской школы в иконописи, в Болгарии Тырновской литературной школы, которая также известна как плетение словес. В России это век необычайного расцвета монашества, век преподобного Сергия Радонежского, Стефана Пермского и всей Северной Фиваиды, век освоения новых северо-восточных рубежей и миссионерского распространения православия среди новых народов, которые вошли в русскую сферу влияния, век бесчисленных переводов из греческого и распространившегося на Русь стиля плетения словес, век Епифания Премудрого, Феофана Грека и, конечно, Андрея Рублева. Это все XIV век. В общем, это можно достаточно долго продолжать, но что можно в общем сказать? XIV век похоронил идею многоэтнических суперимперий. Их больше не оставалось. Будущее лежало за централизованными национальными государствами. Однако при этом это еще не осознавалось, и очень долго народы не хотели расставаться с мифом об империи, сделаться центром которой мечтало практически каждое европейское государство, как восточное, так и западное, от Болгарии до Кастилии. В течение XIII-XIV веков канонисты многих стран, независимо друг от друга, развивали принцип «транслацию империи», то есть перемещение империи. В России этот процесс коснулся чуть позже, уже в XV веке, в форме теории о Третьем Риме, которым сделалась Москва. Далее XIV век отмечен перемещением восточных границ христианства. На юге к концу века турки уже были полноправными хозяевами Балканского полуострова. Падение Константинополя стало только лишь вопросом времени. Уже всем было очевидно, что столице не выстоять. Теперь уже Венгрия взяла на себя ту роль, которую в течение стольких веков играла Византия. Роль бастиона христианства против наступающего ислама. Это уже была новая граница. Но вместе с тем на Руси было указано новое направление развития христианства, распространения христианства, это на северо-восток. Это стало началом долгого пути, в конце концов, который привел русских миссионеров на Аляску, в Китай и в Японию. Однако еще одно значение XIV века, наверное, в том, что в это время после обращения румын, прусов и литовцев была установлена граница между восточным и западным христианством. Если до этого в Центральной Европе и Восточной Европе все еще жили языческие племена, которые представляли оправданную цель для миссионерских усилий и политической экспансии как с западной стороны, так и с восточной стороны, то теперь римо-католичество и православие наконец столкнулись на всем протяжении Европы. Можно сказать, что новая история началась в XIV веке, потому что все народы, которые принимали в ней активное участие, именно тогда начали притворяться в нации. И несмотря на будущее перемещение и изменение политических границ, практически все эти нации сохранили свое лицо, свою религиозную и культурную идентичность, которую они обрели в XIV веке. Итак, в XIV веке наблюдается расцвет славянских культур. Что в это время происходило со славянскими церквами и государствами на Балканах? Вторая болгарская империя достигла расцвета при племяннике Калаяна Иване Осене II. Он разбил эпиротское войско, что, правда, оказалось выгоднее всего Никее, которая воспользовалась этим и расширила свое влияние. Иван Осень называл себя императором болгар и греков, то есть царем болгар и греков. Даже казалось одно время, что именно он отвоюет Константинополь у латинян. Но, тем не менее, в 1235 году он заключил соглашение с Никейской империей об утверждении патриархата болгарского в Тырново, что окончательно вернуло Болгарию в лоно православия после ее попыток заигрывать с Римом. После его смерти Болгарская империя начала ослабевать. Михаил Палеолог одержал ряд побед над болгарами и дошел до Дуная. Но византийцы не смогли удержать территорию, им пришлось отойти, и инициатива на полуострове перешла к сербам. Даже территория болгарского патриархата была сильно сокращена наступавшими сербами. Но при этом политический упадок Болгарии оказался временем расцвета культуры. Это происходило во время долгого правления императора-царя Ивана Александра. Он правил 40 лет с 1331 по 71 год, в который он поддерживал тесные интеллектуальные связи с Византией. Столичный град Тырново рос и благоукрашался. И там создалась блестящая литературная школа, которая оказала в том числе влияние и на русский стиль плетения словес. Цари по-прежнему считали себя помазанниками Божьими. Но теперь болгары уже не могли мечтать захватить византийский Царьград, и постепенно складывалась новая идеология, что теперь центром православного христианства должен стать не Константинополь, а Тырново. То есть если Ветхий Рим пришел в упадок, был заменен новым, то, собственно, почему бы новый Рим не может быть заменен новейшим? И, собственно, вот эта вот идея овладела болгарами, и в целом ряде литературных произведений именно Тырново назывался «Новым Римом». Вот болгары писали, что вместо «Новый Рим» они писали «Наш новый Константинополь», то есть Тырново. И смысл всех этих теорий очевиден. Тот вечный Рим, который предоставляет легитимность, авторитет и власть находящимися над всеми и правящими всеми императору, однажды уже он переместился с берегов Тибра на Босфор, теперь переехал вновь на север, в Тырново, в столицу болгарских царей. Это вот идея вечного мигрирующего Рима, идеального Рима, который мигрирует из одного места в другой, она была укоренена в средневековой идее трансляции империи, то есть переезда империи, которую, собственно, разработали византийцы для юридического исторического обоснования своей роли в свете более ранней теории реновации империи, то есть обновления империи. Болгары лишь делали следующий шаг. Центр обновленной империи перешел в Тырново. Но нужно сказать, что хотя они стали первым восточноевропейским народом, который принял эту теорию, на Западе она была известна. Скажем, Карл Великий считал Новым Римом свою столицу Ахен, а Атон I провозгласил Третьим Римом Магдебург. Поэтому Тырново уже четвертый Новый Рим. Соответственно, Москва оказалась пятым. То есть четвертый Третий Рим, Москва оказалась пятым Третьим Римом. Но всем этим идеям не суждено было продержаться слишком долго в Болгарии. В 1393 году Тырново было взято султаном Баязидом I, и Вторая Болгарская империя перестала существовать. Болгарская церковь сыграла чрезвычайно важную роль еще в одном аспекте истории православия в Средние века. Именно через нее началось распространение исихазма среди славянских земель. Одним из лидеров этого движения был преподобный Григорий Синаид, который основал около 1330 года монастырь в Парории. Самый известный его болгарский ученик, преподобный Феодосий Тырновский, он посетил несколько греческих монастырей и основал собственную монашескую общину в Кулифарево. Хотя исихасты никогда не составляли формально организованный орден, собственно, восточное христианство орденов не знает, но исихастские монахи поддерживали тесный контакт друг с другом. Некоторые из них, в особенности после 1350 года, занимали высокие посты в иерархии как в Византийской империи, так и в славянских землях. Например, патриарх Каллист Константинопольский, так же, как и святой Феодосий, был учеником святого Григория Синаита. Оба придерживались идеологии культурного и канонического единства православного мира. Итак, еще один ученик святого Григория Синаита и друг святого Феодосия, святитель Ефимий, сделался патриархом Тырновским. Он сыграл исключительную роль в духовной и литературной истории славянского православия. К сожалению, он оказался последним средневековым болгарским патриархом. Как мы уже говорили, в 1393 году атаманы взяли Тырнова, многие жители были вырезаны, а кафедральный собор преобразован был в мечеть. Святой Ефимий, возглавлявший оборону города во время турецкой осады, был взят в плен и видел уничтожение родного города. В отличие от Охрида, где даже под турецким правлением сохранялась номинальная автокефалия, предстоятелям Охридской церкви даже удавалось время от времени использовать патриарший титул, Тырново было преобразовано в рядовую епархию в юрисдикции Константинопольского патриархата, и обыкновенно ее занимали греческие архиереи. Но во время упадка Второй Болгарской империи Балканский полуостров контролировался другой славянской политической силой – Сербской империи. Мы помним, что сербы жили на Балканах середины VII века, куда они были приглашены императором Ираклием вслед за хорватами. Мы знаем, что их христианизация растянулась на долгие века, где-то вплоть до XII века. Мы говорили также о великом жупане сербском Стефане Немане, впоследствии известном как преподобный Симеон Мироточивый, и о его сыновьях, короле Стефане Первовенчанном и архиепископе святителе Саве. Весь XIII век Сербия оставалась неким мостом между западным и восточным миром, между латинской и греческой культурами. Например, мы помним, что вначале Стефан Немани был крещен в латинской церкви и потом принял православие. Почти одновременно его сын Стефан Первовенчанный приобрел корону от папы и церковную автономию из Никеи. Вот это вот положение посередине оставалось. И это влияние даже хорошо видно на архитектуре сербской того времени. Самые знаменитые образцы – это монастырские комплексы Высокий Дечине и Студеница, которые представляют собой весьма интересное сочетание романского и византийского стилей. В XIII веке византийское влияние на Сербию оказывалось главным образом через церковь. Во многом тут, конечно, помогал посмертный культ святого Саввы, учителя сербского, который был укоренен в греческой культуре ничуть не менее, чем в сербской. И святой Савва, он поддерживал весьма тесные и дружелюбные отношения с Византией, и византийцы это помнили. Он стал настоящим отцом сербского православия. Как мы помним, что он настолько являлся национальным символом Сербии, что турки даже в конце XVI века уничтожили, сожгли его мощи, но, тем не менее, почитание святого Савва от этого не ослабело. И недавно построенный храм в Белграде, самый большой храм христиан православного мира, естественно, носит имя святого Саввы. Рассвет сербского королевства начался с правления короля Стефана Уроша II Милютина, правнука Стефана Немани. Как мы помним, все сербские короли носили имя Стефан. Он завоевал территорию нынешней Македонии и учредил свою столицу в Скопье. Таким образом, в руки сербов попал старый город, который удачно был расположен географически в центре Балканского полуострова. То есть сербы впервые приобрели такую столицу, настоящий город с мощными укреплениями, и начался процесс активного заимствования сербами византийской культуры. С этого момента начался как раз расцвет сербской архитектуры и живописи. Из Скопья берет начало так называемая Милютинская школа иконописи, которая является одной из вершин всемирного иконописного искусства. Просто любой человек, который интересуется иконописью XIV века, должен начать свое изучение именно сербских монастырей и храмов. Вершина расцвета сербского государства приходится на правление Стефана Душина. Он правил с 1331 по 1355 год. Он был внуком Стефана Уруша Милютина. Стефан Душин пришел к власти сразу после победы над болгарами, сербов над болгарами в битве при Вельбужде. И в результате этой битвы, в результате этого поражения, Болгария уже никогда не смогла стать сколько-нибудь влиятельной силой на Балканах. Но теперь самой могущественной силой стала Сербия. Да и не только на Балканах. С Степаном Душиным считались во всей Европе, от Скандинавии до Пиренеев. Душин был блестящим полководцем, он утроил территорию своей империи и фактически доминировал большую часть Балканского полуострова и всю Северную Грецию вплоть до Патрского залива. То есть только Пелопоннес оставался вне его влияния и Салоники с непосредственными окрестностями. Он даже Афон оккупировал и в нарушение древнего устава привез туда свою жену. Таким образом, сербская королева стала первой женщиной, посетившей Афон, и одной из последних тоже. Правда, должен сказать, что ее несли на носилках все время, поэтому формально она ни разу не коснулась афонской земли. Неизбежно и то, что Стефан Душин также мечтал о покорении Константинополя, так же, как и болгары до него, и о том, чтобы стать римским императором. Итак, в ожидании этого в 1345 году он присвоил себе временный титул «Император и самодержец Сербии и Романии», то есть Византии. А в 1346 году он возвел своего архиепископа Печского Иоанникия в ранг патриарха сербов и греков. В том же году патриарх венчал его на царство в Скопье. А сербское патриаршество незамедлительно признано патриархом Тырновским и архиепископом Охридским. Ну, и архиепископ Охридский находился на тот момент на территории, которую сербы контролировали, поэтому, в общем, у него особых вариантов не было. В юрисдикцию нового патриарха вошел целый ряд греческих епархий, которые были расположены на территориях, завоеванных Душином. И в силу этого, естественно, Византия никогда не признала ни этого коронования, ни нового патриархата. А в декабре 1349 года Вселенский патриарх Каллист отлучил Душина и его церковных иерархов от церкви за узурпацию императорского титула и незаконное присвоение патриаршего достоинства. Тем временем Душин планировал завоевание Константинополя, но мощные стены столицы оказались и для него неприступными. Он понял, что Константинополем невозможно овладеть без флота, начал строительство своего флота, но не успел и скончался в ходе подготовки. Таким образом, Византийская империя вновь была спасена. После смерти Душина вскоре прекратился и церковный раскол. Мгновенно изменилась политическая ситуация. Сербское государство разделилось на две части – северное и южное. Каждое из них стало независимым государством. В южной преобладал греческий и византийский элемент, а на севере – славянский. Теперь уже ни одна из них, из этих двух государств, не была настолько сильной, чтобы воевать с Византией. И Константинопольским патриархатом после официальной победы Исихазма и Паламидского богословия в 1347 году теперь уже управляли почти без исключений бывшие афонские монахи, ученики преподобного Григория Синаита и святителя Григория Паламы. Сербская церковь поддерживала тесные связи с Афонским полуостровом и с монастырями там. И общая идеология монахов, которые занимали патриарший престол, включала в себя поддержку патриарших престижа и власти, которые... Только они теперь вместо умирающей империи могли стать опорой для всего духовного наследия Константинополя. И цареградским иерархам было важно, чтобы славянские церкви признали этот престиж. Но они также понимали, что Византия теперь никому ничего навязывать уже больше не может. Тем более силы ничего не может. И все начинали осознавать, что турецкое наступление грозило опасностью для всех. Греческие епархии, которые изначально... включил в свою юрисдикцию сербский патриархат, после смерти Душина оказались в границах княжества сербского, которое возглавлялось деспотом Иоанном Углешей. Во время правления патриарха Филофея вот эти вот македонские все епархии вернулись в Константинополь, в юрисдикцию Константинополя. Печский патриархат на севере Сербии пока еще не примирился с Константинополем. Проблема разрешилась только через 7 лет после разгрома сербов войсками султана Мурада I при реке Марице, это 1371 год. Тут афонские монахи направились в Сербию, афонские монахи-славяне. в том числе и был там игумен русского монастыря Исаия и другой игумен Никодим, родственник князя Лазаря Сербского. Их миссия примирения облегчалась тем, что на патриарший престол вошел бывший афонит Филофей Кокин, ученик святого Григория Паламы. Он принял монахов в столице, выслушал их и послал в Сербию собственных легатов, которые встали на могилу Стефана Душина, торжественно сняли с него прещение, примирили его с церковью, также сослужили с сербским духовенством в Печи и объявили о признании Савы IV патриархом сербским. Итак, несмотря на все войны и разделения, на Балканах все больше и больше росло осознание всеправославного единства. Болгары и сербы, как и греки, вновь стали видеть в Византии твердыню православной веры. Когда болгарский хронист, современник событий, писал о поражении турок-атаманов от монголов в битве 1004 года при Анкаре, он отметил провиденциальность избавления Константинополя. Милостью и благодатью Божией святой град был до сих пор спасаем от всех иноземных врагов. И вот это вот ощущение солидарности с балканскими славянами разделялось многими видными византийцами. Например, бывший император Иоанн Кантакузин заявил легату папы Урбана I, что «болгары и сербы подобны нам, так как они наши братья по вере». Это мнение разделяли многие другие видные византийцы. Но, тем не менее, это осознание общности осталось только на интеллектуальном уровне, и ему не удалось перерасти в единый политический союз. Турки продолжали наступать. В 1393 году болгарская столица была взята войсками султана. В двух ключевых битвах сербы утратили остатки своей средневековой империи. Их поражение при реке Марице в 1371 году, которую мы уже упоминали, положило конец независимому существованию Южного княжества. А в 1389 году произошла знаменитая битва на Косовом поле, которая навсегда запечатлелась в памяти сербского народа в песнях и легендах. Сербская армия понесла поражение и перестала существовать. Сербское княжество стало вассалом султана. В самом начале этой прославленной битвы султан Мурад был убит сербским воином. Но командование немедленно перешло к сыну султана Баязиду I, который запретил сообщать воинам о гибели султана, выиграл битву, взял в плен и казнил князя Лазаря и цвет сербской аристократии. Однако, даже будучи турецкими вассалами, сербские правители Стефан Лазаревич и за ним Георгий Бранкович, в общей сложности они правили до 1456 года, поддерживали политические и культурные связи с Константинополем и сохраняли лояльность ему, что доказывалось тем, что императоры жаловали каждому из них высокий придворный титул деспот. Им удавалось обоим сербским князьям вкладывать средства в развитие искусства и культуры. Во время правления Георгия Бранковича, последнего независимого, полунезависимого сербского правителя, большая часть княжества его оккупировали турки. И его мощная крепость Шмедерево на Дунае, последний был оплот сербской независимости, в 1459 году крепость была взята султаном-завоевателем Мехметом II, султаном-завоевателем Константинополем. И таким образом сербская государственность перестала существовать именно в этом году, в 1459. Печское патриаршество дожило под турками до 1766 года, когда оно вместе с автокефалией Охридской архиепископии было официально отменено Вселенским патриархом Самуилом I. Но на сербские епархии стали назначаться греческие епископы. Дальше нам предстоит достаточно запутанная история и достаточно малоизвестная история возникновения румынских государств. В общем, она до сих пор является такой исторической загадкой, на которую никто не может дать ответа. Во время поздней античности части Балканского полуострова по обе стороны Дуная были заселены даками и римскими колонистами. Христианство среди них начинало распространяться достаточно рано. Уже в начале V века существовало там несколько епархий. Начиная с VI века, плодородная равнина между Нижним Дунаем, Карпатами и Прутом служила проходом или делалась временным домом для бесчисленных орд варваров, которые вторгались в империю из евразийских степей. То есть как-то регулярно церковную организацию там было невозможно держать, потому что это было проходным местом, через которое все новые и новые волны варваров проходили. Лишь в эпоху позднего Средневековья в этом регионе появляются устойчивое общество и организованная политическая жизнь. К XIV веку густой туман, скрывавший от историка очертания, начинает постепенно рассеиваться, и открывает он контуры двух румынских государств – Валахии между Трансильванскими Альпами и Нижним Дунаем и Молдавии между Восточными Карпатами и Прутом. Они расположены, вот если представить нынешнюю карту Румынии, которая, ну, грубо говоря, ее можно нарисовать как квадрат, такой грубый квадрат, то Валахия расположена как бы вот как южная часть этого квадрата, а Молдавия расположена как восточная часть этого квадрата. То есть одна протянута горизонтально, а другая вертикально. И таким образом остается еще один маленький квадрат. Это Трансильвания, которая расположена как бы в углу между вот этими двумя вертикалью и горизонталью, и Трансильвания, которая была включена в Румынию уже позднее. В 30-е годы XIV века и Валахия, и Молдавия часто упоминаются во всех современных документах, как будто они всегда существовали на этом месте с незапамятных времен, хотя до этого никаких упоминаний о них нет. Ранняя история румынского народа остается загадкой. Никому наверняка неизвестно, откуда происходят латиноязычные румыны и как они попали за Дунай. То есть мы знаем, что в Балканских горах, скорее всего, имелись поселения латиноязычных влахов, которые происходили от романизированных даков и римских колонистов. Это было бесписьменное крестьянское население, которое в основном занималось скотоводством или пастушеством. Они жили в горах, сохраняли они свой язык, но воспринимали славянское богослужение, потому что язык их был, я повторяю, бесписьменный. Влахи не имели политической независимости и входили то в ту, то в другую империю, то в византийскую, то в венгерскую, то в сербскую, но особенно в болгарскую. Мы знаем, что в XIII-XIV веке влахи играли важную роль в болгарском царстве. Даже основатели Второго болгарского царства, Петр и Осень, были по происхождению влахами, но славянизированными влахами. Судя по названию, этот народ имеет непосредственное отношение к Валахии. Влахи и Валахия. Но каким образом изолированные общины в Балканских и Родопских горах снялись с места, переселились за Дунай, выросли численно и завладели местностью? Сами румыны, если их спросить, они говорят, что они происходят от автохтонного дакийского населения, которое жило там всегда. Возможно, это, конечно, и так, но тогда возникает другая загадка. Где же были задунайские даки долгие века? И каким образом им удалось сохраниться в этих местах, совершенно никак в истории не проявляясь и не оставив никаких свидетельств и памятников? То есть, конечно, можно строить различные догадки и гипотезы. Возможно, какая-нибудь из них когда-нибудь найдет себе подтверждение. Но пока мы не знаем. По мере ослабления болгарского владычества в задунайских землях, которое началось после смерти царя Ивана Осеня II, независимые воеводы возглавили Валахию и чуть позже возглавили и Молдавию. Похоже, что развитие местных органов власти и начало политической жизни как для Валахии, так и для Молдавии было связано с успешной борьбой их князей за освобождение от венгерского правления. В 1330 году Валахия объявила о своей независимости от Венгрии, а в 1465 году, через 30 небольшим лет, то же самое сделала Молдавия. И только тогда, когда оба честолюбивых румынских княжества обрели достаточной власти, независимости и богатства, их правители решили повысить свой престиж дома и свой статус за границей, утвердив связи с империей. И для этого естественнее всего было принять церковную иерархию и христианскую культуру из Византии. Дата крещения румын остается нам неизвестной. Очевидно, что к XIV веку задунайские и закарпатские земли уже испытали сильное христианское влияние из Болгарии. Самое неопровержимое свидетельство того – это церковнославянский язык, который оставался богослужебным языком румынской церкви до XVII-XVIII веков. Отсюда же большое количество славянских слов в румынском языке, особенно в области, связанной с религией и верой. «Благословите» по-румынски будет «благословеште», «дух» будет «дух». Можно, собственно, многие другие слова произносить, и там, собственно, действительно очень большое количество пошло славянских слов в этот язык с романскими корнями. Византийцы стремились оказывать влияние на новопоявившееся государство, но, во всяком случае, что происходило в первой половине XIV века, никому неизвестно. Самой первой известной датой в истории румынской церкви является 1359 год. Именно тогда византийские власти по просьбе воевода Николая Александра Басараба назначили первого митрополита всея Валахии с кафедрой в Аргеше. Это новая столица валахских князей. Это стал митрополит Вицинский Гиацинт. И далее были назначены митрополиты и в Молдавию. Отношения были достаточно сложные, постоянно шло соперничество. С одной стороны, было давление Польши и Венгрии, с другой стороны, влияние Византии одно время на захваченных румынских территориях вообще запрещали всякие православные хиротонии. Византии приходилось действовать, но в конечном итоге все-таки Румыния, румынские княжества твердо приняли православие и вот этому своему выбору уже никогда не изменяли. Естественно, что два княжества служили пунктом притяжения православного населения Трансильванских гор. Существование православного румынского населения в Трансильвании, которое находилось под властью венгерских королей, свидетельствуется источниками XIV, XV, XVI и XVII веков. Хотя православным епископам был запрещен въезд в Трансильванию, поэтому кандидаты в священство выезжали для рукоположения в Молдавию или в Валахию. Рукополагались они и в Сербии, и в других местах. Но в XVII веке именно трансильванцы опубликовали первые тексты на румынском языке, что в конце концов привело к появлению и распространению румынского богослужения. Ну, наверное, самыми известными правителями румынских земель были Мирче Старый Валахский, который правил с 1386 по 1418, и Александр Добрый Молдавский, который правил с 1400 по 1431 года. Оба поддерживали добрые отношения с Константинополем, оба боролись против турок в союзе с Венгрией и другими государствами. Мирче Старый, например, в союзе вместе с венгерским королем Сигизмундом участвовал в военной кампании, которая, правда, закончилась полным разгромом христианского войска у Никополя на Дунае в 1396 году. Другой талантливый румынский полководец-трансильванец Иоанн Хуньяди вместе с венгерским королем командовал христианскими силами, которые вначале, правда, разбили турок в Сербии, но затем потерпели от них сокрушительное поражение в битве у Варны в 1444 году. Это, в общем, была такая последняя попытка выручить Константинополь. Неудача вот этого последнего крестового похода прозвучала колокольным звоном для христиан Юго-Восточной Европы. В 1462 году Валахию завоевал покоритель Константинополя Мехмед II. Последним независимым правителем Валахии стал господарь Влад Цепеш. Он правил с 1456 года по 1462 год. Но Влад Цепеш более известен под прозвищем Дракула, то есть дракон. И впоследствии, после появления готического романа, приобрел известность как романтический вампир. Молдавии удавалось сохранять свою независимость еще полвека, главным образом благодаря деятельности господаря Стефана Великого, который правил с 1457 года по 1504 год. Стефан Великий был покровителем монастырей, образования, наук и искусства. Турки не могли его победить, и он твердо держал Дунайскую границу. Даже папы называли его «Атлета Кристи», то есть «Борец Христов». Лишь после его смерти в 1504 году Молдавия стала вассалом Отаманской империи. И таким образом последняя часть византийского содружества в Юго-Восточной Европе утратила свое независимое существование.
2: А не возникла ли вот эта вот легенда о графе Дракуле из-за того, что вот позже всех, что ли, на арену Румыния выступила, ну, во всяком случае, эти земли, ну, это как в таком тумане было, что-то неизвестное там?
1: Нет, просто он действительно был крайне жестоким, болезненно жестоким человеком, но был просто одним из правителей. А потом, я не знаю, каким образом он привлек внимание английских романистов, после которых появилась, собственно, легенда о его вампирах, тем более, что его переселили из Валахии в Трансильванию, да. Хотя к Трансильвании он не имел никакого отношения. Но есть древнерусский памятник, это рассказ о графе Дракуле с разными там описаниями его жестокости, что он любил обедать во дворе, который весь был огражден колами, на которых были нанизаны люди. Он был, собственно, так назывался, Влад Сажатель на кол. Рассказывается с неким внутренним одобрением история про турецких послов, которые явились к нему, не снимая своих головных уборов, на что тот поинтересовался, почему они не сняли головные уборы. Турецкие послы сказали, что у нас такой обычай, их никогда не снимать, но он сказал, могу соблюдать свой обычай, и приказал приколотить эти головные уборы гвоздями к их голове. И многое чего другое. Ну, так что вот какая-то кровавая память о нем осталась, и в результате она трансформировалась вот в английский готический роман.
2: Ну, неужели действительно нигде про вот этот вот уголок за Дунаем никаких не летописей? Ну, там же все-таки какие-то люди проходили, жили. То есть...
1: Проходили разные варвары.
2: То есть, и все.
1: И все,
2: никто так не
1: никто не задерживался, да. Болгары немножко позже пересекли Дунай, ушли туда. Дальше это все вот это было. То есть ничего там...
2: И как там вдруг оказалось государство, так и не...
1: Никто не знает. Загадка. Ну, то есть румыны, конечно, мы там всегда были. Я не знаю, если нас слушают румыны, я, конечно, ничего плохого не могу сказать.
2: Да,
1: то есть,
2: да.
1: Может, но в некотором роде это действительно такая историческая загадка. Тем более, что очевидно, что те влахи, которые жили на Балканах, этимологически связаны с названием валахи, они действительно были латиноязычными. Но как они тогда переселились, и каким образом это тоже прошло, не отмечено в истории.
2: Да,
1: и как вот. Все-таки это было разрозненное население, как вот они все, одни жили там, для влахских деревни было в одном месте, другие в другом, и, в общем, вот как они все осознали себя единым народом, все вместе переселились, это тоже непонятно.
0: В эфире «Радио Град Петров» была запись лекции профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в понедельник в 15:10.

0: маленький концерт.
1: Живя в деревне, одну из своих двух комнат он отдавал птицам. Птиц у него было более 16. Между ними были воракушки, ольшанки, черноголовки, малиновки и даже соловей. Все они летали на свободе по комнате, в которой для брата была поставлена кушетка. Он часто лежал на ней и прислушивался к их щебетанию и пению. И всегда после того, как побудет у птиц, возвращался в свою комнату, садился за рояль и играл долго-долго. Так пишет в своих воспоминаниях сестра Михаила Ивановича Глинки, Людмила Ивановна Шестакова. А мать будущего композитора Евгения Андреевна часто вспоминала, что после первого крика новорожденного Михаила под самым окном ее спальни в густом дереве раздался звонкий голос соловья с его восхитительными трелями. Отец же Глинки, когда был недоволен тем, что тот оставил службу

дополним, и впечатлений, в том числе и музыкальных, от природы родного Смоленского края. Живописная усадьба родителей Глинки находилась на берегу Десны, окруженная густыми лесами. При удивительной чуткости одаренного ребенка ко всем художественным впечатлениям окружающей жизни это была богатейшая среда для развития его музыкального дара. Надо сказать, что особенной чертой облика композитора всегда оставалась его любовь к живой природе, причем не в качестве, так сказать, пейзажа, а в непосредственном соприкосновении с ней. Живые существа, кролики, голуби, певчие птицы окружали Глинку с самого детства и до последних дней, где бы он ни жил. Объясняя свое увлечение птицами, Михаил Иванович говорил: «Я устроил это для того, чтобы птички наводили меня на новые сочинения. Мне довольно одного чириканья какой-нибудь птички, чтобы создать из этого целую музыкальную фантазию». Отмечали исследователи творчества Глинки его необычайные способности к освоению разных языков. Композитор свободно владел латинским, греческим, французским, немецким, итальянским. За 2 года пребывания в Испании испанский язык тоже стал родным для композитора. Но, судя по всему, голоса природы, ее язык, Глинка тоже понимал с удивительной глубиной и блестяще умел говорить на нем. Недаром одной из главных эмблем его творчества стал «Жаворонок», один из известнейших романсов Глинки. Замечательный исследователь творчества Глинки Борис Асафьев так писал об этом романсе: «Довольно часто у Глинки можно наблюдать выражение длящегося душевного состояния, сосредоточенности внимания выдержанным тоном, вокруг которого сплетаются остальные голоса, повторами интонации или опеванием характерного для данной мелодии тона. В «Жаворонке» таким тоном является нота «Си», доминанта ми-минора. Выразительное вибрирование этого тона прекрасно соответствует впечатлению от звенящего над полем, высоко в небе, длительно-длительно, неисходную струей, как сказано в стихах этого романса, голоса этой птицы. Очень тонко, без всякого звукоподражания, Глинка вибрирует фортепианный наигрыш, предшествующий элегической мелодии «Жаворонка». И в целом рождается музыкально-поэтический образ — «Песнь надежды». Конец цитаты. Существует множество различных обработок и переложений романса. Однако наибольшей известностью пользуется виртуозная фортепианная обработка Милия Алексеевича Балакирева, в которой, по словам одного музыковеда, щебечет уже не одинокий глинкинский жаворонок, а целая стая певчих птиц.

В нашем маленьком концерте прозвучал романс «Жаворонок» Михаила Ивановича Глинки в переложении для фортепиано Милия Алексеевича Балакирева в исполнении Евгения Кисина. Романс «Жаворонок» входит в вокальный цикл «Прощание с Петербургом», состоящий из 12 номеров. Глинка работал над этим циклом летом 1840 года. Все романсы написаны на стихи Нестора Васильевича Кукольника. Несмотря на то, что их объединяет общая сквозная тема странствий и расставаний, каждый представляет собой самостоятельное произведение. Романс «Жаворонок» посвящен Александру Николаевичу Струговщикову. Посвящение это, конечно, не случайно. Александр Николаевич Струговщиков входил в знаменитое содружество Глинки, Кукольника и Карла Брюллова. Всех их объединяла любовь к музыке, литературе и живописи. И был замечательным переводчиком и поэтом, стихи которого, по словам современника, пластичны, исполнены гармонии, а образы грациозны и благоуханны. Струговщиков вспоминал, что в авторском исполнении «Жаворонок» всякий раз звучал по-новому. Грацию, которой исполнен этот романс, Глинка варьировал с таким искусством, что можно было принять одно и то же за две различные композиции. А композитор Александр Николаевич Серов писал, что в исполнении Глинки все было свежо, как весенний воздух. Восторженно и благодарно вспоминала о Глинке и Анна Петровна Керн. Когда он, бывало, пел, то брал так сильно за душу, что делал с нами, что хотел. Мы и плакали, и смеялись по воле его. У него был очень небольшой голос, но он умел ему придавать чрезвычайную выразительность. В его романсах слышалось и искусное подражание звукам природы, и говор нежной страсти, и меланхолия, и грусть, и милое, неуловимое, необъяснимое, но понятное сердцу. Наш сегодняшний маленький концерт завершит романс «Жаворонок» в исполнении Виктории Ивановой. Ее голос невероятной чистоты и нежности называли неземным и вместе с тем полным тепла и обаяния. Романсы русских композиторов неподражаемы в ее исполнении. И, пожалуй, нет более подходящего голоса для глинкинского «Жаворонка» с его поистине небесной линией мелодии, одной из главных драгоценностей сокровищницы русского романса.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучал романс «Жаворонок» Михаила Ивановича Глинки в исполнении Виктории Ивановой и в переложении для фортепиано Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Евгения Кисина. В передаче были использованы труды музыковедов Бориса Асафьева, Аллы Кенигсберг, Ольги Левашовой. Маленький концерт для вас провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровегина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции радио «Град Петров» по адресу набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ирина Виноградова. Сегодня гость моей программы «Призвание» Михаил Грушевский, который более 30 лет проработал на телевидении и был признан лучшим телеведущим Пятого канала. Работал в Останкино как сценарист, редактор и ведущий на таких крупных проектах, как «Кинотавр», «Овация», «Тэффи» и других. По материалам своих авторских передач выпустил несколько книг. Он состоит в Союзе журналистов и в Союзе писателей. Вот такая впечатляющая биография, известность, любовь зрителей. Но внезапно все изменилось. Вот уже 10 лет Михаил терпеливо преодолевает последствия тяжелого инсульта, оставаясь, тем не менее, верным своему призванию. Видимо, ответственность за изначально дарованный талант дает ему импульс к творчеству. Он много рисует, продолжает писать, сохранив во всех испытаниях тяжелого недуга интерес к жизни, любовь к людям, родному городу. Но, пожалуй, лучше всего сказанного, душевные качества этого необыкновенного человека раскроют его книги. Давайте познакомимся с выдержками его воспоминаний из книги «Лицо с экрана». Итак, Питер Михаила Грушевского. «Мой город удивителен. Мне кажется, что Питеров, Ленинградов много. Они живут как большой организм, состоящий из разных частей, без каждой из которых функционирование целого невозможно. Мы живем лишь в протяженном настоящем, вмещающим в себя и прошлое, и будущее. В Эрмитаже на стекле одного из угловых залов, что глядит окнами на Неву, сохранилась надпись, нацарапанная императрицей по-английски больше века назад, скорее всего, бриллиантом, вставленным в одно из ее колец. «Ники смотрит на гусар. 1902». Спустя много лет и окно, и надпись на прежнем месте. Мои же опознавательные знаки старательно уничтожало время. Закрывали мои школы и детские сады, перепрофилировали организации. Словом, прийти куда-то, чтобы вспомнить былые времена, становилось все сложнее. И все же я их помнил. А значит, они действительно были. Вот Ленинград 60-х. Я маленький. Обожающие меня родители. Залитые солнцем первомайские демонстрации. Мы с мамой в переполненном троллейбусе едем по Невскому, и я, плененный величием Музея истории религии и атеизма и не расслышавший маминого пояснения, переспрашиваю: «Казанский забор?» Нас ждет дача в Репины, мелкая вода Финского залива и острая осока в сероватом песке пляжа. 70-е. Первые попытки осознания себя в дневниковых записях. Я учусь рисовать. И мой папа, и дядя Александр Тульнов, известные художники, и от меня ожидают продолжения династии. Но рисование забыто. Меня захватывает театр. А потом я поступаю в университет, и наступают 80-е. Я по-настоящему узнаю город. 90-е. Работы с мастерами. Снимаю авторские программы на фоне исторических пейзажей. Даже сейчас, проходя по двору Петропавловской крепости, я помню мизансцены 20-летней давности и интонации голосов моих героев. Иду по Невскому проспекту, по направлению к Гостиному двору, угол Невского и Владимирского. Здесь было знаменитое кафе. В народе оно называлось «Сайгон». Место встреч прогрессивных и просто интересных. Закрыто. На другой стороне Невского, ближе к набережной Фонтанки, дом журналистов или просто дом жур. Он остался на месте, но клуба по интересам, который здесь помещался в середине 80-х, нет давным-давно. Пускали сюда только по пропускам. Их давно уже отменили. Много лет спустя именно здесь меня приняли в Союз журналистов. Все теперь иначе. В ресторан «Дом Жура» свободный вход, и в него уже никто не рвется. То же самое со знаменитыми местами отдыха, интуристскими гостиницами «Пулковская», «Прибалтийская». Идем дальше. Переходим в Фонтанку, перебегаем проезжую часть проспекта. Аничков дворец, он же дворец пионеров, Театр юношеского творчества. Мой первый, с замиранием сердца, выход на сцену. Я давно вырос, артистом не стал. Театр переехал в новое здание, пионеров отменили. А дальше гостиный двор, знаменитые витражи в метро, место всеобщих встреч в то легкое, беззаботное время. А вот и любимый Казанский, уже не забор и не музей атеизма, а снова храм. За ним красивейшее серое здание, дом Мертенса. Когда-то тут помещался магазин «Рыба» и дом мод, где я служил моделью. Веселое и глупое занятие. Переходим мойку, арка главного штаба. А в самом конце Невского располагалась лавка художника. В Питере была лучшая художественная школа в стране. В лавку сдавали работы отборные живописцы. Среди них мой дядя Александр Тульнов. На его работы был огромный спрос. Как хочется выйти из золотистой арки и вместе со всегдашним тут ветром сорваться вокруг колонны, облететь дворец и устремиться к морю понад тяжелыми водами неспешной реки. Река и море на месте, город тоже. Но нет больше знаменитой киностудии. На месте телевидения обосновался другой телеканал. А когда-то Ленфильм по заслугам считали великим, и вся страна смотрела передачи, снимавшиеся на улице Чапыгина. Писер показывал класс и задавал тон. Все изменилось. Но ведь было. Эти ощущения преследуют меня повсеместно. Каждый угол северной столицы связан с героями передач, друзьями, возлюбленными. Мы с Питером никогда не изменяли друг друга. Он знал и любил меня. И знаменитым, и безвестным. А вот и беседа с автором этих воспоминаний, Михаилом Грушевским. Здравствуйте, спасибо огромное, что вы согласились поговорить.
1: Здравствуйте, мне приятно, спасибо и вам.
0: Я вас впервые увидела на встрече, которая была посвящена памяти Вадима Фессона. Вы тогда подарили картину Наталье Фессон. Вы сказали, что я не проявил характерность вашего лица, потому что вы актриса и можете сыграть любую роль, представить любую судьбу. Вот если бы вы нарисовали бы свой автопортрет, какое лицо вы бы изобразили?
1: Бесконечная телевизионная склонность к кокетству многолетняя заставляет меня ответить сквозь молодое лицо. Только очень молодое вообще телевидение – это дело молодых, в чем я убеждался до недавнего времени, работая там. В мой автопортрет сама жизнь за последние годы добавила, в общем, много своих штрихов.
0: Вы человек, который умеет общаться, слушать и слышать. Вам даны очень многочисленные дары. Вы и художник, и писатель, и оператор, занимались высокой модой, и сценарист. Люди вас до сих пор помнят как блестящим, знаменитым телеведущим. Я обратила внимание, что вы заканчиваете свою книгу «Лицо с экрана» цитатой Франсуа Ларош-Фуко. «Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения. Значит, у меня роскошная жизнь». А последняя книга, или предпоследняя, которая называется «Все дороги ведут в Ленинград», обращена к святому III века, святителю Николаю Мирликийскому. Дает надежду вот в той ситуации, в которой вы оказались. То есть это огромный путь духовный человека, который действительно постиг очень многое.
1: Господи, какие глубины вы открываете в моем творчестве, даже удивительно для меня.
0: Снабдите нашу беседу, конечно, вот этим ироничным отношением и к моим вопросам, и к вашей жизни, но внешняя ирония, она имеет внутренний философский смысл. Вот то, что 10 лет назад ваша жизнь переломилась, мне кажется, что тот груз в общении с великими людьми, он вам помог и помогает до сих пор.
1: Ну, наверное, вы правы, да. До 2017 года моя жизнь, в общем, представляется мне сейчас, когда я смотрю на этот отрезок моей жизни, он такой безоблачный, мне кажется. Он абсолютно радостный, он действительно наполнен встречами. то, за что я обожал свое ремесло, что ты можешь работать 3 ночи подряд, а потом неделю вообще не работать. То, что ты сегодня встречаешься с тем, завтра с тем, ты едешь туда, послезавтра туда, и неизвестно, кто поедет с тобой, что скажет. Это все очень интересно всегда было. Кроме того, я еще жил на 2 города, потому что я 6 лет отработал на российском телевидении, 5 на Первом канале в телекомпании Останкино. И когда в дне время я работал здесь, в Питере, на местном отделении телеканала «Культура», у знаменитой Беллы Курковой, ну, надеюсь, ее помнят. Пару лет я у нее отработал, потому что с Первого канала, ну, пришлось идти, в общем, отовсюду часто приходится уходить. Такова специфика телевидения, когда прошлая первоканальная компания развалилась, но я решил, что проще уехать домой, чем жить в замечательном соседнем городе. Вот я вернулся сюда, но с телевидением в Питере, конечно, всегда было туговато. И пришлось падать в ноги к моей бывшей начальнице, у которой я начинал, Курковой. Она меня, конечно, взяла, и 1,5 года я делал программу «Письма из провинции». Вдруг из того гламура, в котором я крутился последние лет 30, я макнулся в поездки по провинции, командировки. Часто гостиницы без горячей воды, с температурой минус 40 на улице, ну такое всякое. Но очень интересно, люди, прежде всего люди, потому что вот люди, которые накрывались мне в глубинке, они не менее интересны, чем самые знаменитые звезды, а подчас и гораздо проще и лучше, не знаю вообще, какими эпитетами их наградить.
0: В книге, которую я с интересом прочитала, «Все дороги ведут в Ленинград», там есть воспоминания «Звезда не вы». Там описывается как раз этот гламурный мир, страшный, исковерканный, с какими-то феллинистскими персонажами. Мне кажется, что это очень честный взгляд, снимающий вот такое наивное представление, что вот если ты забираешься на подиум или приходишь на экран, то все, и все происходит.
1: Ну что, неужели уж так я их описал ужасно? Мне казалось, это все сделано с любовью, я себя сдерживал еще, извините.
0: Конечно, с любовью. Вот это отличительная черта вообще вашей тележурналистики и журналистики. Любовь к людям, равновесие. Немного осталось из ваших прошлых телеработ, да, вот можно посмотреть на вашем канале какие-то отрывки, да, «Москва и не москвичи» и другие ваши замечательные проекты. Меня как раз удивило вот такое ровное, спокойное и полное тепла отношение к своим героям, которые вы излучали, практически все открывались перед вами именно с той стороны, которую можно видеть в жизни, а не на экране. Как вам это удавалось?
1: Я не знаю, ничего такого особенного я не делал. Во-первых, мы со многими дружили. Мы очень дружили с Людой Сенчиной и певицей. Надеюсь, не нужно объяснять, кто это. Часто ее снимали в своих программах. И в этом городе, и в соседнем. Потом с Эдитой Пьехой тоже. Хотя мне поначалу мне это казалось ужасно. Наша молодежная группа Эдита Пьеха, которая поет для пенсионеров, которая, да, она великая, но зачем это делать нам? Но потом мы так подружились, до сих пор по телефону часами говорим.
0: Подружились. Это значит, ну, да. Это был повод настолько сердечно поговорить, что были затронуты какие-то человеческие струны в вашем собеседнике, что потом приходит дружба. Вот я заметила, что тоже и в моей жизни люди, с которыми я делала интервью или беседовала, они потом приходили в мою жизнь как друзья. Это было так?
1: Ну, в общем, да. Часто это было сопряжено с обстоятельствами, о которых в эфире, наверное, не стоит рассказывать. Всяческие застолья и поездки куда-либо. Мы очень дружили со Славой Зайцевым, например, с Виталием Понаровским, с отцом Ирины. Да, ну, много с кем. Может быть, с Ахмадулиной не могу сказать, что мы дружили, но мы общались редко достаточно. Но могу уже, наверное, хвастаться, что она меня ценила тоже. В общем, пожалуй, тех, кого, кем контакт не сложился, я могу по пальцам пересчитать. Вот просто по пальцам.
0: Читая вашу книгу, мне пришла такая мысль в голову, что это ваше счастливое детство окружило вас аурой тепла, добра, доверчивости, которая считывалась потом людьми, с которыми вы общались. Вы же описываете в книге, я все время говорю о ней, да, все дороги ведут в Ленинград, о вашем счастливом детстве, о том, какой любовью и теплом вы были огружены в семье, мамой, отцом-художником. Мне кажется, что вот это та почва, на которой потом растет человеческая личность.
1: Ну, конечно, безусловно, вы правы. Мне даже, в общем, добавить что-то трудно. Потому что, ну, да, это так и есть. И меня готовили, конечно, к другому ремеслу, чем телевидение или журналистика. В общем, у меня и были задатки стать художником. Поскольку весь наш дом, в котором мы жили, назывался ЖСК-художник, тогда были ЖСК, а не ТСЖ, как сейчас. Дети всех художников становились художниками тоже. Все шли в Мухинское училище. Я думаю, я туда не пойду. Хотя дома я ничего не сказал. Просто я потихоньку... Ну, в общем, я всегда достаточно своенравно себя вел. Это никого не удивило, я думаю.
0: Простите, давайте бы уточним своенравно. Значит, вас не давили в детстве, и вы просто свободно делали свой выбор, наверное, конечно, так можно сказать.
1: Конечно. И вот когда я был отправлен родителями в художественную школу поступать, думаю, что там меня ждали, наверное. Я почему-то поехал в дворец пионеров, поступил в ТЮТ.
0: Вы там с Вадимом Физоновым встретились?
1: Да, конечно. Нам было по 14 лет.
0: Вот откуда эта давняя дружба, и вот откуда этот фильм, который вы успели снять до ухода этого замечательного режиссера, мужественного, добрейшего, ну, гениального режиссера, который руководил театром, сидя в инвалидном кресле. И он сделал тот театр, который до сих пор жив, и там блистает его жена Наталья Фисон, комик Трест. Мне очень понравился ваш фильм «Вадим Фисон. Человек с неограниченными возможностями». Практически вы сняли этот фильм за год до его ухода. И там он предстает полным энергии, замыслов. Вот что это был за человек вот в личном общении? Вы же с ним очень часто общались.
1: Да, ну не так, чтобы очень часто, но мы общались, да. В общем, познакомившись в ТЮТе, мы потом, конечно, сделали перерыв, потому что это такой возраст, когда это, ну, невозможно иначе. Мы пошли каждый своей дорогой. Второй раз познакомились уже, когда он пережил все эти свои трагедии, как раз на премьере «Чушь во фраке» в 91-м году. И тогда же мы познакомились и с Натой.
0: То есть он лишился ног, да. Но он обрел театр и свою профессию режиссера, закончив все-таки курс Товстоногова. Хотя он был великолепным актером, похож был на Миронова, и ему прочили вообще великое актерское будущее. Но вот человек все-таки успел в себе найти те силы невероятные, чтобы остаться на плаву. И я думаю, окружающие очень ему помогли, в том числе Наталья.
1: Да, безусловно, конечно. И если бы не было ее, этого театра просто не могло случиться на свете. И могу сказать, что Вадим меня уже вот в новом воплощении всегда удивлял.
0: Продолжая тему театра «Комик Трест», я хочу еще раз вспомнить о Наталье Фисон, благодаря которой я вот сейчас разговариваю с вами. Я долго не была в Петербурге. Когда я вернулась, я не знала, с чего начать. И как-то вот интуиция меня вывела на восьмую линию. Я попала в «Комик Трест» и попала в орбиту Натальи. Она тут же дала мне телефоны своих друзей, знакомых. Это тот человек, который мог заплакать, что невозможно помочь ему сразу. Вот эта вот отзывчивость, которая и помогает быть настоящим артисту. Наталья, она незримо присутствует сейчас в нашем разговоре. Она продолжает же действовать как режиссер. Сейчас поставила тома, первый опыт «Вязаные сказки», да, в «Комик Трест». Я советую всем нашим радиослушателям посетить этот спектакль.
1: Да, роль Натальи, конечно, переоценить невозможно во всех этих процессах. Дай бог успехов на этом новом поприще. Ну и, конечно, с одной стороны, я очень рад, что театр процветает, «Комик Трест». Но, с другой стороны, ну, конечно, это уже далеко не тот театр, который был при Вадиме.
0: Конечно, когда Лизер уходит, можно его традиции продолжать, и они сейчас возобновляют «Белую историю». Это все замечательно. Но главное, что театр жив, и он сохраняет этот стиль. Его, отличаясь буфонный стиль, это очень человечный, добрый стиль, который позволяет говорить об очень глубоких вещах и заставляет думать. Вернемся все-таки к вам, Михаил. Вы сказали, что когда вы брали интервью у звезд, в основном звезд экрана, нашего, да, киноэкрана, театра. Вы отметили в своей книге, которая потом зафиксировала эти интервью, к сожалению, ведь очень многое исчезает, да, с экранов телевидения, мы эти передачи уже не можем посмотреть, и вы сделали прекрасную вещь, вы перенесли все эти интервью в книгу «Звезды». Там меня поразила такая ваша фраза, что настоящих звезд объединяла скромность, человечность и понимание истинных ценностей. Вы там перечисляете наших звезд. Мне кажется, что, общаясь с такими людьми, происходит и какой-то духовный рост. Вы же были тогда очень молодым человеком и все это в себя вбирали.
1: Ну да, почему были? Да все и есть.
0: Я имею в виду, года были юные, когда человек как губка впитывает окружение и или учится, или выбирает какие-то негативные вещи.
1: Понял, спасибо. Ну, во-первых, помимо этой книги существует сайт в интернете, который называется «Проза.ру», на котором все вот эти мои овеществленные видеоистории все переведены в текст, и их там можно прочитать на моей странице. Вот. А все передачи, которые я сделал за 30 лет на телевидении, это все лежит в интернете, тоже на Ютубе, на сайте Ютуб. Нужно заняться и перевести это во что-то более удобоваримое, но вот пока на Ютубе все существует.
0: С Вадимом Фессоном вы встретились в «Тюте». Это был же совершенно замечательный театр юношеского творчества, где учили не только актерскому мастерству, но оттуда выходили потом люди, которые становились операторами, художниками, режиссерами. То есть это была какая-то очень сильная школа. Вот расскажите немножко об этом.
1: Да, даже трудно сказать, чтобы там прямо вот учили. Наверное, в этом и есть отличительная черта настоящей школы. Потому что все это происходило как-то исподволь, незаметно. Там ставили спектакли, приходили вести спектакли. Я понятия не имел, выбирая, что я буду помрежем, что это такое. А там сценарий спектакля, там нужно его вести, действительно следить за кучей моментов, которые окружает спектакль. В общем, это было очень интересно. Вот тогда мы с Фессоном как-то общались мало, честно говоря, ну, только в курилке, пожалуй, по большей части, потому что дети курят, это уже ни от кого скрывать не надо, и в 15 лет самый тот возраст. Он невероятно играл на гитаре и пел, ему курить было некогда. А мы все стояли вокруг, как завороженные, просто слушали его. Вот, он замечательный был, конечно, и в этом своем проявлении. Ну и потом, ну кто мог ожидать, что у него такая сила воли. В общем, пожалуй, не то чтобы я хочу сравнивать.
0: Но сравнивать придется, Михаил, потому что ваша болезнь – это инсульт, который иногда предполагает просто уход человека из жизни. Вы не только выбрались из этого состояния, но и продолжаете свое творчество.
1: Ну, во-первых, я только оказавшись уже в инвалидном кресле, вообще там, где оказался, я смог оценить Вадима, потому что у меня так не получается. У меня не получается. Эта болезнь, она ожесточает, она выводит из себя. И часто говорят, что это болезнь не только самого больного, а всей семьи. Это так и есть, я знаю, да. Потому что окружающие меня люди, бывает, теряют терпение, выходят из себя. Я понимаю, почему. Потому что со мной невыносимо, конечно. Но я работаю над собой последние 10 лет. И, в общем, определенные успехи уже есть.
0: По крайней есть, мере, несомненно.
1: Могу одеться одной рукой.
0: Михаил, в книге, которую я все время цитирую, «Все дороги ведут в Ленинград», вы как раз описываете вот это состояние нездоровья. И мне кажется, что это может помочь людям, которые попали в беду такую совершенно неожиданно. То есть вы описываете это и с иронией, и с юмором, и с какой-то надеждой, что все преодолимо. Практически это очень светлое повествование, хотя говорит о жесточайших таких подробностях, которые испытывает человек больной. Когда вы это писали, вы это переживали заново или это постепенно текст рождался?
1: Наверное, иронию только я потом добавлял, потому что сначала все было очень серьезно. Когда я заболел, вначале пропало и зрение, и речь, И, в общем, не говоря уже о каких-то двигательных функциях. Ну и, в общем, мало кто давал какие-то там шансы на какое-то продолжение чего-либо вообще. Потом зрение вернулось, надо сказать, к моей радости. Как-то неожиданно само по себе, причем довольно быстро. А говорить еще нечем. И у меня было развлечение iPhone. Вот в iPhone, в телефон, держа в руке, я записывал все свои мысли. Кто входит, что говорит, что происходит, что я думаю о том или ином факте жизненном. И потом это все сложилось в такой огромный материал, из которого просто сделать рассказ, но это было делом пары дней, честное слово. Его еще сокращать пришлось. Там была масса подробностей каких-то, когда лежишь, у тебя путается сознание, там что-то такое от меня. Мне казалось поначалу, вот почему-то вошло в голову, что врачи задумали мою квартиру себе заграбастать. Где ключи? И вот я с этими ключами, да, а говорить-то не могу, донимал всех. Потом выяснилось, что все в порядке, успокоился. Но таких масса, таких моментов.
0: Чужеродные мысли нас зачастую обуревают, как да. Когда говорил Паисий Святогорец, тангалашек надо выгонять. Михаил, касаясь темы призвания, так и называется моя передача, практически запоминание, записывание ощущений – это тот писательский дар, который вам был присущ изначально, и недаром ваш отец говорил, что вам надо писать книги. И вот так и получилось. 9 книг.
1: Ой, вы знаете, это все истечение обстоятельств, это все, я считаю, случайность, если можно о ней говорить. Потому что изначально, вспоминая Фессона, мы же пошли в театральный вместе. Но на меня там никто не посмотрел. Я весил больше 100 килограмм тогда, и как-то все так меня пролистнули. Я так обиделся. Я думаю, ах, вы не оценили. А куда идти теперь, я не знаю. И меня позвали одноклассники на журналистику. Какая журналистика? Причем тут я, не знаю, какие-то газеты, что такое? Не знаю, мы пришли туда, я не понимаю ничего, вдруг поступил. Хотя мои одноклассники, они не поступили.
0: Вы очень много читали в детстве?
1: Да. Да, даже до сих пор попадаются в домашней библиотеке издания, заляпанные едой.
0: Во время еды читали?
1: Да, это же очень интересно, когда листаешь, не понимаешь, что ты ешь, от этого ешь все больше и больше, толстеешь, но ты читаешь, это ужасно интересно.
0: Вот как вам удалось похудеть потом?
1: Ну, при помощи продовольственной программы. Уж не помню, кто там, Брежнев или Андропов, кто это был. Поехал на практику в другой город, там было совсем нечего есть. Только до горизонта уходили ряды тортов кремовых. Я пару дней их поел и решил, что все хватит. Вес ушел. На следующей практике я решил почему-то, не знаю почему, поехать на телевидение, хотя это, меня учили на газетчика. Я как-то сразу это выбрал, потому что мне казалось, там научат писать. Я еще не понимал, что писать не учат. Или ты пишешь, или нет. И вот телевидение я влюбился сразу, причем это был Киев, совершенно еще советская Украина, там Первый канал. Все это я полюбил очень. И, конечно, потом я по окончании университета я сделал все, чтобы попасть на наш ленинградское телевидение, куда попасть было невозможно. Просто невозможно. Ну, и пару лет я ходил вокруг да около, пока, наконец, открылась дверь, и меня приняли в группу телеоператоров.
0: А как вам удалось освоить эту профессию?
1: Вот оказалось, что, в общем, эту профессию почти все, кто там работал, операторов было человек, наверное, 80, все осваивали уже в процессе, да. У нас считанные единицы там были. Сережа Дубровский, замечательный оператор, которые учились в ВГИКе. А так, в общем, все сами.
0: Продолжение беседы с Михаилом Грушевским слушайте в следующем выпуске передачи «Призвание», которую подготовила Ирина Виноградова. Всего вам самого доброго. До следующих встреч в эфире.

Катю будить не надо. Просыпается она вместе с цикадами и петухами. Их ведь тоже никто не будет. Проснется и тихо лежит рядом с матерью, выпростав голые ручки из-под легкого одеяла. В оконце качается мохнатая сосновая ветка. Порой присядет на ветку острохвостая сорока. В самую рань, когда люди еще спят, она всегда вокруг дома хлопочет. Птица старается удержаться на пляшущей ветке. Смешно кланяется клювом. Боком топочет крыло и перебирает цепкими лапками. Шух! И слетает на край окна к веранде. Тося слушает. Со стола что-то со звоном летит на пол. Вчера исчезла новая алюминиевая ложка. Должно быть, сорока добирается до вилки. А в кустах над домом взволнованно бормочет другая, подает первый сигнал. Сквозь успокоившиеся сосновые иглы радостно разливается желто-румяный солнечный леденец. Если закрыть глаза и быстро снова открыть, кажется, что это не оконце, а подводный коралловый грот, из которого и выплывать не хочется. В дверь тихонько скребется соседская бульдожка. Тося его голос знает, умоляет, просит, захлебывается, будто горло борной кислотой полощет. Но впустить его нельзя. Плюхнется на одеяло, разбудит маму, разобьет стакан с водой на столике у изголовья. Он ведь любит от всего сердца. Что ж ему со стаканами церемониться? «Уйди!» — шепчет девочка, беззвучно шевеля губами. «Уйди, мушка! Я еще не проснулась, а мама спит!» Беззвучный шепот через дверь доходит до четкого собачьего уха. Мушка разочарованно опускает нос, поднимает переднюю лапу, будто защищаясь от обиды, и, виляя задом, плетется к помойной яме за сосной. Тося прислонилась к стенке, подобрала под себя ножки и боком, томная, как котенок в теплых стружках, зарылась опять в подушки. Что ж, если никто не хочет вставать, стоит ли растирать глаза и бодриться? Второй утренний сон все равно ведь сильнее. Кто знает, о чем думает маленькая девочка, когда она утром пьет на веранде какао? Быть может, ни о чем. А быть может, над светло-коричневым озером в чашке носится в купальных штанишках лебеденок. После какао она свободна до самого обеда. Далеко уходить нельзя, но и вокруг дачи, когда ходишь на ниточке-невидимке, немало забавного. Любит она шум, но не тот, что поднимает люди, когда спорят на веранде 8 глазов сразу или ссорятся, перебрасываясь картами, а когда шумят на свободе деревья, тростник, море. Сосна гудит на ветру гулко и широко, тряхнет зеленой гривой, залопочет и опять низко-низко зашипит, будто парус по можжевельнику тащит. Тростинки внизу ручья посвистывают, словно ласточки на лету, пищат, просят ветер, чтобы не трепал их, не заставлял кланяться до земли.
А сквозь зеленые лесные голоса вдруг бух-бу-бух! Это море шлепнулось о песок, обрушило толстую волну и отходит.

окороков и, как собачка, начинает кружить среди камней и кустов, ищет тишины. Есть такие складки на складе холма со старыми пнями, куда ветер не добирается. Маленькой девочке немного и нужно притаиться в ямке из-под вывороченной сосновой пятки и точно на бесшумном острове поселилась. Вдали перекатывается гул, цикады где-то в вышине глухо точат свои ножницы. Лохматые ветки не шелохнутся. А если повесить перед глазами на колючем шиповнике синий фартучек и глубже усесться в ямку, вот у тебя и свой лесной домик. Так тихо сидит Туся, что ящерица доползает с камня на камень до ее оранжевой туфельки и недоуменно поднимает острый носик. Живая девочка или цветок какой-нибудь невиданный? Но когда издали позовут козье молоко пить, ясно, что девочка самая настоящая. Встряхнется, погладит теплый камень и, раздвинув камыши, пойдет ровными ножками на призывной голос. Молоко теплое и так вкусно пахнет тмином и шерстяным шарфом. Первую половину чашки Туся выпивает как следует, а потом начинает медленно сосать сквозь зубы. Молоко пузырится. Туся мотает головой и пофыркивает. Она уже не Туся, она козленок. Так легче и приятнее допить вторую половину чашки. Взрослые купальщики сидят на песке в темных очках. Все они, и мужчины, и женщины, стали немножко похожи на бабу-ягу. Скрестили попавучие лапы, пересыпают из горсти в горсть песок, разговаривают. Но Тосе очков не нужно. Чем ярче переливается в воде перламутровая чешуя, тем ей веселее и уютнее. Складывает сгоревшие ручки, тихо восхищается и не насмотрится. Вон голубая дорожка протянулась к мысу, чистая и ясная, а по бокам танцуют солнечные пчелки и золотые иглы. Из-за скал выплывает кораблик. Белыми наволочками вздулись паруса. Ни одного человека. На Тосю никто не смотрит. Она поднимает на камышинке свою оранжевую туфельку. Это привет. И ясно видит, только она одна и видит, как поваренок, негритянский мальчишка. Ей в ответ машет связкой бананов. Плывем в Корсику. Будь здорова. На обед баранина с рисом и кисель. Как у них там должно быть хорошо на плавучей даче с прохладными парусами. Поваренок молча чистит медную кастрюлю. Туся обмахивает его пальмовым веером, чтобы ему было прохладнее. А корабельный барбос добродушно посматривает на новую пассажирку, прилежно ищет на животе морскую блоху. Паруса растаяли, затонули в молоке далеких облаков. «Тося! Купаться!
Что же ты сидишь, как принцесса? Да разве принцесса станет сидеть одна без свиты на старом полотенце, обхватив пальцем острые колени и думать о каком-то поваренке? Но Туся не возражает. Слова каждый день меняются, то она дичок, то недотрога, то принцесса. Пусть она послушно идет в море.

0: п'ятки, студенний писок підіймається вище, до бедер, до краю трусиков. Тося ласково гладит воду, обливает себе плечики светлым морским стеклярусом, становится на коленки и делает вид, будто плавает. Чудесно! Солнце припекло насквозь резиновую шапочку, но коленки дрожат. Надо выходить. Маленькая-маленькая, сидит Тося в белом волосатом халатике на песке под большой соломенной шляпой, словно тихий суслик, и отогревается. Слизнула с губы горько-соленую морскую каплю, вздохнула. О чем?
1: Очень уж хорошо. Вот и вздохнула.
0: Надвинула шляпу на самую пуговку носик и сквозь гнезда плетения

салатика. Он лепестком оседает на песок и смуглая, как орешек. Идет по голубым песчаным волнам дюн мимо яркой гигантской сосны туда, где в море впадает темным рукавом речушка, вся в камышах, сонная и застывшая. Если стоять тихо, увидишь, как в темной воде, извиваясь серыми жгутами, скользят ужи. Немножко страшно. Тося морщит лобик, поворачивается к берегу. Дети угомонились, лежат кружком на песке, греют спинки. На сосновой коре горит светлая смолистая капля. Большой черный муравей приклеился и никак не может вытащить смолы лапки. Хорошо, что его увидела маленькая чужая девочка, а то так бы и пропал. Тося, домой! Тося, домой! Она слушает, ветер принес ее имя, но она еще не Тося, а так, лесной гномик, что ли. В самом деле, домой, домой. Ведь пора обедать. Вечером взрослые играют в карты. Тося сидит на своей табуреточке. Бульдожка тихо-тихо лижет ей коленку. Ему ничего не надо, ни сахара, ни бисквита. Просто любит и больше ничего. Тося перебирает ласковыми пальцами теплое собачье ушко и смотрит на звезды. В детской книжке много раз рассматривала она карты звездного неба. Все карты четыре. Звездное небо весной, летом, осенью, зимой, по черному фону. Все созвездия разлеглись в фигурках, обведенных белой полоской. Над головой забияка Геркулес, на юге похожий на лангусту скорпион, на севере толстая большая медведица, на востоке летящий лебедь, на западе лысый старик Арктур погоняет собак. Но без карты и в настоящем небе ни одного созвездия, кроме большой медведицы, не узнать. Звезды искрятся, роятся, сливаются, прищуришь глаза, за большими мигают малые, за ними еще поменьше, как пылинки толченого стекла. Веранда улетела в небо, Тося на ней одна, ни гостей, ни бабушки, ни мамы. Чуть-чуть долетают с земли далекие голоса, только теплый бульдожка под ногами. И вдруг с земли знакомый голос: «Тосик, спать!» Девочка очнулась, прощается, целуется, уходит. Она не знает, что она сегодня увидит во сне. Девочка старательно полощет зубки и прислушивается. Сверчок опять чирикнул за комодом. Значит, поселился совсем, перебрался из леса на дачу. Бабушка говорит, что это к счастью. И никто не знает, никто об этом не думает, что на всем южном лукоморье, где стоит дачка, маленькая, тихо спящая девочка Тося, самое совершенное Божье создание. Даже Тосина мама этого не знает. И только бульдожка, глупый собачий уволи, смутно догадывается. Бродит под оконцем за верандой, смотрит на неподвижный

0: прозвучала вторая часть концерта для скрипки оркестра ми-минор Феликса Мендельсона в исполнении Натана Мильштейна и Венского филармонического оркестра под управлением Клаудио Аббада.
1: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.
2: Июня 2024 года скончался профессор, доктор физико-математических наук Андрей Анатольевич Гриб. Предлагаем вашему вниманию интервью с Андреем Анатольевичем, записанное на нашем радио в декабре 2021 года.

О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Послание к римлянам. Пути Господни. Непридуманные истории о вере и надежде, о поисках и встречах.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона ведущая передачи Людмила Зотова. Сегодня у нас в студии замечательный гость, верный друг нашего радио Андрей Анатольевич Гриб, физик-теоретик в области физики элементарных частиц и космологии, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией теоретической физики имени Фридмана. Здравствуйте, Андрей Анатольевич.
1: Здравствуйте.
0: Начать нашу беседу хотелось бы с такого вопроса. Ваш путь в церковь, как он складывался?
1: Это, наверное, вся жизнь. Видите, поскольку человек не молодой, родился-то я в 1939 году. Во-первых, я видел войну. Самое первое мое воспоминание – это война. Мне было 3 года, 42-й год – это горящий Сталинград. Мы после Ленинграда, мой отец был в блокаде, он, кстати, был профессор университета тоже, и он нас повез на юг, и мы попали в Сталинград. Я наблюдал вот эту крупнейшую бомбежку Второй мировой войны, конец июля 42-го года, когда тысячи немецких бомбардировщиков бомбили город с целью сжечь его, и практически все деревянные строения сгорели тогда. А я был на пароходе, мы были на Волге на пароходе, и я вот до сих пор помню красное небо, тонущие пароходы с людьми, которые ходят под воду, и один взрывы. Я как ребенок ничего не понимал, но тем не менее это все у меня сохранилось в памяти. Тонущие пассажирские пароходы с людьми. Они подрывались на минах на Волге, но наш пароход, поскольку он был деревянный, к счастью, не подорвался. Конечно, война в детстве переносится совсем иначе, чем в взрослом состоянии. И тем не менее, вот недавно, например, мы даже с внуком 9 мая, когда была подготовка к параду, и вот летели эти самолеты, и вот рев этих самолетов, я чувствую, что это мне нехорошо. Это у меня просто сейчас же взрывы должны быть, бежать надо.
0: Через всю жизнь пронесли вот эту связь самолеты.
1: Никуда не денется. Да. Мать хватала меня, значит, я был маленький, их в бомбоубежище надо бежать. Рев самолетов, а потом должны быть взрывы. Угу. Ну, мы потом были там в Саратове, тоже бомбили, но не так сильно. Но это все с детства сохранялось. Даже если вспомнить крещение, в 45-м году меня крестили. В церкви, в Луге, бабушка, значит, крестила. И иногда были взрывы. Это вот был май 45-го года. Война только-только кончилась. Но лес был полон мин. И дети, люди просто гуляли, находили часы брошенные. Это так называемые мины-ловушки. Там было очень много заминировано. И вот тоже вот это ощущение опасности, оно присутствовало всегда тогда. Это предыстория всего нашего поколения. Дальше ваш вопрос о христианстве.
0: Ваш папа был профессором. Да. В то время люди, занимающие видные посты, старались своих детей не крестить, потому что это не было...
1: Безобидно.
0: Безобидно, да. Безопасно. Тем не менее, вас крестили. Как? Почему?
1: Во-первых, мой отец считал, что блокаду он выжил благодаря молитве. Он рассказывал много таких историй, которые вообще могли кончиться плачевно. Но война, это была война, понимаете, это была экстремальная ситуация.
0: Да.
1: И в это время молитва играла, конечно, очень большую роль во время войны. Человек, когда в экстремальном состоянии, он как раз уже непосредственно перед высшим. И это, конечно, было. Ну, я, конечно, принадлежал, можно сказать, к некой элите научной. Мой отец был крупным ученым. Наша биография не вполне типична. Но в то же время, конечно, мы все видели, что происходило, и много чего пережили. Я видел очень много интересных людей, связанных с церковью. Уже позже, когда мы стали ездить в Печорский монастырь в 1952 году, это было просто удивительно. Монастырь Печорский, который сохранялся и не был разорен, и попозже, уже в 1953, 1954 году, мы жили там на даче, в деревне. Но часто ходили в этот монастырь, наблюдали вот эту церковную жизнь, и не просто наблюдали, а особенно мне запомнился покос, мы помогали монахам. Я и мой школьный товарищ Толя, который артистом стал потом известным, помогали на покосе монахам. Меня поразило тогда, что, во-первых, они очень много пели. Любая трапеза сопровождалась пением молитв. И вот когда видишь этот труд, это крестьянский труд, монахи этим занимались. Но когда он сопровождается еще и пением, это радостный труд. Удивительно. А косить меня учил будущий патриарх Пимен. Он был наместником тогда монастыря, и он мне показывал, как косить надо, как держать косу. Это все умел. Ну и, конечно, мы посещали богослужение. Но тогда, если говорить о духовном каком-то развитии, я скорее воспринимал церковность как что-то такое типа фольклорного. Это не было как-то еще связано с мировоззрением. Скорее, это воспринималось как театр. Некий народный театр. Вот такое было ощущение. Потом уже, но это, бы, конечно же, было связано с нашей эпохой, когда началось разоблачение вот всего культа личности, когда мы стали видеть людей, возвращающихся из лагерей. Мы уже стали взрослеть и стали задать вопрос, почему это произошло в нашей стране? Почему такой ужас произошел? Там же были люди разные, они возвращались из этих, и мы беседовали с этими людьми. Они рассказывали об этих всех кошмарах, которые были в лагерях. И вот тогда-то я понял, ну, это касалось не только меня, но и нашей семьи, и мой дядя, он был известный дирижер. Он очень тоже мучительно это переживал, потому что он из такой дворянской фамилии известной. Вся их семья разошлась, его отец пошел с красными, братья с белыми. Он даже был членом партии. Он стал разбираться, что же это все такое, почему такое произошло. И он умер тогда же. Он не выдержал этого. В 56-м году это было. И вот был вопрос, почему это произошло. Для меня ответом, конечно, была русская литература. Это Лев Толстой и Достоевский. Я стал их читать и думать над тем, что они говорили. И стало понятно, что это, конечно, нравственность. Совсем другая нравственность. Одно дело нравственность классовая, которая проповедовалась тогда.
0: Да.
1: Что такое классовая нравственность? Аверченко, такой писатель, говорил, вот, говорит, Лев Толстой описывает смерть какого-то Ивана Ильича. Да кто такой Иван Ильич? Да никто. Какой-то бездельник, буржуй. Его надо описывать столь долго, его смерть. А сегодня матрос Ковальчук ставит перед собой 7 Иванов Ильичей, берет наган. Первый Иван Ильич, второй Ильич, третий Иван Ильич, четвертый Иван Ильич. Кто они такие? Буржуи. Значит, можно стрелять, можно, чтобы их мозги тут разбрасывались после этих выстрелов. И все это нормально. Вот это две разные морали, абсолютно.
0: Да.
1: Мораль, когда личность важна, личность ценна, либо мораль определяется какими-то совсем другими принципами.
0: Какая-то идея, перед которой жизнь человека ничего не
1: стоит. Да, либо это классовая идея, либо расовая. И в 20 веке мы это проходили, и то, и другое. И последствия были похожие, катастрофические. И когда я это понял, что это не так уж все элементарно, и надо разбираться. Тоже удивительно, что, по-своему, Евангелие, например, мне дали, опять же, в Печорах, но не от монахов, а от женщины-евангелистки, которые тоже там жили. Там очень много всяких интересных людей жило. Если опять о людях говорить того времени, это три, наверное, интересных человека в монастыре, которые были. Это частично было описано в книге Шевкунова «Не святые, святые». Но вот я знал этих людей. И в частности, отца Симеона Желнина, который причислен сейчас к лику святых. И интересно, что мы с внуком как-то ездили в эти вечеры. Я стал вспоминать отца Симеона. Вдруг оказалось, что в его честь поставлена церковь. Рядом с монастырем, сбоку, церковь, ему посвященная. Она была закрыта, но я позвонил тогда наместнику, что вот я знал его, нельзя ли открыть. Нам открыли. И вот мы тогда зашли, и вот уже помянули его там.
0: Вы с ними близко знакомы?
1: Да, тогда, это было детство, он жил в пещере. Святая гора называлась. Да. Это там такие печоры, это пещеры. А вот рядом с этими пещерами, в которых хоронят монахов, там же есть пещера Схимника. Вот он был схимником в этой пещере. Правда, там было электричество, я запомнил. Не такая простая пещера, все-таки никакого-нибудь там каменного века. Вот он жил в этой пещере. Это было зимой, я там был в пещерах. Он просил меня читать разные телеграммы, которые ему слали со всего Союза, и откладывать. Ну, телеграммы там поздравляем дорогого батюшку, там каким-то днем рождения. Это, говорит, не важно. Это откладывать. Вон. А когда там вдруг телеграмма, вот дочь жестоко беснуется, помогите, вот про это он говорит. А это, говорит, отложите, это отложите. И вот крик со всего Советского Союза. Это слышишь крик множества людей. Впечатляюще было. Много таких телеграмм было у него. Люди несчастье обращались к нему и просили его молитв. Человек, он, кстати, был очень доброжелательный. Что мне запомнилось, это как доброта большая. К нам, к мальчишкам и ко мне. Очень так легко общался, без всякого высокомерия, без всего этого. И, конечно, он обладал большим психологическим даром. Он нам сказал, чего нам надо опасаться в жизни. Он сразу посмотрел на нас обоих и сказал, вот тебе такого, а то вот это бойся. У него, конечно, опыт духовный был большой. То, что говорили при его предсказании, мы это не обсуждали. Но, тем не менее, он тогда, в 50-х годах, вы, говорит, не думаете, что все время будут у нас преследовать веру. Наступит, говорит, эпоха, когда снова колокола зазвонят здесь. Тогда, 50-е годы.
0: Да.
1: Откуда можно было это знать? Когда казалось, это на века, это все советское устройство. Да. А вот он это говорил.
0: Тем более времена Хрущева, который сказал, что
1: да, последний
0: папа.
1: Там папа, да. Да. Был Пимен, вот, наместник. Он его сказал, ты, говорит, будешь патриархом. Тоже были его слова. Ну и последнее. Я уже студентом был, я туда тоже ездил. Одна знакомая женщина, Ирина Антоновна, помогала отцу Симеону. И вот она рассказывала, как он ей вдруг сказал. Знаешь, говорит, ты, говорит, поезжай в Псков, поедешь на кладбище. Вот кладбище там-то находится, туда приедешь. Пойдешь так, ты найдешь могилу. Эту могилу юродивого. Там крест стоит вот такой. Ты поедешь к этой могиле и скажешь, отец Симеон просил передать, он скоро будет. Она говорит, испугалась этого. И она поехала. И это сделала. Вернулась, он уже был мертв.
0: Такое предвидение у человека было.
1: Ну, в общем, вот, да.
0: А то, что он вам говорил, вот это исполнилось?
1: Конечно, нет, нет. Он просто определил психологический да. тип какой-то. Проницательность большая. Я не очень знаю процедуру его канонизации. Это произошло уже в конце 90-х. А умер-то он в начале 60-х. Я внуку говорю, вот я знаком со многими Нобелевским лауреатами по физике, а теперь, ты представь себе, я знаком, оказывается, святым был. Но есть еще один человек уже из другого мира, это Папа Римский, Иоанн Павел II, с которым мне приходилось тоже общаться. Сейчас вот обсуждается вопрос его беатификации, через впечатление к лику святых. И, кстати, он на меня произвел впечатление очень хорошее. Когда мы с ним встречались в Ватикане, это уже было перестройку, конечно, в 92-м году, когда железный занавес рухнул. Была конференция международная, которую он организовывал. Конференция была посвящена космологии и для возникновения ранней Вселенной. Насколько широкий был этот человек. Ученые со всего мира съехались. А потом была личная встреча с каждым. Он с каждым говорил на своем языке. Со мной говорил по-русски. В зале Ватикана, в зал Капитолина, мы немножко, значит, не побеседовали. И меня поразило вот тогда, в этом Папе Римском, близость вот к нашим, к отцу Симеону, к этим людям. Да. Удивительно, знаете что?
0: Поляк.
1: Ну, может быть, это славянское, да. Я не знаю. Но что-то в лице, вот, близость такая. В отличие, кстати, от некоторых окружений его, там, кардиналы какие-то, они мне показались таким подозрительными. А вот он, я смотрю, вот простой, настоящий, верующий русский человек. Как русский, там, поляк. А ведь он же сыграл колоссальную роль, и не просто в судьбе Польши, а в судьбе России. В 88 году, 8-й год был им объявлен годом молитвы за Россию, тысячелетие крещения России, когда вдруг прекратилась антирелигиозная пропаганда-то. Весь католический мир молился за нас. До сих пор это как бы об этом не говорят, но надо это ценить. Это же миллиард людей молился, миллиард. И произошло то, что произошло.
0: Да.
1: До сих пор подробной истории этого нет. Так случилось, что вдруг эти щупальца разжались. Вот 70 лет Россия мучилась от этих щупальцев, этого паука атеистического, да? И вдруг все это исчезло, как сон.
0: Не было никакой надежды, и вдруг все это открылось.
1: Без всякой войны, да. Никакого там белого движения, никакой стрельбы друг в друга, ничего подобного. Вот как-то так раз и исчезло. Это потрясающе. Это же было чудо, которое это мы чудо. Тогда переживали в 88 году.
0: Да.
1: Ну, чудо, оно имело как бы три стороны. С одной стороны, это было прекращение антирелигиозной пропаганды. Второе – это крушение коммунизма не только в России, но и во Франции, в Италии, и в Южной Америке. Я удивлялся, я там был везде, я удивлялся, там исчезли компартии, как будто их сдуло. А ведь они были большие. Еврокоммунизм – это же было такое большое движение. Италия, Франция, посмотрите, что было в 80-е годы какие-нибудь. Тогда были большие надежды, наверное, на все это. И это все вдруг исчезло, как будто вот этого не было. Это до сих пор вызывает изумление. Ну и, конечно, третье. Это конец холодной войны, который тоже произошел как третий. Это все связанные события. И конец холодной войны, конечно, тоже был удивителен. В 90-х, когда я был в Соединенных Штатах, в Принстонском университете, я читал лекцию, входит ко мне женщина и целует меня. Я говорю, что, за что это такое? Честь такая. А потому что, говорит, вы русский. Ну и что русский? Это вы, говорит, кончили холодную войну. Наши никогда вы не кончили. Это только великая нация могла такое сделать. Одностороннее разоружение. Только русские такое могли сделать. Наши американцы никогда ничего подобного не сделали. Только хватать. А вот так, чтобы отдать, мир потрясен. Сейчас это забыто. Более того, это сейчас оплевывается почему-то. Но потому что люди не очень понимали все-таки. Это было очень опасное время. Несмотря на то, что, конечно, лидеры не хотели ядерной войны, они понимали, что это такое. Но много же было случайных ситуаций, когда ракеты уже были готовы к пуску. И у нас, и у них. Сбои происходили, потому что компьютер же управляет всем.
0: Да.
1: А компьютер мы знаем, как работает.
0: Конечно.
1: Ну, вернемся к людям. Так вот, люди, если говорить о печорах, то это, конечно, отец Семен и, конечно, Пимен тоже. С Пименом я тоже потом общался уже в 62-м году. Он тогда был митрополитом, патриархом стал потом. Я тогда собирался довольно такое опасное путешествие в горы Памира. Он был когда-то в Средней Азии, он рассказывал даже это. Я, значит, встретился с ним в Духовной Академии. И мы стали так с ним откровенно говорить. Я ему говорю, что вот сейчас такое время, когда церковь лишена всего. Вы же всего, говорю, лишены. Вы лишены возможности в школе говорить детям что-то. Вы лишены возможности выступать по телевидению, по радио. Все это предоставлено антирелигиозной пропагандой и атеизмом. Никакой дискуссии, диспута, никакого нет. На что вы опираетесь вообще? Он вдруг мне говорит, да, мы, говорит, всего этого лишены, и вообще мы как бы уже ни на что не опираемся. Вы знаете, что даже на нравственность мы не опираемся. И тем не менее церковь держится. А почему держится? А потому что я, говорит, чувствую это, что не человек ее поддерживает. И только поэтому она держится. А если бы человек поддерживал, давно бы все это рухнуло. Под тем давлением, под которым мы находимся. Я, однако, в своей цели ставлю сохранение литургии и Евхаристии. Для меня вот это главное, а все остальное как бы... Но я почувствовал предупреждение. Видите, он был окружен телефонами. Я прекрасно понимал, что все записывается. Я прекрасно понимал, кто записывается. Это все было понятно. И он это понимал. И когда он мне сказал, что даже на нравственность мы не опираемся, это мне предупреждение, что осторожнее с нашими батюшками. Что такое были 60-е годы? Вот у вас на передачах много говорят о 30-х годах, там мучеников было много, да. Но мало говорят о 60-х годах. А это что было? Что было при Хрущеве, при Брежневе? Как, что с церковью делалось вообще? Очень мало обсуждается. На самом деле это была совершенно другая политика, новая политика уже атеизма и власти, которая стремилась уничтожить, конечно, церковь. Но иначе, не топорно и грубо, как это было в 30-е годы, а более тонко. Разложить церковь изнутри. Любое кадровое повышение, оно требовало согласования с определенными органами, целью которого было уничтожение церкви. Церковь находится под властью и управлением людей, которые хотят ее уничтожить. Вот что было. И это существование десятками лет, вот такое существование. Когда уполномочены по религии и церкви, на этой люди были полувоенные, так сказать, связаны с органами, естественно, соответствующими. С ними все это нужно было согласовывать. Это начинает, конечно, с некоторого уровня. Не все священники, конечно, такое были. Но я потом понял, что говорил митрополит, на что он намекал. Будьте осторожны, когда будете с нашими людьми общаться, чтобы не попасть на таких людей, которые тут же напишут на вас донос. Потому что доносительство было просто обязанностью в этой среде. Но отец Иоанн за крестьянкой был посажен. Кем? Донос написан священником на него. Такая была ситуация. Но, конечно, были и замечательные священники. Причем при том, которые не шли на это. Они, конечно, не имели большого повышения никакого. Вот. Но тем не менее они были. Например, отец Василий Лесняк, с которым мы очень были близки. Про отца Василия нам рекомендовал не кто-нибудь, а отец Семен Печорок. Ах, вы, говорит, из Ленинграда. Ну, так там, говорит, есть настоящий. Вот вы идите к нему. Это моему брату. Он сказал, брат мне. И вот мы, так сказать, с ним так и познакомились. Ну, это был человек совершенно, конечно, по-своему выдающийся. Это был выдающийся молитвенник. Он был мастер, он это гений молитвы по-своему. Мне как-то довелось вместе с ним молиться. Я был просто потрясен. В комнате вместе с ним молились, но вдруг такое было ощущение, вот когда вместе подходишь, вот божественное, вот оно к тебе приближается, и страшно делается. Но это передал немножко сталкер Тарковский. Это вот вход в зону. А отец Василий был этим сталкером. Он как бы вас вводит вот в эту зону. Начинаешь понимать разница между такой молитвой и вот просто говорением. Это разное совершенно. Я не берусь, это сложный богословский вопрос, вот, вникать. Но, тем не менее, вот это удивительно. И когда вот это происходит, да, ты начинаешь понимать, что сейчас может случиться. И это страшно. А что ты можешь спросить-то? А что может из этого получиться другое? Это то, что вот в Псалтыре сказано, «Придите ко мне, чадо, страху Господню научу вас». Это страху не потому, что что-то вам враждебно, а страху о том, что то, перед чем ты сейчас приближаешься, она настолько великая, настолько превосходит тебя, что ты будешь перед этим. И вот это у него, в этом смысле, он был человек, конечно, совершенно замечательный.
0: А вам удалось этот опыт хотя бы немножко на себе применить и использовать в дальнейшем, изменить отношение к молитве?
1: Не, ну, конечно, конечно, как же. Ну, хотя я не берусь о себе судить, уже вопрос другой. Еще был отец Владимир Каменский, тоже такой замечательный священник у нас в Ленинграде. Но это человек, прошедший лагерь, интеллигентный человек, историк. Священником он стал в лагерях, потому что он знал, как крестить, никто не знал. Там были ситуации, когда нужно было крестить. Человек перед смертью хотел креститься, таких случаев было много в лагерях, как он говорит. А уже потом он был посвящен. Он стал священником до посвящения. Знаете, это как в Библии говорит, по чину Мелхиседеку. Не Аарон, а Мелхиседек. Вот он был призван к этому. Там в лагерях я был там много лет. А потом жил в тайге долго один. А потом уже приехал сюда. Ну, он тоже был удивительный, конечно. Ну, вот здесь тоже можно было сказать, что, конечно, можно было осознать то, что называется благодать. Это не часто чувствуется, а вот там это было. Ну, особенно, когда вот он умер на могиле, и мы никогда-то, я такого вообще никогда не испытывал. Прямо такое вот оттуда даже нечто, вот с могилы это. Вот это вот благодать. И не только я, мы были трое, мой брат и жена, и мы все это почувствовали, что же это такое вот. Это было удивительно тоже.
0: А где он служил, в каком храме?
1: Он служил в храме Дмитрия Солонского в Коломяках. У вас батюшка есть, который по радио вас
0: слушает. Да, отец Александр Рябков сейчас настоятель. Александр Рябков,
1: да, вот он в этом храме служил. А вообще он был одно время даже духовником академии, семинарии. Вот Владимир Каменский и отец Василий Лесняк, вот эти наши ленинградские батюшки, конечно, это...
0: Ну, через дети. Них очень многие люди поняли, что
1: да,
0: такое церковь.
1: Да, ну, это были люди опыта, люди большого опыта. Да. Обладая этим опытом, они, конечно, при общении с людьми это чувствовалось. Любопытно, тоже по-своему. Это когда я был в Индии, там, естественно, интересовался йогами, и вот там один их индийский гуру, этот из Вивекананда Срам называется, это в Южной Индии, и он мне стал говорить, что вот, говорит, европейцы там увлекаются вот нашей йогой и прочим, но это, говорит, другая же традиция. У вас, говорит, тоже есть святые, тоже есть подвижники, говорит, но они, говорит, неизвестны. Известность и святость – это вещи несовместные обычно. Ну, может быть, какой-то священник на кладбище, он сказал. А отец Василий-то служил на кладбище. Сначала на Охтинском, потом на Шуваловском. Ну, Индия – это особая страна, мы о ней не будем говорить. Поэтому вот такие люди же были в монастыре. И в нашем городе, конечно, были такие люди.
0: А вы можете сказать, что вот отец Василий или отец Владимир были вашим духовным наставником, как вот мы сейчас ищем духовника?
1: Нет, вы знаете, я не могу такого сказать, потому что я как бы сам искал всегда. И мой брат тоже. Во-первых, мы уже, ну, под влиянием, конечно, всей ситуации, окружения, очень увлекались религиозной философией, прежде всего русской религиозной философией, чтобы понять русскую религию, веру. Это, конечно, Владимир Соловьев, потом отец Сергей Булгаков, вот Бердяев, вот все это мы читали. Все это доставалось не так просто, но, тем не менее, в магазинах старой книги здесь все было. И там попадались иногда продавцы, которые в этом очень здорово разбирались. Помню такой магазин на Литейной, угол Литейной Жуковскую был, и там такой старичок сидел, и вот спрашивали, вот там бы что-нибудь этакое. Ага, вот давайте вот я. И вот, пожалуйста. И вот мы так покупали эти книги, у нас целая библиотека собралась этих вот книг. Именно это было важным, чтобы понять христианство как мировоззрение, а не как обряд, не как ритуал. Оно, конечно, с одной стороны, русская литература, с другой стороны, философия. И вот это русская религиозная философия. Потом мы, конечно, поняли и там недостатки тех или других людей, конечно, того же Толстого, он, конечно, там закручивал не в ту сторону, с моей точки зрения, хотя, может быть, кто-то не согласится. Там Владимир Соловьев, то же самое, там София, конечно, я должен сказать, что, в общем, с этой идеей Софии я как-то... Но сначала, хотя нас она увлекала, но потом мы как-то распрощались с этим. Но тут еще была поэзия, там Блок и компания. Тем более, что в Москве мы приходилось знать тоже очень интересных людей. Один вот профессор, довольно крупный ученый, он был тайным монахом одновременно, и вот его монашество посвятил отец Иоанн Крестьянкин в Печорах. Да вот этот самый Никита Вячеславович, он еще и старый интеллигент, он знал Сергея Соловьева, племянник Владимира Соловьева, который был друг Александра Александровича Блока. Вот с этими людьми, значит, тоже была встреча очень интересная. И вообще Москва, московская жизнь духовная, тоже была очень важна. Там мы, конечно, познакомились с отцом Александром Мэем. К отцу Александру мы ездили отсюда, встречались там с ним, слушали его проповеди. Он сюда приезжал тоже, в Ленинград. Кстати, отец Александр Мэй был очень разносторонний человек. И он как-то просил, вот я у отца Василия Вишняка тогда делал сообщение о квантовой физике, о неопределенности, о свободе воли, и о всяких проблемах вероятности, как основе мира, и как это может быть связано с молитвой. И это все уже вот тогда обсуждалось, и отец Александр. Он вообще интересовался наукой, с тем, что в науке происходит. Но отец Александр, он-то как раз был интересен мне своими идеями. У него была одна из главных его идей, это что христианство не религия прошлого, а религия будущего. Потому что христианство на самом деле в прошлом фактически не удалось. В средние века это смесь с язычеством. Но неужели эта жестокость всех этих королей, всех этих инквизиторов имеет какое-то отношение к христианству? Да никакого. Но язычество, оно очень, так сказать, искусительно. А христианство, если говорить о политике, оно вообще никогда не осуществлялось. Политики. Ну, тут может быть исключение, кстати, вот, но об этом не успел сказать, потому что его убили. Вот то, что произошло у нас. Вот это одностороннее разоружение, которое, кстати, не осознавалось ни Горбачевым, ни кем. Что делают? Не осознавалось. Хотя это было, конечно, но это тоже в США говорили, что ваш в этом нет. Один интересный человек, там Принстонский университет, вообще очень необычное место. Там как бы все умы мира собираются, и вот там в столовой даже беседовал с каким-то профессором, он экономист, но бакалавриат по экономике, но я забыл его фамилию. И он мне тогда говорил, ваши, говорит, такое, говорит, устроили с этим разоружением, что, говорит, весь мир вздрагивает, что это все такое. Неужели так можно поступать? Наши, говорит, задают вопрос, зачем нам тогда теперь такие спецслужбы в Америке? Зачем они нужны? Зачем мы должны финансировать все это? Давайте поступим как русские. Наши вот такое, говорит, говорят. Но я так, говорит, думаю, что опомнятся наши списки. И они, говорит, отомстят. Будет реванш. И у нас, и у вас. Вот что мне сказал. Этот мудрый человек.
0: Да.
1: Он сказал, имейте в виду, они возьмут свое. Они не допустят, чтобы их тут, видите, распустили. Вот такая вещь была сказана в 94-м году. Mm-hmm. Еще до всех этих бомбежек Югославии, до всего этого было. Это было сказано. И вот что имел в виду отец Александр, когда говорил, что христианство – религия будущего. А он имел в виду тоже довольно простую вещь, что сегодня, конечно, мир находится в очень опасном положении из-за наличия ядерного оружия. Речь идет о самоубийстве человечества. Так вот, это самоубийство не будет, если в политике наконец-то будет торжествовать христианская мораль, христианская нравственность, любить врагов, непротивление злу, насилием. Не культ силы, что я тебе вот, а я тебе тогда вот. Mm-hmm. Вот что в политике у нас, Господь, да. Везде. У нас принцип каменного века в политике. Так вот, это все должно быть перевернуто. И христианство – это спасение человечества. Это единственное спасение. Но такое спасение, вот он еще добавлял, возможно только при объединении христиан. Это значит, что теперь христиане, католики, протестанты и православные – должны объединиться. Но как объединиться? Не то, что они там отказываются от каких-то своих обрядов, не в этом, а в своем превознесении, что я вот все правильно, а ты неправильно. Вот я правильно, а ты неправильно. Вот это взаимное отчуждение и ненависть зачастую, вот это должно быть исчезнуть. Потому что это не христианство. Даже православие, понимаете, не то, что я прав, а вы все не правы, а то, что я стремлюсь все делать правильно. Православие – это значит, я стремлюсь истинно все делать, молиться по-настоящему, вот как отец Василий. Да. Вот что такое православие. А не то, что утверждение, что я вот все знаю истину, а вы там все не знаете. А то же самое католики про нас говорят, а протестанты про и тех других говорят. А? И вот он говорит, что вот когда это исчезнет, вот тогда зазвучит новый голос церкви. Но еще он, конечно, придавал значение, тут тоже своеобразное, возвращение Израиля в христианство. А это, говорит, произойдет тогда, когда христианство явит свой вот этот лик, тогда и Израиль начнет понимать, что такое христианство. И тогда может произойти, как он говорил, появление новой общины Якова, которая когда-то была, откуда пошло христианство. Вот это его идеи были. Они мне тогда показались очень интересными, конечно. Но, к сожалению, так сказать, вот он был рано убит. Дальше уже не было продолжателей.
2: продолжение этих идей.
0: Но мы пока вот очень далеко находимся в настоящее время, правда, от этих идей. У нас не только не происходит сближение там с другими конфессиями христианскими, но и в самом православии это начинается.
1: Ну, я думаю, что нет, не совсем так. Разные есть течения, разные люди. Ну, все-таки патриарх тут наш как-то говорил о такой возможности такой встречи и прочем. Так что такое...
0: Надежда есть, да?
1: Надежда есть, да, надежда. Я думаю, она рано или поздно засветится по-настоящему. Это средневековое отчуждение, это средневековье просто, архаика. Да. Взаимное вот это неуважение и презрение даже иногда. Ну, это надо же понять, это просто греховно, это нехорошо. Мне как бы волею судьбы приходилось видеть все. Я долгое время был в разных странах. Я наблюдал и католическое богослужение, и протестантское, и все это вместе, и людей этих. Там все тоже разное, конечно. Вот такая картина здесь. Это вот то, что касается отца Александра Мыни, вообще Москвы, да. Угу. Еще был один выдающийся человек, которым хочется вспомнить, это отец Павел Адельгейм, в Пскове здесь был. Тот человек исключительно светлый, интеллигентный, но пострадавший. И пострадавший именно как раз уже совсем не 30-е годы были это, а 70-е годы, когда его арестовали за то, что он читал реквием Анны Ахматовой, находясь в Ташкенте, был священником в Бухаре на станции Каган, построил там церковь. Это очень не понравилось, конечно, тамошним партийным руководителям. И его посадили в тюрьму. Ему там отдавили ногу в лагере. Бревно какое-то ему уронили прямо на ногу. До конца своих дней тяжело ему было ходить. Но он ездил на машине. И причем он был человек совсем жизнерадостный. Он занимался очень много вот социальной деятельностью церкви. В частности, инвалидов. Вот он помогал, организовал вот с этим. В Пскове специальное помещение для них. Но, к сожалению, тоже вот был убит ножом. У него интересные были работы, на него волновали проблемы социальной жизни церкви, в частности, устройство церкви, насколько соответствует канонам то или иное устройство нашей современной церкви. Тогда он, конечно, обратил внимание, что постановление собора 18-го года у нас же малоизвестное, тем более многие не выполняются. Дореволюционно, вот что у нас произошло. А то, что создалось в 18-м году, как будто бы это вот и не было. Вот об этом, кстати, очень переживал, это Павел. Вот мыслящий человек из этой духовной среды. Но другой человек еще, конечно, вспомнить, это отец Николай Беляев. Отец Николай Беляев тоже такой необыкновенной семьи. Там были либо русские офицеры, либо священники. Чередовалось это в семье. В частности, одним из его предков был последний военный министр России Беляев. Ну и вот он был астроном. Мы ездили вместе на Кавказ, там, семьи, моими и его. Ну, и только часто заходили друг к другу. Отец Беляев, он был очень действительно тоже вот эта вот черта наследственная. Это человек долга, прежде всего. Мне запомнилось, он тогда еще работал в Институте теоретической астрономии, он участвовал в проекте «Комета Галлея», когда наши космические аппараты наблюдали комету вот эту. И он был участником этой группы, а потом написал книжку, и он мне ее подарил, «Комета Галлея». Отец его был священником и был духовником в Пиктовском монастыре, отец Алексей. Мы туда ездили тоже, в этот Пиктовский монастырь. Он очень светлое впечатление, конечно, производил, отец Алексей. Но он хотел, чтобы Коля принял священство. И перед смертью он, когда встретились, вот он и попросил отца Николая Колю стать священником. А когда вот он стал священником, мы с ним встретились. И он встречал в соборе Владимирской иконы Божией Матери, на Владимирской площади был. Потом он попал в Иоанновский монастырь. Он мне тогда сказал, да, ну, мы, говорит, посмотрели, говорит, на комету. Ну, что это? Просто, значит, кусок льда с грязью. Ну, надо заняться чем-то более полезным. Он сказал, я решил стать священником. И вот он стал священником. Но, конечно, когда он был в этом соборе, еще не так сильно был активен. А вот когда Иоанновский монастырь, зародили. Вот там, конечно, его вот эти способности к социальной работе и к общественной, кстати, работе. Он даже в Институте теоретической астрономии был председателем профсоюза. Общественная работа его всегда тянула. Меня это никогда не тянуло. Я говорю, да это так трудно. Он говорит, ну, конечно, говорит, трудно. Такая толпа народа-то у вас в Иоанновском монастыре. Это еще женщины, пожилые женщины, к тому же еще экзальтированные. Тут нужно быть и психиатром, я не знаю, кем угодно, чтобы общаться с этим. А он как-то это ничего, говорит, ничего. И вот он как-то мог это все. Ведь он же колоссальную работу провел.
2: возродили этот монастырь. Потом они возродили же по Архангельской области, там, вот Сур, там, где был отец Иоанн Кронштадтский. Они колоссальную работу провели, общественно-социальную работу. Он в этом смысле был человеком тоже, конечно, совершенно выдающимся. Я бы сказал, с большим самопожертвованием. Особенно последние годы, когда ему было тяжело стоять, у него с ногами были проблемы. И тем не менее, вот он продолжал служить. Голосом у него было тоже сложности. Все равно, значит, вот он служил. Потом ездил в Парагвай, могилы там, мавзолей его предков, генерала Беляева, который в 30-х годах защитил Парагвай от нашествия из Боливии. Это тоже была интересная война. Генерал Беляев, его прадед, он был в Парагвае, и он собирал наших казаков. И создал некую армию Парагвая из наших казаков и индейцев, потому что наши к индейцам относились нормально, в отличие вообще от белых. Потому что белых там же резкое противостояние обычно. На индейцы смотрят свысока от белых. А вот индейцы к русским хорошо относятся, потому что, говорят, ваши русские относятся нормально к нам. Индейцы его до сих пор очень почитают, и наши разбили боливийскую армию. А кто, думаете, командовал боливийской армией? Немцы. Это была опять та же самая Первая мировая война.
0: Никуда не деться.
2: Наши русские казаки и немцы. Немцы инструктировали вот этих боливийцев и разбили их. И благодаря этому Парагвай выстрелил. Там памятник ему. И вот отец Николай туда ездил. Он в больнице был, что-то типа инсульта. А тем не менее туда больше 20 часов лета. Тяжелейший перелет туда. Кстати, потом наш патриарх туда ездил. Мне кажется, что он как раз патриарху рассказывал об этой поездке, что тот инструктировал, каково все-таки ездить туда. Да. Это тоже, конечно, был человек необыкновенной, необычной судьбы.
0: Вот вы говорите, он очень много времени уделял социальной, общественной деятельности. Да. Но вот именно через это очень много людей пришло в храм. Видя эту жертвенность, видя результативность вот этих всех дел, они обрели действительно себя в церкви. Вот таким путем отец Николай ловил.
2: Да, это естественно, потому что ведь люди, конечно, хотят видеть примеры вот такого служения настоящего, не имитации, чтобы это была не имитация.
0: Не вот. Просто слова отдельные,
2: а жизнь другая. Да. Вот чтобы не было этой имитации. И потом, понимаете, еще, к сожалению, я бы сказал так. Все-таки современный священник – это должен быть человек большой интеллигентности. Он не просто должен быть образованным, но он должен быть, конечно, еще и психологом хорошим, тонким человеком. А вот в духовенстве наше, там интеллигентных людей немного, вы увидите. И это беда. Прошла эпоха дореволюционная, когда священником может быть кто угодно. Не может быть священником кто угодно. Сегодня не может такое быть. Видите, мы живем в эпоху особую. Иногда ее называют постатеизм. Наша страна прошла через атеизм, через безбожие. И то, что сейчас это после атеизма, постатеизм. Так вот этот постатеизм предполагает большую культуру, большое знание, общее знание. И такой человек, конечно, будет заметен. К нему потянутся люди, его будут слушать. И он будет делать, конечно, полезную работу. А человек не такой, он все-таки будет во многом имитатором. Хотя вы, конечно, скажете, вот эти люди, там тот отец Симеон жил не в пещере, он же из крестьян был. Отец Иоанн Крестьянки. Ну, отец Иоанн Крестьянки, это, конечно, не из крестьян на самом деле. Но они как бы люди простые. Да. Да? И тем не менее, конечно, люди выдающиеся.
0: Да.
2: Но здесь уже личный духовный подвиг, который вообще не связан там с образованием никак. Ну, такие люди уникальные.
0: А вы были знакомы с отцом Иоанном Крестьянки?
2: Конечно, да. Вот отец Иоанн Крестьянки тоже вот... Он мне вот напоминал отца Симеона тоже. Тоже человек очень большой доброты. Вот прежде всего вот это в нем я запомнил. Именно доброта, мягкость в обращении, вот это вот. Конечно, когда я увидел, он был окружен опять этими женщинами, да. Громадным количеством женщин, которые со своими проблемами, конечно, ну, никуда не поделаешь.
0: Мы везде.
2: Это, как отец Николай Беляев говорил, ну, говорит, наша жизнь в монастыре, вокруг нас обычная, говорит, монастырская публика. Это вот эти вот довольно экзальтированные женщины, конечно. Это везде так. Ну, что делать?
0: Вот отец Иоанн Крестьянкин ведь переписывался, часть переписки опубликована. А у вас никогда не было желания написать и получить ответ?
2: Нет, пожалуй. Ну, мне, во-первых, как-то казалось нескромно, вот так просто, знаете, человека, который настолько там занят, чтобы я еще писал. Нет, не было такого желания. Достаточно было общения, встреч, этого было мне достаточно.
0: Еще один был священник, очень у нас такой известный, популярный, отец Николай Гурьянов.
2: А я знаю, это на островах. Я был на соседнем острове, что Белов там есть, это называется Талапские острова, а он был на острове Зайд. Мой брат общался с ним, ездил, а мне не, нет, мне не приходилось с ним общаться, с Гурьяновым. Ну, конечно, он тоже был тогда очень известен,
0: да, в те годы. Андрей Анатольевич, вот говорят, что церковь – это удел людей слабых, людей необразованных, которые не понимают ситуацию. Вот вы, ученые, очень высокого уровня, что вы можете сказать? Как ученые сопоставляют свои теоретические знания, научные, вот с этим, казалось бы, простым знанием?
2: Я бы сказал, что скорее наоборот. Если говорить просто о физике нашей науки, то физика, естественно, связана с религией, потому что поразительно что? Поразительно то, что эта работа связана с тем, что вы открываете тайный смысл вещей, законы, мироздания. Как один из наших, такой Пол Дэвис в Англии, он говорил, что сегодня человечество переходит от знания к пониманию. Что такое знание, что такое понимание? Знание – это просто знаешь, что вот это так, это эдак и так далее. Кошка, говорит, тоже знает. Она знает, где спрятано там мясо. Она знает то, что ей нужно, она знает. Но понимает ли она, почему яблоко падает со стола? Понимает ли она, что здесь действует закон Ньютона, тот же самый, который действует и для яблока, и для Луны, который вращается вокруг Земли, и Земля вращается вокруг Солнца? Совершенно разные предметы, абсолютно разные. Это же тайна. Это тайный смысл, который был разгадан Ньютоном. Да? Физика возможна только потому, что наше мироздание, оно разумно. Совсем скрыт мощный космический разум. И этот космический разум проявляется в этих законах физики. Вот эти законы, чем больше ты их изучаешь, чем больше поражаешься этому. Тому, что оказывается, вот что за этим скрыто, а ты тут ничего этого не понимал. И поэтому это очень высокое счастье, когда ты наконец-то вдруг понимаешь, что вот скрыто за этим. А это, конечно, религиозность. Естественно, что многие ученые, они об этом и говорили всегда. Ну, я думаю, это же то же самое и химия, и биология, наверное, тоже относится. Я думаю, то же самое, нельзя только физика. Открытие, допустим, генов – это же потрясающее открытие. И вообще генетика. Программа, оказывается, существует организм, за текст. Потрясающе же это все. Это же великолепно. И когда задают эти вопросы, да, очевидно связано. Очевидно связано. Тут не о чем даже говорить. Просто если ты это не знаешь, и если ты этим не занимаешься вот так вот серьезно, а просто так, что-то такое вторичное делаешь, тогда ты этого не знаешь. Но если ты пытаешься заниматься фундаментально этим, ты обязательно это рано или поздно это наталкиваешься и начинаешь думать над этим. Когда, допустим, известный ученый 19 века Максвелл открыл там уравнение Максвелла, а Герц, который потом открыл радио,

0: Андрей Анатольевич, очень интересные люди окружали вас. Вы были знакомы с такими людьми, о которых мы только слышали и понимаем их уровень. Кого еще вы могли бы упомянуть среди тех, кто, ну, оказал какое-то влияние на ваше понимание мира, духовное понимание, а может быть, научное?
1: Мне приходилось встречаться с очень крупными учеными, нобелевскими лауреатами в нашей науке и по физике. Я еще застал лекции академика Фока Владимира Александровича, который у нас тут преподавал. Это человек, который, я думаю, заслужил двух нобелевских премий. Просто так уж получилось, так что он этого не получил. Ну и много физиков замечательных я знал. Дельдовис, там, Сахаров, те, кто создавал бомбы эти наши атомные. Все эти люди были в то же время очень крупными, конечно, учеными. Это несомненный факт. И за границей тоже были очень интересные встречи. Я много ездил уже, когда железный занавес вот этот рухнул. Перед нами открылась тогда возможность съездить в разные университеты, читать там лекции. И я много где ездил. И, ну, прежде всего, Принстонский университет Соединенных Штатов, потом Канада, Альберт университет, Англия, Лондон, там Париж, Индия, Япония. В общем, я приезжал почти весь мир. Видел самых разных людей, разных культур. Но, прежде всего, конечно, это было связано с физикой и с общением с людьми, которые там этим занимаются. Интересно общаться, но там это уже вещи для другого разговора. Это другая серия людей замечательных, да. Можно перечислить этих людей тоже.
0: Крупные ученые физики, с которыми вы встречались, они обязательно были христианами или нет?
1: Ну, это трудно сказать. Ну, они, конечно, по крайней мере, если говорить о физике, они... Так же, как вот Эйнштейн же явно об этом говорил, что в нашей работе мы прикасаемся к космическому разуму. Это его слова, это, так сказать, понималось многими. Тот же Дайсон, скажем, в Соединенных Штатах, тоже нобелевский лауреат, он тоже придерживался именно такого же взгляда. Насколько они там были прихожанами своей церкви или нет, я не очень знаю. Или, например, ректор Тегеранского университета в Иране, он, так сказать, правоверный мусульманин.
0: Ну да.
1: Но он хороший физик. Мне присылают тут свои книги иногда. Или в Японии то же самое. Вот этот профессор Таразава. Но он дзен-буддист.
0: Это, но как... они руку Бога по-своему, вероятно, чувствуют.
1: Свои там взгляды. Вот так.
0: Ну что ж, наша передача подходит к концу. Андрей Анатольевич, что бы вы хотели очень важное сказать для наших радиослушателей?
1: Я бы сказал, прежде всего, следующее. Как я думаю, сегодня... Христианство и культура должны идти вместе. И не поддаваться на искушение контркультуры. Не поддаваться на эти искушения. А эти искушения очень сильны. Есть, конечно, такое направление, которое вот... Особенно это было в советское время, которое все время говорили. Вот наука там доказала чего-то там такое. И что наука связана с атеизмом. Из этого. Не надо на это поддаваться. Ну и не надо против науки выступать. Потому что это не тот путь. Это западня. Который загоняет именно вот это утверждение. Наука не есть источник атеизма. И если вы это поймете, вы поймете, что науку надо уважать. А к нашей стране сейчас, к сожалению, науку не очень-то уважает. Не очень. Если сравнить то, что было раньше в Советском Союзе, было больше уважения к науке. А сейчас нет. В этом же беда. Сейчас там деньгами там интересуются, прочее, но не вот этим научным поиском. Научный поиск – это же и приключение, и в то же время это некоторым образом тоже богослужение. Вот в чем дело. И вот это, вот, мне кажется, очень важно.
0: Да, наверное. Служба Богу, возможно, в разных областях нашей жизни, в том числе и через науку. И вот сегодня у нас в гостях был представитель как раз мира науки Андрей Анатольевич Гриб, физик-теоретик в области физики элементарных частиц и космологии, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией теоретической физики имени Фридмана. Андрей Анатольевич, спасибо большое, что вы поделились очень интересными фактами из своей жизни, интересными встречами. Будем надеяться, что ваш голос будет звучать на волнах нашего радио.
1: Спасибо. Я с большим уважением отношусь к вашему радио. Регулярно его слушаю.
0: Спасибо. Да. До свидания.
1: До свидания.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Боже милостив, буди мне грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приези и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй.

на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и коего жда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался Иси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил ме Иси со беззаконми моими, но человеколюбствовал Иси обычно, и в нечане лежащего воздвигал ме Иси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омымя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил Иси, безвестная и тайная премудрости Твоя явил ми Иси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и во человечшася,
распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив восстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, еже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слава зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас с беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащие ны воздвигли еси, боеже славословите державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли от часа и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможен, непоколеблемо пети же и исповедайтесь о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном
и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесту, в нощиме и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жезнодателя Бога росшая, умешвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, у врачей души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяния направи, избави мя огня вечнующего, и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владык умоли, небесное ми улучите веселье со всеми святыми сподобии. Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси. Превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, оскверненный скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился Иси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработати Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими Тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя в настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отже не от меня смиренного и каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего,
и погаси пламень страстей моих, яко нищий есем и окаянин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи меня, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 86-е зачало послания к римлянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании.
0: Послушайте 22-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 7 главы.
2: Сказал Господь: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 7 главы Евангелия от Матфея, где Господь говорит нам о том, чтобы мы береглись лжепророков. Давайте немножко подумаем о том, кто такие лжепророки и кто такие пророки вообще. У нас очень часто слово «пророк» ассоциируется с человеком, который предсказывает будущее. Однако основная задача пророков Ветхого Завета, и, кстати, пророческое служение не исключается и в Новом Завете, о них упоминается в книге «Деяний святых апостолов». Так вот, основная задача пророков заключалась в том, чтобы вести людей по пути Божию, чтобы открывать людям нравственную основу учения Божия. К пророкам относились очень уважительно, их почитали, им помогали, и, соответственно, возникал порой соблазн у людей, которые не имели каких-то откровений от Бога и были людьми вовсе даже неблагочестивыми, получать такое же почитание со стороны людей, какое имели пророки. Вот почему возникали лжепророки. Люди, которые делали так, чтобы люди начинали служить им или исполняли заповеди, которые к Богу никакого отношения не имеют. И вот Господь говорит нам: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Что такое плоды? Священное Писание многократно обращается к этой теме. И практически везде речь идет о том, что плод — это изменение жизни. Плод духовный заключается в том, что человек начинает жить по заповедям Божиим, меняет свою жизнь. Давайте вспомним, какие будут критерии страшного суда. Господь не будет судить нас по тому, сколько мы прочитали акафистов, молитвенных правил, сколько десятков, сотен, а то и тысяч поклонов мы положили, сколько пудов верик на себе носили. Но критерии сада будут следующие. Голоден был, и накормили меня. Жаждал, и напоили меня. Был болен или в темнице, и посетили меня. То, что вы сделали одному из малых сих, это мне сделали. То есть вера — это есть в том числе и верность. Верность Богу и верность Его заповедям, которые преображают всю жизнь. И вот именно верность Богу в делах жизни — это и есть те самые духовные плоды исправления жизни. Всякое дерево, приносящее добрый плод, является добрым. А всякое худое дерево приносит плоды худые. И не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Таким образом, как говорит Господь, по плодам их узнаете их. Речь идет именно о лжепророках, о том, что человек, который возвещает истину Божию и учит пути Божию, кстати, это относится и к нам, к священникам, ведь именно эта обязанность лежит на нас. Такой человек должен и сам являть благие плоды. Как можешь ты учить людей жить по заповедям Божиим, когда сам нарушаешь их? С другой стороны, понятно, что нет никого без греха, только Господь наш Иисус Христос. Но если ты говоришь в своих проповедях о покаянии, то, соответственно, должен быть и сам примером этого покаяния и первым уметь признавать свои ошибки и просить прощения, в том числе и у мирян. Всякий раз священник должен упоминать себя об этом. Ну а что касается мирян, должен внимательно относиться к тем, кто говорит вам, может быть, даже и правильные слова. Посмотрите, а как они живут. Ибо вот последний стих сегодняшнего чтения. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Действительно, как часто мы акцентируем внимание в нашей духовной жизни именно на молитвы, на наше обращение к Богу. С нашей точки зрения, человек верующий — это именно тот, кто молится, тот, кто часто обращается ко Господу, тот, кто часто взывает «Господи, Господи». Но вы видите, что сказано? Что не всякий, говорящий так, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Опять возвращаемся к делам веры, к тому, что наша вера должна выражаться не только в делах молитвенных, но и преображать каждый шаг нашей жизни. Очень важно, чтобы мы с вами были христианами не только, когда мы с вами находимся в храме, когда слышим заповеди Божии, которые читает кто-либо, либо сами, когда мы читаем Священное Писание, но чтобы мы с вами были христианами, и в том числе, когда мы с вами общаемся с нашими близкими, друзьями, соседями, коллегами по работе. Каждый наш шаг должен освящаться заповедями Божьими, и каждый наш поступок мы должны соизмерять с тем, угоден ли он Богу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 9 июня, 27 мая по старому стилю, церковь чтит память трех святых с именем Ферапонт, священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. В городе Сарда он крестил многих язычников эллинов и пострадал за Христа в III веке, преподобного Ферапонта Белозерского и преподобного Ферапонта Монзенского. Преподобный Ферапонт Белозерский, Можайский, был пострижен в монашество в возрасте 40 лет преподобным Феодором, племянником Сергия Радонежского. В московском Симоновом монастыре он подвязался вместе с преподобным Кириллом Белозерским. Там же они слушали духовные наставления преподобного Сергия Радонежского, посещавшего их обитель. В Белозерский край преподобный Ферапонт и Кирилл Белозерский отправились вместе, но вскоре Ферапонт избрал свой путь подвижничества, став отшельником. В 1408 году он основал монастырь близ Можайска, в котором прожил 18 лет и с миром почил о Господе в 1426 году в возрасте 90 лет. Преподобный Ферапонт Монзенский жил в XVI веке. Свой подвиг он начал в Москве, где старался подражать блаженному Василию Московскому, Христа ради юродивому. Затем он принял монашеский постриг в Костромском Воздвиженском монастыре, где прожил 13 лет. Еще при жизни преподобный прославился чудотворениями. Однажды он явился во сне двум инокам Павла Обнорского монастыря и повелел основать обитель на берегу реки Монзы, близ Солигалича. Через некоторое время преподобный Ферапонт сам пришел в эту обитель и просил игумена стать его духовным отцом. 2 года пребывания преподобного Ферапонта в Монзенском монастыре были временем великого смирения, кротости и аскетических подвигов. Предузнав день своей кончины, святой простился с братьями и мирно почил в 1597 году. Через 20 лет после кончины преподобного были обретены его нетленные мощи. Сегодня мы вспоминаем 2 мучеников начала IV века, святых Феодору Деву и Дидима Воина. Во время гонений на христиан императора Диоклетиана в городе Александрии допрашивали тех девиц, которые отказывались выходить замуж, подозревая, что многие из них христианки. Святая Феодора бесстрашно отвечала, что хранит девство ради имени Христова. Тогда ее заточили в темницу, а потом отвели в блудный дом на поругание. Но воин-христианин Дидим ворвался туда и спас святую деву. Дидима схватили и приговорили к казни. Пострадать вместе с ним пожелала и святая Феодора. Святые мученики были усечены мечом. В 1472 году в этот день были перенесены мощи московских святителей Киприана, Фотия и Ионы. Это событие произошло во время строительства нового каменного Успенского собора в Кремле при митрополите Филиппе и великом князе Иоанне III. В этот день, в 1667 году, на острове Селигер, где подвязался святой Нил Столобенский, были обретены его мощи. День 27 мая по старому стилю освящен памятью одного из самых почитаемых во всем христианском мире русских святых, праведного Иоанна Русского. Он совершал свой исповеднический и молитвенный подвиг в XVIII веке, находясь в турецком плену. Наш церковный календарь продолжится чтением жития святого праведного Иоанна Русского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой Иоанн Русский родился в конце XVII века в Малороссии и воспитывался в благочестии и любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он был призван на воинскую службу, служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Во время прусского похода 1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского пленника к себе на родину в Малую Азию, в селение Прокопий, по-турецки Укрюп. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусульманство, одних уговорами и соблазнами, других, более стойких, избивали и мучили. Святого Иоанна часто мучил хозяин в надежде, что его раб примет мусульманство. Однако святой Иоанн решительно противился воле своего господина и отвечал: «Ни угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не можешь отклонить меня от святой моей веры. Я родился христианином, христианином и умру». Смелые слова и твердая вера исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь смирили жестокое сердце господина. Он перестал мучить и поносить пленника, не принуждал больше к отречению от христианства, а заставил только ухаживать за скотом и содержать в порядке конюшню, в углу которой была постель святого Иоанна. С утра до позднего вечера угодник Божий служил своему господину, добросовестно исполняя все его приказания. В зимнюю стужу и в летний зной, полуногой и босой, он исполнял свои обязанности. Другие рабы нередко издевались над ним в виде его усердия. Праведный он никогда не сердился на них. Напротив, при случае помогал им в работе и утешал в беде. Такое искреннее добросердечие святого пришлось по душе хозяину и рабам. Хозяин стал настолько доверять праведному Иоанну, уважать его за честность и благородство, что предложил ему жить как свободному и поселиться, где он сам пожелает. Однако подвижник предпочел остаться в помещении конюшни, где каждую ночь мог беспрепятственно подвязаться в молитвенном уединении, укрепляясь в любви к Богу и людям. Иногда он покидал свое тихое убежище под покровом ночи, приходил к храму святого великомученика Георгия, где на паперти усердно молился, преклонив колени. В этом же храме по праздникам он причащался святых христовых тайн. В то же время праведный Иоанн по-прежнему служил своему господину и, несмотря на свою бедность, всегда помогал нуждавшимся и больным и делил с ними свою скудную пищу. В конце своей многотрудной и подвижнической жизни святой Иоанн занемог и, чувствуя приближение кончины, призвал священника, чтобы в последний раз получить благословение на исход. Священник, опасаясь со святыми дарами идти в дом турецкого начальника, вложил их в яблоко и безопасно передал праведному Иоанну. Прославив Господа, он причастился святых христовых тайн и отошел к Богу. Праведная кончина святого исповедника Иоанна Русского последовала 27 мая по старому стилю 1730 года. Когда хозяину сообщили, что раб Иоанн умер, он позвал священников и передал им тело святого Иоанна, которые погребли его по христианскому обычаю. На погребение собрались почти все христиане, жившие в Прокопии, и сопровождали тело праведника на христианское кладбище. Через 3,5 года священник был чудесно извещен во сне о том, что мощи святого Иоанна пребывают нетленными. Вскоре мощи праведника были перенесены в храм святого великомученика Георгия и положены в специальные раки. Новый угодник Божий стал прославляться неисчислимыми благодатными чудесами, известия которых распространились в отдаленные города и селения. Верующие христиане из разных мест приходили в Прокопий для поклонения святым мощам Иоанна Русского и получали по его святым молитвам благодатное исцеление. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки, обращаясь с молитвенным прошением к русскому святому: «Раб Божий, не обойди нас своей милостью». В 1881 году часть мощей святого Иоанна была перенесена в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона, иноками святой Афонской горы, до этого чудесно спасенными угодником Божиим во время опасного путешествия. На средства этого монастыря и жителей Прокопия в 1886 году было начато строительство нового храма, так как церковь великомученика Георгия, где находились мощи святого Иоанна, обветшала. 15 августа по старому стилю 1892 года был освящен новый храм во имя святого праведного Иоанна Русского по благословению Вселенского Патриарха Константина V кесарийским митрополитом Иоанном. В 1924 году жители Прокопия Кесарийского, переселяясь на остров Эвбею, перенесли с собой мощи святого Иоанна Русского. Несколько десятилетий они находились в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Новом Прокопии на Эвбее, а в 1951 году перенесены в храм во имя святого Иоанна Русского, к которому стекаются тысячи паломников из всех уголков Греции, особенно в день его памяти. Праведный Иоанн Русский широко почитается на святой горе Афон, особенно в русском Пантелеимоновом монастыре.

0: завершает церковный календарь житие преподобного Нила Столобенского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Одним из любимых мест паломничества русских людей всегда был монастырь преподобного Нила Столбенского. Между тем, при жизни святой, избрав совершенное уединение, не построил и часовни. Подражая древним столпникам, он избрал тесноту телесную, вместе с природой славил Творца, озаряя светом богоугодной жизни и дикие пустыни, и дубравы. Преподобный Нил родился в новгородской земле в конце XV века. Иноческий путь святой подвижник начал в 1505 году в обители преподобного Саввы Крыпецкого близ Пскова. Постническим подвигом и послушанием он снискал благоговейное отношение братьев. Но чтобы не принять почтение от подобных себе человек, преподобный Нил пожелал уйти в уединение. Получив благословение игумена, он нашел безлюдное место близ реки Черемхи Ржевского уезда. Там преподобный Нил прожил 13 лет, питаясь травами и желудями. Все время он проводил в непрестанной молитве. Пришедшие к нему однажды со злым умыслом разбойники были устрашены видением множества воинов позади святого, вышедшего к ним навстречу с Владимирской иконой Божией Матери. Слава о подвижнике постепенно распространилась в окрестных селениях. Он стал усердно молить Пресвятую Богородицу указать ему иное место для пустынных подвигов. Однажды в полусне он услышал голос, повелевший ему идти на остров Столобное, что на озере Селигере недалеко от города Осташково. Преподобный нашел указанное место, выкопал себе пещеру, а затем срубил келью, в которой подвязался 27 лет, пребывая в борениях с нечистой силой. Здесь он усилил подвиги поста и молитвы. Святой никогда не ложился для сна, но отдыхал, оперевшись на деревянные крюки, вбитые в стену. На Столобном острове, по молитвам преподобного Нила, вновь совершилось чудо от иконы Богоматери, находившейся в его келье и являвшейся для своего святого главным сокровищем. Разбойники, напавшие на него, были ослеплены исходившим от образа сиянием. И только после чистосердечного раскаяния и молитвенного предстательства чудотворца они вновь обрели зрение. Незадолго до представления преподобный Нил вырыл устроенную им келье могилу. Промыслом Божьим и по молитвам преподобного перед его блаженной кончиной к нему прибыл игумен близ лежащего Никола Рожковского монастыря Сергий со святыми дарами. Ему преподобный Нил предсказал, что на острове будет устроена обитель. По представлению преподобного Нила, 7 декабря по старому стилю 1554 года его святые мощи были положены в гробницу игуменом одного из новгородских монастырей Антонием и иноком Никола Рожковского монастыря Германом. Последний совместно со странником Борисом Холмогорцем воздвиг над ними церковь Богоявления с пределом во имя святого Василия Блаженного и положил начало обители, украсившейся впоследствии многими храмами и гранитными набережными. Явились сюда два инока-иконописца из Аршинского монастыря Иов и Нифонт. Расспросив старцев, еще помнивших преподобного, написали они образ его, покрыли олифой и поставили на солнце. В тот же час крестьяне, жившие за озером в селе Богданове, увидели солнечный луч на том месте, где стоял образ, и рассказали инокам о чудесном свете. Сие знамение послужило свидетельством верности образа. Он находился на гробнице. В 1667 году по велениям царя Алексея Михайловича приступили к строению каменного храма на месте деревянного и начали копать рвы вблизи погребения Нила. Тогда земля сама собой осыпалась и обрели в истлевшем гробе нетленные мощи. Их переложили в раку, и они хранились в церкви Покрова Божией Матери. Чудеса на острове не прекращались. Во время обретения мощей преподобный явился и рыбакам на озере, и монастырской братии. В 1671 году святые мощи его торжественно перенесли в новую каменную церковь Богоявления. До сего дня крестный ход совершается в день памяти преподобного на лодках вокруг всего острова. По древней традиции честные мощи, износя из храма, поднимают, запечатлевая ими в воздухе крест. Затем все молящиеся проходят под ними, как бы преклоняясь под благословение преподобного. До 40 000 богомольцев бывало в этот день на острове. Почитание преподобного Нила постепенно распространилось за пределами Селигерского края по всей России. В 1845 году пустынь его имени была основана даже в Саянских горах, в долине реки Ихе-Угун.

в исполнении Парижского студенческого хора святого Иоанна Дамаскина под управлением Сергея Соре прозвучал первый антифон божественной литургии композитора Николая Кедрова, отца.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Новости Санкт-Петербургской метрополии. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Выпускники Академии художеств написали иконы для часовни Ксении Петербургской. Епископ Вениамин возглавил чин освящения памятных досок кавалерам ордена Андрея Первозванного. Об этих и других событиях более подробно. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе выразил соболезнования в связи с кончиной духовника Александра Невской лавры архимандрита Виталия Радомысльского, который отошел ко Господу 7 июня после непродолжительной тяжелой болезни. Будущий священник в миру Виктор Радомысльский родился в 1953 году в Ленинграде. Первые 5 лет провел в детском доме. В 1974 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии по специальности актер драматического театра и кино. Во время обучения встречался с митрополитом Никодимом Ротовым, старцами Таврионом Батосским и Иоанном Крестьянкиным, которые рекомендовали завершить обучение и получить светское образование. В 1978 году по благословению митрополита Никодима нес послушание иподиакона у епископа Дамаскина в Вологде и чтеца при Свято-Лазаревской церкви. С 1979 по 1980 год был личным секретарем члена Союза писателей Советского Союза Дмитрия Балашова. В 1981 году был рукоположен во пресвитера. В 1986 направлен в командировку в Австралию, где более 2 лет служил среди православных белорусов. 28 марта 1991 года был пострижен в честь преподобного Виталия Александрийского в Свято-Успенском Жировическом монастыре митрополитом Филаретом. С 1990 по 1995 год по благословению владыки был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь 12-го созыва. В 1998 году возведен в сан игумена. В 2001 награжден правом ношения креста с украшениями. С 2011 года по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира нес послушание духовника братии Александра Невской лавры. 6 апреля 2012 года был возведен в сан архимандрита. Отпевание новопреставленного состоится 10 июня в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры после поздней божественной литургии. 5 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме Ксении Петербургской на Лахтинской улице. Его высокопреосвященство сослужили епископ Кронштадтский Вениамин и епископ Истринский Серафим, а также секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, настоятель протоиерей Павел Кудряшов, благочинный Петроградского округа иерей Сергий Латушко, клир храма и другие священнослужители. Среди молящихся был депутат Государственной Думы Вячеслав Макаров. В центре храма перед праздничной иконой было пропето величание святой. За усердное служение Святой Церкви были награждены настоятель протоиерей Павел Кудряшов правом служения Божественной Литургии с открытыми царскими вратами до Отче наш и иерей Вадим Петров правом ношения наперстного креста золотого цвета. Храму подарена икона великомученика Георгия Победоносца. За усердные труды во славу Святой Церкви депутат Вячеслав Макаров был награжден знаком святого благоверного князя Александра Невского. Благотворители храма Марина Макарова и Валентина Макарова награждены медалями апостола Петра. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву, высокие награды и подарил ему икону «Спас нерукотворный». 6 июня в праздник прославления блаженной Ксении Петербургской и в день отдания праздника Пятидесятницы митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в храме Смоленской иконы Божией Матери. Его высокопреосвященство сослужили епископы Кронштадтский Вениамин, Урюпинский и Новоаннинский Елисей, Тихвинский и Ладинопольский Мстислав, Гатчинский и Лужский Митрофан, Петерговский Силуан, а также секретарь епархиального управления протоиерей
Сергей Куксевич, благочинный Василий Островского округа, настоятель протоиерей Евгений Шагенов с клиром и другие священнослужители. Пели хор храма под управлением Полины Фоменко и смешанный хор Санкт-Петербургской духовной академии под руководством Раисы Гундяевой. Среди молящихся были начальник городского отдела по взаимодействию с религиозными организациями Владимир Иванов, проректор по культуре Санкт-Петербургской духовной академии Елена Гундяева, главный врач детской больницы номер 2 Автандил Микава, ктитор Петропавловского императорского собора Иван Харьков. Чтец Исаакиевского собора Иван Степанов был рукоположен водиаконом. Клирик храма святителя Иоасафа Белгородского, диакон Феодосий Кудряшов, был хиротонисан во пресс.

0: преданы образы митрополитов петроградских, священномучеников Вениамина и Серафима. Выпускники Академии художеств Иван Москвин и Игорь Васильянов написали иконы в той же академической манере, что и цикл из «Жития блаженной», созданный ими в феврале нынешнего года специально для часовни. Архипастыри изображены предстоящими у гробницы. У митрополита Серафима на Смоленском кладбище похоронены родители. Владыка навещал их, молился в Смоленском храме и часовне. 6 июня наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин совершил в Андреевском соборе чин освящения памятных досок с именами кавалеров ордена святого апостола Андрея Первозванного. Доски были установлены внутри собора. Также состоялась церемония возложения цветов к бюсту первого кавалера ордена графа Федора Алексеевича Головина. На торжественной церемонии присутствовали настоятель Андреевского собора иерей Артемий Наумов, председатель попечительского совета Центра национальной славы России и фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, а также представители духовенства, общественные деятели и прихожане. Епископ Вениамин обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором отметил значение ордена Андрея Первозванного как высшей награды российского государства, учрежденной Петром I, и подчеркнул важность сохранения памяти о выдающихся людях, удостоенных этого ордена. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.
2: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20:10 страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина. Книга протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты Пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание — это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22:30 в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия». Читает автор.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Сегодня мы познакомимся с Вытегрой, небольшим городом Вологодской области.
2: Мы с вами входим в город Вытегру. Район у нас очень большой. Если его сравнивать по площади с другими государствами,

0: Это примерно 2/3 Израиля. А живет на нашей огромной территории всего 20 с небольшим тысяч человек. 10 тысяч в городе, остальные в сельских населенных пунктах. Большую часть территории района занимают леса, озера, болота, и только 7% это земли населенных пунктов. До областной столицы города Вологда у нас 330 километров, до Петербурга 430. Сообщения с ними автомобильные. Изначально это были земли новгородские, потом из состава Новгородской губернии выделили Олонецкую. В 22 году нас передали Ленинградской области, и только с 37 года мы вологодские. Чем занимаются люди? Основная отрасль у нас лесная, лесозаготовки, лесопереработка. Крупная организация обслуживает участок Волга-Балта, который проходит по нашей территории, самый сложный в гидротехническом отношении. Многие Вытегры работают на его обслуживании. Раньше Вытегру называли городом речников и лесников. А теперь Вытегра еще и город спасателей. В 2009 году на берегу Онежского озера построили учебно-научный центр МЧС, крупнейший на северо-западе. И многие Вытегры у нас получили новое место работы, переквалифицировались. Здесь, наверное, будет базироваться все в оборудовании, необходимое для ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе Арктики. На территории района есть рудник по добыче известняка для Череповецко-металлургического комбината. Крупные предприятия на этом завершились. И возможностей особенных для развития промышленности нет. Нет железной дороги. Ну и газопровод мы тоже пока еще только ожидаем. Надеемся, что через годик мы перейдем на газоснабжение. Мы с вами находимся на площади Победы. Памятник в честь Вытегров-участников Великой Отечественной войны был установлен в 1974 году. Фронт у нас проходил в 60 километрах от города. Здесь было остановлено наступление финских войск. С Финляндией и Советского Союза были сложные отношения. Конечно, финны хотели вернуть территорию, утраченную в 1940 году, но были планы создания нового государства Великой Финляндии, которая должна была объединить все финно-угорские народы. То есть граница должна была пройти между Ладожским и Онежским озером, по Беломоро-Балтийскому каналу, по берегу Белого моря. Вот Кольский полуостров Гитлер себе оставлял, а нашу территорию отдавал Финляндии. Финны должны были на Карельском перешейке соединиться с немецкими войсками, полностью окружить город. Здесь их остановили. А тогда усилия были сосредоточены на Онежско-Ладожском перешейке. Вытегра довольно важный в стратегическом отношении пункт, потому что это ключевой город на водном пути, который сейчас называется Волга-Балт, раньше он назывался Мариинская водная система. Это прямой выход на Череповец, дальше Шексна, Волга. Бои у нас начались уже в октябре 1941 года. В это время численность финских войск на Онежско-Ладожском перешейке превышала численность советских более чем в 3 раза. На нашей территории, рядом с селом Ошта, на момент наступления регулярных частей Красной Армии вообще не было. А в Оште был создан истребительный батальон, 150 человек-добровольцы. И к Оште отошли разбитые части 44-го строительного батальона. Когда узнали, что финны в 3 километрах, вот этими силами их и встретили. Через сутки подошли бойцы 272-й стрелковой дивизии. Но для этого им пришлось совершить 100-километровый пеший марш по осеннему бездорожью и прямо с марша вступать в бой. Ситуация осложнялась еще и тем, что через Вытегру шла эвакуация из Ленинграда по Мариинской системе, из Карелии через Онежское озеро. А дальше вот эти оба потока вливались, они должны были направляться в тыловые районы страны. И финны в 60 километрах, а у нас находилось еще на территории района до 30 тысяч эвакуированных. Плюс все грузы, оборудование с заводов, которые везли тоже в эвакуацию. Самые серьезные бои у нас велись осенью 41 года, весной 42. Потом линия фронта стабилизировалась, не перемещалась, но бои шли до 1944 года. Только 22 июня 44 года Ошта была освобождена. Но остались огромные минные поля. 3 года стоял фронт. Естественно, все вокруг было заминировано. Минировали финские войска, они минировали советские войска. Иногда так было, что заминировали сначала финны, потом советские сверху заминировали. Зимой, допустим, заминировали поле, весной оказалось, что это болото и мины в воде. Задача по разминированию была возложена на местное население. В тылу оставались старики, женщины, подростки. 90% участников разминирования у нас были девушки 16-19 лет. Это не военное подразделение, им обмундирование даже не полагалось. Вот в чем их призвали домашним, там они и работали. И к осени 44 года была самая большая проблема, что все минеры босые, у них обувь развалилась, а нужно ходить в лес, вот они в обмотках ходили по лесам, по болотам. Продовольствие тоже в первую очередь направлялось в действующую армию, потому что девчонки впроголодь утром накормили, а дальше на весь день в лес. Ужин только вечером выдавали, хлебный паёк, кусок хлеба. Кто-то сразу съедал. Мы не знали, они вообще, если они оставят, удастся съесть или не удастся этот кусок съесть, или не подорвутся. Кто-то вот по кусочку отщипывал. А работали три сезона они, 44-й, 45-й, 46-й год, с мая по ноябрь, пока не было снега. За три сезона сняли, обезвредили больше 120 тысяч взрывоопасных предметов. Мины, гранаты не разорвавшиеся, снаряды, все нужно было собирать. Участниками войны их признали только после 94 года. До этого на все запросы отвечали: вы являетесь тружениками тыла. Ну, подразделения не военные, боевые действия закончились. Им пришлось доказывать свое участие на основании свидетельских показаний. До сих пор что-нибудь взрывоопасное на местах боев у нас находят. Настало время, когда земля металл начинает выталкивать, и в самых неожиданных местах что-нибудь да, появляется. То бабушка у нас в огороде мину откопала. Несколько десятков лет здесь жила и копала этот огород, но вдруг из земли мина показалась. То на воинском мемориале, там, где каждый год переходят перезахоронения, братские могилы, там снаряд показался из земли. А поисковики работают, просто обследуют сплошь территорию, ищут всех, кто не захоронен. Потому что точных данных о потерях Красной Армии под Оштой за три года боев нет. Если 41-42 год группа уходила на задание, не возвращалась, ее никто не искал. Только сейчас начинают искать. Каждый год вот обычно 10-15 человек находят. В этом году нашли пока одного, но второй раз ходили, сказали, очень перспективное место нашли. Вот в следующий раз у них появился вездеход. Основа отряда – это парни, которые выросли в селе Ошта. Село было разрушено полностью, но после войны его отстроили. Они уже разъехались по другим городам, но каждый год, вот в мае, пока травы нет, они собирались, брали отпуска за свой счет, и просто из чувства долга они этим занимались. Раньше бывало, что не дают разрешения на перезахоронение, они не нашли останки солдат, а разрешения перезахоронить не дают. И они вот несколько лет, эти останки у кого-то в сарае хранятся. Сейчас, конечно, ситуация другая совершенно. Внимание другое и силы другие. И все-таки война у нас на нашей территории закончится, говорят, когда захоронен последний солдат. Ну а здесь у нас памятное место. Здесь установили свой знак афганцы боевое братство, чернобыльцы свой знак установили. Фильм «Рябиновый вальс». «Рябиновый вальс». Подлинные воспоминания вот именно наших девушек использованы. Сюда приезжали сценаристы, и у нас здесь премьера этого фильма была. Ну а мы пойдем дальше. Часть города застроена в конце 60-х, начале 70-х годов. Пятиэтажки строили для тех, кто на Волгобалте работал и кто его строил. Долгое время у нас эта часть города городом не считалась. Считалось, что это поселок Речников. А границу старой Вытегры провести довольно четко можно. Вот эти вот маленькие старые домики. Здесь когда-то Вытегра у нас заканчивалась. И окраины городские до середины 20 века так состояли из маленьких одноэтажных деревянных домиков. Люди селились как в деревне, чтобы был свой огород. В 90-е годы у нас еще многие в эти горы держали домашний скот. Вот утром, летом в разные стороны от города расходились стада коров и овец на пастбище. Сейчас, конечно, домашний скот даже в деревнях держат очень-очень немногие. Но тем более, что вся молочная продукция продается в магазинах. Город немножко расширился у нас в конце 30-х годов. Многие дома перевозили с хуторов. Те, кто не вступил в колхозы, они отселялись на хутора. А потом из хуторов начали вытеснять. Нужно было либо в колхоз вступать, либо можно было переехать в город. Если сельсовет давал разрешение вывести дом со своей территории, а в городе давали разрешение на строительство. Но вот, как правило, этому не препятствовали. Наверное, был взят курс на индустриализацию, и в городе нужны были рабочие руки. Вот на этой улице, на соседних, несколько домов были таких перевезенных с хуторов, но сейчас их уже, к сожалению, не осталось. Но как они выглядели, можно предположить. Таких больших шикарных домов, как, допустим, на острове Кижи, у нас не строили, все-таки люди жили не так обеспеченно. Ну а после коллективизации большой дом уже и опасно было иметь. Строили так, чтобы была просто крыша над головой. Но Вытегра наша в последнее время очень преобразилась. Прогуляемся по нашей новой набережной. Оригинальный проект. Разработал его архитектор наш Борис Васильевич Маевский. Вот в Вытегре не стало главного архитектора. Уволился, уехал. Не сказать, чтобы должность престижная. Объявили конкурс, как положено, муниципальная должность. Желающих не было. Вдруг главе района на собеседование приехал очень солидный мужчина. Предъявил все документы. Сказал, вот документ об образовании, вот документ о моих званиях. У меня есть звание почетный архитектор России. Я хочу занять эту должность районного архитектора. Глава района сидел, думал, а в чем подвох? Никогда человек здесь не жил. Родился он в Челябинске, работал в Москве, работал в Вологде. Почему Вытегра? Оказалось, что Бориса Васильевича, когда он побывал в нашем городе и узнал историю Мариинской системы, заинтересовала именно возможность сохранения и развития исторического наследия Мариинской системы. А Мариинская система, предшественница Волгобалта, проходила по рекам и озерам. В ее состав входили реки Нева, Ладожское озеро, Свирь, Онежское озеро, река Вытегра, река Ковжа, озеро Белое, река Шексна, ну и далее Волга. Между реками Вытегра и Ковжа когда-то был сухопутный Волок. Реки разделяли 9 километров, а Вытегра вот, вроде бы равнинная река, небольшая, но в верхнем течении она больше похожа на горную. То есть для судоходства она была раньше непригодна, и грузы с Волги в сторону Петербурга везли от Бадожской пристани на Ковже до широкого глубокого места на реке Вытегре, которая начиналась в черте современного города. Здесь была перевалочная база когда-то. В 810 году построили канал между реками Вытегры и Ковжи, и реку Вытегру перевели в судоходное состояние, построили целую систему шлюзов. Это были простые деревянные сооружения. Никакого изящества не было, главное было, чтобы надежно, прочно. Но вместе они выглядели интересно и сохранились на множестве фотографий. Вот Борис Васильевич и его команда, они рассмотрели внимательно все фотографии. Взяли отдельные элементы сооружений Мариинской системы и на их основе разработали новые малые архитектурные формы. Когда мы увидели проект, мы проект не оценили. А нам сказали, вы, товарищи краеведы, плохо знаете свою историю. И действительно, подъемные мосты, которые были на Мариинской системе, изначально имели вот такой вид. И вот эти вот все элементы, конструктивные элементы подъемных мостов. К сожалению, Борис Васильевич не увидел свой проект завершенным. У него инфаркт случился, он умер. И вот мост, Ейский городок уже без него сдавали. Борис Васильевич – это товар штучный, таких людей немного. Удача неимоверная, что в Вытегре он появился тогда. А река Вытегра, она раньше была 60 километров, сейчас реки как таковой нет. Она спрямлена, перекопана, углублена, она вошла в состав Волга-Палта. И только вот этот участок, еще за городом есть староречие, естественного русла сохранились. Мариинская система существовала 153 года, построена в 810 году, выведена из эксплуатации была в 1963 году. Сначала она в правом рукаве реки была построена, потом в конце 19 века канал пошел у нас здесь. Когда-то на месте города было крошечное поселение, называлось Новоангинская пристань. Вянгинская пристань стала городом, получила название Вытегра по реке, на которой он и город расположен. Что значит слово Вытегра? Со стопроцентной уверенностью я могу сказать только одно. Слово имеет финно-угорское происхождение. А в остальном мнении исследователи расходятся. Самый распространенный вариант толкования – озерная река. Название красивое. Последнее предположение исследователей, то, что слово «Вытегра» относится только к нижнему течению реки, там, где она уже спокойный характер приобретает, и означает место, удобное для рыбной ловли. Пока нас не отгородили шлюзом от Онежского озера, у нас можно было поймать здесь в Вытегре любую рыбу, которая в Онежском озере водится. Снизилось поголовье красной рыбы, когда начали сплав по рекам, впадающим в Онежское озеро. Молевой сплав – это когда деревья просто плывут, они не связаны в плоты, они не окоренные. Много очень древесины тонет, начинают разлагаться, выделяются яды. Нервно-политического свойства для рыб эти яды являются. Плюс механически чисто засоряются нерестилища. Этот сплав прекратили только в конце 80-х годов. И предполагалось, что к началу 2000-х русла рек должны быть очищены. Но, естественно, начались другие времена, и никто этим не занимался. Поэтому сейчас вот вроде бы потихонечку начинают восстанавливаться, но очень-очень медленно. Но у нас появились два хозяйства, которые занимаются еще и рыборазведением в искусственных условиях. Там, где мы с вами прошли, когда-то гуляли не отдыхающие, не дамы с кавалерами. Этой дорогой шли тяжелой походкой люди, которые тянули сюда. У нас они назывались путинные люди. На Волге бурлаки, а у нас назывались люди путинные. Впереди идет самый опытный шишка. По сторонам от него подшишельные помощники. Замыкает шествие костный. Не обязательно самый сильный, но тоже опытный. Он должен следить, чтобы бичева не засаривалась. Ну а в середине все остальные, кто поленивее, кто послабее. На эту работу далеко не всегда нанимались мужчины, нанимались и старики, и подростки, и даже женщины. отправляла чаще всего семья крестьянская на заработки того, без кого в сезон можно обойтись. Идти нужно было весь день с двумя остановками, часто не останавливались, даже какая-то неприятная случилась, допустим, ногу кто-то подвернул или что-то там нужно перемотать на лаптях. Отставали, а потом догоняли, потому что самое это тяжелое – это баржу с места стронуть. Вот это знаменитая бурлацкая песня: «Эх, дубинушка, ухнем, подернем, подернем, да ухнем, эх, родимая сама пойдет». Вот все вот прессы, вот общие усилия сделали, барша двинулась, и дальше она сама пойдет. Но идти надо было в ногу всем, в ритме, с одной ноги, чтобы барша двигалась плавно. Ночевали на берегу, никаких мест для отдыха не было. Когда май или октябрь, круглые сутки находиться под открытым небом, конечно, работа очень тяжелая. За сезон, за путину можно самый усердный и ведущий трезвый образ путины зарабатывал примерно 30 рублей. Это немного. Коноводы на других участках зарабатывали примерно раза в два побольше. А вообще участок, который тянули люди, примерно 40 километров. Почему здесь только люди использовали в течение 19 века? Берега практически ответственные были. Дорогу для лошадей там не проложили. Ну, а где не пройдет лошадь, там пройдет человек. В конце 19 века канал перестроили. Людскую тягу на нашем участке заменили конной. Буксирные суда здесь ходили только по особому разрешению. Сооружение искусственное, канал. Берега размываются, а канал больше милет. Так, либо на лошадях. Работка адская. Но когда тягу путинными здесь ликвидировали, были волнения, путинные требовали вернуть себе заработок. Это реконструкция самого первого сооружения на Мариинской системе. Называется это сооружение полушлюз. Полушлюзы изначально не планировали строить, но в процессе строительства выяснилось, что на некоторых участках тоже нужны какие-то дополнительные приспособления. И вот построили три полушлюза на Мариинской системе. Это просто плотина с воротами. Как правило, перед порожистым участком она строилась. Если корабль идет вниз по течению, он подходит к полушлюзу, ворота закрываются, и перед воротами начинает набираться вода. Вода набралась, ворота открыли, и вместе с потоком воды судно через порожистый участок перескочило. А если вверх по течению, то его нужно уже затягивать канатами вместе с потоком воды. Полушлюзы почти сразу стали перестраиваться. Вот этот полушлюз был перестроен в шлюз уже спустя 10 лет после начала эксплуатации Мариинской системы. Получил имя Святого Сергия. Запирание ворот на шлюзах входило в обязанности путинны. В конце 19 века систему поменяли, более она стала совершенной. Появился такой ворот, кто его открывает, закрывает. Женщины, но это тоже очень тяжело. Есть воспоминания, девушка 16 лет, в 41 году пришла на систему работать, ее поставили в судопропускной. Говорит, ну навалилась я всем весом на этот ворот, а он не с места, ну 16 лет какой там вес. Старичок ей один посоветовал: корабль идет к шлюзу, впереди него волна. Подожди, пока эта волна ударится в ворота и пойдет обратно. Вот в этот момент как толкай ворот, будет легче. Один из первых каменных домов в Вытегры, дом купца Козьмы Голошевского в строгом классическом стиле. Ну и в этом стиле были построены первое каменное сооружение нашего города. Екатерина II, основавшая наш город в 1773 году, заботилась о том, чтобы все города, которые она основала, в России 263 города, имели пристойный европейский вид. Она самолично утверждала планы строительства города. Более того, на центральной улице можно было строить только каменные дома по разработанным заранее фасадам. Была создана комиссия по каменному строительству Москвы и Петербурга. Она же занималась и провинцией. И если ты желаешь строиться на центральной улице, то нужно было выбрать фасад типовой и по нему строить. Сейчас у нас сохранилось всего несколько таких купеческих особняков старинных. С одной стороны, Вытегре повезло, что строили Волгобалт. С другой стороны, не повезло, потому что масштабное строительство повлекло за собой и жилищное строительство. И в центре города вместо уютных купеческих особнячков построены типовые пятиэтажки. Зато люди получили жилье. До Ротонда это был первый этап строительства набережной. В 19-м начали году разработали проект, нужна была какая-то архитектурная доминанта, ею стала Ротонда. Нельзя сказать, что она совсем не имеет отношения к Мариинской системе. Все шлюзы на нашем участке, за исключением двух, носили имена святых. При каждом шлюзе была часовня, в которой хранилась имена иконка. Ротонда тоже немножко напоминает об этих часовнях. Еще один новый объект Вытегры – фонтан. У нас включают его во второй половине дня, работает до 11 часов. Появилось романтическое место для свиданий. Ну и жаркие дни, конечно, дети из фонтана не вылезают.
1: 100 лет назад, в 1889 году, городская дума приняла решение, в этой части города нужно устроить фонтан. Мечты сбываются. Пускай хотя бы через 100 лет фонтан в Тигре появился.
0: Часовня Исаакия Долматского построена в 1881 году. Изначально она находилась за городом. Место называлось Беседная горка. По преданию, на Беседной горке вытегорские мужики встречались с государем Петром I Алексеевичем. Именно ему принадлежит идея строительства канала между реками Вытегра и Кожей. Но он же привык все у нас проверять самостоятельно, поэтому сам весь Волок прошел, с вытегорскими мужиками побеседовал. Конечно, Вытегор это место и события запомнили, тем более, что неприятность с государем случилась. Камзол пропал у него с лазоревыми цветами. Конечно, государь разгневался, приказал найти пропажу. Нашли пропажу, нашли виновников, двоих крестьян вытегорских привели предсветлые грозные очи. А они сказали: «Государь, да ты нечто про нас худое-то подумал, мы не из корысти. Мы из этого камзола шапок нашьем и будем детям, внукам передавать в память о том, что тебя, государь, достоишь чести видеть». По легенде, Петр I казнить их не приказал, но наказание придумал очень хитрое. Опозорил навеки вечные, дал воровские фамилии. «Ты, — говорит, — похитил, быть тебе твоему потомству охитенными, а ты обрядил, то есть спрятал, и быть тебе твоему потомству навеки вечные обрядиными». Эти фамилии Охитина и Обрядина действительно фигурировали в Вытегре до середины 20 века. Семьи были богатые, большие. Первый вариант истории. Вариант второй. Неужели в эти горы посмели бы поднять руку на имущество своего государя? Не было воровства и быть не могло. Просто был у нас юродивый Гришка, который в ноги государю бросился и попросил у него этот камзол на шапке. Ну, а государя камзола много, что ж ему жалко, что ли? А соседи-то позавидовали, что в эти горы в шапках из царского камзола ходят. И сочинили про нас такую напраслину. Чему верить, выбирайте сами. Но место события запомнили, и в 881 году на общенародные средства построили часовню в честь Исаакия Долматского, в день памяти которого Петр I родился. Когда строили Волгобалт, Беседная горка попала под затопление. Часовню в 1963 году переместили сюда. Сейчас она тоже ожидает своей реставрации. Вот перед нами памятник уроженцу нашей земли, русскому поэту начала 20 века Николаю Алексеевичу Клюеву. Имя Клюева не очень широко известно, знают его в основном в связи с именем Сергея Есенина, как друга и учителя. А собственное клюевское творчество очень часто недооценивают по разным причинам, из-за сложности восприятия. В его стихах очень много диалектных выражений. Многие его образы берут начало в древнерусской литературе, в религиозной, старообрядческой литературе. То есть широкому кругу читателей они непонятны. Много мифов, стереотипов сложилось о нем еще при жизни, после смерти. Слухи вокруг его имени как черный ком разрослись. Ну и современный кинематограф сыграл тоже негативную роль. Если кто-то видел фильм «Сергей Есенин», Клюев показан там как какой-то отвратительный совершенно персонаж, который ничего общего с человеком, который вырос, родился на нашей земле, не имеет. Все называют Клюева крестьянским поэтом. И действительно, свою миссию он видел в том, чтобы рассказать городской просвещенной публике, что такое русский народ, какова его культура. Народ он ни в коем случае не идеализировал. Он вырос в деревне, он видел пьянство, знал все социально-экономические проблемы. А вот традиционно культуру, которая во времена Клюева на русском севере сохранилась еще очень хорошо, он считал идеалом. Он считал, что именно в ней выражена подлинная душа России. Видел, что эта культура уходит, сменяется городской. Очень переживал по этому поводу. Думает ли, подозревает ли оланчане о той, носящей себе элементы вечности культуры, среди которой живут? Говорил он, обращаясь к учителям Олонецкой губернии. Знает ли, что весь наш своеобразный орнамент, все эти голуби на крыльцах домов, петухи на ставнях окон, есть символы простые, но изначально глубокие, понимание олонецким мужиком мироздания, искусство, подлинное искусство во всем, в своеобразном узоре наших исп, в архитектуре древних часовен, чей луковичный стиль говорит о горении человеческих душ, поднимающихся в вечном искании правды к небу. И вот это свое понимание культуры он стремился донести до своих читателей. Николай Клюев создал свой мир особенный, в котором все взаимосвязано, все апоэтизировано, все в гармонии. Крестьянин, все, что его окружает, все его дела и заботы, даже самые простые бытовые вещи, там стол, пол, лавка, скамья, это не мертвые предметы у Клюева, это низшие, одушевленные сущности, которые вместе с крестьянином живут и верно ему служат. Поэтому у него задремала тайная половица, печь, как старица, вздохнула.
1: вздохнула. Заплаканный горшок стаганом шепчутся, что умерла хозяйка. Мышку-вдову за мочалку замуж сверчок выдает. Святые, которые обязательно присутствуют в крестьянской жизни, они добрые друзья крестьянина, они каждодневно присутствуют в его жизни и освещают его труды. На задворке вышел Влас с вербой в венчике с усальным. Святой Влас и покровитель крестьянской скотины, он каждодневно присутствует в его делах. Богородица на тень просияв сошла с иконы. То есть не когда-то все они давно были, они такая вот связь, неразрывная связь времен, конечно, в плевском творчестве просматривается. Он понимал, что вот этот светлый, благостный мир – это нереальное государство. Нерукотворную Россию япис написец Николай свидетельствует, братья, вам. Он считал, что Россия должна быть такой, и образ такой рисовал в своих стихах. Но Клёв гораздо больше, чем просто крестьянский поэт. Особого внимания заслуживает его отношение к природе. Начало 20 века человек возомнил себя царем природы. Клюев же говорил о ней как о высшей ценности наравне с православием. Не просто поклонялся и обожествлял природу. Он многое из того, чему мы являемся свидетелями, предсказал в начале 30-х годов. К нам вести черные пришли, что зыбь орала в мертвой тине, что редкие аисты на Украине, моздокские незвонки ковыли, что в светлой саровской пустыне скрипят подземные рули. Нам тучи вести занесли, что Волга синяя мелеет, и жгут по Керженцу злодеи зеленохвойные кремли, что нивы суздальские тлея родят лишайник да камли. Катастрофа Аральского моря, Саровский ядерный центр, обмеление Волги – все назвал открытым текстом. Описал он картину, которая возникла бы, если осуществили безумную идею переброски северных рек на юг. Ржет ветер, что Иртыш, Великий Енисей стучатся в океан, как нищие у дверей. Многие политические события, к нам вести черный скакун из Карабаха. Вновь среди трупов на Косовом поле узнают царя Лазаря сербы. Предсказал, конечно, и собственную трагическую судьбу. Сначала он революцию принял с восторгом, думал, что наконец-то сбылась народная мечта. Но очень быстро понял, что с коммунистами ему не по пути из-за политики в отношении религии, политики в отношении крестьянства. У него очень много стихов, посвященных революции, есть искренних совершенно, есть цикл, посвященный Ленину. Но стихи второй половины 20-х годов – это явная антисоветская направленность. То Беломорский смерть канал, его Акимушка копал, Светлуги проф, да тетка Фекла. Великороссия промокла под красным ливнем до костей, и слезы скрыла от людей, от глаз чужих глухие топи. В немеренном горючем скопе, от тачки, заступа и горстки, они расплавом беломорским в шузах и дамбах высят воды. Их рассекают пароходы от повенца до рыбьей соли. То памятник великой боли. Конечно, итог у таких стихов мог быть только один. Его арестовали, приговорили к 5-летней ссылке в поселок Колпашево Нарымского края. Потом перевели в Томск. В Томске дважды арестовали. После второго ареста в 1937 году расстреляли. 30 лет шла речь о том, чтобы на земле поэта появился ему памятник. Модель была еще с 1994 года. Модель была создана с санкт-петербургским скульптором Сергеем Юрьевичем Алиповым. Он вот таким Клюева представил в образе странника с птицей сирен на плече. Сирена Клюев считал же символом русской поэзии. Запоет на ветке сирена «Баюшки, баю». Вот он теперь на плече поет свои вещи, колдовские песни. А здесь мы видим лицо уже глубоко пожилого человека. Скульптор взял последнюю известную фотографию Клюева уже после ссылки, после второго ареста. А на самом деле ему в это время было всего 53 года. Выглядит глубоким стариком. Мы не верили, что памятник возможен, но человек, который не просто верил, а был уверен, как это денег найти. Такой человек у нас был, бывший директор нашего краеведческого музея Тамара Павловна Макарова. Вот ей каким-то чудом удалось убедить районное руководство пойти на эти расходы. Нам его отлили в долг. В 16 году памятник установили, в 19 году Вытегра за него только расплатилась. Ну а скульптор от авторского гонорара отказался.

0: Дорогие слушатели, мы начинаем ряд передач из сборника статей по литургическому богословию отца архимандрита Киприана. Профессор архимандрит Киприан, в миру Константин Эдуардович Керн, родился 11 мая 1899 года в городе Туле. Вскоре после этого его отец был назначен профессором и директором Императорского лесного института в Санкт-Петербурге, куда переехала вся семья, и где молодой Константин получил среднее образование в Императорском Александровском лицее. А после закрытия лицея временным правительством он поступил на юридический факультет Московского университета, но окончил свои юридические занятия уже за границей в 1921 году в Белграде. В том же Белградском университете Константин заканчивает в 1925 году богословский факультет и определяется преподавателем в семинарию в городе Битоли, где ему поручено преподавание литургики, апологетики и греческого языка совместно с должностью помощника-инспектора. 20 апреля 1927 года Константин Эдуардович был пострижен в монашество с именем Киприана и вскоре был рукоположен в сан диакона, а затем пресвитера. В 1928 году по возведении в сан архимандрита он назначается начальником русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1931 году он возвращается в Сербию к своей деятельности в Витальской семинарии. В 1936 году архимандрит Киприан избран преподавателем в Русском православном богословском институте в Париже на кафедру пасторского богословия и греческого языка. С 1937 года ему поручено преподавание также и литургики. В 1942 году он избран на кафедру патрологии, которую занимает до конца своей жизни. С 1944 по 1947 год он исполняет обязанности инспектора института. В 1945 году ему присуждена степень доктора церковных наук после защиты диссертации на тему «Антропология святого Григория Паламы», которая была впоследствии издана. Автор многочисленных статей в разных богословских журналах, архимандрит Киприан также является автором крупных богословских трудов. По его инициативе и под его руководством учреждены были с 1953 года литургические съезды при Богословском институте в Париже, которые ежегодно проводятся и до сих пор. С 1940 года до самой своей кончины архимандрит Киприан был настоятелем храма святых равноапостольных царей Константина и Елены в парижском пригороде Кламаре. Скончался архимандрит Киприан после кратковременной болезни 11 февраля 1960 года и погребен, согласно его желанию, на Кламарском кладбище.
1: Итак, упомянутый нами сборник статей по литургическому богословию носит название «Крины молитвенные». И вот возникает первый вопрос. Что такое литургическое богословие? Это то боговедение, которое мы черпаем, слушая церковные чтения и песнопения во время служб церковных, всенощных, заутрень, повечерий, литургий, под умилительное пение древнего знаменного и греческого распевов, а не концертных рулад и солирований. Второй вопрос. Что такое крины? Крин – это на церковно-славянском языке название красивого цветка лилии, а на нашем современном языке это уже стало обозначать не лилию, а красоту, жемчужину. И собирая в церкви эти молитвенные крины, жемчужины, и переживая их благоговейно, предки наши строили по ним свой быт и уклад. Первая наша беседа посвящена Матери Божией и озаглавлена первыми словами замечательной молитвы «О, тебе радуется благодатная всякая тварь!» Всякий раз, когда священник совершает божественное священнодействие и после таинственных слов призывания Святого Духа, святые дары силою благодати божественной прилагаются, то есть претворяются в истинное тело и истинную кровь Спасителя, вспоминаются тогда все лики святых, приносится всемирная жертва Христова о всех и за вся, о торжествующей на небесах церкви, и после слов молитвы священника «О Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, Славной Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии», хор воспевает ей хвалебную песнь. Во дни раннего весеннего пробуждения земли, воскресные дни Великой и Святой Четыридесятницы, на литургии святого Василия Великого Церковь Христова устами святого Иоанна Дамаскина возносит к Божьей Матери и Царице Небесной эту дивную песнь.

0: Вот перевод на русский язык этой замечательной молитвы. «О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангелов собор и человеческий род. Ты — освященный храм и рай духовный, девственная похвала. Из тебя Бог воплотился и стал младенцем, будучи прежде всех веков нашим Богом. Он учредил твою утробу престолом и соделал твое чрево, пространнее небес. О тебе радуется благодатная всякая тварь. Слава тебе!» И часто в своих молитвенных воспоминаниях Церковь Православная обращается к памяти Девы Богородицы. Многое множество песнопений, стихир, кондаков, тропарей часто к ней высылается. Сколько трогательных и непередаваемых по оттенкам грусти стихов поет Церковь в одни поста, вспоминая в этих крестобогородичных стихах о Пречистой Деве у креста, сына ее. А в Великую Субботу, когда земля надрывается от рыдания по уснувшим плотью Спасителя, мы, грешные и недостойные, воспеваем похвалы Божией Матери в ранний предрассветный час, творя память чудесного погребения вместе с Иосифом, Никодимом и святыми женами.
1: Память и переживание личности Девы Богородицы тесно и неразрывно сплелись и вплелись в самую жизнь православного человека. Восток православный сохранил в своем сознании верное вселенское учение о Матери Божией, выносил в сердце своем истинное и богоразумное переживание ее. На всем протяжении истории православный Восток сохранил в себе эту верную любовь. И сама Пресвятая и Пречистая Дева не покинула своих людей и постоянно с ними, и покров ее над ними. От Сионской горницы, где Дух Святой огненные языки разделял и в соединение всех призвал, и видимым огоньком сошел и на главу Матери Божией, от горницы этой и Гефсиманской веси, где погреблась она, через град ее Эфес, куда взял ее к себе любимый ученик сына ее, ко Святой горе, земному ее уделу, Константинову граду, где во Влахернах пояс ее, к Иверской земле и к Святой Православной Богоносной Руси, где столько храмов ее воздвигнуто, и столь часто она являлась в чудотворных своих иконах и святым угодникам Сергию, Серафиму и другим молитвенникам за землю русскую и за весь мир во грехе погрязшим. Она помнит о православных своих сиротах, и посему столь много молитв ей посвящено, и столь многое множество святых ее икон сохранилось, являя нам живую память о ней. А что не песнопение, то догмат, что не икона, то дивный в сказочных цветах рассказ о Всеблаженной.

0: каждой службе Богородичного праздника, во всей концепции ее памяти, отобразилось все понимание и переживание ее личности, переживание и Нового Завета, ее вспоминающего, и Ветхого, прозревающего и чающего ее во тьме грядущих веков. Все это вплелось и срослось со всем нашим богослужебным пониманием Богоматери. Эти ветхозаветные пророчества необходимы, связаны со всем последованием службы, составляют нужную часть ее. Не понимать их – значит не понимать всего ветхозаветного подготовительного, воспитательного, педагогического пути к христианству. Отрицать Ветхий Завет – значит не понимать нового. Так и новозаветная литургия имеет свои ветхозаветные подготовительные службы. Во вечернем полумраке и предрассвете утренней заложено семя будущего христианского древа. Душа сама требует этого библейского подхода к Богу. Вслушаемся в Библию, попробуем-ка пережить ее, переселиться в нее, пожить немного ее настроениями. Вспомним всю совершенно особую обстановку Ветхого Завета. В этом спокойном, немного фаталистическом отношении к жизни, в устремленном из-под густых бровей неподвижных взорах вдаль, взорах полных грусти и плача, в длинных патриархальных бородах, в каймах длинных одежд, в шатрах, раскинутых в пустыне, в них этот аромат библейского старозаветного древнего духа. В раскаленном пустынном воздухе будто слышен гортанный, отверженный, воющий крик прокаженного. В загадочных начертаниях восточных букв как бы слышатся звуки старческого голоса пророка, голоса, быть может, единственного праведника, ради которого еще милуется род земной. Он один в этом раскаленном воздухе звучит о правде и будущем спасении. Ветхий Завет, прекрасная фигура Израиля, Рахили, плачущая о детях своих, избранного Божьего народа. Ему давались знамения и сказывались пути, и он их сохранил в своих пророческих вещаниях. Во ветхозаветных чтениях устами богобоязненных мужей древности напоминается нам о предощущении явления Божией Матери. Так в первой Паримии на Благовещение вспоминается нами Иаков, уснувший по дороге в Харань и увидевший лиственницу, утвержденную на земли, и аж голова, досязаши до небеси. В русском переводе «лиственницу, утвержденную на земле, и аж голова достигала до небес». Ангелы Господни восхождали и нисхождали по ней, и был глаз Господен ко Иакову, убоявшемуся этого видения. Сама лиственница, как бы в далеком будущем преображавшая соединение двух миров, тварного и славы горней, человечества и божества, земли и неба, все это слабое предуказание немощному уму ветхозаветного Израиля о грядущем избавлении и спасении, об образе Пречистой Богородительницы, о которой еще в раю предуказалось изгоняемому Адаму.
1: Премудрый Соломон в 9 главе притчи своих, предвидя грядущее избавление от иго закона, предсказал о Пречистой Владычице. Премудрость, то есть ипостасное слово «отче», построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила в чаше своей вино и приготовила свою трапезу. Здесь пророческое указание и на самую Матерь Божию, которую песнь церковная называет «храмом Божией премудрости», то есть «кивотом слова», и на будущее таинственное избавление и спасение всего мира в божественном таинстве Евхаристии.

0: то, что Моисей на горе Хариве увидел в таинственном явлении ему неопалимой купины, прообраз будущего избавления в догмате преснодевства Богородицы, то пророк Иезекииль явственнее указал в своем пророчестве, которое мы теперь также воспринимаем как ветхозаветное чтение под Богородичный праздник. Он узрел врата Скинии, палатки, обращенные к востоку, и они были затворены. И сказал ему Господь: «Врата эти будут закрыты, и не отверзутся, и никто не пройдет через них, ибо Господь Бог Израилев пройдет через них, и они останутся закрытыми». В этом прообразном видении весь догмат преснодевства Богородительницы, девственная похвала, девство и рождение сочетавшее, то, что православный иконописец изобразил в трех звездах на челе и на персях Богородицы, до Рождества Дева, и в Рождестве Дева, и по Рождестве Дева, ибо где хочет Бог, там побеждается закон природы. И то, что не могло уразуметь утучневшее сердце ветхозаветного человечества, спасение, исшедшее от Девы, то провидели смутно и неясно пророки, провидели Духом Святым и запечатлели в своих символах, а в их словах зачатки будущего православного учения о Матери Божией.
1: Сквозь кадильный дым несется и тает вместе с ним в воздухе этот великопостный задостойник. О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род. В этих немногих словах сказано почти все наше богословствование о Божией Матери. Стоит лишь вслушаться в переливы слов, и познается смысл и таинство догмата Богоматери. В этих словах весь ее образ и сущность. Она названа благодатной, и о ней радуется всякая тварь. Тайна непостижимая и великая, как и все в догмате для немощного человеческого разума. Благодатная значит обрадованная, то есть сделавшаяся причастной радости, причастной благодати больше, чем все творения Божии. Трогательно, наивно трогательно в наших книгах «Прологи» и «Читьеменье» рассказывается о разговоре Господа Бога с Гавриилом Архангелом, прежде нежели сойти ему на землю и благовестить Деве радость велию. Говорит, между прочим, Бог Гавриилу: «Скажи, радуйся, благодатная, ибо я помилую озлобленную Еву». И далее повествуется: «Иди же обрадованная прииде, там вся исполнишься радости», то есть там, куда приходит обрадованная, там все исполняется радости. Мир во зле лежит, грех в нем царствует, и посему в нем нет радости, и только по благодати свыше данной может кто-нибудь причаститься радости и стать обрадованным. А Дева Богородительница снискала себе благодать у Бога и облагодатайствована, предочистившись от греха, и Духом Святым к всему предуготованное, причастилась она радости. И тогда послан был ангел-первостоятель сказать Богородице: «Радуйся». И, видя воплощение Господне в ней, он стоял и в изумлении бесплотным голосом взывал: «Радуйся, ибо тобой радость воссияет, радуйся, ибо тобой проклятие исчезнет». Послушайте мелодию славянского текста.
2: Ангел предстатель с небесе послан выстрасти Богородице: «Радуйся!» И со бесплотным глазом воплощая мать зря Господи, ужасашись,

И человечество восклицает с ангелами: «Радуйся, радости наша! Покрый нас от всякого зла чистым твоим амофором!» И о ней радуется всякая тварь, приветствует ее все сотворенное, все созданное руками Творца, ангелов собор и человеческий род. И бесплотные силы небесные, никогда не согрешившие и которые останутся безгрешными до последнего дня, все радуются о ней, о той, кто есть честнейшая херувимов и славнейшая серафимов. Дивно и предивно. Непричастные греху и плоти радуются о той, кто есть и выше их, но все же, кто не была чужда первородного греха и носила эту тленную плоть. И о ней радуется и человеческий род, собрание всей разумной твари, во плоти живущей и грешной, страждущей в безрадостном мире, и препрославленные в сиянии святости, в светлых одеждах праведности. Все они радуются о ней, обрадованные, и взывают ей о радости. В Божественном Совете Триединого Величия сотворен мир, и премудростью его сотворена тварь. Ради большего прославления любви Его, хотящей всем спастися и в разум истины прийти, ради полнейшего осуществления свободы человеческой, мир не погиб. Человек пал, но не оставлен Богом. На протяжении всей ветхозаветной истории человечества Бог часто снисходил к людям, говорил пророческими устами, являлся им в образах различных, чтобы не дать окончательно угаснуть вере и надежде на свое милосердие. И вот, по истечении времен, указанных в Божественном Совете, случилось величайшее космическое событие – воплощение Слова Божия в утробе девичьей. Осуществление всех пророчеств, бывших от начала мира – Моисея, Гедеона, Давида, Соломона, Исаии, Иезекииля, Даниила и всех других, и тем самым исполнение великой тайны благочестия, центральный момент в христианстве, слово стало плотью. Это соединение Творца и твари, начальный момент Нового Завета, главизна, то есть начало нашего спасения.

Преснодевой, но и Матерью, создавшего все, всю тварь, и ее саму в том числе. Тайна, непостижимая нами в немощи нашего рассудка. Бог рожден и рожден своим же созданием, и, рождаясь, истощается. Но Церковь немолчно поет и славит Богородицу, Матерь и Деву, соединившую тварь с Творцом. Но и истощание это тоже тайна. Сын Божий умаляет себя, принимая образ раба, истощает себя для вочеловечения от той примерной славы, которую он имел у Бога еще до создания этого мира. Он снисходит до человеческой плоти, но все же остается таким же, как и бесплотным прежде

0: Дорогие слушатели, в следующей нашей беседе мы продолжим по книге Архимандрита Киприяна изучение православного понимания и восприятия Богородицы, и, следуя по крынам молитвенным, углубимся в догматический смысл Благовещения и Успения.
1: Говорит голос православия. Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, набережная лейтенанта Шмидта, дом 39, голос православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

Старец Гавриил. Сердце полное любви. Страница книги Малхаза Дженории читает Давид Гергебиани.

Добрый день, мои дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, честные отцы, благословите. Меня зовут Давид Георгобияни. Я из Грузии, православный христианин, член Грузинской православной церкви. Сегодня намерен вам представить книгу о великом современном святом преподобном Гаврииле Мургебадзе, архимандрите, Христа ради уродзивом и новом исповеднике. Я имел счастье в жизни встречаться с этим великим угодником Божьим в течение многих лет и имею определенный опыт работы на телевидении, когда имели три рубрики. Один из этих рубрик посвящен был этой книге, которая называется «Сердце полной любви», которого мы издали в Москве несколько лет тому назад. И эту книгу на грузинском я читал через наше телевидение. И были плоды очень добрые. Народ просто вот каждую неделю ждал с нетерпением. Правда, это было видео на телевидении, но ну и что? Слово имеет свою силу и на радио тоже, да? Когда мы видели плоды после этого чтения, пришло в голову мысль, чтобы моим дорогим русским братьям и сестрам тоже прочитать это уже на русском языке. Вашими молитвами я постараюсь, чтобы вам было это радостно, понятно, благодатно. И во время чтения, с вашим позволением, некоторые замечания тоже прочту вам, потому что бывают очень драгоценные знания, и пропустить этого не хотелось. Давайте начнем во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. От Иоанна Евангелия, 13 глава, 34 и 35 стихи. Введение. Велейное благоухание погружен город Цхета, избранное место на земле, где хранится хитон Господен. Следует отличать ризу Господню, верхнее одеяние Христа, о котором метали жребий римские стражники, от хитона Господня, бесшовного нижнего одеяния, сотканного Пресвятой Богородицей для своего Сына. Об величайшей святыне по милости Божьей были обретены в Грузии. Хитон Господень и понине пребывает в основании Патриаршего собора во имя святых 12 апостолов, святицховели в Мцхете. Риза Господня оказалась вывезена иранским шахом Аббасом I и впоследствии была принесена в Москву его послом Урусан Беком 25 февраля 1625 года. Нежные лучи света с востока разливаются по древней столице Грузии. Небо лазурное яркое, речной туман придет лазурный небесный оттенок лучистых глаз. Святой город наполняется лучами. Запахи воска и благовоний, смешавшись с лучами света, вызывает ощущение длящегося богослужения. Молитва слышится, как шепот. Молебное пение достигает самых темных уголков души, и чувство раскаяния овладевает людьми, утомленными своими грехами. Солнце яркой короной нависает над куполом Крестового монастыря на вершине горы и осеняет купол золотым нимбом. Звон колоколов зовет на божественную литургию богомолцев, и они с упованием направляются к Цхетскому храму, собору Святицховели. Великая благодать сошла на грузин. Рожденный в далеком Иерусалиме Сын Божий, распятый на Голгофе, стал спасителем не только избранного народа, но и всего искупленного им рода человеческого, всех христиан. Сбилось пророчество святого пророка и псалмопевца Давида: «Зелят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Хитон Господень по жребию достался посланникам из города Мцхеты, раввину Элиозу и его брату Лонгину. По церковному преданию они были против несправедливого суда Синедриона и стали очевидцами распятия Господа на Голгофе. Мать Элиоза оставалась в Мцхете. В то время, когда исполнители казни распинали Господа, она таинственным образом услышала зловещий стук молота и вскричала от сильной душевной боли, обреченно сказала: «Прощай, царство Израилево, ибо предали смерти Спасителя и Избавителя людей твоих. Отныне народ твой будет повинен в крови Спасителя и Господа своего». От невыносимых душевных страданий она тут же скончалась. Элиос же приобрел хитон у римского воина, которому тот достался по жребию, и принес его в Мцхету. Сидония, сестра Элиоза, приветствуя брата с благополучным возвращением,
рассказала ему о внезапной смерти матери, ее предсмертных словах. Когда же Элиос подтвердил предчувствие матери относительно распятия Христова, показал сестре хитон Господень. Сидония, взяв его, стала целоваться слезами, прижала к своей груди и тотчас представилась к Господу. И никто не смог исторгнуть из рук умершей эту священную одежду. Усопшую погребли вместе с хитоном в цветущем царском саду. На ее могиле спустя годы вырос ливанский кедр, обладавший чудодейственными свойствами, и окрестные жители стали почитать его как святыню. Впоследствии этот кедр был использован при постройке главного храма Грузии Святой Цховели, что в переводе означает «животворящий столб». Дарование Господом святыню вместе с милостью пророка Илии и понине благоговейно почитаются верующими. Хитон Господень покоится под фундаментом собора. После Вознесения Христова каждый из 12 святых апостолов получили по выпавшему ему жребию тот или иной удел для проповеди христианства. Грузия досталась в удел самой Пресвятой Богородице, и было ей откровение от Господа. «Мать моя, не пренебреги народом сим, первенцем среди других, ходатайством твоим, направ Андрея Первозванного в удел, себе завещанный, и дай ему нерукотворный образ твой, и образ твой да сохранит их до конца времен». Картлис Ховреба, глава 38. Следуя этому призыву, Царица Небесная направила в Грузию со своим нерукотворным аскурским образом святого апостола Андрея. Картли Цховреба, то есть «Жизнь Картли Грузии», сборник исторических грузинских летописей, созданный в 8 веку и пополнившийся до 19 века. Чудотворный аскурский образ, копия нерукотворной иконы Божией Матери, принесенной в Грузию святым апостолом Андреем Первозванным, находится ныне в Гелатском монастыре, близ Кутаиси, а сам оригинал находится в Музее искусства Грузии, в Тбилиси. Следуя этому призыву, Царица Небесная направила в Грузию со своим нерукотворным аскурским образом святого апостола Андрея, и тысячи грузин приняли тогда святое крещение. Вот почему Иверия, древнее наименование Грузии, считается первым земным уделом Пресвятой Богородицы. Вторым – святая гора Афон. Третьим – Киево-Печорская лавра. Четвертым – Серафима Дзивевский монастырь. В начале IV века по Рождестве Христовом благовестием христианства в пределе Иверии пришла святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии. Святая Нина сподобилась обрести место упокоения праведной Сидонии и погребенной с ней в земле хитон Господень. Она обратилась к грузинскому царю Мириану, которого крестила, с просьбой воздвигнуть на этом священном месте деревянный храм из священного кедра. Вырубили 7 столпов, колонн для храма. Главный из них был незыблем. Его удалось сдвинуть с места и приподнять лишь ангелам. Из этого столпа стало впоследствии истекать благовонное целебное мира, отчего он был назван «животворящим столпом», по-грузински «Святой Цховели». Святая равноапостольная Нина, по-грузински «Нино», донесла Новый Завет Господа до сердца каждого грузина
будь то царь или простой поселянин. По преданию, она была двоюродной сестрой святого великомученика Георгия. От нее народы Грузии узнали о жизни и мученичестве ее брата. Они воспламенились верой в необоримую силу заступничества святого Георгия, ставшего небесным покровителем Грузии. Их жизнь озарилась высокими нравственными идеалами, подвигнувшими на борьбу за свободу, христианскую мораль, добро и красоту. К северо-западу от Святой Церкви расположена большая площадь. За площадью женский монастырь Сам-Тавро, по-грузински «царская территория». Строенная гармония молитвословий, поющих иннокин, вызывает слезы у верующих и словно искрой разжигает в них сердцах пламен утешительной надежды. Здесь, во дворе будущего монастыря и храма, была воздвигнута башня Мириана, стройное сооружение в честь первого христианского царя Грузии, святого равноапостолова Мириана. Сам Тавро назначал на кафедре епископов и возвозил на патриарший престол предстоятеля грузинской православной церкви, великий грузинский царь Вахтанг Горгасал. Отсюда первые архиереи руководили паствой и, становясь добрыми пастырями страны, окружали ее ареалом славы. Здесь покоятся мощи великих святых, заступников и покровителей погоносного грузинского народа. Именно здесь, в обители Сам-Тавро, при последних временах нового сияла благодать Божия. Вражеский гнев веками был направлен на христианские святыни. Вторгавшиеся в Грузию завоеватели прежде всего стремились уничтожить храмы и монастыри для искоренения царившей там духовности, дабы после разрушения святого града Иерусалима ускорить разрушение другого святого города, возведенного у слияния двух рек Кури и Арагви. Пришедшие под именем доброжелатели, единоверцы, не пожалели трудов, чтобы уничтожить по недомыслию со сцен этих храмов следы творений прошедших времен. На фресках Сам-Тавро и сейчас видны следы побелок. Проникающие через оконные проемы солнечные лучи живо сливаются с мерцающим светом свечей и лампад, озаряя дивным сиянием монастырь. Божественная благодать нисходит на Церковь Святой ныне, чудным елеем заполняя окрестности. Вокруг воцаряется необычное благоухание. Во дворе монастыря покоится прах святых. Тех, кто с мученической самоотверженностью служили Господу. «Присно приносим себя в жертву ради Тебя, Господи», поют монастырские инокини, и слова псалтыри проникают глубоко в сердце. В глубине двора у глыбы, обработанного камня малахитового цвета, сосредоточенно склонилась монахиня. Глаза матери Параскеви сияют внутренним светом. Они отражают одновременно радость и озабоченность. Матушка осторожно переносит масло из лампады, горящей на могиле, и собирает чистую посуду. Затем с любовью раздает подошедшим к ней и смиренно ждущих богомолцам. Желающих много. Все они притекают к могиле старца Гавриила и ждут помощи из рук монахини. Масло вскоре заканчивается, и матушка вновь склоняется к лампаде, освещенной пламенем и сверкающей множеством цветовых оттенков. «Еще одно чудо!» — думает она. И глаза ее наполняются слезами скорби и радости. «Не оставлю вас, дети мои, — говорит Господь, — я с вами до скончания века».
Господь дает всяческое утешение, и по доброте и милости Его я также буду с вами. Слышатся монахини не раз произнесенные устами старца Гавриила слова утешения. И она продолжает щедро раздавать лампадное масло, освященное на его могиле. С чистых и светлых небес опускается пленительной красоты радуга, принимает форму креста невиданной красоты и склоняется над могилой святого старца. Врезавшийся в радугу солнечный луч расходится над городом и, пронизывая небесную росу, сверкает многоцветием и находит зеленовато-малахитовую глибу. Отраженный луч солнца освещает пересечение на камне золотые слова «Истина в бессмертии Духа».

прозвучала передача по страницам книги Малхаза Джанори «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Читал Давид Георгибиани. Продолжение следует.

0: духовный концерт «Вознесу тебя, Боже мой» на стихи из псалма 144 композитора Дмитрия Бортнянского прозвучал в исполнении смешанного хора Санкт-Петербургских духовных школ под управлением Ирины Ивановой.
1: Дорогие друзья! Радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», которые дают скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.

0: перечитывая заново. Сегодня в нашей рубрике прозвучит передача по страницам статьи Виталия Каплана «Антиутопия Рэя Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. О чем она на самом деле?» Слушайте первую передачу.
1: «451 градус по Фаренгейту» – пожалуй, самое известное произведение американского фантаста Рэя Брэдбери, стало классикой мировой литературы. Но часто его понимают упрощенно, как апологию высокой культуры, уничтожаемой тупыми и злобными людьми. На самом деле все гораздо тоньше и сложнее. А как? Попробуем разобраться. 451 градус по Фаренгейту по праву стоит в одном ряду с «Мы» Евгения Замятина, «Дивным новым миром» Олдоса Хаксли, 1984 Джорджа Оруэлла и многими другими не столь известными книгами. Я говорю об антиутопиях как направлении художественной литературы, противоположном утопии. И прежде чем перейду к роману Брэдбери, скажу пару слов об утопиях и антиутопиях, чтобы стало понятнее, в какой системе координат рассматривать 451 градус. Утопия, то есть художественное изображение идеального общества, возникла очень давно, еще в античности. Государство Платона можно считать утопией. Само слово «утопия», дословно «место, которого нет», появилось благодаря одноименному произведению Томаса Мора, 1516. Затем были «Город солнца» Томмазо Кампанеллы, 1602, «Потерянный рай» Джона Мильтона, 1667. Но если посредством литературы можно размышлять о наилучшем устроении социума, то можно задаться и прямо противоположным вопросом. А может ли быть хуже, чем сейчас? И не приведет ли нас история к самому настоящему аду на Земле? Вот об этом и размышляют авторы антиутопий, то есть книг о том, чего не должно случиться, чего нельзя допустить. Причем антиутопии – недосужая игра ума, все они исследуют реальные тенденции развития общества. Все они говорят о том, что в принципе возможно, если и дальше все будет идти так, как оно идет. Первые антиутопии тоже появились довольно давно. Это, к примеру, «Левиафан» Томаса Гоббса, 1651. Хотя здесь скорее философский памфлет, а не художественная проза. Это в определенном смысле и «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта, 1726. Это, конечно, и некоторые романы Герберта Уэллса, «Машина времени», 1895, «Остров доктора Моро», 1896, «Когда спящий проснется», 1899. Однако, если говорить о наиболее известных антиутопиях прошлого века, то первым в голову приходит 1984 Джорджа Оруэлла. Этот роман не только показал глубинную суть тоталитаризма, но и заложил целую литературную традицию, стал стандартом жанра. В чем суть этого стандарта? Некие радикальные группировки, партии, преступным путем захватывают в государстве власть и далее сознательно, злонамеренно превращают жизнь населения в ад, уничтожают не просто даже не согласных с такой политикой, но и всех, кто недостаточно восторгается происходящим. Контролируется каждый шаг человека, каждый его чих. Кем контролируется? Могущественными спецслужбами, действия которых не ограничены ничем. Запрещается почти все. Граждане становятся бесправными рабами тех, кто управляет. Из людей выдавливают все доброе, их сознательно и целенаправленно делают злыми и глупыми. В общем, страна превращается в Мордор из толкиновского «Властелина колец», только без магии. Перед нами же не фэнтези, а социальная фантастика. Главное, что беда приходит извне, беду приносят злодеи. Примерно как в том же «Властелине колец», где недобитые орки во главе с недобитым Саруманом захватывают власть в Хоббитании. Так вот, 451 градус по Фаренгейту совершенно не вписывается в эту схему. Нет никаких злодеев, захвативших власть в США. Напомню, время действия романа – начало 21 века. Все сложилось медленно, постепенно и само собой. Никаких харизматичных личностей, вождей, никакого нарушения американской конституции, никаких радикальных политических партий, стремящихся кнутом загнать человечество в рай земной. Строго говоря, даже и тоталитаризма в его обычном понимании там нет. Никто не предписывает, что и о чем надлежит гражданину думать. Нет официально утвержденной идеологии, транслируемой из каждого утюга. Все внешние атрибуты демократии, включая выборы, существуют. Единственная идеологическая спецслужба, пожарные в кавычках, по своему масштабу и по своим полномочиям, заметно уступает даже реально существующим в современном мире силовым структурам, не говоря уже о всемогущем «Министерстве любви» из романа Оруэлла. В самом деле, что делают пожарные в романе? Сжигают книги. Да, вместе с домом их владельца. Но самого владельца при этом не репрессируют? Далее. Население вовсе не бедствует, хлеба и зрелищ навалом, практически всех все устраивает. Обыватели не выглядят запуганными. И поэтому, на мой взгляд, книга Брэдбери на порядок страшнее 1984-го Оруэлла. В этом, что все выросло само, без участия внешних темных сил, основная идея романа. Не было никаких заговорщиков, никаких зловещих пришельцев или фанатиков какой-то мессианской идеологии. Жила себе Америка и жила, богатела, правда, и воевала вполне успешно. Цитата. «После 1960 года мы затеяли и выиграли две атомные войны». Конец цитаты. И как-то постепенно, незаметно пришла к тому, что книги под запретом, их сжигают, что в тренде лишь тупые развлечения, а думающие люди с высокими духовными устремлениями считаются сумасшедшими. Подавляющее большинство населения ведет, по сути, растительный образ жизни, потребляя продукты эрзац-культуры, бесчисленные мыльные оперы с элементами интерактива, те самые родственники на телеэкранах, во все стены, которые жене главного героя Гая Монтега гораздо ближе и дороже, чем он сам. То есть перед нами тоталитарное общество, без спущенной сверху идеологии. Тоталитарное потому, что все думают одинаково, вернее, вообще не думают о серьезных вещах. Тоталитарное, потому что любое отклонение от стандарта не то чтобы прямо преследуется, но всеми отторгается. Таких чудиков, как соседка Монтега, Клариса, никто не воспринимает всерьез. Точно так же, как не воспринимают и самого Монтега, когда, прозрев, он пытается говорить с женой и ее подругами. Я даже думаю, что и сама эта служба пожарных – избыточный элемент конструкции, что, в принципе, ничего бы не изменилось и без них, ну, не сжигали бы книги. Но новые в любом случае не издавались бы. А чтение старых всеми воспринималось бы как нечто достойное порицания, общественно опасное. Никакие диссиденты, даже имея невозможность безнаказанно взывать к обществу, не добились бы ничего. В этой Америке начала 21 века уже нет той среды и той инфраструктуры, благодаря которым возможны общественные дискуссии. Социум необратимо деградировал. В изображенном на страницах романа «Обществе потребления и наживы» все, что могли бы сказать Клариса, Монтег, Фабер, Грэнджер, это глаз вопиющего в пустыне. Такое общество вынуждено гнить сперва духовно, а потом и экономически. Пока что оно пользуется плодами труда прошлых поколений, наработками ученых и инженеров, умевших и любивших думать, изобретать. Поколение Монтега на это уже не способно, оно может лишь использовать созданное ранее. В конце концов, такое общество обречено на поражение. И, кстати, в романе поражение как раз и случается. Америка ввязалась в очередную ядерную войну и не сумела защитить свои города от неприятельских бомбардировок. Ну, в самом деле, не могут разработать эффективные средства ПВО люди, которые их учили вот так. Урок по телевизору, урок баскетбола, бейсбола или бега, потом урок истории, что-то переписываем, или урок рисования, что-то перерисовываем, потом опять спорт. Знаете, мы в школе никогда не задаем вопросов. По крайней мере, большинство. Сидим и молчим, а нас бомбардируют ответами, трах-трах-трах, а потом еще сидим часа четыре и смотрим учебный фильм. Конец цитаты. Как же Америка до этого докатилась? В романе есть подробнейший ответ. В сцене, где брандмейстер Битти, начальник Монтега и главный отрицательный герой, читает целую лекцию на эту тему. Цитата. «Но когда в мире стало тесно от глаз, локтей и ртов, когда население удвоилось, утроилось, учетверилось, содержание фильмов, радиопередач, журналов, книг снизилось до известного стандарта. Этакая универсальная жвачка. Произведения классиков сокращаются до 15-минутной радиопередачи. Потом еще больше. Одна колонка текста, которую можно пробежать за 2 минуты. Потом еще 10-20 строк для энциклопедического словаря. А затем... Крутите человеческий разум в бешеном вихре быстрее и быстрее руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы центробежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли. Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего, работа. После работы развлечения. А их кругом сколько угодно, на каждом шагу. Наслаждайтесь». Так зачем же учиться чему-нибудь, кроме умения нажимать кнопки, включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты? Конец цитаты. То есть научно-технический прогресс приводит к изменениям сперва в экономике, а потом и в социальной сфере, и в культурной. Темп жизни так ускоряется, что некогда становится думать, вникать в суть вещей. Тем более, что не просто некогда, а и незачем. Тебе же гарантировано удовлетворение базовых потребностей. Хлеба и зрелищ. В результате поверхностность, примитив, пошлость становятся мейнстримом. А как только они становятся мейнстримом, меняется отношение к тому, что когда-то считалось правильным и достойным, к высокой культуре, к духовной жизни, к подлинным человеческим отношениям. Просто потому, что все перечисленное оказывается неприятным, раздражающим фоном, мешает наслаждаться хлебом и зрелищами, намекает, что кроме господствующего примитива, возможно, что-то лучшее, высшее. И, как признает Битти, цитата, «в результате неудовлетворенность, какое-то беспокойство», конец цитаты. То есть в подсевшем на хлеб и зрелище социуме не возникает чувство глубокой удовлетворенности. Что-то мешает, раздражает. И ответная реакция на это что-то – агрессия. Человек не терпит того, что выходит за рамки обычного. Битти показывает и то, как эта агрессия эволюционирует. Начинается все с обиженных сообществ. Цитата. Возьмем теперь вопрос о разных мелких группах внутри нашей цивилизации. Чем больше населения, тем больше таких групп. И берегитесь обидеть которую-нибудь из них, любителей собак или кошек, врачей, адвокатов, торговцев, начальников, мормонов, баптистов, унитариев, потомков китайских, шведских, итальянских, немецких эмигрантов, техасцев, бруклинцев, ирландцев, жителей штатов Орегон или Мехико. Конец цитаты. Иначе говоря, люди, реагирующие на смутное беспокойство агрессии, стремятся соединить свои индивидуальные струйки в общий поток, почувствовать себя частью разгневанного сообщества. Тем самым ведь снимается сомнение, прав ли я, раз рядом такие же, как я, также возмущающиеся, значит, бесспорно прав. Далее эти мелкие группы начинают отстаивать свои, как им кажется, права. Отстаивать, продавливая на законодательном уровне, запреты того, что им неприятно. Цитата. «Все эти группы и группочки, созерцающие собственный пуп, не дай бог как-нибудь их задеть. Злонамеренные писатели, закройте свои пишущие машинки». Ну что ж, они так и сделали. Журналы превратились в разновидность ванильного сиропа. Книги в подслащенные помои. Конец цитаты. Узнаете? Толерантность и политкорректность, равно как и культура отмены, жертвами которой становятся эти самые злонамеренные писатели, и Брэдбери описал это за полвека до того, как оно стало стержневой идеей западного общества. А ради чего все это? Какая высшая цель? Вот как отвечает брандмейстер Битти. Цитата. «Спросите самого себя, чего мы больше всего жаждем? Быть счастливыми, ведь так? Всю жизнь вы только это и слышали. Мы хотим быть счастливыми, — говорят люди. Ну и разве они не получили то, чего хотели? Разве мы не держим их в вечном движении, не предоставляем им возможности развлекаться? Ведь человек только для того и существует, для удовольствия, для острых ощущений. И согласитесь, что наша культура щедро предоставляет ему такую возможность». Конец цитаты. Тут сразу вспоминается великий инквизитор из «Братьев Карамазовых» Достоевского. Цитата. «Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками». Конец цитаты. Не знаю уж, читал ли Брэдбери Достоевского, но они явно были настроены на одну волну. Причем, что важно, это произошло именно снизу, через общественные механизмы, а не государственные. Цитата. И все это произошло без всякого вмешательства сверху, со стороны правительства. Ни с каких-либо предписаний это началось, ни с приказов или цензурных ограничений. Нет. Техника, массовость потребления и нажим со стороны этих самых групп – вот что, хвала Господу, привело к нынешнему положению. Конец цитаты. Государство, впрочем, позднее тоже подключилось, идя навстречу пожеланиям масс. А массы желают. Цитата. «Мы все должны быть одинаковыми, не свободными и равными от рождения, как сказано в Конституции, а просто мы все должны стать одинаковыми. Пусть люди станут похожи друг на друга, как две капли воды. Тогда все будут счастливы. Ибо не будет великанов, рядом с которыми другие почувствуют свое ничтожество». Вот. А книга — это заряженное ружье в доме соседа. Сжечь ее. Разрядить ружье. Надо обуздать человеческий разум. Почем знать, кто завтра станет очередной мишенью для начитанного человека? Может быть, я? Но я не выношу эту публику. И вот уже на государственном уровне на пожарных возложили новые обязанности. Их сделали хранителями нашего спокойствия. В них, как в фокусе, сосредоточился весь наш вполне понятный и законный страх оказаться ниже других. Они стали нашими официальными цензорами, судьями и исполнителями приговоров. Конец цитаты. Это же говорит Монтегу и старый филолог Фабер. Цитата. «И тогда, поняв, насколько будет спокойнее, если люди будут читать только о страстных поцелуях и жестоких драках, наше правительство подвело итог, призвав вас, пожиратели огня». Конец цитаты. Вот так оно и выросло. Без кровавых революций, без диктатуры радикальных партий, без массовых репрессий. Постепенно, незаметно, шаг за шагом. И не было тут никакого злодейского хитрого плана, не было никакого темного властелина. Просто люди в большинстве своем устали напрягаться, стремиться к высшему. Им захотелось быть не творцами, а квалифицированными потребителями. Термин не из романа Брэдбери, а из наших реалий. Но ведь мало отказаться от высшего. Для полного душевного спокойствия надо это самое высшее изничтожить. Стереть всякую память о нем. И в итоге возникает чудовищное тоталитарное общество, на мой взгляд, куда более страшное даже, чем описанное в 1984-м Оруэлла. Почему более страшное? Потому что там тоталитарная диктатура – это все-таки нечто внешнее по отношению к обществу. Да, не с неба свалившаяся, отвечающая массовому запросу, но все-таки это железная рука, давящая людей. Убери эту руку, и люди рано или поздно придут в себя, вспомнят, что они личности, а не винтики бездушной государственной машины. Что мы и видим в истории, когда тоталитарные диктатуры рушатся. А вот изображенная Брэдбери Америка спустя полвека – это не диктатура. Там нет ничего внешнего, душащего социум. Не пожарных же считать такой железной рукой. Это, как я уже говорил, не главный и даже не обязательный элемент конструкции. Убери пожарных, ничего не изменится. Вообще непонятно, а что же вообще надо оттуда убрать, чтобы хоть что-то изменилось? Это совершенно самодостаточное общество, закостеневшее, не способное ни к какому развитию. Могу привести довольно жесткую аналогию. Англия в 1984-м – это жертва насильника. Избавь ее от насильника, и она постепенно залечит травму и сможет жить нормальной жизнью. Америка в 451 градусе – это жертва растлителя. Уничтожь растлителя, а растленность останется. Тем более, что и уничтожать-то некого. Не было никакого внешнего гада. Сами все, сами.
0: Перечитывая заново. Сегодня в нашей рубрике прозвучала первая передача по страницам статьи Виталия Каплана «Антиутопия Рэя Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. О чем она на самом деле?» Читал Чеслав Симонович. Продолжение следует.

Дорогие друзья, напоминаем вам, что программа «Перечитывая заново» выходит в эфир по вторникам и четвергам в 10:30.

0: в исполнении Марии Юдиной прозвучала соната-элегия Николая Метнера.
1: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: У нас в гостях передача «На волнах радио Град Петров». Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Людмила Зотова. Вместе со мной в студии сегодня находится музыкальный редактор нашего радио Ольга Николаевна Суровегина. Здравствуйте, Ольга Николаевна.
1: Здравствуйте, Людмила и дорогие наши слушатели.
0: Сегодня мы поговорим о православной стране, с которой у нас долгие связи. Это страна Грузия. Грузия – это страна, которая одна из первых приняла христианство, и уже в первом веке в Грузии христианские общины существовали. А в IV веке христианство было провозглашено официальной религией. То есть это страна с очень богатым христианским наследием.
1: Да, конечно, тема нашей встречи не случайна. Так получилось, что я вот несколько раз была в Грузии, даже там немножко жила, даже не только как турист, а вот как вот гость такой. Поэтому хотелось поделиться своими впечатлениями, и, может быть, вот мой рассказ кого-то вдохновит на поездку в эту страну, что, мне кажется, очень важно. И для того, чтобы как-то наши связи укреплять между нашими странами, это действительно очень важно, особенно вот в сегодняшнем таком мире, сложном, противоречивом, потому что у нас очень много общего, глубокие христианские корни общие. Кроме того, мне кажется, что эта страна не только такая вот радость всегда для души, и любое пребывание там, конечно, всегда, ну, как-то вдохновляет и наполняет какой-то жизнью новой, теплом таким вот душу. Но это еще очень, мне кажется, полезное такое знакомство с этой страной, с историей, с современностью ее, с тем, как Грузия всю свою долгую историю жила и продолжает жить. В этом, мне кажется, для нас большие уроки можно извлечь. И почему я решилась на такой рассказ? Я совершенно не специально там занималась Грузией, там я не историк и не религиовед. Но, во-первых, мои личные впечатления, а во-вторых, меня попросили провести встречу в храме, где я являюсь

0: прихожанкой в храме Святого Георгия как раз на день памяти этого святого, 6 мая. И эту встречу мы назвали «Страна Святого Георгия». Вот так вот все у нас красиво совпало. Действительно, Грузия — страна, которая имеет много имен. Само название — это Сакартвелла, да, вот страна Картли. Картли — это название народа, который мы называем грузинами. И Сакартвелла — вот это настоящее название этой страны.
1: Кроме это того, первое название.
0: Это само название, да. Ну, а первое трудно сказать, потому что разные традиции, разные языки называли эту страну по-разному. Иверия — это греческое название Грузии. И вот иверская икона там и прочее, это означает грузинская икона, да, если просто перевести. Иверский монастырь — это грузинский монастырь и так далее. И вот интересно, собственно говоря, название Грузии, к чему мы привыкли, наше название русское, оно произошло как-то неудивительно из арабского языка. Гюрджистан называли Грузию, тюрксы и страны арабы. Почему Гюрджистан, насколько я вот прочитала, это страна воинов, тоже о многом сразу говорит. Вот такое название было дано этой стране. Гюрджистан — это вот тюркская, а вот Джорджия — это арабское название. Джорджия, Грузия — тоже близко. Вот. И да. Вот именно из этой традиции вот появилось наше русское название Грузия. То, что касается традиции такой западной, европейской, латинской, это вот как раз та самая страна Святого Георгия, Джорджия, да, вот если говорить по-английски, да. Джорджия, страна Святого Георгия, почему появилось это название? Ну, тоже есть такое предание, уже там в средние века стали приезжать в Грузию паломники, путешественники из Европы, и они обращали внимание, как много кругом храмов, маленьких монастырей, там часовен, храмов, буквально на всех там горах, на всех холмах вот видели эти постройки. И спрашивали, задавали вопрос, что это, что это, и им всегда отвечали, это Святой Георгий, Святой Георгий, потому что большая часть храмов была посвящена Святому Георгию, то сейчас об этом скажем, почему. Ну, вот это запомнилось, Георгий, Георгий, вот Георгия, да, Джорджия, страна Святого Георгия, действительно так и стали ее называть.
1: Да, это название прижилось,
0: прижилось, конечно, во всех, да, во всех языках, странах, во всех странах, да, во всем мире Джорджия. И надо сказать, что до сих пор на флаге Грузии мы видим Георгиевский крест, да, вот красный на белом фоне, известный нам. И возникает, конечно, вопрос, почему именно Святой Георгий стал таким важным святым для этой страны. Но прежде всего, вот действительно совершенно правильно сказали, что Грузия — страна с очень древними христианскими корнями, может быть, одна из самых древних стран христианских вообще в мире. Действительно, уже в первом веке, по преданию апостола Андрея и Симона Канонит, вот два апостола принесли христианство в Грузию. Но апостол Андрей, как известно, где он только не был, в том числе, вот в Грузию он тоже заходил и принес вот благую весть. Но официальное признание церкви христианской состоялось в IV веке, и этому способствовала, конечно, деятельность святой равноапостольной Нины, тоже главная святая грузинской церкви, конечно. И по преданию она была родственницей святого Георгия Победоносца. Там разные есть варианты, то ли сестра, двоюродная сестра, там племянница, в общем, какая из этой семьи.
1: То есть они современники были более-менее?
0: Они более-менее современники, да. Это вот IV век, получается. И это Антиохия, их родина. Такая уже связь, да, вот Нина и Святой Георгий. Нина пришла в Грузию совсем юной девушкой. Есть тоже варианты, там, 15 лет, 16 лет, то есть практически подросток. Тоже там связана своя история с этим. И Нина действительно принесла благую весть уже в IV веке. И именно она познакомила тогдашних царя и царицу, царя Мириана и царицу Нану, вот с этой новой религией, но познакомила тоже там разными чудесами, конечно, не просто им рассказала, там какую-то лекцию им прочитала. Там были чудесные совершенно события, исцеление царицы и разрушение там идолов. В общем, это все были великие такие чудеса и знамения. И вот действительно покоренные этими явлениями, царь и царица приняли сами христианство, и, как говорят, именно там, вот в Мцхете, состоялось первое крещение грузинского народа. И дальше, действительно, история развивалась просто стремительно уже в IV веке. В 326 году, то есть на следующий год после Никейского собора, да, вот только-только христианство стало религией, разрешенной Византией, уже на следующий год эта религия стала такой официальной религией Грузии. И уже в V веке эта церковь стала самостоятельно автокефальной. До этого она принадлежала к Антиохийскому патриархату. И вот уже 5 век — это совершенно самостоятельная, маленькая, но вот самостоятельная грузинская церковь. Удивительная, конечно, история. Тоже многое говорит об этом народе. И до сих пор, вот по сегодняшним сведениям, более 90% грузин называют себя православными. Это, конечно, впечатляет.
1: Да. Крещение разных народов происходило по-разному, и говорят, что порой очень жестоко входили люди в православие, в христианство. А как это в Грузии было?
0: Насколько я читала, да, там не было такого сопротивления. Сопротивления не было, может быть, потому что действительно уже религия существовала уже к этому времени 4 века. С 1 века же там были эти христианские общины, и довольно много там было. В Грузии исторически жило много иудеев, и через вот эти вот такие, значит, этими артериями все передавалось. Вот, и... Ну, это, понимаете, такие легенды очень красивые, что вот в Мцхете, при слиянии этих двух рек, Арагвы и Куры, вот там такое удобное место, где можно сразу крестить много людей. Ну и, конечно, всегда вот в таких историях очень важную роль играл премьер правителей, да, вот царь Мириан, царь Цинана, и с ними вот эта вот юная Нина, они, конечно, сыграли здесь огромную роль, и за ними народ пошел. И действительно, это как-то вот сердцем было и душой воспринято грузинской очень глубоко сразу. И об этом говорит то, что во все века вот это христианство было главной драгоценностью, которую отстаивали, за которую боролись, за которую отдавали жизнь. И просто понимали люди, что это основа их страны, и их жизни, собственно, их какой-то вот самобытности, да, если даже говорить вот в этом смысле, я уж не говорю там про высокие смыслы, о спасении души, просто вот существование их страны напрямую связано с тем, останется ли она христианской, вот так вот. И опять-таки возвращаясь к святому Георгию, да, почему именно этот святой стал таким важным для этой страны, посмотрите на карту, вот, очень все просто, да, что такое маленькая Грузия и какие у нее мощные, огромные соседи. И не только Грузия, еще и Армения тоже такая маленькая совсем страна. И вот эти две маленькие христианские страны, они были в окружении мощных, сильных, совершенно из иного мира, да, вот стран. Это либо мусульманские страны, либо зороастрийцы, да, вот, то есть совершенно другой мир, другая культура, другая цивилизация, другая религия, другое мироощущение, все другое. И эти мощные соседи, конечно, всегда старались как-то прихватить вот эти маленькие страны себе. Почему тоже? Потому что, скажем, если говорить о Грузии, через эту страну шел очень важный торговый путь. Это вот такое вот удобное место. Ну и сама по себе страна, конечно, прекрасная. Можете сами почитать «Путешествие в Арзрум» пушкинское, как он там описывает эту миловидную Грузию, да, вот после мрачного такого страшного Кавказа, этих гор, ущелий, вдруг открывается вот эта долина, миловидная Грузия, вот с ее реками, садами, там, долинами, прекрасная, конечно. Очень такая богатая во всех смыслах страна, конечно, она была таким вот лакомым куском для ее соседей всегда. И действительно, если был какой-то промежуток мирный в истории Грузии, то она расцветала просто моментально за несколько десятилетий. Все останавливалось, и торговля там, и города, и вся страна расцветала. Это отмечали все путешественники, которые там видели разорение страшное и видели через несколько лет опять расцвет вот этой страны. То есть какая-то удивительная жизненная такая сила в ней присутствует. Кстати говоря, которую все чувствуют, кто туда приезжает, вот это тоже, за этим можно поехать в Грузию, чтобы это почувствовать. И надо сказать, что войны шли беспрерывно. Вот я тоже, когда к этой встрече готовилась, читала, примерно было по 20 набегов в год таких вот, так как бы небольших, да? Ну, то есть тревожили постоянно кто-то, какие-то соседи. И по 4 больших войны в год. Вы представляете, что-то за войны в год, да. То есть это значит, что это не просто там набеги там каких-то там племен, да, вот набежали, разорили, награбили, убежали, а вот идет мощное войско, там многотысячное, там персидское, там какое-нибудь арабское, монгольское, турецкое, разные периоды, разные века, разные были нашествия, сметаются на своем пути, да, разоряет, сжигает, уводит в плен. вот 4 таких войны в год. Вот такая была история этой страны. И, конечно, образ воина, да, вот святого воина, как такой образец, как такой пример, и как покровитель, конечно, был очень дорог и родственен, да, душе грузинской, потому что, конечно, они все были воинами, они были вынуждены быть воинами, чтобы защищать свои драгоценности, язык, землю свою и свою веру. Вот ради этого вся страна становилась таким вот военным лагерем. Я рассказывала на этой встрече, там тоже расскажу. Я когда там жила, вот один из приездов в Грузию, я решила посмотреть, я почитала об этом, что были специально в Грузии придуманы такие убежища, где люди могли как бы пересидеть очередное нашествие. Все-таки оно продолжалось там не целый год, ну там, не знаю, несколько недель, например. И вот они делали себе такие укрытия, убежища, как погреба. И там
1: своих
0: были...
1: Нет,
0: даже не своих, а вот подальше где-нибудь там отдельные такие, как норы такие, там были запасы еды, воды, и там действительно можно было как бы пересидеть, переждать сверху весь этот ужас, а ты просто сидишь в этой своей конуре, в норе, конечно, тоже представить себе это страшно, но вот таким вот они просто себя сохраняли, как людей,
1: как,
0: да,
1: народ,
0: вот как народ. Потому что Грузия, вот сейчас Грузия, это около 5 миллионов человек. Это меньше, чем живет в нашем Петербурге. Это просто вот, как я говорю, всех в Красную книгу нужно списать. Вот и беречь, беречь, беречь, потому что это совершенно уникальная, конечно, история, уникальные люди. И они таким образом себя сберегали. Я, когда там была, решила пойти, там есть такой музей под открытым небом, музей этнографии. Там свезены разные дома из разных районов Грузии. Можно посмотреть, где, как, кто там устроил свои жилища. И вот там я ради этого, собственно, поехала посмотреть, как устроено убежище. Вот мне интересно было туда залезть. Но, к сожалению, это было вот весной, и за зиму там все, ну, размыло. Закрыли пока этот объект, поэтому я не посмотрела. Ну, посмотрела на картинках. Ну, понятно, что это такая вот система как погребов вот, с какими-то запасами какой-то там сушеной еды и воды. Например, тоже об этом прочитала Чурчхела, да, мы знаем ее как лакомство, орехи в таком сиропе виноградном, засушенные на веревочках. Вот это тоже была пища, в общем, такая, как консерв такой, да, потому
1: да,
0: что это, в общем, флорина, да. Орехи, да. Глюкоза, да, вот сироп сладкий. И Чурчхелу брали с собой воины, когда отправлялись в поход, потому что, ну, это удобно, она мало места занимает, а подкрепляет.
1: Да.
0: Вот такие традиции до сих пор так остались. Понятно, что сейчас, слава богу, в Грузии не такие там страшные времена, хотя все очень так тревожно. Но, по крайней мере, таких нашествий ежегодных. Так что Чурчхел продают пока на рынках как такой вот восточная сладость, да. Если вернуться к почитанию Святого Георгия, вот эта вот готовность бороться за свои ценности – это очень-очень важный такой образец и пример для народа грузинского. И, кроме того, святой Георгий у нас почитается как великомученик. Он претерпел какие-то страшные, совершенно невероятные страдания за свою веру, за вот, свое исповедание Христа. И, конечно, святой Георгий еще и пример, ну, такой призыв к тому, чтобы не избегать мучений, вот не бояться мучений. Это тоже, конечно, совершенно невероятная история. Конечно, каждый набег сопровождался страшными зверствами, насилием. Я читала книгу о грузинских святых, не буду даже ничего пересказывать, очень страшные вещи, но можно почитать это все, можно и в интернете найти, как мучили грузин и вообще христиан. Ну вот пару примеров приведу. Например, в 17 веке, в начале 17 века шах Аббас напал на Грузию, персидский шах, и разорил Давид-Гриджийский монастырь, один из самых больших монастырей, и там было убито почти 6 000 монахов. Все было залито кровью, ну, монастырь был огромный, но вот практически все были убиты. Или там один еще правитель, который тоже завоевал Грузию, вот он устроил такой минарет из отрезанных голов. Такие были, например, вещи. Или вот поражающая воображение история, это 13 век, кто был в Грузии, знает, что есть такое там место, Метехи называется, и там очень вот это красивое место. Высокий берег Куры, от него ведет мост, и мост этот современный сейчас мост, но он стоит на месте старого моста, там как бы просится просто вот именно там соорудить этот мост, там самое такое узкое место через Куру. И вот очередное нашествие, 13 век, 1226 год, нашествие шаха Хорезма Джалетдина. И вот этот мост, он стал местом мученичества фактически всего населения тогдашнего Тбилиси, потому что этот шах приказал вот этот мост выстелили иконами. Спаситель, Богородица, святые, и люди должны были пройти, наступая на лики святых Христа и Богородицы, тех, кто не хотел этого делать, обезглавливали, бросали в Куру. Таким образом, 100 тысяч погибло людей. Вот это массовый такой пример.
1: За
0: массовое,
1: веру.
0: За веру, массовому такому мученичеству, исповедничеству.
1: Да.
0: Конечно, эта история просто поражает воображение. Конечно, память этих мучеников чтится до сих пор. И это означает, что, действительно вот эта вот вера понималась как синоним жизни, потому что без нее просто жизни нет, и жизнь теряет смысл, и не будет ни тебя, ни народа, ни страны, вообще ничего. И вот это вот такое существование беспрерывных войн, это вот 17 веков до того, как Грузия взяла под покровительство Россию, там тоже была своя очень непростая история, но тем не менее. И тоже меня это поразила история. Только в Грузии есть праздник в честь мученика лисования святого Георгия 23 ноября. Причем этот день у нас тоже он есть в календаре. И этот день в Грузии национальный праздник, это выходной день. То есть вся страна почитает именно вот готовность к такому мученичеству за свою веру. Вот это меня тоже поразило.
1: Народ какой,
0: да, вот такой народ. Это действительно, ну, это символ, стремление к победе, ради которой ты готов пройти там страдания, испытания, все перенести, потому что ты знаешь, ради чего это.
1: Да.
0: Вот это, конечно. И, понимаете, какой-то воспитательный момент, да, вот для всего народа. Вот выходной. Почему сегодня выходной?
1: Да.
0: А вот тебе расскажут, почему выходной. Потому что сегодня день колесования святого великомученика Георгия. Потрясающий, конечно.
1: Да.
0: И надо сказать, что это не просто образ воина, да, это именно образ христианского воина, что тоже очень важно. Потому что здесь нужно вот очень разделять там кровожадность, да, и мужественность. Это разные вещи. И вот как раз грузинские воины, они вот такие мужественные христианские воины Христовы. Тоже одну я статью читала на эту тему, связь образа святого Георгия и Грузии, ее как бы самоощущение такого, мироощущение вот этой страны, этого народа. Там рассказывается история царя Вахтанга Гаргасала. Был такой царь в Грузии, это 5 век, очень значимый для страны. Он собрал Грузию воедино. В 5 веке он начал строительство Тбилиси. До этого столица была Мцхета древняя. И очень много он для страны сделал. Он даже канонизирован в лике святых. Вахтанг Гаргасал. И вот открыт еще такой вид. Метехи, храм Метехи. И статуя царя Вахтанга Гаргасала. Как раз все ее знают наверняка. Это такая визитная карточка просто Тбилиси. Гаргасал, его это прозвище, которое ему дали тоже разные соседи воинственные, его очень боялись, его очень уважали, как такого воина непобедимого. Гаргасал — это значит волк и лев. У него был шлем, с одной стороны это была голова волка, с другой стороны голова льва. То есть он это символ того, что он готов к нападению со всех сторон, и он непобедим. Так, Гаргасал, аслан, из этих источников, горг — это волк, да, и аслан — лев. И он еще был совсем молодой, он только еще стал царем, совсем юный такой, может быть, подросток. И вот было нападение на этот раз просто горцев. Там племена разные жили кругом. И напали, увели в плен его сестру маленькую, и, ну, там что-то награбили. И он вошел, значит, в такой вот набег тоже, чтобы вернуть сестру, чтобы наказать вот это племя, можно сказать. И, как говорят историки, этот его поход превратился в такой крестный ход вокруг Кавказа, потому что он шел, он, конечно, шел наказать за такое воровское нападение, вернуть свою сестру, но он и шел и с миссией христианской. Он с собой в поход вел не только воинов, но и строителей, и священников. И везде, где он проходил, он оставлял за собой, вот, так сказать, лагерь, там начинали строить храм, и он оставлял там священников, и там народ крестили, просвещали, обращали в христианство. Вот такой крестный ход вокруг Кавказа, назвали его поход. Удивительно, конечно, это совсем еще юный человек, там, по-моему, было лет 17, по-моему. И вот с такой он миссией шел. Это, конечно, тоже поражает. Вот это воин Христов, да, вот он не просто идет там наказать, отомстить, а он идет, чтобы преобразить эту землю и этих людей.
1: Вот такие герои национальные, да?
0: Да, и он стал, да, и он действительно, он грузинский святой, и он, конечно, национальный герой. Вот он такой символ Грузии. Он тоже был такой удивительный совершенно человек, мощный воин. Там говорят историки, что он был ростом, как наш Петр Первый, там за 2 метра. Действительно уважали и боялись противники. Но вот он действительно очень много сделал для страны. И надо сказать, что, говоря вот о свойствах грузинского народа, грузинского характера, вот эта мужественность, конечно, всем тоже как-то известна, да? Но всем известна его жизнерадостность. Это просто удивительное свойство, которое отмечали еще историки, там, не знаю, в 6 веке, вот у меня тут написано, известный такой византийский историк Прокопий Кесарийский, это вот 6 век, писал, что иберы, то есть грузины, они христиане, и правила веры соблюдают лучше, чем все, кого мы знаем. И при этом отмечал, что они невероятно жизнерадостны духом. Накануне боя они поют песни, как будто идут на праздник. И надо сказать, что вот это такая жизнерадостность и уверенность, такой оптимизм какой-то, и стремление к победе, это же уверенность в победе, вот, она, конечно, дает силы невероятные. И это все отразилось даже в грузинских приветствиях. Вот мы все знаем, какое приветствие самое нам известное. Гамарджоба Генацвали, да?
1: Я Генацвали только знаю.
0: Генацвали это тоже, это не просто друг там или там. Ага. Это такой друг, что вот за которого ты отдашь жизнь. Вот так вот примерно переводится. То есть он дорогой, дорожайший просто вот такой человек. Еще и Шенки назвали совсем дорогой, просто любимый. Вот все отдашь. Не только там, не знаю, что ты подаришь, а вот жизнь отдашь за него. Вот такая готовность. Конечно, это, понимаете, нельзя сказать, что вот все просто такой вот идеал представляют собой, но это образец, идеал для народа. Да? Вот это вот все отражено даже вот в этих приветствиях. А Гамарджоба значит пожелание победы. Чтоб ты победил, примерно так. Вот. Не просто «здравствуй» или там «будь здоров», а вот «чтоб ты победил». Потом у них замечательное слово «гаихарет» — это в переводе значит «возрадуйся». Причем и говорят это в ответ на любое, там, сказал там «здоровье тебе», «гаихарет», то есть не «спасибо», вот «возрадуйся», давайте все возрадуемся, что-то в этом духе. И самое такое важное слово, приветствие, которое произносится и на застольях, как такой самый краткий тост. «Гагви марджос», чтобы нам всем победить. Вот. «Гагви марджос». То есть это самые основные грузинские приветствия, и они все связаны каким-то образом со словом «победа». Вот опять-таки Георгий Победоносец нам снова тут вспоминается. Вот это самое драгоценное, самое желанное, что может себе душа грузинская представить. Вот тоже есть чему поучиться. И опять-таки, ну, победа, понятно, что не ради победы, а ради того, чтобы сохранить вот свое самое драгоценное. Веру, да, язык, страну, самих себя, свой народ. Вот это, конечно, тоже, мне кажется, есть чему поучиться. Это то, что касается общие такие сведения о Грузии.
1: То, что касается общих сведений, вот мне тоже стало интересно, такие приветствия воина, мужчины-воина, а женщины тоже так приветствуют друг друга? Или у женщины там особое место в Грузии, и они такие миротворцы?
0: Удивительная вещь, я тоже, когда читала о Грузии, о ее святых, обращала на это внимание, вот просветила Грузию святая женщина Нина, да? Очень важную роль играли вообще в жизни страны женщины. Вот, скажем, царица Тамара, это 13 век, это фактически как, например, наша княгиня Ольга, которая тоже столько сделала для страны, для укрепления ее, для просвещения. Вот при ней Шата Руставели писала своего витязя в тигровой шкуре. Ну и так далее, там много чего можно рассказать. И святые женщины потрясающие в Грузии, их много. Но при этом грузинские женщины традиционно, они очень незаметны. Они очень такие смиренные. Они домохозяйки. В общем, если посмотреть в такой жизни обиходной, такой вот повседневной, ну, я, по крайней мере, не знаю, конечно, много и сейчас замечательных женщин грузинских, но, в принципе, вот их миссия — хранительница очага. Как традиционно тоже в восточных всех таких странах, традиционно, даже то, что восточных, именно традиционных. И это совершенно нормально и прекрасно. Они, конечно, все изумительные красоты, просто мне было же даже как-то неловко, но я не могла отвести глаз там и в метро, и на улицах. Просто хочется провожать взглядом. Удивительный, конечно, народ, который сохранил вот такие совершенно особые свои черты. И, кстати говоря, на грузинских иконах можно это увидеть. Вот они абсолютно идентичны тому, что ты видишь вот на лицах людей, вот просто современных. Удивительно. Очень-очень красивые черты. Очень благородное, и вот это вот сочетание такой восточной яркости и такой строгости, одухотворенности очень впечатляет. Так что женщины, нет, они также говорят гамарджоба.
1: Те же самые действия.
0: Те же самые слова. Но они, конечно, для другого созданы. И надо сказать, вот тоже, может быть, это отвечает части на ваш вопрос, скажем, мои впечатления от современных приходов. Я там ходила в разные приходы, в разные храмы, и в храмах на литургии примерно половина женщин, половина мужчин, не больше женщин, примерно вот такое соотношение. Они стоят строго по правилам, там мужчина справа, женщина слева. И действительно сразу видно, что это вот как раз пополам примерно. Вообще, если говорить о современной жизни такой церковной, повседневной, я не говорю о туристической, конечно, вы увидите там замечательные храмы, совершенно потрясающие, уникальные, прекрасные и древние. Но вот эта современная церковная жизнь, она очень тоже многому чего может научить, потому что храмы полны, ну, собственно, мы тоже не можем пожаловаться, у нас тоже много прихожан, но храмов много. Храмов, я жила там в разных спальных районах, и храмы в каждом дворе маленькие, совсем небольшие, такие вот свои, приходские такие, да, вот свои, родные. Там вся улица там собирается на время праздников, там какие-то столы, я могу себе представить, как это все устроено. Кроме того, меня что поразило и порадовало, эта церковная жизнь, она выходит за пределы церковной ограды. Она, скажем, выражается в том, что вот люди могут поставить рядом с своим домом в дворе крест, сквер, и вот такой небольшой крест, может, там рядом какой-то сделать фонтанчик или какой-то цветник, но то есть какое-то место такое вот для того, чтобы человек мимо проходя перекрестился, помолился, такое освящение, да, место. Или там иконы, ну, Богородицы я видела, по крайней мере, большие иконы поставлены рядом там с детской площадкой, например, да, или там детским садом, то есть как бы покровительство Божьей Матери, вот оно вот над детьми как-то естественным образом призывается, вот на детей. Я уж не говорю о том, что, конечно, когда люди проходят мимо храмов, практически все останавливаются для того, чтобы перекреститься, помолиться и идут дальше. Я специально даже стояла, смотрела. Ну, практически все разных возрастов могут идти. Там понятно, что люди уже так зрелые, это все естественно, но и школьники, и совсем маленькие дети, и подростки в своих там неимоверных одеждах каких-то с разноцветными волосами. Но тем не менее, они все равно проходят мимо храма. Они остановятся, не то, что мимо там, так обмахнувшись, так сказать, крестом пробежал. Нет, они становится крестное знамение и идут дальше. Ну, можно сказать, ну, это такая как бы традиция, но это хорошая традиция, знаете, вот дай Бог, чтобы
1: стоит
0: за ней стоит многое, да. Священники все ходят в облачениях по улицам, это совершенно как-то естественно. И могут они сидеть и в кафе, там, и в ресторане также в своем облачении. Их часто приглашают там, я так понимаю. Ну, они как бы так, как члены семьи уже, вот в этих маленьких таких храмах.
1: А религиозное образование в школах есть ли детей?
0: Вот это я не знаю, честно говоря. Но судя по тому, что я видела вот рядом с храмами такие щиты, да, вот информационные с большим количеством фотографий, там священники везде. Священники, вот видно, что они там и в каких-то классах, и что-то они им рассказывают, и с молодежью, и какие-то походы, какая-то такая интеграция есть очень серьезная.
1: Очень приятно.
0: Да, вот то, что касается вообще роли церкви в современной жизни Грузии, это действительно очень сильная сторона этой страны. Ну, можно тут вспомнить и патриарха Илью, католикос патриарха, который недавно почил. Он действительно почитается как святой в этой стране, и авторитет его был просто непререкаем, что было очень важно вот во все эти тяжелые времена, там, начало 2000-х годов. И вот он, конечно, очень много сделал для того, чтобы авторитет был возвращен церкви после вот всех советских времен. 1977 года он был патриархом, это время еще такое совершенно советское, даже до перестройки было довольно далеко, и при нем, конечно, невероятно расцвела церковная жизнь. Ну вот, например, храмов оставалось в Грузии 34 к тому времени, когда он почил, их было 1500. Священников оставалось 80, сейчас 3000. монастырей было 4, но я даже читала, что был один действующий, и тот под видом музея. Бетанийская знаменитая обитель, где 2 монаха всего было, Иоанна и Георгия, вот они были оформлены как сотрудники музея. На самом деле они вот там продолжали монашескую жизнь в этом Бетанийском монастыре. Ну вот написано в сводке вот этой статистической, что было 4 монастыря к началу прихода патриарха Ильи, и сейчас их 140. На 5 миллионов грузин это очень даже немало.
1: Да.
0: На 5 миллионов населения. И примерно пополам, тоже опять-таки, примерно пополам мужские и женские обители. Их, на самом деле, очень много. Они, может, очень маленькие, но вот их много. И действительно, вот все исследователи, там, религиоведы пишут, что это основа жизни страны все-таки. Вот я говорила, что 90% населения считают себя православными христианами, отвечают на такой вопрос. Церковь имеет возможность влиять на жизнь страны. Был заключен так называемый конкордат, это такое вот соглашение между церковью и государством. Ну, например, в церковные праздники церковь имеет право миловать заключенных некоторых. Ну, там, конечно, бывают разные ситуации, но, тем не менее, такая возможность есть. И то, что касается самого Ильи II, он, конечно, вот лично сделал очень многое, как глава церкви во время гражданской войны в Грузии в 90-х годах. И вот эти конфликты Абхазии, Осетии, он всегда выступал как миротворец, он сам приезжал в эти самые горячие точки и призывал к миру, участвовал в помощи раненым. И своим вот авторитетом, своим присутствием, конечно, многое повернул к лучшему. Кроме того, вот в 2008 году, как известно, разрыв дипломатических отношений Грузии и России осуществлен, но патриарх все-таки сохранил связь с Русской Православной Церковью. Это тоже очень, конечно, важно. И важно, что мы, приезжая туда, можем причащаться, исповедаться. Вот это, конечно, тоже для меня был важный такой опыт, поделюсь личным. Когда над тобой читают молитву разрешительно на грузинском языке, это непередаваемое ощущение, но практически все знают русский язык, по крайней мере, основные вещи в моей исповеди были приняты, и священник мне тоже многое важное сказал. Это было очень действительно сильное впечатление. Я поняла, что я теперь уже здесь родная в этой стране. И, конечно, важная тоже была личная инициатива Ильи II. Как вы знаете, вот он решил таким образом помочь своей стране улучшить демографическую ситуацию. Он объявил, что станет крестным отцом для каждого 3-го рожденного ребенка в семье. И таким образом у него собралось 50 тысяч крестников. Конечно, когда его хоронили, это был просто невероятный крестный ход такой.
1: Все дети, все его, дети его, участие,
0: да, конечно, все, конечно, но вообще-то там пишут, что было более 200 тысяч человек в этом шествии приняло участие. Это, конечно, тоже был совершенно объединяющий всю страну такой момент. Совсем не так давно вот он скончался, 17 марта. Сейчас уже новый патриарх-католикос. Дай Бог, чтобы все лучшие традиции оставались в Грузии. Но я думаю, что здесь инерция такая мощная дана вот этой деятельности. Вот 50 лет был патриархом или автором. Это, конечно, удивительный человек. С другой стороны, очень такой как бы естественный для этой страны, понимаете? Иначе здесь никак не выживешь. И то, что касается теперь, может быть, самих храмов, самих монастырей, их очень много в Грузии, действительно. И здесь уже, если говорить о том, что стоит посетить, мне кажется, что здесь выбор ваш личный. Можно ездить, смотреть храмы, которые известны и дороги тем, что в них сохранилось. Там резьба удивительная, каменная, да, или там фрески. Но этого осталось очень немного, потому что история, вот мы уже вспомнили, да, 4 войны в год, это понятно, что мало что оставалось. Тем не менее, даже в самом Тбилиси есть церковь, самая древняя в Грузии и, может быть, одна из древнейших вообще в мире, 6 века. Это церковь совершенно такая неприглядная, можно сказать, с виду. Нужно там мимо пройти и не заметить. Но это драгоценная совершенно реликвия. Она удивительным образом выстояла после всех нашествий, после всех землетрясений, которые тоже там бывают. И эта церковь, она знаменита не только вот своей такой историей, такой своей жизнестойкостью, но и тем, что она являлась таким хранилищем, ковчегом для драгоценной совершенно реликвии христианской. Считается, что это настоящая первая икона Спаса Нерукотворного. Вот та самая, с которой связана эта история Спаса Нерукотворного из Одессы. Да, вот не буду пересказывать, то не знаете, прочитаете сами. Вот, что именно это та самая икона, которая оказалась в Грузии, она оказалась в месте, которое называется Анчи. Это уже сейчас территория современной Турции. тогда входила она в состав Грузии. И вот эта икона нерукотворного Спаса, она действительно очень древняя, она еще написана в технике энкаустики, вот эта вот восковая живопись. Mm-hmm. Первые иконы были в ней созданы. Ее спасали от очередного набега, она была вот в этом монастыре, который был на границе Грузии, и ее спасли, вот привезли в Тбилиси. И подместили в этой церкви Анчи, которая теперь называется Анчисхати. Значит, эта церковь, она вообще-то Рождества Пресвятой Богородицы, ее посвящение, но теперь ее называют уже не теперь, а много веков. Анчисхати значит церковь, где хранится анчийская икона. Хати — это икона, Анчисхати. Mm-hmm. Анчийская икона как раз тот самый Спас Нерукотворный. Удивительная икона VI века. Представляете, у нас христианство появилось mm-hmm. в X, да? Это VI век. И по преданию, это одна, по крайней мере, одна из древнейших икон, древнейших образов Спасителя. Сейчас она хранится уже в Золотом фонде Музея истории искусства грузинского в Тбилиси, но туда трудно попасть. Но в церкви в этой Анчисхати сделана копия вот этой иконы. Можно тоже помолиться перед ней. Удивительная совершенно. И вообще этот храм, тоже о нем можно много рассказывать. Он, конечно, в себя впитал вот эти все века истории. И там поддерживают такую вот какую-то атмосферу особую. Там прекрасно поет хор. И поют они самые древние грузинские песнопения. Ну вот, чтобы их услышать, нужно прийти либо в субботу вечером, либо в воскресенье утром. Самый такой традиционный момент. Всеночная литургия. И услышать древнейшее песнопение грузинской церкви в прекрасном исполнении, еще и в таком древнем пространстве в древней церкви, удивительно, перед этой иконой Анчисхати. Самое главное, я могу вам сказать, что если вы первый раз едете в Грузию именно такой с целью христианского паломничества, то я вам советовала ограничиться Тбилиси и Мсхетой, потому что это как раз средоточие вот всех самых главных реликвий древнейших и самых важнейших, в общем, важнейших для истории, для церкви Грузии. И поэтому начните вот с этого маршрута. То, что касается Тбилиси, тут тоже можно рассказывать много, но вот Анчисхати я сказала, это как бы источник истории церковной. Но Мцхета — это начало вообще церковной жизни в Грузии, начало христианства. Именно там проповедовала Нина, там поставила первый крест на вот этой горе, где теперь монастырь Дживари, что означает крест. И это место потрясающее, где сливаются, вот, обнявшись словно две сестры, струя Рарагрюкуры. Это потрясающий вид и потрясающая панорама, и там можно оставаться тоже очень долго. Там. И монастырь там. Ну, всё монастырь, все как у Лермонтова, но монастырь чуточку дальше, но неважно. Дживари — вот это место, от которого Грузия началась. И сама Мцхета, там и церковь Нины, и монастырь Свезицхуэли, где тоже началась церковная история грузинская, и монастырь сам Тавра, где почитают мощи святого преподобного Гавриила Ургибадзе. И там же место, где начинала вот свою жизнь Грузия Нина и свою проповедь. И там же вокруг вы увидите вот то, за что называли страну страной святого Георгия. Потому что по всем окрестным горам и холмам вы видите монастыри. Зедазнийский монастырь, монастырь Шиомгвинского, монастырь святой Ольги, кстати, удивительный, которым даже не успела ничего вам рассказать, но вот даже вот в Грузии есть такая святая, так почитается. И Ольга тоже, да. И другие. То есть вы можете приехать в Мцхету, может быть, даже там остановиться и делать такие вот вылазки по окрестным горам, и везде вы найдете совершенно удивительные памятники истории. И не только памятники, это все действующие, живые монастыри, где идет молитва, где идет такая настоящая полноценная церковная жизнь. Ну и чтобы, может быть, еще больше проникнуться вот этим вот духом, я вам предлагаю послушать цикл передач, которые мы записали с замечательным грузинским актером Давидом Георгибиани по книге о преподобном Гаврииле Ургибадзе «Старец Гавриил. Сердце полное любви». Цикл по этой книге пойдет у нас с 9 июня в 10 часов утра в рубрике «Непридуманное». Каждый день вот послушайте, и мне кажется, что вы тоже много что почувствуете даже в самой интонации, потому что, конечно, Давид читает с настоящим грузинским акцентом. Мне кажется, это добавляет много колорита, да. И красоты вот чтения этой книги. Так что вот приглашаю вас послушать этот цикл.
1: Ольга Николаевна, спасибо за очень интересный рассказ. Я думаю, что все, кто нас сейчас слышит, наверняка захотят посетить Грузию. Ну вот, наверное, последний вопрос заключительный. Времена такие непростые сейчас. Как грузинский народ относится к русским?
0: Я не встречала ни разу фактически никакого неприятеля, там, как, mm-hmm. даже вообще тени. Может быть, один раз мне сказала одна молодая продавщица, что она не говорит на русском, но Russian она сказала. Но было понятно, что она, в общем, все понимает. Но я совершенно не обижала, но нет, так нет. Поговорили с ней mm-hmm. на английском, ничего страшного. Mm-hmm. Грузинского я не знаю, кроме как гамарджоба. Все остальные, особенно люди, может быть, которые старше, там, мне 30-35, вообще проблем нет никаких. И если говорить о церковной среде, это просто совершенно все благополучно и спокойно, и очень радушно, потому что тот же отец Гавриил, если уж мы заговорили об этом удивительном святом, почти нашем современнике, он много раз говорил о том, как важно вот эту связь сохранять. Именно на глубине вот этой христианской, mm-hmm. не просто какой-то, знаете, туристической, а вот такой настоящей христианской глубине. Мы абсолютно в этом смысле родные, абсолютно родные. Я не знаю, может быть, я слишком как-то все это заидеализировала, но это мои личные впечатления. Mm-hmm. Понимаете, Грузия — страна очень бедная. Но это видно тоже по повседневной жизни. И туризм, mm-hmm. или там паломничество mm-hmm. — это один из источников mm-hmm. пополнения бюджета государственного, ну и лично там частного каждого. Но действительно, им хочется их поддержать. И обязательно нужно поддержать их храмы. Они действительно удивительные. И, может быть, они производят такое впечатление сложное после нашей привычного такого великолепия. Mm-hmm. Мы уже привыкли к тому, что везде все прекрасно сделано. Там иконы, золото и все прочее. Красота. А это все храмы в основном такие вот древние. И стены иногда голые, иногда... Ну, не то, что полуразрушенные, но... Далеко им до благолепия такого нам привычного. Mm-hmm. Это тоже производит впечатление, тоже очень такое мощное воздействие, потому что это мученики храмы. Они пережили столько, их вообще не должно было быть. Они вот стоят. Mm-hmm. Это удивительно. Вот, и, конечно, хочется поддержать, помочь в их реставрации. Но то, что касается приема, ну, это то, что у меня осталось. Вот это мой личный опыт. Еще раз скажу, что те места, которые связаны с паломничествами, там настолько уже привыкли к тому, что много групп из России и, скажем, у того же отца Гавриила Ургибадзе, у его мощей, постоянно сменяют друг друга там группы, они все время поют акафисты, там молебные. Но это естественно совершенно. И надо обязательно вот эту вот ниточку не прерывать, да, обязательно продолжать эту традицию замечательную. Поэтому всех приглашаю, и не бойтесь ничего. Ну, конечно, без искушений не бывает, но ничего страшного. И, конечно, приглашаю всех поехать в Грузию, найти mm-hmm. такую возможность. Может быть, ненадолго, хотя бы там на неделю. За неделю можно почувствовать очень многое в этой стране и очень многому научиться. Если говорить о церковной среде, Грузия в этом смысле наша старшая сестра.
1: Будем об этом помнить.
0: Да.
1: Спасибо вам большое, Ольга Николаевна Суровегина, музыкальный, литературный редактор нашего радио, сегодня рассказала нам о Грузии, о ее церковной жизни. И передача закончена. До свидания.
0: Спасибо, всего доброго.

0: Маленький концерт.
1: Что происходит с нами, когда мы слушаем музыку Генри Пёрселла? Нас может растрогать его меланхоличность, мы можем радоваться щедрости его таланта. Некоторые находят его музыку чересчур женственной и нежной. Других же поражает ее неистовая энергия. Пёрселл был человеком меняющихся настроений и привязанностей, готовый ликовать и плакать, молиться и размышлять. В искусстве мы находим то, что надеемся найти, и оцениваем источник по тому, как он утоляет нашу жажду. В произведениях Пёрселла слушатель находит этот источник жизни, творческой энергии, которая наполняет все его существо. Так размышляет о творчестве композитора 17 века Генри Пёрселла замечательный исследователь английской музыки Джек Аллен Уэстроп. Всю свою жизнь Пёрселл состоял на службе при королевском дворе, исполняя многочисленные обязанности. Он являлся органистом Вестминстерского аббатства и королевской капеллы. Кроме того, был камер-музыкантом, личным клавесинистом короля. Пёрселл руководил ансамблем «24 скрипки короля», созданным по образцу знаменитого оркестра Людовика XIV, и, конечно, неустанно сочинял музыку для своего струнного ансамбля. Камерно-инструментальные сочинения Пёрселла — одна из самых малоизвестных областей его наследия. Они отражают влияние двух музыкальных стилей, преобладавших в музыке того времени — итальянского, особенно заметного в трио-сонатах, и французского, который легко считывается в сюитах, увертюрах и чеконах. При этом Пёрселл всегда сохраняет английскую самобытность, будь то характерное использование диссонансов и прихотливых ритмов, богатая текстура музыкальной ткани, старинные народные мелодии, узнаваемая британская меланхолия. Многие из этих элементов мы услышим в знаменитой соль-минорной чеконе для струнных. Напомню, что чекона — особая музыкальная форма вариации на фоне неизменной мелодии в басовом голосе. В чеконе Пёрселла мелодическая формула в басу повторяется 16 раз, а верхние голоса создают при этом невероятные полифонические сплетения и созвучия. Однако эта изощренная форма — не просто упражнение в композиторском мастерстве. Удивительная красота и глубина этой музыки поражают слушателей до наших дней. Прежде всего, благодаря оркестровой обработке, сделанной в 1948 году еще одним великим британским композитором — Бенджамином Бриттоном. В чеконе Бриттон находил смесь ясности, блеска, нежности и странности. Одна из самых проникновенных интерпретаций чекона — это исполнение знаменитой пьесы Генри Пёрселла струнным оркестром Люцернского фестиваля под управлением Рудольфа Баумгартнера. Пожалуй, ни в одном другом исполнении не подчеркнуто с такой силой величие этой музыки, ее возвышенный трагизм.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучала чикона соль минор Генри Пёрселла в обработке для оркестра Бенджамина Бриттона в исполнении струнного оркестра Люцернского фестиваля под управлением Рудольфа Баумгартнера. В передаче были использованы материалы статьи Линдсе Кэмпа. Маленький концерт для вас провели звукооператор Иван Теплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Патриарх Кирилл осветил в Калининграде памятник святому князю Владимиру. На Петербургском международном экономическом форуме представили фильм «Святые предприниматели». Об этих и других событиях более подробно. 7 июня патриарх Московский всея Руси Кирилл совершил литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде и осветил памятник равноапостольному князю Владимиру на Соборной площади, сообщает патриаршая пресс-служба. Визит первосвятителя в Калининградскую митрополию совпал с 80-летием Калининградской области. После избрания на патриарший престол патриарх Кирилл оставался правящим архиереем Калининградской епархии. В 2016 году в пределах области была образована Калининградская митрополия. За литургией представители Русской Церкви сослужили архиереи и духовенство Калининградской и Московской митрополий. По окончании богослужения патриарх Кирилл проследовал на площадь перед собором Христа Спасителя, где совершил освящение памятника равноапостольному князю Владимиру. После освящения монумента святейший владыка обратился к собравшимся с первосвятительским словом. На Петербургском международном экономическом форуме состоялись премьерные показы фильма «Святые предприниматели», подготовленного телеканалом «Спас». Фильм посвящен малоизвестным страницам истории Русской Православной Церкви и российского предпринимательства. Лента рассказывает о нравственном измерении в предпринимательстве и бизнесе, о труде, который благословил Бог. Также картина знакомит с людьми, которым их дело не помешало, а даже помогло в деле духовного роста. В фильме поднимаются следующие вопросы. Может ли предпринимательская деятельность быть служением? Как связаны материальный достаток и духовная жизнь? Каким должен быть руководитель-христианин? Героями фильма стали святитель Спиридон Тримифунтский, преподобный Серафим Вырицкий, праведный Василий Павлово-Посадский, новомученики Василий Иванов, Иоанн Летников, Иаков Блатов, Сергий Тихомиров и многие другие. Также в картине рассказывается о представителях современного российского бизнеса, для которых главные герои фильма стали примером в жизни. На Петербургском международном экономическом форуме представили кодекс православного руководителя и предпринимателя. Документ разработан специальным интеллектуальным кружком православных бизнесменов совместно с представителями радио «Вера», журнала «Фома» и телеканала «Спас». Кодекс представляет собой памятку, которая сориентирует верующих бизнесменов и поможет им в разговоре с самим собой. Также разработчики кодекса восстановили в нем традиционные отечественные бизнес-практики. Согласно кодексу православного руководителя и предпринимателя, высшей целью является спасение души, а православный бизнесмен должен стремиться обрести христианские добродетели – смирение, милосердие, нестяжание, нравственную чистоту, рассудительность и любовь к ближнему. В документе рассматриваются следующие темы – дело как служение, справедливая забота о сотрудниках, честность по отношению ко всем участникам бизнеса, милосердие и просвещение, а также мир и прощение. 5 июня, накануне Дня русского языка, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил в Снятогорском женском монастыре Псковской епархии чин освящения мемориальных досок архиепископа Псковских Евгения Болховитинова и Арсения Стадницкого, а также поэта Александра Сергеевича Пушкина.

0: Песнопение исполнил хор сестер обители под управлением монахини Михаилы Писаревой. За богослужением молились настоятельница Снятогорского монастыря игумени Рафаила с сестрами обители, министр культурного наследия Псковской области Вадим Недик, председатель регионального отделения Императорского православного палестинского общества Владислав Туманов, временно исполняющий обязанности ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев, представители музейного и научного сообществ региона, прихожане обители и паломники. Перед началом чина освящения митрополит Матфей совершил заупокоенную литию по преснопоминаемым архиепископу Евгению, архиепископу Арсению и рабу Божию Александру. На полевом хозяйстве Введенского мужского монастыря Оптина-Пустынь по завершении посевной кампании по сложившейся традиции было совершено молебное пение о даровании благословенного урожая. Наместник монастыря епископ Можайский Иосиф в сослужении иеромонаха Алексея Щербакова и иеродиакона Никанора Булдакова совершили молебен, после чего окропили святой водой засеянные поля. Во время обхождения угодий читался особый чин обхождения полей насеянных с молитвами о ниспослании благоприятной погоды и умножении плодов земных. С началом сезона сельскохозяйственных работ братья монастыря несет трудовые послушания на подсобном хозяйстве, на огородах, полях и пасеке. Каждую весну на монастырские поля доставляется передвижной храм в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Храм был устроен для того, чтобы братья, трудящиеся на полевом стане, имела возможность регулярно участвовать в божественной литургии и других богослужениях, не отрываясь от послушаний. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13 часов в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович. События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходит в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14 часов в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
3: Медиоланский эдикт 313 года – это событие исключительного значения в истории. Этот документ, принятый по инициативе императора Константина Великого, знаменует не только то, что времена гонений на христиан оставались в прошлом, но и то, что в прошлое уходила и языческая Римская империя, а вместе с ней в прошлое уходила и грандиозная эпоха античного мира. По понедельникам в 21:40, повторение во вторник в 15:10, в эфир выходит передача историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «Медиоланский эдикт».
2: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. С Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17 часов 10 минут.
3: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.
2: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина. Книга протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание — это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия», читает автор.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 86-е зачало послания к римлянам. Отрывок из 4 главы.
1: Братья, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он в необрезании.
0: Послушайте 22-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 7 главы.
2: Сказал Господь: «Берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного».
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами слышали отрывок из 7 главы Евангелия от Матфея, где Господь говорит нам о том, чтобы мы береглись лжепророков. Давайте немножко подумаем о том, кто такие лжепророки и кто такие пророки вообще. У нас очень часто слово «пророк» ассоциируется с человеком, который предсказывает будущее. Однако основная задача пророков Ветхого Завета, и, кстати, пророческое служение не исключается и в Новом Завете, о них упоминается в книге «Деяний святых апостолов». Так вот, основная задача пророков заключалась в том, чтобы вести людей по пути Божию, чтобы открывать людям нравственную основу учения Божия. К пророкам относились очень уважительно, их почитали, им помогали, и, соответственно, возникал порой соблазн у людей, которые не имели каких-то откровений от Бога и были людьми вовсе даже неблагочестивыми, получать такое же почитание со стороны людей, какое имели пророки. Вот почему возникали лжепророки. Люди, которые делали так, чтобы люди начинали служить им или исполняли заповеди, которые к Богу никакого отношения не имеют. И вот Господь говорит нам: берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Что такое плоды? Священное Писание многократно обращается к этой теме. И практически везде речь идет о том, что плод — это изменение жизни. Плод духовный заключается в том, что человек начинает жить по заповедям Божиим, меняет свою жизнь. Давайте вспомним, какие будут критерии страшного суда. Господь не будет судить нас потому, сколько мы прочитали акафистов, молитвенных правил, сколько десятков, сотен, а то и тысяч поклонов мы положили, сколько пудов верик на себе носили. Но критерии суда будут следующие. Голоден был, и накормили меня. Жаждал, и напоили меня. Был болен или в темнице, и посетили меня. То, что вы сделали одному из малых сих, это мне сделали. То есть вера — это есть в том числе и верность. Верность Богу и верность Его заповедям, которая преображает всю жизнь. И вот именно верность Богу в делах жизни — это есть те самые духовные плоды исправления жизни. Всякое дерево, приносящее добрый плод, является добрым. А всякое худое дерево приносит плоды худые. И не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Таким образом, как говорит Господь, по плодам их узнаете их. Речь идет именно о лжепророках, о том, что человек, который возвещает истину Божию и учит пути Божию, кстати, это относится и к нам, к священникам, ведь именно эта обязанность лежит на нас. Такой человек должен и сам являть благие плоды. Как можешь ты учить людей жить по заповедям Божиим, когда сам нарушаешь их? С другой стороны, понятно, что нет никого без греха, только Господь наш Иисус Христос. Но если ты говоришь в своих проповедях о покаянии, то, соответственно, должен быть и сам примером этого покаяния и первым уметь признавать свои ошибки и просить прощения, в том числе и у мирян. Всякий раз священник должен упоминать себя об этом. Ну а что касается мирян, должен внимательно относиться к тем, кто говорит вам, может быть, даже и правильные слова. Посмотрите, а как они живут. Ибо вот последний стих сегодняшнего чтения. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Действительно, как часто мы акцентируем внимание в нашей духовной жизни именно на молитвы, на наше обращение к Богу. С нашей точки зрения, человек верующий — это именно тот, кто молится, тот, кто часто обращается ко Господу, тот, кто часто взывает «Господи, Господи». Но вы видите, что сказано? Что не всякий, говорящий так, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Опять возвращаемся к делам веры, к тому, что наша вера должна выражаться не только в делах молитвенных, но и преображать каждый шаг нашей жизни. Очень важно, чтобы мы с вами были христианами не только, когда мы с вами находимся в храме, когда слышим заповеди Божии, которые читает кто-либо, либо сами, когда мы читаем Священное Писание, но чтобы мы с вами были христианами, и в том числе, когда мы с вами общаемся с нашими близкими, друзьями, соседями, коллегами по работе. Каждый наш шаг должен освещаться заповедями Божьими, и каждый наш поступок мы должны соизмерять с тем, угоден ли он Богу. Аминь.
4: Прозвучала проповедь протоиерея Александра Дягилева.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 9 июня, 27 мая по старому стилю, церковь чтит память трех святых с именем Ферапонт, священномученика Ферапонта, епископа Сардийского. В городе Сарда он крестил многих язычников эллинов и пострадал за Христа в III веке, преподобного Ферапонта Белозерского и преподобного Ферапонта Монзенского. Преподобный Ферапонт Белозерский, Можайский, был пострижен в монашество в возрасте 40 лет преподобным Феодором, племянником Сергия Радонежского. В московском Симоновом монастыре он подвязался вместе с преподобным Кириллом Белозерским. Там же они слушали духовные наставления преподобного Сергия Радонежского, посещавшего их обитель. В Белозерский край преподобный Ферапонт и Кирилл Белозерский отправились вместе, но вскоре Ферапонт избрал свой путь подвижничества, став отшельником. В 1408 году он основал монастырь близ Можайска, в котором прожил 18 лет и с миром почил о Господе в 1426 году в возрасте 90 лет. Преподобный Ферапонт Монзенский жил в XVI веке. Свой подвиг он начал в Москве, где старался подражать блаженному Василию Московскому, Христа ради юродивому. Затем он принял монашеский постриг в Костромском Воздвиженском монастыре, где прожил 13 лет. Еще при жизни преподобный прославился чудотворениями. Однажды он явился во сне двум инокам Павла Обнорского монастыря и повелел основать обитель на берегу реки Монзы, близ Солигалича. Через некоторое время преподобный Ферапонт сам пришел в эту обитель и просил игумена стать его духовным отцом. 2 года пребывания преподобного Ферапонта в Монзенском монастыре были временем великого смирения, кротости и аскетических подвигов. Предузнав день своей кончины, святой простился с братьями и мирно почил в 1597 году. Через 20 лет после кончины преподобного были обретены его нетленные мощи. Сегодня мы вспоминаем 2 мучеников начала IV века, святых Феодору Деву и Дедима Воина. Во время гонений на христиан императора Диоклетиана в городе Александрии допрашивали тех девиц, которые отказывались выходить замуж, подозревая, что многие из них христианки. Святая Феодора бесстрашно отвечала, что хранит девство ради имени Христова. Тогда ее заточили в темницу, а потом отвели в блудный дом на поругание. Но воин-христианин Дедим ворвался туда и спас святую деву. Дедима схватили и приговорили к казни. Пострадать вместе с ним пожелала и святая Феодора. Святые мученики были усечены мечом. В 1472 году в этот день были перенесены мощи московских святителей Киприана, Фотия и Ионы. Это событие произошло во время строительства нового каменного Успенского собора в Кремле при митрополите Филиппе и великом князе Иоанне III. В этот день, в 1667 году, на острове Селигер, где подвязался святой Нил Столобенский, были обретены его мощи. День 27 мая по старому стилю освящен памятью одного из самых почитаемых во всем христианском мире русских святых, праведного Иоанна Русского. Он совершал свой исповеднический и молитвенный подвиг в XVIII веке, находясь в турецком плену. Наш церковный календарь продолжится чтением жития святого праведного Иоанна Русского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
5: Святой Иоанн Русский родился в конце XVII века в Малороссии и воспитывался в благочестии и любви к Церкви Божией. По достижении зрелого возраста он был призван на воинскую службу, служил простым солдатом в армии Петра I и участвовал в русско-турецкой войне. Во время прусского похода 1711 года Иоанн вместе с другими воинами был взят в плен татарами, которые продали его начальнику турецкой конницы. Тот привез русского пленника к себе на родину в Малую Азию, в селение Прокопий, по-турецки Укрюп. Пленных воинов-христиан турки старались обратить в мусульманство, одних уговорами и соблазнами, других более стойких избивали и мучили. Святого Иоанна часто мучил хозяин в надежде, что его раб примет мусульманство. Однако святой Иоанн решительно противился воле своего господина и отвечал: «Ни угрозами, ни обещаниями богатства и наслаждений ты не можешь отклонить меня от святой моей веры. Я родился христианином, христианином и умру». Смелые слова и твердая вера исповедника, его бесстрашие и праведная жизнь смирили жестокое сердце господина. Он перестал мучить и поносить пленника, не принуждал больше к отречению от христианства, а заставил только ухаживать за скотом и содержать в порядке конюшню, в углу которой была постель святого Иоанна. С утра до позднего вечера угодник Божий служил своему господину, добросовестно исполняя все его приказания. В зимнюю стужу и в летний зной, полуногой и босой, он исполнял свои обязанности. Другие рабы нередко издевались над ним в виде его усердия. Праведный он никогда не сердился на них. Напротив, при случае помогал им в работе и утешал в беде. Такое искреннее добросердечие святого пришлось по душе хозяину и рабам. Хозяин стал настолько доверять праведному Иоанну, уважать его за честность и благородство, что предложил ему жить как свободному и поселиться, где он сам пожелает. Однако подвижник предпочел остаться в помещении конюшни, где каждую ночь мог беспрепятственно подвязаться в молитвенном уединении, укрепляясь в любви к Богу и людям. Иногда он покидал свое тихое убежище под покровом ночи, приходил к храму святого великомученика Георгия, где на паперти усердно молился, преклонив колени. В этом же храме по праздникам он причащался святых христовых тайн. В то же время праведный Иоанн по-прежнему служил своему господину и, несмотря на свою бедность, всегда помогал нуждавшимся и больным и делил с ними свою скудную пищу. В конце своей многотрудной и подвижнической жизни святой Иоанн занемог и, чувствуя приближение кончины, призвал священника, чтобы в последний раз получить благословение на исход. Священник, опасаясь со святыми дарами идти в дом турецкого начальника, вложил их в яблоко и безопасно передал праведному Иоанну. Прославив Господа, он причастился святых христовых тайн и отошел к Богу. Праведная кончина святого исповедника Иоанна Русского последовала 27 мая по старому стилю 1730 года. Когда хозяину сообщили, что раб Иоанн умер, он позвал священников и передал им тело святого Иоанна, которые погребли его по христианскому обычаю. На погребение собрались почти все христиане, жившие в Прокопии, и сопровождали тело праведника на христианское кладбище. Через 3,5 года священник был чудесно извещен во сне о том, что мощи святого Иоанна пребывают нетленными. Вскоре мощи праведника были перенесены в храм святого великомученика Георгия и положены в специальные раки. Новый угодник Божий стал прославляться неисчислимыми благодатными чудесами, известия которых распространились в отдаленные города и селения. Верующие христиане из разных мест приходили в Прокопий для поклонения святым мощам Иоанна Русского и получали по его святым молитвам благодатное исцеление. Нового святого стали почитать не только православные христиане, но и армяне, и турки, обращаясь с молитвенным прошением к русскому святому: «Раб Божий, не обойди нас своей милостью». В 1881 году часть мощей святого Иоанна была перенесена в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона, иноками святой Афонской горы, до этого чудесно спасенными угодником Божиим во время опасного путешествия. На средства этого монастыря и жителей Прокопия в 1886 году было начато строительство нового храма, так как церковь великомученика Георгия, где находились мощи святого Иоанна, обветшала. 15 августа по старому стилю 1892 года был освящен новый храм во имя святого праведного Иоанна Русского по благословению Вселенского Патриарха Константина V кесарийским митрополитом Иоанном. В 1924 году жители Прокопия Кесарийского, переселяясь на остров Эвбею, перенесли с собой мощи святого Иоанна Русского. Несколько десятилетий они находились в храме святых равноапостольных Константина и Елены в Новом Прокопии на Эвбее, а в 1951 году перенесены в храм во имя святого Иоанна Русского, к которому стекаются 1000 паломников из всех уголков Греции, особенно в день его памяти. Праведный Иоанн Русский широко почитается на святой горе Афон, особенно в русском Пантелеимоновом монастыре.

0: завершает церковный календарь житие преподобного Нила Столобенского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Одним из любимых мест паломничества русских людей всегда был монастырь преподобного Нила Столбенского. Между тем, при жизни святой, избрав совершенное уединение, не построил и часовни. Подражая древним столпникам, он избрал тесноту телесную, вместе с природой славил Творца, озаряя светом богоугодной жизни и дикие пустыни, и дубравы. Преподобный Нил родился в новгородской земле в конце XV века. Иноческий путь святой подвижник начал в 1505 году в обители преподобного Саввы Крыпецкого близ Пскова. Постническим подвигом и послушанием он снискал благоговейное отношение братьев. Но чтобы не принять почтение от подобных себе человек, преподобный Нил пожелал уйти в уединение. Получив благословение игумена, он нашел безлюдное место близ реки Черемхи Ржевского уезда. Там преподобный Нил прожил 13 лет, питаясь травами и желудями. Все время он проводил в непрестанной молитве. Пришедшие к нему однажды со злым умыслом разбойники были устрашены видением множества воинов позади святого, вышедшего к ним навстречу с Владимирской иконой Божией Матери. Слава о подвижнике постепенно распространилась в окрестных селениях. Он стал усердно молить Пресвятую Богородицу указать ему иное место для пустынных подвигов. Однажды в полусне он услышал голос, повелевший ему идти на остров Столобное, что на озере Селигере недалеко от города Осташково. Преподобный нашел указанное место, выкопал себе пещеру, а затем срубил келью, в которой подвязался 27 лет, пребывая в борениях с нечистой силой. Здесь он усилил подвиги поста и молитвы. Святой никогда не ложился для сна, но отдыхал, оперевшись на деревянные крюки, вбитые в стену. На Столобном острове, по молитвам преподобного Нила, вновь совершилось чудо от иконы Богоматери, находившейся в его келье и являвшейся для своего святого главным сокровищем. Разбойники, напавшие на него, были ослеплены исходившим от образа сиянием. И только после чистосердечного раскаяния и молитвенного предстательства чудотворца они вновь обрели зрение. Незадолго до представления преподобный Нил вырыл устроенную им келье могилу. Промыслом Божьим и по молитвам преподобного перед его блаженной кончиной к нему прибыл игумен близ лежащего Никола Рожковского монастыря Сергий со святыми дарами. Ему преподобный Нил предсказал, что на острове будет устроена обитель. По представлении преподобного Нила, 7 декабря по старому стилю 1554 года его святые мощи были положены в гробницу игуменом одного из новгородских монастырей Антонием и иноком Никола Рожковского монастыря Германом. Последний совместно со странником Борисом Холмогорцем воздвиг над ними церковь Богоявления с пределом во имя святого Василия Блаженного и положил начало обители, украсившейся впоследствии многими храмами и гранитными набережными. Явились сюда два инока-иконописца из Аршинского монастыря, Иов и Нифонт. Расспросив старцев, еще помнивших преподобного, написали они образ его, покрыли олифой и поставили на солнце. В тот же час крестьяне, жившие за озером в селе Богданове, увидели солнечный луч на том месте, где стоял образ, и рассказали инокам о чудесном свете. Сие знамение послужило свидетельством верности образа. Он находился на гробнице. В 1667 году по велениям царя Алексея Михайловича приступили к строению каменного храма на месте деревянного и начали копать рвы вблизи погребения Нила. Тогда земля сама собою осыпалась и обрели в истлевшем гробе нетленные мощи. Их переложили в раку, и они хранились в церкви покрова Божией Матери. Чудеса на острове не прекращались. Во время обретения мощей преподобный явился и рыбакам на озере, и монастырской братии. В 1671 году святые мощи его торжественно перенесли в новую каменную церковь Богоявления. До сегодня крестный ход совершается в день памяти преподобного на лодках вокруг всего острова. По древней традиции честные мощи, износя из храма, поднимают, запечатлевая ими в воздухе, крест. Затем все молящиеся проходят под ними, как бы преклоняясь под благословение преподобного. До 40 000 богомольцев бывало в этот день на острове. Почитание преподобного Нила постепенно распространилось за пределами Селигерского края по всей России. В 1845 году пустынь его имени была основана даже в Саянских горах, в долине реки Ихе-Угун.

прозвучала молитва Господня композитора Константина Шведова в исполнении хора храма святого великомученика Дмитрия Солунского.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнической службы «Радио Град Петров». В ближайшие выходные вас ждут следующие экскурсии. Двадцатого июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: В следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий.
0: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии, а разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии». Двадцать июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня. Двадцать июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
1: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж.
0: С 25 по 31 августа приглашаем в Дагестан.
1: Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музеи ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Наранкала в Дербенте. Посетите также природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенным в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, мемориальный комплекс «Белые журавли» и природный парк «Верхний Гуниб». Побываете на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 25 по 31 августа. С 14 по 21 сентября приглашаем в поездку по Греции и Италии по программе «К трем святителям». Вы посетите Салоники и его древние соборы с мощами святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Обитель Иоанна Богослова в Сурати, духовное наследие Паисия Святогорца. Метеоры, византийские монастыри на скалах. Побываете на литургии у мощей святителей Спиридона на Корфу и у Николая Чудотворца в Бари. На острове Эгина поклонитесь святителю Нектарию. Побываете в Патрах у главы Андрея Первозванного, на острове Эвия у мощей праведного Иоанна Русского. Совершите незабываемый круиз вдоль западного побережья Святой горы Афон. Поездка пройдет с 14 по 21 сентября. Приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примете участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество». Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник 4-жды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы. Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин — Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям. Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы радио «Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21 час 30 минут и во вторник в 8:40. И два раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 12 до 18 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.

0: прозвучал романс для виолончели и фортепиано Мили Алексеевича Балакирева в исполнении Якова Слободкина и Наума Вальтера.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном в христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: О милостыне. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 1 по 4. 6 глава Евангелия от Матфея начинается с 3 поучений, объединенных одним важным вопросом – в чем состоит истинная праведность? До этого в Нагорной проповеди речь тоже шла о праведности, о том, что совершенная праведность состоит не в тщательном следовании закону Моисея, но в постижении и исполнении изначальной воли Божией о человеке как совершенном творении, воли Божией, которая выше всякого закона. В законе тоже выражена воля Божия, но не изначальная, а сообщенная людям в их греховном состоянии. Все это обобщалось в высказывании Иисуса. «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. В 6 главе вопрос о праведности ставится в ином ключе. Здесь противопоставляются ложная и истинная праведность на примерах религиозной практики, то есть набожности, благочестия. У иудеев высшими делами так понимаемой праведности считались милостыня, молитва и пост. Об этих трех важнейших проявлениях благочестия далее и пойдет речь. Три поучения построены по одному типу. Не поступай, как лицемеры, которые красуются перед людьми, но проявляй свою набожность тайно, и Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно. Милостыня, молитва.

0: Молитва и пост, три благие дела праведности, выше всего ценились еще в Ветхом Завете. «Делайте добро, и зло не постигнет вас. Доброе дело — молитва с постом и милостынею, и справедливостью».
1: Книга Тавита, глава 12, стихи 7 и 8.
0: Первый стих евангельского отрывка как бы обобщает все три последующих высказывания Иисуса Христа о милостыне, молитве и посте. Но к этому стиху надо сделать текстологическое примечание. Синодальный перевод выполнен по поздней рукописной традиции. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми». В наиболее ранних рукописях, которые современная наука считает стоящими ближе к оригинальному тексту Евангелия, в первом стихе говорится не о милостыне, а о праведности, включающей в себя и милостыню, и молитву, и пост. «Смотрите, не творите праведности вашей пред людьми». Это буквальный перевод. Сегодня мы бы сказали по-русски несколько иначе. «Смотрите, не показывайте перед людьми свою праведность». Так объявляется общая тема дальнейших высказываний о добрых делах. По вере иудеев, эти добрые дела, хотя и не требуются законом, четко не сформулированы в нем, тем не менее превосходят все прочие заповеди закона. Они, милостыня, молитва и пост, составляют особую заслугу праведника и даже способны искупить чужие преступления закона. Все это хорошо, и сами дела праведности, и даже ожидание справедливой награды от Отца Небесного. Но плохо только, если праведность творится перед людьми, как показательный спектакль. Смотрите, мол, какой я праведный. Первое наставление о милостыне, считавшейся одним из столпов иудейской набожности. Давать милостыню – то же, что собирать себе сокровища на небе. Когда нищий стоит возле твоих дверей, справа от него стоит Бог, который вознаграждает за каждое доброе дело. Даже бедняки и нищие должны подавать милостыню. Милостыня ходатай перед Богом. Она, подобно жертвоприношению, искупает грехи, продлевает жизнь, спасает от смерти, уберегает от ада и вводит в жизнь вечную. Нет конца похвалам милостыни в иудейской традиции. В принципе, наставление Иисуса Христа о милостыне понятно. Требует пояснения лишь некоторые моменты. Что значит, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах? В синагогах по субботам собирали пожертвования и публично назывались имена самых щедрых жертвователей. Собственно, так же и в христианских храмах. На стенах и на мраморных досках увековечиваются имена щедрых благотворителей, чтобы все видели, хвалили их и, по возможности, подражали им. Но маловероятно, что в синагогах или на улицах при этом кто-то трубил перед собою в трубу. Скорее всего, Иисус здесь использует ироническую метафору. Так понимал это место еще святой Иоанн Златоуст, писавший. Так говорит Спаситель не потому, что лицемеры имели трубы, но этим иносказанием осмеивая и осуждая их. Так считает и большинство современных исследователей. Очень яркая карикатура. Далее надо разобраться с лицемерами. В современном языке это слово обозначает неискренних, двуличных и лживых людей. В Евангелиях от Матфея и от Луки в лицемерии многократно обвиняются книжники и фарисеи. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Однако этот упрек смущает не только иудеев, но и многих христиан, которые ближе знакомятся с иудейством и его богатой литературой. В самом деле, можно ли всерьез говорить о том, что фарисеи были неискренними и двуличными людьми? Наверное, среди них было немало и таковых. Но в своей массе во времена Иисуса Христа фарисеи были людьми серьезными, честными, старавшимися следовать воле Божией, которая для них была выражена в законе Моисея. Так что отождествлять фарисейство и лицемерие, как это произошло в европейских языках, не очень-то справедливо. Но такая уж сложилась традиция. На самом же деле греческое слово «ипокрисис», переведенное как «лицемерие», означает не двуличность, но актерство. И, соответственно, лицемер – это актер в театре, человек, который играет роль своим поведением на сцене, стремится произвести впечатление на публику. Но так уж произошло, что в греческом переводе Ветхого Завета Этим словом нередко называются безбожники, нечестивые, злодеи и вообще неверующие язычники. Со временем смысл слова «лицемер» изменился. Разумеется, Иисусу Христу и в голову не приходилось считать фарисеев нечестивыми безбожниками. В Новом Завете слово «лицемер» приблизилось к своему изначальному значению – актер, то есть человек, входящий в роль, создающий перед публикой иллюзию праведности и ожидающий аплодисмент. Так что фарисеи, о которых речь, праведники и в собственных глазах, и в глазах общества. Да только вот в глазах Иисуса Христа их праведность несовершенна, ибо она основана на ожидании вознаграждения, и не столько на небе, сколько уже здесь, на земле. Против такой рабской праведности возражали уже некоторые мудрые раввины. Так основатель фарисейства Антигон еще в III веке до Рождества Христова учил: «Не будьте подобны рабам, прислуживающим своему господину с целью получить вознаграждение, но будьте похожи на тех, которые прислуживают своему господину бескорыстно, и да будет страх Божий на вас». Здесь выражена возвышенная мысль, что добро должно твориться во имя самого добра, а не ради награды. Позднее иудаизм в лице философа, богослова и врача XII века Рамбама, или, как его чаще называют, Маймонида, создал целое учение о милостыне как пути к высшей праведности. По Маймониду одна из высших ступеней этого пути, когда подающие милостыню и получающие ее не знают друг друга. В качестве модели этого типа милостыни он указывает на анонимную кассу, существовавшую в Иерусалимском храме. В нее праведники вкладывали деньги тайно, а бедные также втайне брали. Так заповедали некоторые иудейские мудрецы. Но для простого человека с его слабостями все это довольно трудно исполнимо, и практика милости не сильно отличалась от заповеданной. Как всегда, успех приобрело более наивное представление о служении Богу, которое господствовало в Ветхом Завете. Благоволение Божие, а вместе с ним земное счастье и благоденствие, не говоря уже о награде в будущей жизни, можно, мол, приобрести своими добродетельными поступками. И совсем неплохо, если бы не только Бог, но и все видели, какой я добродетельный. Такая позиция приводила к тому, что фарисеи, вольно или невольно, старались выделиться, быть лучше других. Это прекрасно изображено в притче о фарисее и мытаре. Так что в нашем случае лицемер означает не безбожника, как в Ветхом Завете, но и не лживого и двуличного человека, как в современном языке, а человека определенного религиозного настроя, глубоко чуждого Иисусу Христу. Таких людей скорее можно было бы назвать святошами или ханжами. И в Евангелии от Матфея суровые слова Христа направлены не только против фарисеев, но и против тех его учеников, которые ожидали вознаграждения и спорили, кому из них достанется первое место в Царствии Божьем. Критика Христа направлена и в адрес того показного ханжества, которое существовало и в Древней Церкви, существует и поныне. Иначе какой смысл было ему предупреждать своих учеников? Не труби перед собою. Наверное, трубили. И еще одно выражение не совсем понятно. Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Это парадоксальное высказывание, конечно, нельзя понимать буквально и гадать, что бы оно могло значить. Как сказано Златоустом, здесь он не руки разумеет, но усиливает свою мысль. Если возможно, говорит, и себя самого не знать, и если возможно скрыться от самых служащих тебе рук, то постарайся об этом. Вот она, высшая праведность. Она подразумевает делание добра непроизвольное, без раздумий, без оглядки на публику, как бы идущую от природы. Мы ведь не задумываемся о том, как мы дышим, как у нас бьется сердце. И мы не считаем вдохи и выдохи нашей заслугой, ожидая за них вознаграждения. Вот так должно быть и с милостыней, понимаемой, конечно, в широком смысле, а не только как подача мелочи в протянутую руку. На практике трудно избежать публичности наших действий. Но скромность, сдержанность и тактичность – вот тот урок, который необходимо извлечь из наставления Иисуса Христа о милостыне, так же, как из последующих наставлений о молитве и посте. Ищущие за свою добродетель земного успеха и похвалы от людей уже получают награду свою. В подлиннике стоят греческие слова, которые использовались в коммерческой деятельности, и буквально их можно перевести так. «Аминь, говорю вам, они сполна получают свою зарплату». Такие люди работают за плату, ее они и получают. С ними Бог расквитался, и на большее им рассчитывать уже нечего. Так обстоит дело с милостыней. Теперь речь пойдет о втором высшем долге практической праведности – о молитве. О молитве. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 5 по 15. Довольно длинное наставление о молитве состоит из трех частей. Первая часть по структуре и содержанию очень похожа на заповедь о милостыне. Тот, кто делает из своей молитвы публичное шоу и ищет похвалы от людей, уже получает награду свою. Молиться, как и подавать милостыню, лучше всего в тайне, то есть не на показ. Во второй части наставления Иисус Христос призывает своих учеников к краткости в молитве. Это язычники подолгу бормочут свои молитвы, а ученики Христа не должны быть многословными. Наконец, в третьей части он приводит образец правильной молитвы. Это молитва «Отче наш», которая в церковной традиции получила название «Молитвы Господней». Первая часть наставления в молитве, где критикуется лицемерная показная молитва. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах, и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Этот отрывок, в принципе, еще понятнее, чем поучение о милостыне. Но у окружающих Иисуса Христа его слова могли вызвать удивление, а то и недоумение. Дело в том, что иудеи считали местом молитвы храм или синагогу, так как верили, что Шехина, слава Божия, сам Бог, присутствует в святая святых храма или в синагоге, в шкафу, где хранится свиток Торы. Молитве, совершаемой в этих местах, приписывалась особая сила. При этом, правда, дозволялось и всякое другое место молитвы, если оно не осквернено, и если молитва совершается в положенное время, трижды в день, как указано в книге пророка Даниила, который три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его. В эти часы приносились утренние и вечерние жертвы. Это третий и шестой час, по нашему счету времени 9 часов утра и 12 часов, то есть полдень. Со временем присоединился еще и 9 час, то есть 3 часа дня перед скорым наступлением ночного времени. А по субботам все должны были сходиться в синагогу и там молиться. Конечно, не следует думать, будто Иисус Христос отвергал коллективную или публичную молитву. Его речь не об этом. Но лицемеры, которых он критикует, преднамеренно, как бы случайно, оказывались на улице, причем на видном месте, на оживленном перекрестке или на площади, именно тогда, когда наступало время молитвы. И вот тогда лицемер начинал на виду у всех молиться, чтобы весь мир мог восхищаться его праведностью. И в синагогах таковые стремились быть замеченными своей истовой молитвой. Но это ведь еще хуже, чем трубить перед собой при подаянии милостыни, так как молитва предполагает интимную возможность молящемуся остаться наедине с Богом. Это уединение с Богом подчеркнуто в словах: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне». Следует заметить, что в оригинальном тексте Евангелия слова Иисуса более выразительны, чем в переводе. Он говорит не просто о комнате, но о темной кладовке, о чулане. Вот эта самая кладовка вместо синагоги и могла смутить слушавших Иисуса Христа. Но, разумеется, это не буквальное указание на правильное место молитвы, а преувеличение, гипербола. Наглядный пример – уединение без помех. При этом Иисус напоминает хорошо известные его окружению слова о пророке Елисее в 4 книге Царств. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собою, и помолился Господу». 4 книга Царств, глава 4, стихи 32 и 33. Таково же место из пророка Исаии. «Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев».
1: Книга пророка Исаии, глава 26, стих 20.
0: Общественная молитва подразумевается сама собою. Она не только не исключается, но, напротив, приветствуется. Вспомним хотя бы обетование Иисуса Христа. «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
1: Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20.
0: Но в словах об уединенной молитве, несомненно, отражена собственная молитвенная практика Иисуса, который для молитвы постоянно искал одиночество. Вот Он, чтобы помолиться, удаляется в пустынное место, или уходит на гору, или вспомним Его Гефсиманскую молитву. Все спят, а Он молится. Когда говорится, что Бог вознаградит тебя за твою тайную молитву, то тем самым указывается, что истинная молитва, как и милостыня, является обязанностью верующего человека и обладает ценностью в очах Божиих, а потому и будет вознаграждена. Но не успехом и благоденствием в этом веке никогда Иисус Христос не обещал Своим ученикам материального процветания. Напротив, Он предрекал им тяжелые испытания, страдания и гонения. Последователей Христовых ожидает не материальная награда на земле, но великая награда на небесах, обетование которой было дано в самом начале Нагорной проповеди в блаженствах. Вторая часть наставления о молитве, в которой критикуется многословие. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Синодальный перевод «не говорите лишнего» слабо передает греческий звукоподражательный глагол, который скорее можно было бы перевести как «бубнить, бормотать». Языческие заклинания были предметом постоянной насмешки иудеев. Они вспоминали при этом пророка Илию, который смеялся над жрецами Ваала. «И взяли они тельца, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас! Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите громким голосом, ибо Он Бог. Может быть, Он задумался или занят чем-либо, или в дороге. А может быть, и спит, так Он проснется. И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха».
1: Третья книга Царств, глава 18, стихи с 26 по 29.
0: Долгими призываниями имен своих богов язычники надеялись привлечь к себе их внимание. И по выражению римского философа Сенеки, только утомляли богов своей назойливостью. «Стыдно человеку обременять богов. Что нужды в молитвах?» – писал он. Но простой человек античной эллинской культуры верил в своенравных богов, от которых неизвестно, чего ждать – вреда или пользы. Попытаться склонить капризных богов на свою сторону можно только мольбами и жертвами. Более того, богов, если правильно произнести их таинственные имена, можно в известной степени принудить к исполнению молитвы. В этом смысл всякой магии, всяких заклинаний. Однако нельзя сказать, что иудейские молитвы были короче и менее многословны, чем языческие. В этом отношении мнения разнились. Так Екклезиаст учил краткости. «Не давай устам твоим торопиться, и пусть не спешит твое сердце начать перед Богом речь. Бог на небе, а ты на земле. Пусть же будет речь твоя краткой».
1: Екклезиаст, глава 5, стих 1.
0: Тому же учил Иисус, сын Сирахов. «Не повторяй слова в прошении твоем».
1: Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 7, стих 14.
0: Но в целом, во времена Иисуса Христа иудеи любили длинные молитвы с использованием многих эпитетов, относящихся к Богу. С одной стороны, это свидетельствовало о своего рода набожности, о серьезном отношении к молитве. Но, с другой стороны, выдавала неправильно понимаемую набожность. Пример такой длинной молитвы мы встречаем во второй книге Маккавеев. «Священники же, доколе горела жертва, совершали молитву. Молитва же была такая: Господи, Господи Боже, Создателю всех, страшный и сильный, и праведный, и милостивый, единый Царь и Благодетель, единый Податель всего, единый праведный, и всемогущий, и вечный, избавляющий Израиль от всякого зла, избравший отцов и освятивший их. Прими жертву сию за весь народ твой».
1: Вторая книга Маккавейская, глава 1, стихи с 23 по 26.
0: Далее следуют прочие прошения. Вот такие молитвы, уподоблявшие иудеев язычникам, Иисус Христос отвергает. Молитва – разговор с Богом, любящим и всеведущим Отцом. И этот разговор может быть долгим. Сам Иисус, бывало, молился ночи напролет. Но любовь и внимание Отца Небесного не надо привлекать к себе благочестивой риторикой, нанизыванием многих восхваляющих Бога слов, как в приведенном примере. Какой в этом смысл? Подольститься к Богу – это наивно и нелепо. Бог знает наши потребности и наши сердца. Он говорил через пророка Исаию: «И будет, прежде нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу».
1: Книга пророка Исаии, глава 65, стих 24.
0: Но если так, если Бог позволяет нам молитвенно общаться с собой, а иногда это общение бывает даже долгим, то молитва становится даром Божиим и полностью прекращает быть нашей заслугой, на основании которой мы могли бы на что-то претендовать. Об этом пишет и апостол Павел. «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас».
1: Послание к римлянам, глава 8, стих 26.
0: И не только Дух, но и сам Иисус Христос предложил нам как подарок образец того, как должно молиться. Это молитва «Отче наш». Третья часть наставления о молитве, в которой предлагается образец. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
1: Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 9 по 15.
0: В критическом тексте Евангелия отсутствует словословие: «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь». Оно вошло в текст молитвы «Отче наш» позже, в связи с ее литургическим использованием. Из богослужебной традиции в поздние рукописи Евангелия от Матфея и проникло это словословие, отсутствующее в Евангелии от Луки. Молитва «Отче наш» находится в двух Евангелиях – от Матфея и от Луки. Варианты несколько отличаются друг от друга. В Евангелии от Луки эта молитва значительно короче и приводится в другом контексте. Там она составляет часть обширного общего поучения о молитве. У Матфея «Отче наш» предлагается как пример молитвы учеников Иисуса, в противоположность молитве лицемеров и многословно бормочущих язычников. По общему согласию исследователей, вариант евангелиста Луки ближе к изначальному, восходящему к самому Иисусу. В противном случае было бы необъяснимым, зачем Луке понадобилось сокращать прекрасную молитву, предложенную в Евангелии от Матфея. Кроме того, мы знаем, что Матфей охотно редактировал и расширял предания о речах и высказываниях Иисуса Христа. Но все исследователи также согласны в том, что некоторые формулировки Матфея могут быть первичными по сравнению с Лукой. Например, у Матфея прошение о насущном хлебе «на сей день», то есть только на сегодня. У Луки «на каждый день», то есть постоянно. Или прошение о прощении наших долгов. У Луки – о прощении наших грехов. Что касается расширения молитвы у Матфея, то в его Евангелии добавлено прошение «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И отсутствующее у Луки длинное завершение молитвы «Но избавь нас от лукавого, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Таковы особенности молитвы «Отче наш» в Евангелии от Матфея. И еще один немаловажный момент. В критическом тексте этого Евангелия, то есть в тексте, опирающемся на наиболее древние рукописи, вместо «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», читается так. «И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим». Не «прощаем», а «простили». В перфекте, в совершенном прошедшем времени. Или если бы мы произносили молитву на церковнославянском языке, то вместо «И остави нам долги наши, яко и мы оставляем должником нашим», следовало бы читать так «И остави нам долги наши, яко и мы оставили, есть мы, должником нашим». Оставляем в настоящем времени, а оставили, есть мы, в прошедшем совершенном, то есть в перфекте. Мы уже простили, уверовав, крестившись и приняв Духа Святого в крещении. А если не простили, то и молитва становится бессмысленной.
2: Дорогие друзья, для вас прозвучала передача по страницам книги архимандрита Иоаннари Ивлеева «О главном христианстве». «Жемчужины Нагорной проповеди». Читал Чеслав Саманович.
3: Продолжение слушайте завтра в 13 часов.

0: 9 июня, день рождения императора Петра Великого.
1: У микрофона Мария Василенко. Здравствуйте. В рамках Тихвинских рождественских чтений в президентской библиотеке имени Ельцина прошла открытая дискуссия на тему 350-летия со дня рождения Петра I. Секулярный мир и религиозность. С докладом Петр I. Вестернизация в христианском мире выступил профессор Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургской духовной академии Петр Бухаркин. Профессор рассказал о роли Петра I в преобразовании происходивших в эпоху его правления в христианском мире, а также о том, почему личность первого российского императора нельзя рассматривать только с одной точки зрения.
2: Эти чтения, особенно учитывая тему, конечно, вызывают особое напряжение и особое волнение, во всяком случае, у меня как у докладчика. Дело в том, что место проведения родительских чтений пронизано атмосферой Петра Великого. Трудно, наверное, на Земле найти место, более связанное с личностью, деятельностью Петра и даже с его опытом. Сенат и Синод – одно из самых любимых детищ первого русского императора. И хотя мы находимся, как все понимают, в здании построено значительно позже Петра, тем не менее, сень Петра всегда осеняет эти стены. Напротив нас, хотя, увы, скрытый безобразный футляр, как сказали бы в 18 веке, находится памятник Петру Первому, который, кроме всего прочего, является одним из высших ценностей нашей страны. Ибо, конечно, это совершенно уникальное произведение искусства, сравнимое только с редчайшими артефактами других эпох, расположенных в других странах. И не важно, что его создал француз. Вместе с тем, может быть, это особенно важно, ибо Петру, конечно, это очень понравилось. Находясь в этом месте, начиная размышлять о Петре Первом, с особым чувством вспоминаешь слова человека, в целом враждебно относившегося к петровским преобразованиям и к Петру Первому. Имею в виду нашего старшего современника, к сожалению, довольно давно ушедшего от нас, Александра Михайловича Панченко. Человек, который прямо говорил о себе, что он эмигрировал в Древнюю Русь, в одной из своих работ справедливо писал о том, что мы любим рассуждать о том, что было бы, если бы не было Петра. Это действительно очень интересно. Но, продолжает Панченко, мы можем не рассуждать. Мы знаем, чего не было, если бы не было Петра. Не было бы Российской империи в том виде, какой мы ее имеем. Не было бы этого города, не было бы Пушкина, не было бы университета, не было бы Академии наук. К этому можно прибавить, не было бы Сената и Синода, и не было того пространства, находясь в котором и вспоминая величие прошедших веков русской истории и о их трагедии, ибо величие и трагедия неразрывно связаны в ходе истории, мы находимся сейчас. Все это заставляет, конечно, прежде всего сосредоточиться на достоинстве первого русского императора. Но, думая о его достижениях и величии, нам все-таки не стоит забывать чрезвычайную сложность его фигуры, на что обратил внимание владыка Силуана. Действительно, Петр, конечно, был очень сложным и противоречивым человеком. Обращаясь к его жизни, к его личности, а его личность ведь не менее важный исторический факт, чем его деятельность, мы сталкиваемся с целым рядом малосимпатичных качеств, иногда проявлявшуюся жестокость. При этом жестокость личная, имея в виду его участие в казни стрельцов, или все-таки его роль в процессе над царевичем Алексеем, учитывая, что это 18 век, это не средний век. В этот момент уже жил Вольтер, к этому времени же умер Лок, умер Лейбниц, с которыми, между прочим, имею в виду Лейбница, Петр и общался. Это не мешало ему вести себя в процессе своего сына сугубо средневековья. Мы можем вспомнить и целый ряд других, действительно несимпатичных проявлений личности Петра, которые обычно вспоминают критики его деятельности. Но, видя такие, не закрывая глаза на такие качества Петра, мы все-таки должны сделать целый договор. Но прежде всего, все-таки вспомнить, что Петр жил не в конце 18 века, не тем более не в 19, не в 20 веке, а во времена еще все-таки достаточно тяжелые и жестокие. И целый ряд пороков Петра, например, свойственный разврат или пьянство, которым отмечено его жизнь, в эпоху самого Петра совершенно не казались ничем удивительным. Самые благочестивые короли, Людовика XIV, ну, как известно, закончившего свое правление, свою жизнь крайне благочестивым католическим монархом, вели себя нисколько не лучше. И это очень существенно. Кроме этого, стоит вспомнить и другое, что предшественники Петра были гораздо ужаснее. И не нужно думать, что древняя Русь отличалась более мягкими нравами, чем эпоха Петра. И тут мы имеем возможность сравнить два, может быть, самых кощунственных, самых странных начинаний двух монархов, сравнение которых невольно напрашивается, и которое начал сам Петр I, имея в виду Петра I и Ивана Грозного. Памяти которого, надо сказать, первый русский император не раз обращался. Тут позволю себе маленькое отступление. Мы привыкли называть Петра I русским императором. Но все-таки стоит помнить, что правя страной с 1682 года, пусть вначале формально до 1725 года, императором Петр был только 4 года. Только в 1721 году он принял новый титул. Для этого все-таки он был царем. И вот последний русский царь и первый русский император часто обращался в память Ивана Грозного. И действительно, в их личностном даже поведении есть моменты, которые можно сравнить. Я имею в виду развлечения темной памяти опричного двора в Александровской Слободе и знаменитый всешутейший собор Петра I, который, очевидно, намекал владыке Силуан, говоря о недостатках Петра I. Действительно, всешутейший собор – явление чрезвычайно сложное и при первом знакомстве с собой отталкивает. При этом, конечно, надо понимать, что это начинание, сопровождавшее царя всю его жизнь, имеет для него очень серьезный смысл. Исследования разных ученых, как русских, так и иностранных, прежде всего работы Эрнста Зицера, показывают крайнюю серьезность тех целей, которые ставил перед собой Петр, и которые во многом были связаны с задачами укрепления безграничной самодержавной власти. И это вполне позволяет сравнить Всешутейший собор и развлечения опричника. Но в Александровской Слободе гибло большое количество ни в чем не повинных людей. Всешутейший собор, если не иметь в виду выдумок поздних романистов, в общем-то к смерти людей не приводило. Это было отталкивающее явление, но по сравнению с забавами Ивана Грозного несоизмеримо более гуманно. Эти мои комментарии не призваны, конечно, обидеть Петра I, а его и не нужно обидеть. В конце концов, давно он предстал перед своим творцом, который давно проявил к нему несоизмеримо большую объективность и милосердие, чем люди, живущие во многом наследием Петра I. В конце концов, ему, Петру I, как человеку, наше оправдание не нужно. Но для нас важно понимать, что излишняя демонизация Петра тоже совершенно не соответствует исторической реальности, так же, как и чрезмерная его абологизация. То же самое можно сказать, переходя уже к главному в деятельности Петра, уже не к его личности, а к его исторической деятельности. В центре всех многочисленных реформ Петра лежит, наверное, одна идея. Один пафос определяет деятельность Петра, начиная с возвращения из Великого посольства, а может быть и раньше. Это вестернизация. Сознательно пользуясь понятием вестернизация, хотя понятие это скорее вызывает вестерны и малоприменимо к эпохе Петра I, но обычно употребляемое в русской исторической науке понятие европеизация, мне кажется, не очень точно. Россия всегда была Европой, приняв христианство в 1988 году. А вот вестернизация, то есть западничество, как называл это Петрий Георгий Флоровский, очень точно определяет устремление. Тот же Петрий Георгий Флоровский, впрочем, полагал, что главная новизна и острота Петровской реформы не вестернизация, а в секуляризации. Но тут, я думаю, он был совсем неправ. Секуляризация началась задолго до Петра I. Не нужно обвинять Петра I в том, что он эту секуляризацию придумал и ввел в Россию. Приведу пример, очень выразительный пример, связанный с правлением в известной мере образцового православного монарха, отца Петра I, Алексея Михайловича. Тот же Александр Михайлович Панченко обратил внимание в своей замечательной книге «Русская культура в канун Петровских реформ» на тот факт, что первая свадьба Алексея Михайловича с Марией Милославской была единственной из известных нам царских свадеб, в которой абсолютно отсутствовали фольклорные элементы. Это была чисто церковная свадьба. Но вот прошло несколько десятилетий, и когда Алексей Михайлович умирал, в его любимом дворце, в селе Преображенском, на театре, любимое развлечение царя, между прочим, готовилась к постановке пьесы под названием «Действо о Веносе и Бал». За это время, за время правления Алексея Михайловича, секуляризация прошла, может быть, гораздо больше путь, чем при Петре I. А вот вестернизация, хотя она тоже началась до Петра I, действительно во многом определяет всю деятельность Петра и дальнейшую судьбу России. Говоря о вестернизации, которая проходила в России в первой четверти XVIII века, мы обычно сосредотачиваемся на социальных, экономических, военных моментах. Ибо действительно более отчетливо она проявилась в том, о чем уже и говорилось. В военных успехах, в совершенном изменении внешнеполитического престижа страны, в расширении границ, строительстве новых городов, в создании флота, в реорганизации армии. Но ведь за всем этим стояла и вестернизация более глубокая, вестернизация сознания. Для того, чтобы по-настоящему овладеть достижениями западного мира, необходимо, я это очень хорошо понимал Петр, проникнуться в известном мире духом этого мира. Без этого внешние плоды европеизации не создадут исторического величия. А хочется все-таки вспомнить, обратить наше внимание на тот факт, что в начале XVIII века, на рубеже раннего нового времени, уже нового времени, конечно, именно западные страны полностью доминировали в мировой истории. И перед любой страной возникала только одна альтернатива. Или войти в состав этих стран и оказаться в числе доминирующих исторических стран, или стать колониями, полуколониями, или оттесненными из истории явлениями, имея в виду Японию в XVIII веке, или Китай в XVIII веке, или Индия, которая в течение XVIII века постепенно превращалась в колонию. Арабский мир, не игравший в тот момент важной исторической роли. И вот понимая это, Петр и стремился европеизировать страну, при этом европеизировав ее в глубине русской жизни. И вот тут возникает главное. А к какой Европе приобщал нас Петр? Что из себя представляла Европа, в частности, с точки зрения интеллектуальной и духовной, то есть религиозной жизни? Ведь она была совсем иная, чем Европа современная. Хотя и современная Европа является, конечно, наследницей той Европы, как, впрочем, и мы в известной мире. И вот именно на этом вопросе мне хотелось бы остановиться в оставшееся время во второй половине своего выступления. Европа рубежа 17-18 веков, с которой не понаслышке познакомился Петр I, была, конечно, Европа в известном мире секулярной. То есть центр исторической жизни переместился из церковной сферы в сферу государства. Именно абсолютистские монархи, которые в тот момент определяли облик Западной Европы, оказывались главной исторической силой. Но были ли эти монархии направлены против цели? Означала ли секуляризация Западной Европы борьбу с церковью или сокращение религиозной жизни или отсутствие религиозных интересов? Абсолютно. Хочу обратить ваше внимание на то, что весь 17 век прошел под эгидой исключительно религиозных движений. Помню борьбу с Испанией, борьбу Голландии с Францией и Испанией. Вспомню английскую революцию, во многом религиозная. Я имею в виду не только ту английскую революцию, которую мы обычно вспоминаем, но и так называемую славную революцию 1688 года, которая означала конец, в принципе, династии Стюартов. Это все явление религиозного порядка. Не только в политической жизни религиозные устремления в известной мере определяли жизнь того Запада, к которому приобщался Петр. И в интеллектуальной сфере религиозные проблемы в известной мере доминируют. Например, известный нам всем Исаак Ньютон мыслил себя прежде всего как теолог. Теологические интересы во многом определяли деятельность Готфрида Лейбница, может, величайшего философа петровского времени. О личных общениях Петра с Лейбницем я сейчас скажу немного позже. В Европе активно развивался янсенизм, развивался пиетизм, который, между прочим, оказал чрезвычайно сильное влияние на русскую религиозную жизнь XVIII века. Именно к этой Европе приобщал Петр России. Не к Европе сексуальных меньшинств, как мы иногда склонны думать, а к Европе религиозной жизни. При этом жизни способны проявить себя в теологии, в философии, то есть в том, чего, увы, Древняя Русь не знала. Хочу обратить ваше внимание, что до первых украинских трактатов XVII века древнерусская мысль не породила ни одного теологического сочинения. И не могла породить по природе древнерусской культуры. Запад, как раз это мог представить, и Петр серьезно интересовался этими проблемами, ибо он был не только плотным, но и академиком. Уже прозвучали, да, были представлены замечательные слова Пушкина, то академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Он всеобъемлющий душой на троне вечно был рабом. И Петр был ни в коей мере не меньше академик, чем плотник или мореплаватель. Недаром с Лейбницем он встречался трижды. Это в момент непрерывных войн. Трижды общался с Лейбницем. Именно с Лейбницем он обсуждал Российскую академию наук. Будучи крайне скупым на расходы, Петр не жалел денег на приглашение западных ученых. И недавно Лейбница даже пытался уговорить возглавить Санкт-Петербургскую императорскую академию наук, открытую уже после его кончины. Но задумывал-то это Петр. Поэтому эти моменты для Петра были не менее важны, чем работа на ветре в Голландии или в Великобритании. Между прочим, и Европу он воспринял не только как резервуар каких-то новых технологий, но как страну с иным отношением людей друг к другу. О чем свидетельствуют многочисленные письма Петра Первого. Надо сказать, читая их, ты чувствуешь глубокое удивление. Большинству своих корреспондентов этот нервный, необузданный и, в общем-то, жестокий в своих исторических решениях царь обращался на «вы». Это абсолютно немыслимо для русской, между прочим, позднейшей имперской традиции. Только Екатерина в своих русских письмах обращалась к своим подданным на «вы». Остальные императоры, например, Александр, пользовался формой «на «вы» только во французских своих письмах. Петр обращался и к Шереметьеву, не самому близкого человека, и к Федору Апраксину, и к Кукину, и к другим людям, как мы бы сейчас выразились, ближнего круга, обычно на «вы». Только к Меньшикову он обращался на «ты». И обращался к нему чрезвычайно трудно. Это говорит о том, что Петр усвоил еще одну особенность Западной Европы, которая как раз в это время проявилась в принятии в Англии Хабиас Корпуса в 1679 году, то есть законодательной защиты неприкосновенности личности, и потом принятие так называемого Билля о правах. Уважение к другому человеку, как ни странно, было свойственно Петру как личности. Не как царь. Ибо, я думаю, Петр прекрасно понимал, что абсолютное большинство его соотечественников не поймут этого уважения, не будут выполнять его закон. А он как личность это хорошо ощущает. Именно к этой Европе Петр Первый и приобщал Россию. И это в известной мере определяет характер того секуляризированного государства и общества, которое создавали петровские реформы. Это секуляризированное общество ни в коей мере не противопоставляло себя православной традиции. О связи Петра с православной традицией свидетельствуют многочисленные факты. При этом очень важно, Петр не просто как человек проявлял вот это уважение к православной традиции. он проявлял это уважение как государственный деятель. Так, например, почти все праздники по поводу той или иной победы, а Петр очень любил праздновать свои победы, всегда соединялись с празднованием памяти того святого, в день памяти которого эти победы осуществлялись. Имею в виду не только Самсон. Если бы Петр жил в 20 веке, можно было подумать, что он специально подгадал Полтавскую победу к празднику Самсона, потому что огромное количество культурных ассоциаций тут возникало, но любые другие праздники. Создавая свой придворный календарь, Петр постоянно соединял придворные праздники с праздниками религиозными. Между прочим, и в отношении к иерархам православной церкви Петр проявлял удивительную толерантность. Об этом лучше всего свидетельствует один из самых резких моментов петровской жизни, связанный с Стефаном Ливорским. Стефан Ливорский в 1712 году произнес крайне резкую проповедь в день памяти святого Алексия, человека Божия. В этой проповеди он чрезвычайно резко говорил о пороках Петра Первого. Петр Первый в этот момент находился в Германии. Сенаторы, и не только, увы, сенаторы, сразу потребовали от Стефана Ивовского предоставить текст этой проповеди Петру. Стефан Ивовский, конечно, это сделал, у него не было выбора. И Петр, прочитав этот текст, написал на полях: «Стефан, ты забыл, во-первых, обвинение Дине, а потом со свидетелем». И, собственно говоря, никаких других выводов Петр Первый не сделал. И тут вновь возникает грозная тень Ивана Грозного и судьба святителя Филиппа Московского, который по существу за такие же обвинения, обличения, вполне справедливо, был уничтожен Иваном Грозным. Поэтому, когда мы говорим о жестокости Петра, так же, как о той секулярной культуре, которую Петр вводил в Россию, не нужно видеть в ней противопоставление каким-то традиционным началам, а надо видеть другое, попытку основывать на национальных традициях, наполнить их новым содержанием, обновить их, обновить для того, чтобы позволить нашей стране стать одной из ведущих стран мировой истории, что Петру удалось. Ибо, наверное, никогда в истории нашей страны наша страна не была столь важной для мира, как в конце 18-19 века, обогащая мир всем, и далеко не только военными победами, но и святости, вспомнить хотя бы момент старчества, или русскую религиозную мысль, культуру, литературу и так далее. И завершая свой доклад, хочу остановиться еще на одной проблеме, прямо связанной с взаимоотношениями европеизации и секуляризации. Основываясь на своих представлениях о западном мире, Петр действительно двигался в сторону секуляризации. Власть и полная власть сосредотачивалась в руках государства. Но означало ли это для Петра и для его современников, что именно государство является последним и окончательным арбитром национальной жизни? Думаю, что нет. И об этом позволяет судить многочисленные проповеди петровского времени. Материал мне, как филолог, особенно близкий. Торжественно-церковная проповедь является одним из высших достижений культуры петровского времени. С церковных амвонов звучали замечательные тексты, созданные и святителем Дмитрием Ростовским, и Стефаном Ливорским, и Гаврилом Бужинским, и Феофаном Прокоповичем. Особый интерес в контексте наших рассуждений представляют проповеди, написанные адептами петровских преобразований, например, Феофаном Прокоповичем, главным идеологом и исполнителем начинаний Петра Первого в сфере церковного управления, вообще в религиозной сфере. В своих проповедях Феофан Прокопович, казалось бы, постоянно говорил о бесконечном величии светской власти, пользуясь особенностями литературы барокко, дерзая называть монахов христами и богами. Но, тем не менее, во всех своих проповедях он утверждал все-таки мысль не бесконечного превосходства земной власти над всем, а мысль совсем другую. В этом отношении крайне показательна одна проповедь, произнесенная им сразу по приезду в Петербург в 1716 году. Смысл этой проповеди состоит в том, что Петр велик, потому что с необычайной полнотой соответствует тем пожеланиям, которые Господь к нам обращает, и которые звучали в евангельском чтении того праздника, день которого произнесена была эта проповедь. Но быть особенно выразительной проповедь другого адепта Петровского преобразования Гавриила Кужинского. Это проповедь, произнесенная в первую годовщину Петровской смерти. Проповедь, которую очень любят анализировать культурологи, ибо там ясно звучит идея бессмертия Петра. Петр не умер, он жив. Эту проповедь очень часто любят сравнивать с небезызвестной, особенно людям старшего поколения, поэмой Владимира Владимировича Маяковского и Владимира Ильича Ленина. Пафос поэмы о Ленине, Ленин сейчас живее всех живых, Ленин жив, Ленин жив, Ленин будет жить, казалось бы, обнаруживается в этой проповеди Гавриила Кужинского, но именно казалось бы. Если мы почитаем эту проповедь внимательно, то мы увидим, что Петр бессмертен исключительно потому, что он полностью следовал к самым грозным пожеланием Господа нашего Иисуса Христа, отдавая свою душу за своих ближних. И не как царь Петр Бессмертен, а как христианин, достигший максимальной степени обожения своей души. Не власть для Петра и его современника, не светское государство является высшей ценностью, а целью.
1: В ближайшие недели в нашем эфире вы услышите полные версии остальных докладов. Доклад Петра Бухаркина «Петр I. Вестернизация в христианском мире», представленный на 15-х Тихвинских рождественских чтениях в президентской библиотеке имени Ельцина, записала Мария Василенко. До свидания.

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучала первая часть концерта Гросса опус 3 номер 1 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Полиция не показывалась. Было серое утро. Куры и индюки плюхались на землю света, где они проводили ночь. Снова закукарекал петух. Если они так осторожны, значит, они уверены, что он здесь. Это конец. Мария подтолкнула его. «Входите быстро, ложитесь в постель». По-видимому, у нее был какой-то замысел. Женщины удивительно находчивы. Они строят новые планы, едва разрушаются прежние. Он отвернулся от приближающихся полицейских и вошел в полумрак комнаты. Он слышал топот копыт лошади, осторожно пробирающейся между хижинами. Но не успел он двинуться, как лошадь заслонила дверной проем. Была видна нога в сапоге для верховой езды, латунные части сбруи, надраенные до блеска. Рука в перчатке лежала на высокой луке седла. Раздался крик. «Все выходите!» Лошадь забила копытами, и в воздух поднялось облачко пыли. «Выходите, говорю!» Раздался выстрел. Священник вышел из хижины. Уже светало по-настоящему. Перистые облака окрасились по всему небу. Полицейский держал винтовку, направленную вверх. Над дулом висел серый дымок. Неужели это начало конца? Изо всех хижин деревни неохотно выходили люди, первыми дети. Они были любопытными и не боялись. Мужчины и женщины чувствовали себя, как люди, уже осужденные властями. Власти никогда не ошибаются. На священника никто из них не взглянул. Они уставились в землю и ждали. Только дети глядели на лошадь, будто не было здесь ничего важнее ее. «Обыщите дома», — сказал лейтенант. Время тянулось очень медленно. Даже дымок от выстрела висел в воздухе непостижимо долго. Несколько свиней, хрюкая, вышло из хижины, а индюк со злым видом выступил в центр круга, раздув свои пыльные перья и тряся длинным розовым гребнем, свисающим с клюва. Солдат подошел к лейтенанту и небрежно козырнул. «Все налицо! Ничего подозрительного!»

0: «Ничего. Внимание!» — рявкнул лейтенант. «Слушайте все! Слушайте меня!» Кольцо полицейских вокруг жителей сузилось, сбив их в тесную кучу перед лейтенантом. Только дети были оставлены на свободе.
1: «Я ищу двух людей. Один из них — Гринго, Янки, убийца. Вижу, что его здесь нет. Тот, кто его поймает, получит 500 песо. Не прозевайте!»
0: Он остановился и обвел их глазами. Священник ощутил, как на нем задержался пристальный взгляд. Как и все, он смотрел в землю.
1: «Другой! Священник! Вам известно, что это значит! Изменник Родины! Каждый, кто прячет его, тоже изменник!»
0: Их неподвижность приводила его в ярость. «Вы глупцы, если все еще верите словам священников! Им нужны только ваши деньги. Что дал вам Бог? Много ли у вас еды? Едят ли вдоволь ваши дети? Вместо пищи они предлагают вам разговор о небе. Все будет прекрасно, говорят они, после вашей смерти. А я говорю вам, прекрасно будет после их смерти. И вы должны помочь». Девочка держалась за его сапог. Он взглянул на нее со скрытой нежностью и сказал убежденно: «Этот ребенок стоит больше, чем папа римский!» Полицейские оперлись на свои винтовки, один из них зевнул. Индюк, недовольно шипя, важно прошествовал к хижинам. «Если кто видел этого священника, пусть скажет. За него назначена награда. 700 песо!» Все молчали. Лейтенант дернул поводья и повернул лошадь к ним. «Нам известно, что он в этом районе. Возможно, вы не знаете, что случилось с человеком из Концепсиона?» Заплакала женщина. «Подходите друг за другом», — сказал лейтенант, «и называйте свои имена. Нет, нет, не женщины, мужчины». Они нехотя подходили, и он спрашивал их, как зовут, чем занимаешься, женат, кто жена, знаешь, что от священники. Уже только один человек отделял священника от лошадиной морды. Он автоматически повторял про себя покаянную молитву. Он каялся одними словами только потому, что следовало приготовиться к смерти. Так делают завещания на всякий случай. «Имя?» Ему пришло на ум имя человека из Концепсиона. Он сказал: «Монтес, видел когда-нибудь священника?» «Нет». «Чем занимаешься?» «У меня участок земли». «Женат?» «Да». «Кто жена?» — внезапно вмешалась Мария. «Это я! Что вы задаете так много вопросов? Вам что, кажется, что он похож на священника?» Лейтенант вглядывался во что-то, лежащее на луке седла. В какую-то старую фотографию. «Покажи руки». Священник протянул руки. Они были мозолистые, как у крестьянина. Вдруг лейтенант наклонился с седла и принюхался. Среди крестьян воцарилась полная тишина, тишина опасная, потому что могла выдать лейтенанту их страх. Он всмотрелся в худое заросшее лицо и опять взглянул на фото. «Так, следующий». Допрос продолжался. Имя, работа, жена, пока солнце всходило над лесом. Священник стоял, прижав руки к груди. Смерть снова отсрочена. Он чувствовал сильнейшее искушение броситься к лейтенанту и заявить: «Я тот, кого вы ищете». Быть может, его расстреляют сразу. Обманчивый призрак покоя манил его. Далеко в небе за ними следил гриф. С такой высоты люди должны были казаться двумя стаями хищников, готовыми в любую минуту броситься друг на друга, и гриф, маленькое черное пятнышко, ждал падали. Последний человек дал показания.
1: «Значит, никто не хочет помочь?» — спросил лейтенант.
0: Они стояли безмолвно у полусгнившей эстрады.
1: «Вы слышали, что произошло в Концепсионе?
0: Я взял там заложника. И когда выяснилось, что священник был в окрестностях, я расстрелял заложника у первого же дерева. Я узнал о священнике, потому что всегда находится человек, который выдаст. Может быть, он любил жену заложника и хотел убрать его с дороги. Входить в причины не мое дело. Я только знаю, что потом, в Концепсионе, мы нашли вино. Может, и в вашей деревне есть человек, который хочет получить ваш участок земли или корову? Тогда лучше заговорить теперь, потому что здесь я тоже собираюсь взять заложника. Он остановился, а потом добавил: даже говорить не надо, если он здесь, среди вас. Просто взгляните на него, тогда никто не узнает, кто его выдал. Он и сам не узнает, если вы боитесь его проклятий. Итак, даю вам последний шанс. Священник смотрел в землю. Он не собирался усложнять дело тому, кто его выдаст. Так. Тогда я буду выбирать заложника. Вы сами этого добились. Он сидел на лошади, наблюдая за ними. Один из полицейских прислонил винтовку к эстраде и поправил обмотку. Жители деревни все еще не поднимали глаз. Каждый боялся встретиться взглядом с лейтенантом. «Почему вы мне не доверяете?» — внезапно закричал он. «Я никому из вас не желаю смерти. В моих глазах можете вы это понять. Вы гораздо ценнее священника. Я хочу дать вам...» Он сделал жест рукой, бесполезный, потому что никто на него не глядел. «Я хочу дать вам все!» «Ты! Вот, ты! Я заберу тебя!» Одна из женщин пронзительно закричала. «Это мой сын, Мигуэль! Вы не должны забирать моего сына!» «Здесь каждый мужчина чей-то муж или сын», — глухо сказал лейтенант. «Я это знаю!» Священник стоял молча, так сильно стиснув руки, что суставы его пальцев побелели. Он чувствовал, как вокруг возникает ненависть. Ведь он не был ничьим мужем, ничьим сыном. «Лейтенант», — сказал он, — «чего тебе?» «Я становлюсь слишком стар, и от меня мало проку в поле. Возьмите меня». Из-за угла хижины с шумом выбежали свиньи, не обращая ни на кого внимания. Солдат кончил возиться с обмоткой и встал. Солнце светило над лесом, отражаясь в бутылке у газировочного ларька. «Я выбираю заложника, а не предлагаю бесплатный корм и кров бездельнику. Если ты не годен к работе в поле, не годишься и в заложники. Свяжите этому руки и ведите его», — приказал он. Полицейские, прихватив с собой двух-трех кур, индюка и мужчину,

0: Я сделал, что мог, громко сказал священник. Выдать меня – это ваше дело. Чего же вы еще от меня хотите? Мое дело – стараться, чтобы меня не поймали.
1: Не беспокойтесь, отец, сказал один из мужчин. Только уж, пожалуйста, будьте осторожны. Не оставляйте здесь вино, как было в Концепсьоне.
0: Вам здесь нельзя оставаться, отец, сказал другой. В конце концов, они вас схватят. Ваше лицо им запомнилось. Бегите на север, в горы, через границу.
1: По ту сторону границы хороший штат, сказала женщина. У них до сих пор есть церкви. Там, отец, вам будет хорошо.
2: Священник последовал за Марией в хижину. На столе стояла бутылка, он потрогал ее. Бренди там оставалось мало. Мой чемоданчик, Мария. Где мой чемоданчик?
1: Теперь ходить с ним слишком опасно, ответила она.
2: В чем же я буду носить вино?
1: Вина нет.
2: Что ты сказала?
1: Не желаю, чтобы с вами или еще с кем-нибудь стряслась беда. Я разбила бутылку, даже если это принесет несчастье.
2: Не надо быть суеверной. Это было просто вино. В вине нет ничего священного. Добыть его только трудно. Вот почему я держал запас в Концепсьоне. Но они его и нашли.
1: Теперь вам пора уходить. Уходить. Навсегда.
2: Вы больше никому не нужны, сказала она резко. Вы понимаете, отец? Мы не хотим вас больше видеть.
1: Конечно. Понимаю.
0: Я ходила в школу. Я не такая темная, как остальные. Я знаю, что вы плохой священник. Вы что думаете, Бог хочет, чтобы вы остались и погибли? Вы, запойный поп!
2: Он покорно стоял перед ней, как перед лейтенантом, выслушивая все.
0: Допустим, вы погибнете. Вы станете мучеником, верно? Ну подумайте, что за мученик получится из вас, посмешище.
2: Ему никогда не приходило в голову, что кто-нибудь будет считать его мучеником.
0: Ради Бога, берите это бренди и уходите.
2: Он понимал, что здесь, в этой дыре, у него на глазах гибнет вера. Скоро литургия будет означать для них не больше, чем черная кошка, перебежавшая дорогу. Он ставил их жизнь под удар ради того, что было для них простым суеверием, чем-то вроде просыпанной соли или скрещенных указательного и среднего пальцев.
1: «А мой мул», — начал он. «Его сейчас кормят маисом», — прервала она и добавила. «Вам лучше идти на север. На юге шансов больше нет».
2: «Я думал, может быть, в Кармен? Там вас выследят».
1: «Да».
2: «Да, может быть, потом, когда наступят лучшие времена». Он осенил ее, благословляя знаком креста, но она стояла перед ним, нетерпеливо ожидая, когда он, наконец, уйдет навсегда. «Прощай, Мария, прощайте».

шел через площадь, сгорбившись, чувствуя, что все здесь с облегчением следят, как он уходит. Человек, который приносит несчастье, но которого по каким-то неясным, суеверным предубеждениям они не решились выдать полиции. Ну что ж, по крайней мере, он не обязан влачить за собой повсюду бремя благодарности. Мул ждал его у ларька с газировкой. «Идите лучше на север, отец», — сказал один из мужчин и остановился помахать рукой. Он повернул мула на юг.

программе «Литературные чтения» прозвучала передача по роману Грэма Грина «Сила и слава». Читал Алексей Веснер. Продолжение слушайте завтра в 14 часов.

0: Фантазия для клавира «Ля минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучала в исполнении Альфреда Бренделя.
1: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой «Пушкин. Времена года». Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 24 по 26 июля вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском и Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Добрый день. Мы продолжаем наш цикл передач «Невидимый Петербург». И у нас в гостях Татьяна Александровна Трефилова. Сегодня она нам расскажет о Громовском кладбище, которое находится на Ташкентской улице, дом 8. И мой первый вопрос. Татьяна Александровна, я, например, не знаю, где находится Ташкентская улица. Честно говоря, вообще первый раз слышу. Где же это?
1: Ну, нужно сказать, что адрес Громовского кладбища в Санкт-Петербурге, Ташкентская улица, дом 8. Но о существовании этой улицы, я думаю, что мало кто знает в нашем городе. Это кладбище находится в нынешнем Московском районе, между линиями Балтийской и Варшавской железных дорог. Нужно либо идти от Балтийского вокзала пешком по Митрофаневскому шоссе, мимо разрушенного Митрофаневского православного кладбища. Это было одно из крупнейших кладбищ нашего города, где находилось 3 храма, но в нынешнее время это кладбище полностью разрушено, и о существовании его в Петербурге напоминает лишь Митрофаневское шоссе. И петербуржцы могли услышать название Митрофаневского кладбища в телесериале, который показывался по телевидению, «Петербургские тайны». Вот там вот эти вот страшные события, да, когда закопали живую девушку, проходили именно на Митрофаневском кладбище. Но съемки проходили не на Митрофаневском кладбище, потому что Митрофаневское кладбище в годы советской власти уничтожено основательно. И вот до Громовского кладбища можно пройти пешком от Балтийского вокзала по Митрофаневскому шоссе, либо можно пройти по Ташкентской улице. Ташкентская улица раньше называлась Старообрядческая улица, и вела она на Громовское Старообрядческое кладбище.
0: Значит, вы хотите сказать, что это Старообрядческое, бывшее Старообрядческое кладбище? Или оно сейчас Старообрядческое?
1: Да, это кладбище Старообрядческое. До революции это кладбище принадлежало Старообрядческой общине Белокореницкого согласия, самому большому течению старообрядцев-поповцев.
0: А давайте тогда поподробнее расскажем, что же такое Белокореницкое согласие.
1: Ну, чтобы ответить на этот вопрос, нам придется немножко рассказать об истории старообрядчества, чтобы было более понятно. Как известно, старообрядческий раскол возник в Русской Православной Церкви в первой половине XVII века. И вот поводом для него послужила церковная реформа, проводимая патриархом Никоном. Эти реформы касались введения трехперстного знамения, исправления богослужебных книг. И вот реформы раскололи русское общество на две части. На людей, реформу принявшие, и на людей, реформы этих не принявшие, которых стали называться старообрядцами. И вот пока задача старообрядцев была борьбой с никонианцами, старообрядцы были единодушны, но при организации своей церкви сразу возникли разногласия. Когда умерли все священники до реформенного, до никоновского рукоположения, то старообрядцы отказались принимать священников, рукоположенных по новым исправленным книгам, по измененному обряду, и таким образом они остались без священства. Раз нет священства, то нет и церковных таинств. И вот в отличие от беспоповцев, полностью отвергнувшего священство, поповцы принимали перешедших к ним православных священников. Их называли беглопоповцев. А епископов-то все равно не было, и некому было рукополагать новых священников для служения в Старообрядческой церкви. И вот только в середине XIX века возникла самостоятельная старообрядческая церковная иерархия, которая получила название «Белокореницкая» по месту своего основания. Старообрядцам удалось склонить к переходу в свою веру боснийского митрополита Амвросия. И в старообрядческом скиту, в селении Белые Креницы, тогда на территории Австрии, в 1846 году были рукоположены первые старообрядческие священники и епископы. И вот уже через 10 лет в России стало 10 старообрядческих епархий. Так что старообрядцы с гордостью говорили, что у них священство и как кедр на Ливане умножился. И вот в Санкт-Петербурге Громовское кладбище стало центром Белокореницкой иерархии для всего Северо-Запада. Тут была резиденция старообрядческого епископа, это был центр Санкт-Петербургской и Тверской епархии.
0: А почему кладбище тогда называется Громовским, а не, допустим, Белокореницким кладбищем? Можно было и так назвать?
1: Ну, нет, но Белокореницкое согласие было распространено по всей России. А название Громовского кладбища связано с тем, что оно было основано купцами Громовыми. Кладбище это было основано в 1825 году, когда богатые купцы-старообрядцы Громовы пожертвовали землю под это кладбище. Это были братья Громовы, Сергий и Федул. И этим купцам принадлежала знаменитая в Санкт-Петербурге Громовская лесная биржа. Это огромные торговые склады близ Смольного. Другая биржа Громовых находилась на берегу Фонтанки, напротив Апраксина двора. И вот официальной главой санкт-петербургских поповцев считался старший брат Сергей Громов. Но фактическим лидером общины был младший брат Федул, меценат и коллекционер, владелец лучшей в Санкт-Петербурге оранжереи на Аптекарском острове, которая впоследствии вошла в состав ботанического сада. И вот дача купцов Громовых сохранилась и сейчас в нашем городе. Она находится недалеко от Каменноостровского проспекта на Аптекарском острове и имеет название, чаще эту дачу купцов Громовых называют как Лопухинский садик, да? Это сейчас проходит там улица Академика Павлова. И вот эта дача была куплена купцами Громовыми у Лопухиных. И до революции она принадлежала, известно в Санкт-Петербурге, купцам первой гильдии Громовых. И вот именно купцы Громовы задумывали и финансировали сложнейшую церковно-дипломатическую миссию по отысканию за границей православного епископа, который дал бы согласие перейти в веру старообрядческую. И этим было положено начало старообрядческой иерархии. И на Громовском кладбище центральное место занимал богатый склеп купцов Громовых, к сожалению, до нынешних времен не сохранившийся. А вот дети Громовых не остались старообрядцами, они стали православными. И на православном Новодевичьем кладбище до революции и в первые годы советской власти существовала церковь святого пророка Ильи. Она стояла на могиле купца первой гильдии, известного лесоторговца и благотворителя Ильи Феодуловича Громова, того самого Громова, родители которого основали Громовское старообрядческое кладбище. Имя этого почтеннейшего человека, Ильи Феодуловича Громова, сейчас, к сожалению, полностью забыто. Но каждый человек, который, наверное, сталкивался с историей петербургской благотворительности, может вспомнить, что имя это приводится в отчетах очень многих благотворительных обществ. Имена жертвователя и благотворителя Громова Ильи Феодуловича можно найти в отчетах общин сестер милосердия. На его деньги содержались многие благотворительные заведения в нашем городе. И вот в 1929 году церковь на его могиле во имя святого пророка Ильи была снесена, и имя купца Ильи Федуловича Громова полностью у нас сейчас забыто.
0: Давайте тогда вернемся к Громовскому кладбищу. На каждом кладбище должна быть церковь. Соответственно, на Громовском, наверное, тоже была церковь, и, очевидно, поскольку само кладбище старообрядческое, наверное, и церковь была старообрядческая, правильно?
1: Ну да, безусловно, церковь была старообрядческая, но она была построена гораздо позже, после основания кладбища. Дело в том, что, согласно законодательству, в XIX веке старообрядцам было запрещено строить храмы во избежание распространения старообрядческого раскола. И поэтому на кладбище существовало долгое время лишь моленная, которая находилась в будке сторожа. Но, тем не менее, кладбище развивалось и даже процветало. Там был целый такой небольшой старообрядческий уголок Санкт-Петербурга. Там было несколько деревянных домов. В одном из домов располагалась богадельня для мужчин и женщин, или, как их там называли, разновидное и бесстрастное телом старье. Был также дом на кладбище, в котором жили священники и певчие. Была своя пекарня на кладбище, была своя панихидная, была трапезная и даже гостиница для приезжих богомольцев. Высокий деревянный глухой забор ограждал кладбище. Это место было для старообрядцев очень уютное и уединенное, удаленное от посторонних глаз, малоизвестное обществу. И, безусловно, старообрядцы желали того, чтобы на кладбище был построен храм. И вот хотя постройка старообрядческих моленных запрещалась законодательством в XIX веке, но в особых случаях она допускалась на практике. И делом Громовских старообрядцев о постройке храма занимался чиновник особых поручений Иван Петрович Лепранди, известный писатель по части раскола, который сначала был гонителем раскола, а потом был и защитником старообрядцев Громовского кладбища и ходатаем их перед правительством о постройке храма на Громовском кладбище. И вот пока добивались разрешения, да, и разрешение пока еще не было получено, но старообрядцы, не дожидаясь официального разрешения, приступили к постройке храма, и храм строили в основном по ночам. И в 1844 году на Громовском кладбище освятили деревянный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы.
0: Это единственный храм был на Громовском кладбище?
1: Ну, долгое время на Громовском кладбище это был единственный храм. И вот когда в 1905 году вышло постановление о веротерпимости, вот тогда старообрядцам было разрешено строить свои храмы. И на Громовском кладбище был построен, наверное, один из красивейших храмов нашего города. Там был построен Покровский храм. Потом этот храм был построен по проекту архитектора Мартьянова, который был тоже из старообрядцев. И к строительству храма, двухэтажного храма, приступили в 1912 году. В 1915 году епископ Геронтий Лакомкин освятил Покровский храм. Ну и деревянный храм тогда не разрушили, а сохранили. Его использовали для панихид. И вот в годы советской власти этот храм безжалостно снесли в 1932 году, несмотря на то, что он был взят под охрану государством, обществом Старопетербург. Но даже заступничество этого общества не помогло сохранить этот один из красивейших храмов нашего города.
0: Что изменилось в жизни старообрядцев Громовского кладбища после того, как в их жизни появилась белокрынинская иерархия?
1: Ну, когда у старообрядцев появились свои епископы, то кладбище Громовское стало расцветать. На кладбище был построен отдельный дом, и большой дом для епископа с большим садом. Кладбище стало центром Санкт-Петербургской и Тверской епархии старообрядческой. И в начале XX века на кладбище располагалось благотворительное епархиальное братство. Тут была своя старообрядческая библиотека имени епископа Виталия Баженова, который и похоронен на Громовском кладбище. Была своя начальная школа, была школа для певчих, был собственный свечной завод. К кладбищу относилась еще и Чубыкинская богадельня на Московском проспекте, дом 108, с церковью во имя святителя Петра, митрополита Московского. И это здание находится на Московском проспекте, напротив нынешней улицы Ташкентской, бывшей улицы Старообрядческой. Там была построена Старообрядческая богадельня и домовый храм во имя святителя Петра, митрополита Московского. И в этом здании служили священники с Громовского Старообрядческого кладбища. В этой богадельне регулярно проходили епархиальные съезды. При богадельне была начальная школа. Сейчас в этом здании находится школа музыкальная, и старообрядцам это здание не вернули.
0: Кто в то время возглавлял епархию?
1: Ну, епископов было несколько, и Старообрядческую церковь возглавлял в нашем крае архиерей в должности епископа. И вот был такой епископ Виталий Бажанов, который скончался в 1906 году и похоронен на Громовском Старообрядческом кладбище. Сейчас совсем недавно старообрядцы восстановили крест на его могиле. Также одним из известных старообрядческих епископов был епископ Михаил Семенов, который закончил Казанскую духовную семинарию православную, был приглашен в Петербург, возведен в сан архимандрита и, более того, стал профессором Санкт-Петербургской духовной академии, православной, естественно. И вот, заинтересовавшись старообрядчеством, он в 1907 году присоединился к старообрядчеству. Он посещал также религиозно-философские собрания у Мережковских. Также старообрядческим епископом был епископ Геронтий Лакомкин, который скончался в 1951 году. Он был рукоположен, его хиротония проходила на Громовском кладбище. В 1933 году епископ Геронтий был арестован и присужден к 10 годам ссылки. После освобождения он служил в селе Стрельниково Костромской епархии, и он был знатоком церковного знаменного пения и создал школу старообрядческого пения в селе Стрельниково, которая сейчас является знаменитой во всем старообрядчестве.
0: Громовское кладбище существует до сих пор, и вот в каком состоянии оно сейчас находится?
1: Ну, нынешнее Громовское кладбище производит очень грустное впечатление. Во-первых, она полностью отрезана от города. Туда, как я сказала, уже невозможно доехать на городском транспорте. Она находится среди свалок, помоек, гаражей, каких-то промышленных зданий. И многие могилы осквернены и разрушены. Но даже и сейчас разрушенное кладбище напоминает о былой своей красоте. На кладбище сохранились каналы, пруды, некогда отделанные камнем. Были каменные мостики через эти каналы. Сохранились несколько красивых старинных надгробий. Но кладбище, к сожалению, не посещается, разрушается. Когда я впервые пошла на это кладбище, я пошла с подругой пешком среди летом среди ясного дня. Но когда мы стали приближаться к Громовской кладбище, нам стало страшно. Никого вокруг нет, совершенно пустые места, криминальная зона, помойки, свалки. На кладбище мы не встретили ни единого человека. Лишь из какого-то склепа вышел человек, ну, такой страшной наружности и в таком состоянии, ну, явно нетрезвым, что нам стало страшно. Мы даже пожалели, что пришли туда вдвоем. Кладбище заброшено и разрушается. Но мне стало известно недавно, что это кладбище стали посещать старообрядцы, нынешние старообрядцы Белокореницкого согласия. И вот совсем недавно, несколько лет тому назад, на месте разрушенного деревянной Успенской церкви современными старообрядцами был поставлен высокий 6-метровый сосновый крест. А развалины, руины красивейшего в городе Покровского храма также сохраняются на Громовском старообрядческом кладбище. Это кладбище недавно посетил и митрополит Московский, и всея Руси, митрополит старообрядческой русской православной старообрядческой церкви Адриан в сопровождении священства и прихожан нынешней старообрядческой церкви Петербурга, он посетил Громовское старообрядческое кладбище.
0: Ну, а сейчас в Петербурге существуют ли церкви или общины Белокореницкого согласия?
1: Да, сейчас в Петербурге есть церковь, Покровская церковь, которая находится на бывшем военном Преображенском кладбище. Это кладбище находится в Невском районе и более известно в народе как кладбище Обуховское. Его сейчас еще называют и кладбищем жертв памяти жертв 9 января. И вот бывшая православная церковь во имя святого князя Александра Невского в разрушенном состоянии была передана современным старообрядцам. Они сами ее восстановили и осветили во имя праздника Покрова Пресвятой Богородицы в память разрушенной Покровской церкви на Громовском старообрядческом кладбище.
0: Что ж, спасибо большое за рассказ, Татьяна Александровна. Напоминаю, это была передача из цикла «Невидимый Петербург». И у нас в гостях была Татьяна Александровна. И мы рассказывали о Громовском кладбище, которое находилось и находится на пересечении Ташкентской улицы и Митрофаневского шоссе.

Радиослушатели, в эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. У микрофона Валентина Пас. Губернатор Александр Беглов обратился к петербуржцам в день 354-летия со дня рождения Петра I. Губернатор отметил, что город, основанный императором, до сих пор остается оплотом государственности, а также лидером в ключевых отраслях. Петр оставил страну с сильнейшей регулярной армией и флотом, заводами и верфями, университетом и академией наук, а также музеями и культурой, напомнил Александр Беглов. Губернатор также добавил, что нынешняя эпоха во многом похожа на период правления Петра I. В честь императора в Петропавловском соборе была отслужена заупокойная лития, к надгробию Петра I возложены цветы. Во Дворце культуры имени Римского-Корсакова в Тихвине прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. На сцену вышел вице-губернатор Ленинградской области по социальным вопросам Александр Кялин, который вручил социальным работникам почетные грамоты и благодарности Министерства труда и социальной защиты России, а также почетные грамоты и благодарности губернатора Ленинградской области. Также заслуженные награды получили победители регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в 2026 году. Со сцены их поздравила председатель комитета по социальной защите населения региона Анастасия Толмачева. В Петербурге 25 и 26 июня пройдет 10-й международный Невский форум «Государственное управление. Единство многообразия как ключевой фактор стабильности и эффективного развития России». Организатором юбилейного мероприятия выступает Президентская академия в Петербурге. 2026 год объявлен президентом России годом единства народов России. Поэтому форум станет одной из ключевых дискуссионных площадок, где вопросы государственного управления, экономического развития и межкультурного диалога будут рассматриваться в контексте консолидации общества и укрепления общенациональной идентичности. Ожидается участие более 100 иностранных гостей из 16 стран мира, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Кубу, Кыргызстан, Мьянму, Республику Сербскую, Сербию, Словакию, Таджикистан, Узбекистан и Уругвай. Пленарное заседание пройдет 26 июня в Мариинском дворце. Модератором выступит Роман Герасимов, руководитель информационных проектов РБК «Петербург», член Академии российского телевидения, дважды лауреат премии ТЭФИ. Также в программе панельная дискуссия об этике искусственного интеллекта в публичном управлении, секции по технологическому лидерству, внешнеэкономической деятельности, гражданской идентичности молодежи, полярной мировой политике, демографии, въездному туризму и круглый стол молодых ученых. По итогам будут подготовлены предложения для органов власти и научного сообщества. Биологи Санкт-Петербургского государственного университета оценили риски распространения хантавируса, который вызвал вспышку на круизном лайнере в Атлантике. Об этом сообщили в пресс-службе учебного учреждения. Как пояснили старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии и молекулярной фармакологии СПбГУ Анастасия Ваганова и биолог Андрей Иванов, несмотря на высокую летальность до 40%, природа вируса не предполагает новой пандемии. Хозяином вируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок, который не встречается в России и не способен выжить в нашем климате. Согласно данным ВОЗ и Роспотребнадзора, естественные очаги данного вируса на территории России невозможны. Петербург предоставит субсидии приютам для бездомных животных. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Средства можно будет использовать для приобретения кормов. При этом размер субсидии не может превышать 50% от общей суммы затрат организации на еду для питомцев. Поддержку окажут по итогам отбора. Всего на эти цели выделят 51 миллион рублей.
Приморском районе Петербурга появится новый городской зоопарк. Он займет 85 гектаров в квартале, прилегающем к Юнталовскому заказнику. Там создадут оптимальные условия для содержания крупных животных. Транспортную доступность нового объекта обеспечит строящаяся станция метро «Богатырская». Соглашение о создании

0: зоопарка подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Петербург и компания «Газпромнефть» построят межвузовский инженерный кампус в Кронштадте. Соглашение об этом подписано на полях Петербургского международного экономического форума. Стороны представляли губернатор Александр Беглов и глава компании «Газпромнефть» Александр Дюков. Губернатор отметил, что в развитии этого проекта на полях форума были проработаны параметры следующего трехстороннего соглашения с участием Министерства образования и науки. Подписание данного документа ожидается в ближайшее время. Александр Беглов также сообщил, что на форуме было положено начало созданию пятой технологической долины в сфере роботизации и автономных систем. По поручению президента Петербург углубит сотрудничество с центром «Сириус». В Петербурге ведутся работы по обновлению спуска к причалу на Арсенальной набережной. На данный момент выполнено около 10% от запланированного объема работ, который составляет порядка 80 квадратных метров. На 50% выполнено локальное восстановление гранитных ступеней спуска. Также продолжаются работы по расшивке швов. Выполнено около 1500 погонных метров, что составляет примерно половину от общего объема. Этот этап необходим для защиты гранита от разрушения и воздействия влаги. В сквере Знаменова в Петергофе и в сквере у Дома культуры между Дворцовым проспектом и Александровской улицей в Ломоносове распустились каштаны. Их цветение дополнило сирень различных оттенков, от белого до насыщенно-лилового. Об этом рассказали в Комитете по благоустройству. Зеленые зоны стали настоящими точками притяжения для пчел и шмелей. Насекомых привлекают ароматные цветы и обилие нектара. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 26 градусов. В среду, 10 июня, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 83%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 11 июня, также переменная облачность, без осадков. Температура плюс 16 плюс 18 градусов, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 50%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: «25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в 19 веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
1: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

0: Решительный отказ Диоклетиана от традиционных форм принципата в пользу деспотии с ясно и определенно выраженной сакрализацией власти, характерной для стран Древнего Востока, этот отказ понятен и обоснован. Старая система, выросшая из античного полиса, просто перестала работать. Непонятно только, почему Диоклетиан столь упорно в годы своего правления станет реставрировать столь же архаичный пантеон республиканских богов. Ведь логичным было бы обращение его к восточным культам, изначально предполагающим сакрализацию как власти вообще, так и его носителя. Но дело в том, что Диоклетиан относился к Востоку очень настороженно. Настороженно — это сказано мягко, если точнее, враждебно. Вот отсюда и отношение к восточным культам. Враждебное же отношение к Востоку объясняется просто и вполне традиционно. Именно на Востоке Диоклетиан, как и большинство римских правителей до него, и не только в эпоху принципата, но и в эпоху республики, видели главную угрозу римской цивилизации. В течение нескольких веков римляне с редким упорством и ожесточением воевали с Парфянским царством. Это был не просто конфликт соседей, это был именно цивилизационный конфликт. Это было непримиримое противостояние цивилизации Запада в лице Рима и Востока в лице Парфии. И в этом противостоянии римляне порой терпели неудачи, самой значительной из которых была гибель в 53 году до Рождества близ Кар армии триумвира Марка Краса. С последующим наступлением царя Покора I на восточные римские провинции в 40 году до Рождества, когда были захвачены Антиохия, Сидон и Иерусалим, и неудачен был ответный поход римлян в 36 году до Рождества армии Марка Антония, еще одного триумвира. С переменным успехом шли бои в первый век эпохи принципата, а вот сокрушительный удар по парфянам, как казалось, удалось нанести только в 116 году, уже по Рождеству, императору Траяну, который захватил парфянскую столицу Ктесифон, который занял всю Месопотамию и вышел к Персидскому заливу. Но Траян умер, и парфяне ответили римлянам опустошительным походом на Сирию и разгромом римской армии при Элегее в 161 году. Как раз в год кончины императора Антонина Пия. Ответом римлян стал поход императора Марка Аврелия в 163 году, который едва не стал для парфян смертельным. Но завершению победы Марка Аврелия помешала эпидемия чумы. Она охватила всю римскую армию, а затем она перекинулась на все пространство империи. Договор 166 года между Вологезом III и Марком Аврелием закреплял сложившийся статус-кво, по которому римляне все же удерживали за собою северо-западную Месопотамию. А вот царь Вологез IV в 197 году попытался вернуть утраченное, но встретился с искусной обороной римлян, перешедших в стремительное наступление, и император Септимий Север вновь занял Ктесифон и вновь вышел к Персидскому заливу, но, впрочем, благоразумно вскоре отвел войска из Месопотамии. И все же поход Септимия Севера он до предела ослабил парфян и династию Аршакидов, которые уже не выйдут из кризиса. Император Каракалла в 216 году решится на новую войну на Востоке, и в следующем 217 году римляне и парфяне последний раз встретятся на поле боя в кровопролитном трехдневном Насибисском сражении. В этом сражении погибнет Более половины людей каждой из армий, но никто не одержит победу. Впрочем, для парфян последствия станут катастрофическими. Спустя 11 лет их царство перестанет существовать. Но у римлян не будет повода для торжества. Не будет, потому что на смену парфянскому царству придет восстановленная персидская держава. Та держава, которая войдет в историю как Сасанидская империя. И на месте разрушенной внешними и внутренними войнами Парфии встала монолитная, могущественная, и агрессивная деспотия, которая переживет, между прочим, Рим, и будет доминировать в Азии на протяжении 4,5 веков, в кровавом противостоянии Востока и Запада получилось так, что почти сломленный Восток в самый последний момент возродился. Возродился, как феникс из пепла и в еще большем блеске и могуществе. А римлянам придется начинать все с самого начала. Первая же война римлян с персами завершилась гибелью императора Гордиана III и его армии в 244 году. И в результате императору Филиппу Арабу пришлось отказаться от Армении, и это наносило сильный удар по римскому влиянию в Азии. В 255 году царь Шапур I нанес страшное поражение римской армии при Барбалисе, и после этого вторгся в Сирию, и Киликию, и Каппадокию. Ну, а ответным ходом стал поход римлян во главе императора Валериана, и большая часть римлян погибла под Эдессой, а остальная же часть вместе с императором капитулировала. В ответном ударе, который римляне готовили долго и основательно, уже принял участие и Диоклетиан. Причем как второй после императора Карровый начальник. В 283 году римляне пробили оборону царя Варархарна II, это сын Шапура I, и прорвались к Тесифону. И только случайная гибель Кара остановила дальнейшее продвижение римских легионов к персидской столице. А Диоклетиан, возглавивший армию после гибели императора, отказался от дальнейшего наступления и отвел войска в Сирию. Конечно, Диоклетиан спешил в Рим, где предстоял раздел власти, и, как мы знаем, он успел вовремя, и он стал императором. Но очевидно также, что решение Диоклетиана было вызвано трезвым анализом военной ситуации. Армия римлян была недостаточно велика. Легионы были утомлены длительными переходами и боями. Коммуникации непозволительно растянуты и плохо охраняемы, а с востока, из Согдианы и Бактрии, на помощь Варахрану первому спешили многочисленные конные армии. И Диоклетиан, помянуя печальный опыт предыдущих войн с персами, предпочел не рисковать. Он предпочел проявить благоразумие. А став императором, он закрепил успех похода 283 года договором, по которому присоединял вновь северо-западную Месопотамию и возвращал контроль над Арменией. Впрочем, иллюзий относительно перспектив в отношениях с сасанидами Диоклетиан не испытывал, отлично сознавая, что в скором времени последует попытка персов взять реванш. А поэтому уже в 285 году, едва вступив на престол, Диоклетиан занялся реорганизацией границы с Сасанидской империей. А спешить Диоклетиана заставляло то, что позиция Варахрана II, она была непрочная. Более жесткую антиримскую позицию занимал другой сын Шапура I – правивший в восточных землях Сасанидской империи Армуст I, и Диоклетиан смог заключить ведь договор именно благодаря тому, что братья между собою враждовали, что в Персии шла борьба между двумя ветвями Сасанидской династии. Но независимо от того, какая из этих ветвей власти одержит верх, Армуст ли съест Варахрана или Варахран ли съест Армуза, но несомненно то, что вслед за этим вновь начнется наступление персов на запад. Победитель просто вынужден будет для поддержания своей легитимности в глазах персидской знати и простонародья воевать с Римом. Диоклетиан был бы рад, если бы внутри сасанидская усобица продолжалась бы как можно дольше. Упреки в адрес императора, почему римляне не воспользовались этой усобицей, безоснователен. Диоклетиан мог бы нанести сокрушительное поражение Варахрану II, и этим предопределил бы его падение. И как следствие спровоцировал бы консолидацию власти у персов в руках непримиримых Армузда и Нарзеса. Пока сасаниды занимались внутренними делами, Диоклетиану хватало проблем на Востоке. И прежде всего следовало отбить нашествие семитских племен из Аравийского полуострова, которое либо спровоцировало, либо уж так совпало с масштабными восстаниями в Сирии и Ливане, где позиции римлян резко ослабились. И это было смертельно опасно в перспективе неизбежной войны с персами. Диоклетиан в 289 году возглавит легионы сам для разрешения ситуации в Передней Азии. И в 290 году уничтожит инсургентов и арабов. Но в тот же год начались восстания в Египте, которые в 293 году охватили всю территорию Египта. И фактически эта территория, которая является житницей империи, она от империи отпала. И смириться с этим Диоклетиан не мог, поскольку торжество автономии Египта явилось бы гибельным для всего римского мира. Опасный прецедент. Вслед за Египтом началась бы цепная реакция, и в результате парада суверенитетов империя перестала бы существовать. Не мешкая, Диоклетиан взял 18 легионов, огромную армию, и лично направился на подавление египетского восстания. А карательная война, она продлится долгих и страшных 5 лет, и она завершится длительной осадой, ну и, конечно, взятием Александрии только в 298 году. Так что ни одного дня не удалось Диоклетиану отдохнуть из-за восточных проблем. И после 298 года отдохнуть не удалось. Он тотчас же из Александрии направился к берегам Евфрата, где уже с год как шла с переменным успехом война с персами. Дело в том, что Варахрану II наследовал его сын, Варахран III, слабый правитель. Его вскоре сверг младший из сыновей Шапура I, правитель Сакастана Нарзес. А это означало, что Сасанидская империя вновь объединилась, причем царем стал человек решительный, изворотливый, упорный в своей жажде власти и в своей ненависти к Риму. Надежды, что планам царя помешает новая усобица, были несостоятельны. В ходе усобицы были убиты все возможные соперники Нарзеса. Новый персидский владыка прежде всего сосредоточился на Армении. Накачивая деньгами антиримскую армянскую оппозицию, а завершилось это переворотом и изгнанием римского ставленника Тиридата III, то, что за заговорщиками, которые свергли Тиридата, стояли персы, никаких сомнений не было. А фактически ведь свержение Тиридата III означало казус белли. Риму был брошен вызов, и в 296 году началась очередная римско-персидская война. Диоклетиан не мог отлучиться из Египта, где шла завершающая фаза разгрома сепаратистов, поэтому командующим над легионами, воюющими против персов на Евфрате, был назначен Цезарь Галерий. Лактанций, крупный христианский писатель поздней античности, так описывал Галерия в это время. «Внешность его соответствовала характеру. Он был высок ростом и чрезвычайно тучен. Наконец, голосом, жестами и всем своим видом он всех повергал в страх и ужас». Наверное, Лактанций несколько тенденциозен, не видя в Галерии никаких положительных черт. Конечно, все источники отмечали грубость, амбициозность, жесткость и властолюбие балканского Цезаря, но, между прочим, отмечали ведь и его выдающиеся качества администратора и военачальника. Лактанций указывает, будто бы даже тесть опасался Галерия, а тесть — это Диоклетиан. Ну, может быть, так будет, когда Диоклетиан отойдет от власти. А пока известно, что у самого Галерия были основания опасаться своего тестя. Галерий имел большой, отмеченный множеством побед, опыт войн с варварами. С варварами, но не с персами. А поэтому в первое время его действия были малоудачны. Надо полагать, причиной было также то, что он был в это время, так сказать, не в форме, более занимаясь удовольствиями, нежели армией и ходом военных действий. Сражение 296 года, которое он дал персам где-то между Карами и Калинником, было проиграно прежде всего из-за легкомысленности командующего. Поражение это и сознание Галерием личной за это поражение вины будет иметь для судеб христиан в скором времени очень большое значение. Прибыв к армии из-под стен Александрии, Диоклетиан имел суровый разговор со своим родственником. Причем разговор в присутствии многих иных военачальников и выстроенных для смотра легионов. Боясь личной катастрофы, то есть утраты власти, а может быть даже и смерти, Галерий указал на христиан, которые своим неподчинением приказам способствовали якобы успехам врага. Поверил ли в это Диоклетиан? На тот момент вряд ли. Ну и потом времени не было разбираться, необходимо было спасать ситуацию. Галерий остался во главе основной армии, а сам Диоклетиан занялся координацией действий разрозненных отрядов, разбросанных по широкому фронту от Армении до Аравийской пустыни. И под надзором тестя Галерий проявил лучшие свои полководческие качества. Действовал искусно, осторожно, решительно. Основной удар наносился не через северо-месопотамское плоскогорье, которое оказалось роковым в свое время для легионов Краса и Валерия, а в гористой Великой Армении. Скорее всего, конечно, план кампании 298 года принадлежит все же Диоклетиану. Но Галерий оказался его превосходным исполнителем. Персов удалось заманить в засаду, удалось блокировать. И, несмотря на их значительное численное превосходство, удалось почти полностью перебить. Потери же римлян были ничтожны. И Галерий, развивая успех, захватил царский лагерь, взял в плен гарем Нарзеса, взял в плен его сестер, детей, огромное количество золота и серебра. Сам Нарзес, правда, смог вырваться из окружения и бежал вглубь страны. Со времен великого Трояна римляне не одерживали столь грандиозной победы на Востоке. И Галерий готов был двигаться со своими легионами на юг, к Ктесифону, и уже он представлял, как присоединит к империи Месопотамию, как выйдет к Персидскому заливу, но Диоклетиан мыслил более трезво. Подавление восстаний ослабило Рим. Необходимо было сосредоточиться на внутренних проблемах. Да, конечно, было заманчиво уничтожить Сассанидскую империю, ведь поражение Нарзеса наверняка активизирует его врагов. Наверняка начнется новая усобица. И, кстати, так оно и произошло. Ведь вскоре Нарзес умрет. Скорее всего, он был отравлен. И все правление его сына Ормузда II пройдет в смутах. Но Рим на большую войну в Азии, увы, в тот момент не располагал силами. Начало такой войны, длительный и неопределенный по результату, оно грозило фатальным ослаблением центральной власти, и оно грозило сепаратизмом самой Римской империи. Диоклетиан очень четко расставлял приоритеты. Целостность империи была важнее всяких возможных новых территориальных приращений на Востоке. Тем более, что эти приращения были крайне гипотетичны. Так что войну завершили Низбийским мирным римско-персидским договором, по которому Армения вновь возвращалась под римский протекторат, и там восстанавливалась власть царя Тиридата III. И Диоклетиан очень хорошо понимал, что это, увы, далеко не последняя точка в римско-персидских отношениях, что Низбийский мир 298 года — только очередное перемирие в споре двух великих империй, в споре Востока и Запада. Как видим, для Диоклетиана понятие «угроза империи», то есть «угроза Риму», то есть «угроза цивилизации», и понятие «Восток» — они были тождественны. Все, что рождалось на Востоке, и все, что шло с Востока, было враждебно и несло потенциальную угрозу. Не случайно, находясь в Египте, в 297 году Диоклетиан издал так называемый «Эдикт против манихеев», содержание которого было куда шире, нежели только преследование учения мании. Диоклетиан в этом эдикте вполне определенно выразил свое отношение к так называемым новым религиям, под которыми понимались религии, проникающие с Востока. И отношение это негативно. Вот в эдикте, в частности, говорится, прочитаем. «Старая религия не может быть осуждена новой. Величайшее преступление — отречься от того, что было определено и утверждено предками. Поэтому мы решили наказать зловредное упрямство дурных людей, которые противопоставляют древним отеческим культам богопротивные секты, чтобы по своему произволу уничтожить то, что было нам завещано богами и предками. Следует опасаться, что они отравят своими мерзкими ядовитыми напитками невинных людей, скромный и спокойный римский народ и всю нашу землю. Поэтому мы повелеваем, чтобы основатели и главари вместе с их мерзкими писаниями были подвержены суровому наказанию, сожжению на огне. Их приверженцы, прежде же всего фанатики, должны быть наказаны смертью. Их собственность конфискована в пользу казны. эпидемия этого зла должна быть истреблена с корнем из нашего счастливого века. Вот что сказано в эдикте. Ну, оставим на совести Диоклетиана утверждение о счастливом веке. Для римского мира счастливый век окончился с кончиной Марка Аврелия. Важно то, что впервые Диоклетиан в целом, в общем, совершенно прежде равнодушный к религиозной проблематике, недвусмысленно высказался с предупреждением о недопустимости открытой критики староримской религиозной системы под угрозой террора. Диоклетиан, шедший, казалось бы, далее Деция и Адриана, при всех его политических новациях, он все же, как и они, не строил новое здание государственности, как можно было надеяться, а он все-таки реконструировал, именно реконструировал старую Римскую империю.
1: В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».

0: Террор против манихеев понятен. Религия-то пришла как раз из Персии. Основоположником этого гностического синкретизма стал перс Мани. Родившийся в начале III века в Ктесифоне, он проповедовал свое учение при царском дворе Шапура, он путешествовал по Центральной Азии и Индии, и по возвращению в Персию в 277 году был убит, жестоко убит. Манихейство очень быстро, более того, стремительно распространялось в пределах римского мира, имея много сильных покровителей и привлекая своим внешним рационализмом самые широкие слои населения, особенно же среди интеллектуалов, риторов, философов. Ну, как известно, даже блаженный Августин короткое время питал иллюзии относительно манихейства. Христиане были прежде всего подвергнуты активной атаке со стороны манихейцев. Но в данном случае важнее иное. Дело в том, что сам Мани был хорошо знаком с христианством. Предание утверждает, что он был какое-то время сам христианином и вроде как даже пресвитером. И вот уже одно это автоматически делало в глазах власти почти неразличимым христиан и манихейцев, особенно если не хочется видеть это различие. Римские же манихеи стремились, к несчастью, подчеркнуть, так сказать, родовую связь своего учения с христианством, утверждая будто бы, что все обетования Иисуса, они осуществлены были в личности и деятельности Мани. И Диоклетиан обрушился на манихейцев, во-первых, поскольку видел в них персидских агентов влияния, вредных римскому миру, во-вторых, людей, не признающих и не ценящих традиционные политические, религиозно-культурные и социальные институты, то есть Диоклетиан, и надо заметить совершенно справедливо, видел в манихействе опасную систему разрушения, то есть антисистему. И в-третьих, Диоклетиан видел в манихеях людей, не принимающих никакой сакральности власти, да и вообще сомневающихся в законности и целесообразности какой-либо власти в принципе. Террор против манихейства, уравнивающих в своем учении, как мы знаем, статус добра и зла, а как известно, ведь из манихеев вырастет такое негативное к миру учение, страшное учение, как альбегойская ересь, в котором пойдут дальше, там зло поглотит добро, и это уже будет полный сатанизм. Так вот, еще раз повторим, то, что делает Диоклетиан в отношении манихеев, вот этот террор, он понятен. Невозможно представить себе государство, если, конечно, государство не решилось на коллективный суицид, невозможно представить себе государство, которое бы не боролось со своим разрушителем. Но, к сожалению, Диоклетиан в своем страхе перед Востоком, именно из-за своего страха, не особо различал христианство и манихейство. Было ли это так с самого начала? Ну, очевидно, что нет. Многое здесь изменило восстание в Египте, надо заметить. Восстание в Египте, где против римлян боролись не из-за религии, нет, а из-за невыносимости социального гнета, из-за тотального разорения. Так вот, против римлян там боролись и гностики, и манихеи, и язычники, и среди прочих было много ведь и христиан. Причина, по которой Диоклетиан не различал или не хотел различать манихеев и христиан, она ведь и в той дезориентирующей стремительности, с какой манихеи распространялись в римском мире, той стремительности, которая не позволяла сориентироваться в ситуации. И она в той бесцеремонности и коварстве, с которым манихеи стремились смешаться с различными социальными группами и религиями в Риме, чтобы боролись не только с ними, с манихеями, но и со всеми остальными. И таким образом они подрывали, разрушали римское государство. Они провоцировали римский мир к самоуничтожению таким образом.
1: А ведь в первое время Диоклетиан к христианству относился спокойно. Против императорского дворца в Никомедии был выстроен христианский храм, прихожанами которого были жена и дочь императора, и многие иные его родственники, и множество придворных, и Диоклетиана это не смущало. Отношения с римским епископом Каем, который, как утверждает предание, приходился, может быть, и не близким, но родственником императору, эти отношения были ровными и деловыми, как и отношения со сменившим его в 296 году епископом Марцеллином. Диоклетиан, как, впрочем, большинство императоров до него, предпочитал общаться с христианами именно через римского епископа. Такова была традиция, и ее не стали изменять. Ну, а какого-либо особого интереса к деятельности иных епископов со стороны Диоклетиана не приходится видеть. Как настоящий бюрократ, он четко выстраивал иерархию отношений. И вот создается впечатление, что либо Диоклетиан не придавал христианству вообще никакого серьезного значения, либо он приглядывался к церкви. Приглядывался, не исключая перспектив активно на государственном уровне использовать христианство для консолидации империи. Ну, первое, впрочем, маловероятно, то, что не придавало значения, поскольку церковь уже занимала в римском мире исключительное по важности место и играла все возрастающую роль в римском мире. Ряды христиан все прибывали, и Диоклетиан мог воочию на примере своей семьи, жизни своего дворца и даже своей гвардии это все наблюдать. Но в конце концов, Диоклетиан был слишком умен, чтобы просто игнорировать церковь в своей политике укрепления государства. Так что, видимо, император действительно приглядывался, примеривался к тому, как можно адаптировать церковь к своей политике. Диоклетиана не могло не привлекать признание всякой власти от Бога. Хотя его и озадачивало то, что церковь была доктринально и принципиально вне мира и не признавала абсолютным авторитетом власти светские и даже не признавала абсолютным авторитетом императорскую власть. В христианстве второй половины III века были ведь еще очень сильны апокалипсические настроения. Поэтому отношение к тварному миру было у христиан более чем, ну, скажем так, настороженное и отчетливо критическое, как к царству князя мира сего. И, соответственно, жизнь в этом тварном мире воспринималась не иначе, как суровое испытание перед жизнью вечной. Для рационального Диоклетиана это было непостижимо, кроме того, что в этом для него было и нечто тревожное. Если сам строй поведения в мире определяется приготовлением к вечному блаженству, смысл которого Диоклетиан не понимал, то и властители мира, все без исключения, и император в том числе, понимаются как орудие испытания христианства. То есть Господь попустительствует мирской власти, чтобы христиане могли обнаружить и испытать свою ревностность и стойкость вере, проявить готовность свою к духовному подвигу. Но попустительствуя власти, Господь не вещает истину через эту самую власть. И, следовательно, Диоклетиан так понимал, что для христиан совершенно неприемлем принцип сакральности императорской власти.
0: А именно на этом Диоклетиан выстраивал новую систему управления. Вот изменения в отношении Диоклетиана к христианам, они становятся очевидны только с 299 года. Ну, обычно это связывают с неудачным изучением внутренности жертвенных животных во время гадания, происходившего в присутствии императора. И в соответствии с этим эдикт 299 года, изданный сразу после вот этого обряда, предписывал обязательное присутствие при совершении жертвоприношений для всех дворцовых чинов, для всех государственных чиновников, для всех легионеров, независимо от их исповедания. Конечно, известно было, что и во дворце, и в магистратурах, и в легионах христиане составляют весьма значительную долю, и что они, в отличие от представителей языческих неримских религий, при жертвоприношениях не присутствовали, уклонялись. Следовательно, эдикт 299 года обращен конкретно и прежде всего к христианам, при том, что Диоклетиан знал, как болезненно, а также не скрывая своего пренебрежения, а то и враждебности, относились к языческим обычаям члены церкви, и уж тем более к необходимости присутствовать на жертвоприношениях в прежние годы. Тогда возникали многие проблемы. Но, с другой стороны, эдикт ведь не требовал участия в языческих обрядах от христиан. Требовалось только присутствие. Присутствие, которое бы зримо свидетельствовало о лояльности к власти, к идеологии власти. Эдикт не предусматривал конфискации имущества. Эдикт не предусматривал и жестоких наказаний, в том числе и смертью. Просто те, кто уклонялся злостно, без уважительной причины, уклонялся от участия в обрядах, они подлежали увольнению со службы государственной. И все. Тем не менее, именно с этого момента деятельность Диоклетиана принимает все более отчетливо выявляемый антихристианский характер. Но странно было бы полагать, будто бы это изменение связано именно с незадачливым жертвоприношением в Никомедийском дворце. Если ситуация на востоке империи создала почву для недоверия к христианам, то толчком к репрессиям послужила ситуация, сложившаяся на западе империи. С самого начала 290 года не утихали бои на Рейнской границе. Франки все активнее вторгались в Бельгийскую Галлию. Ну, впрочем, часть франков согласна была принять римское подданство, причем в конечном счете это оказалась большая часть франков. А вот хуже было с алеманами, бруктерами, бургундами, сугамбрами. Многочисленные бои с ними буквально изматывали пограничные отряды римлян. Хотя не столь активно, как франки, но также и представители этих племен изъявляли желание осесть на пограничных территориях и взять на себя функцию обороны границ империи. Такая практика была не нова. Но и в Никомедии, и в Равенне, перешедшим в подданство варварам, особо не доверяли. Возможно, что и не без некоторого обоснования не доверяли, потому что бывали случаи, нечастые, но не уж не такие и редкие, когда варвары-пограничники, да, вступали в сговор с германскими племенами. Но ведь и отказываться от использования перешедших в римское подданство варваров вряд ли теперь представлялось возможным. Во-первых, граница была чрезвычайно протяженной. А во-вторых, варвары лучше всего были приспособлены к местным климатическим особенностям. В зимние периоды
1: Нередки были такие случаи, когда вымерзали насмерть пограничные заставы целых линий, но с варварами этого не случалось. В то же время среди варваров весьма активно действовали христианские проповедники. Их деятельность началась в период 14-летнего понтификата римского епископа Фабиана, который, кстати, стал в 250 году одним из первых, кто пал во время гонений императора Деция. В последующие годы миссионерство среди варваров явилось одной из главных забот церкви на Западе. Наибольшая активность приходилась на понтификаты Дионисия и Кая. Миссионерство имело успех, и известны ведь целые франкские деревни, где стояли храмы, и община представляла собою церковный приход. К такой деятельности, курируемой римскими епископами, императоры относились различно. Одни, как интеллектуал и эстет Галлиен, индиферентно, другие, как суровый Аврелиан и рассудочный Проб, поощрительно, третьи, как Диоклетиан, настороженно. Галлиен — друг Плотина, сам философ, поэт, отважный воин, одаренный полководец, став императором словно от отчаяния из-за тщетности своих усилий собрать воедино разваливающийся римский мир, ушел в загул. И этот загул продолжался все 8 лет, пока его в 268 году не убили заговорщики, кстати, расчистившие путь так называемым иллирийским императорам. В дела Галлиен не вникал вообще и христианами, как и всем остальным, не интересовался. Аврелиан и Проб, которые, казалось бы, всецело принадлежали архаическому миру старых римских добродетелей, видели, однако же, в христианизации варваров несомненную пользу. Не становясь римлянами, не оскорбляя потомственных римлян и их традиции, варвары-христиане были неизменно лояльны власти, и они верно служили империи. Как ни парадоксально, но христианство способствовало романизации варваров, если под романизацией понимать адаптацию к римской цивилизации. А вот Диоклетиан, он не хуже Аврелиана и Проба, которых он весьма чтил, правда, это не помешало участвовать в заговорах, которых он весьма чтил, не хуже их он видел несомненный позитив от христианских миссионеров. Но вместе с тем его смущало, Диоклетиана, смущало образование по римским границам все более и более укрупняющихся христианских анклавов. Казалось бы, а какое от этого может быть беспокойство? Варвары-христиане ни разу не подавали повода заподозрить именно их в нелояльности, и они честно выполняли свои обязательства перед империей. И тем не менее, Диоклетиана беспокоило то, что слово, скажем, римского епископа, иных епископов, пресвитеров, было для варваров-христиан первичным, а вот воля императоров — вторичной. И в той системе сакральности императорской власти, которая так тщательно выстраивалась Диоклетианом, подобная позиция становилась особенно неуместной. Более того, такая позиция становилась подозрительной. Зима 291-292 года. Она выдалась не столько морозной, сколько снежной. Снежные заносы сделали невозможным передвижение по дорогам к северу от Альп. Не без труда удалось в Галлии и прежде всего в пограничных заставах пережить эту зиму. Но самое тяжелое началось весной и летом. Реки вышли из берегов и разрушили едва ли не все римские пограничные укрепления и прежде всего вдоль реки Рейн. Пострадали поля крестьян, пострадали латифундии гальские знати, но что куда хуже, одновременно стали непригодны для жизни большие территории к востоку от Рейна. Варварские германские племена были в гораздо большей степени уязвимы для ударов стихий, и теперь они оказались обречены на вымирание. А погибать они не хотели, и потому они ринулись через разрушенную римскую границу на равнины римской Галлии, сметая все на своем пути. Натиска такой яростной мощи, такой стихийной отчаянности и такого масштаба давно уже не было. Прорвавшиеся варварские орды необходимо было выдворить с территории империи, а отрядами по границе сделать это было невозможно. Почти 3 года усилий Констанция Хлора смогли, ну, несколько локализировать район оккупации варваров. Но усилия по выдворению варваров, увы, результатов не имели. В иные бы времена Диоклетиан не замедлил лично возглавить легионы против варваров, но божественный император разрывался между 2 проблемами на востоке. Осада Александрии, которым должно было завершиться подавление восстания в Египте, и начало войны с Сассанидской империей, которая для римлян по легкомысленности Галерия началась неудачно для римлян. На исходе 296 года, поняв, что дела на востоке его не отпускают, Диоклетиан приказал возглавить Августу, Максимиану Геркулию, своему официальному соправителю и куратору Запада, карательный поход против германцев. И вот кто бы тогда мог подумать, что приказ Максимиану и последовавший за ним поход, он и совершит тот толчок, который окончательно перевернет сознание Диоклетиана и обречет христиан на жестокие гонения.
2: Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
3: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте во вторник в 15:10.

создавали уникальные издания Евангелия, напечатанные в XVI веке. Об этих и других событиях более подробно. 6 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на подворье обители Гремячий Ключ. Его преосвященству сослужили епископ Иаков Тисленко, насельники Лавры и клирики подворья. Владыка Кирилл передал в дар храму икону святителя Макария Московского, просветителя Алтая, и икону новомученика Владимира Четверина, мощи которого вложили в престол. Затем были вручены благодарственные грамоты. 7 июня в столице Туниса прошли торжества в честь 70-летия храма Воскресения Христова. Храм был освящен 10 июня 1956 года святителем Иоанном Максимовичем, архиепископом Шанхайским и Сан-Франциским. Юбилейные торжества перенесли на выходной день воскресенья, сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В мероприятии приняли участие представители посольства России в Тунисе, Русского дома и православные общины североафриканской страны, в том числе иностранные прихожане. Богослужение совершили настоятель храма Воскресения Христова в Тунисе протоиерей Дмитрий Нецветаев и архимандрит Александр Заркешев, настоятель храма святого апостола Филиппа в Шардже, который расположен в Объединенных Арабских Эмиратах. После литургии участники торжеств прошли крестным ходом с иконами по территории храма. В дар приходу была передана икона святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Протоиерей Дмитрий Нецветаев рассказал, что строительство церкви стало результатом многолетних усилий русской общины Туниса. Идея возведения собственного храма появилась еще в 40-х годах прошлого века. Однако ее реализации помешала Вторая мировая война. В начале 50-х годов представители русской эмиграции начали сбор средств. Особую роль в строительстве храма сыграл архиепископ Нафанаил Львов, возглавлявший православные приходы Северной Африки. Именно он заложил фундамент будущего храма в 1953 году. Проект разработал архитектор Михаил Казьмин. Храм строился в течение 3 лет усилиями русской общины и местных мастеров. На момент освящения храма русская колония в Тунисе насчитывала более 500 человек. Однако в последующие годы численность общины постепенно сокращалась. К началу 60-х годов в стране осталось лишь несколько десятков прихожан, и храм остался без настоятеля. Приход храма находился в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей, в 1992 году перешел под амафор Московского патриархата. В президентской библиотеке Республики Беларусь создали цифровую копию уникального издания «Евангелие на престольное», напечатанного Петром Мстиславцем в 1575 году в городе Вильно, сообщает сайт Белорусской Православной Церкви. Оцифровка книги произведена в рамках проекта «Духовное наследие Беларуси», который реализуется с 2023 года в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Белорусским экзархатом и президентской библиотекой Республики Беларусь. Цель проекта – создание и пополнение полнотекстового банка данных священных писаний и других текстов, в том числе Православной Церкви. В 2025 году президентской библиотекой были созданы цифровые копии рукописи XV века на престольные Евангелия, которая хранится в библиотеке Минской Духовной Академии, и Евангелия на престольного с сигнатурами, напечатанного в Вильно в 1600 году в типографии Мамоничей. Издание является собственностью Минского Свято-Духова Кафедрального Собора. Цифровая копия Евангелия на престольного, напечатанного Петром Мстиславцем, находится в мемориальной библиотеке архиепископа Максима. Также все цифровые копии хранятся в каталоге реестра книжных памятников Белорусского экзархата.
Музей техники Вадима Задорожного и платформа Коинова открыли совместный проект – виртуальную выставку «Первая мировая забытая война». Экспозиция включает фотоматериалы, посвященные подвигу солдат и священнослужителей в годы Первой мировой войны, сообщает портал богослов.ру. В фотографиях, представленных на выставке, в том числе запечатлен вклад священнослужителей, их служение на полях сражений, в

0: долях и помощь семьям солдат, ушедших на фронт. В виртуальной экспозиции также представлены предметы той эпохи в 3D-формате. Складень с иконами, служивший походным иконостасом, православный крест времен Первой мировой войны, медицинские инструменты, погоны, медали и ордена. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.
2: Дорогие слушатели радио «Град Петров», мы обновили официальное мобильное приложение «Радио» для Android. Там появился раздел ВКонтакте, улучшилась совместимость с современными телефонами и, самое главное, плеер подкастов теперь интегрирован прямо в приложение. Скачивайте в Google Play. Все ссылки есть в наших официальных группах и на сайте «Радио». В честь обновления мы добавили новый промокод «Радио», который дает скидку 20% на любой заказ на сервисе подкастов. Промокод «Радио» действителен до 14 июня.
3: 20 июня приглашаем по ахматовским местам Петербурга, связанным с жизнью и стихами великого поэта. Путешествие по Петербургу, Петрограду, Ленинграду Анны Ахматовой позволит нам вспомнить события жизни поэта, неразрывно связанные с судьбой страны. Вы побываете на Васильевском острове, на Фонтанке, Марсовом поле, на набережных Невы и увидите дома, где Анна Ахматова жила и бывала. Затем вы отправитесь в Комарово, к Будке, маленькой даче, где с 1955 года Ахматова жила летом, и к могиле поэта на Комаровском кладбище. Экскурсию 20 июня проведет Марина Михайлова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В эфире детский радиожурнал.
1: В эфире детский радиожурнал.
2: В эфире детский радиожурнал.
1: Жили-были дети.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами передача «Жили-были дети». И сегодня у нас в прямом эфире Соня. Здравствуй, Соня.
4: Здравствуйте.
3: Маша.
5: Здравствуйте.
3: Добрый день, Маша. Ксюша.
6: Добрый вечер.
3: И Ника.
7: Добрый вечер.
3: Ну что, мы продолжаем наши разговоры о Пушкине. И сегодня будет у нас разговор о стихотворении, которое Пушкин написал в 1823 году. То есть он был не сильно старше вас, лет на 10 каких-нибудь. Но, правда, в этом возрасте 10 лет – это тоже большой срок, и тем не менее. И вот это стихотворение «Свобода сеятель пустынный». Обычно его относят к политической лирике Пушкина, да, к свободолюбивой. Но на самом деле мы можем его рассмотреть в контексте такой евангельской лирики, потому что эпиграф к этому стихотворению из Евангелия. «Изыди, сеятель, сеете семена своя». Что это за история?
6: О том, как сеятель вышел сеять семена. Одни попали в плодородную почву, одни около дороги, одни в камни, и одни еще куда-то. И что из этого всего произросло?
3: Так, и о чем эта притча, между прочим? Вот расскажите мне, как вы ее понимаете, притча о сеятеле?
4: О разных людях, которые... Кто-то поглотился в житейские дела, кто-то просто так заник, как засох. Кто-то стал делать много добрых дел и в итоге попал в Царствие Божие.
3: То есть это притча о слушании, да, о восприятии слова. Вышел сеятель сеять. И вот эти самые семена, которые он сеет, это Слово Божие, да? А люди могут это слушать по-разному. И вот давайте посмотрим, что Пушкин делает, опираясь на эту евангельскую притчу. «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано до звезды, рукою чистой и безвинной, в порабощенные бразды бросал живительное семя. Но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками да бич». Ну вот расскажите мне, как вы чувствуете, да, какие трансформации библейского евангельского текста Пушкин совершил? Что он берет из притчи о сеятеле, о чем он помнит и от чего он отказывается? Что он сделал?
6: Он, как и в этой притче, понес слово свое, ну, в данном случае о свободе людям. Но тут он говорит, что никто не захотел его слушать.
5: Ну, народ не понял его, не принял.
3: Угу.
6: И почему-то сравнивает народ со стадом. То есть как-то совсем нехорошо о нем называется.
3: Обидно?
6: Очень.
3: Да.
4: Ну, просто здесь про притчу о пастыре.
3: А что за притча о пастыре? Что это за образ такой? Расскажи, что ты имеешь в виду, может быть, кто-то?
4: Что это человек, который вышел сеять свободу.
3: Угу.
4: Это пастырь. Но овцы, они, это люди, которые, ну, как рабы, и которым не нужна свобода. Они не понимают, что это такое.
3: Так, что еще скажете? Судим ваши идеи, их на самом деле много, и они хороши.
5: Вот он говорит про наследство.
3: Да, и что это за наследство?
5: Ну, как бы своим детям будут тоже передавать те же знания, ничего нового не введут. Как раз мысль о свободе.
6: Почему он не хочет себя приравнять к этому стаду?
3: Ага, все-таки обижаешься ты на это дело. Так, почему он не в этом стаде? Ну что, поговорим об этом, а дальше посмотрим, как получится. Давайте начнем с конца. Почему он себя не причисляет к этому стаду? Вот на самом деле у вас-то, может быть, не в такой жесткой форме протекало, а я-то человек советского воспитания. Мы воспитывались еще в советской стране, и вот самое страшное такое слово о человеке, это было «он отрывается от коллектива». То есть он не хочет быть в стаде. И тогда, ну, просто все время от этого тошнило, потому что все время говорили, что весь советский народ единодушно. И мне всегда хотелось спросить, что, ну, я тоже советский народ, но меня-то никто не опрашивал моего мнения по вопросу. Зачем вы меня включаете в это единодушие? А нельзя как-то обойтись без некоторых хотя бы? То есть вот эта штука, что есть некая единая такая масса, да, толпа, это на самом деле ведь еще действительно с евангельских времен идущая реальность. И вы прекрасно помните, что было со Христом в вербное воскресенье. Эта толпа сначала кричала: «Осанна, благословен, сын Давидов, грядущий во имя Господне». Потом те же самые люди через несколько дней кричали: «Распни, распни его». И как ни старался Пилат, я вчера как раз-то Евангелие перечитывала, да, и это удивительно, потому что у евангелиста Луки это рассказано с какой-то невероятной пронзительностью. Он просто показывает, как Пилат делает все. Он пытается их убедить, соблазнить, как-то их склонить к тому, чтобы они отпустили Христа, чтобы они не делали ему зла. И эта толпа кричит: «Нет, да будет распят». Да, это слово толпы. То есть можно сказать, что толпа – это такая страшная реальность, потому что когда на толпу смотришь, вроде как видишь людей. Но на самом деле людей там уже нет. Это какое-то коллективное тело, которым владеет кто-то другой. И поэтому для Пушкина присоединиться к толпе, ну, это просто невозможно. Не то, чтобы вот там он считает, что это хорошо или плохо, а просто ему там не жить, ему там нечего делать. Ну, вот не может рыба жить на суше, а птица в воде. Пушкин не может жить в толпе. На самом деле, я вам скажу, что ни один нормальный человек не может. И вы не можете. Да, если представить себе вот эту массу, которая направляется какой-то чуждой силой. Вот поэтому он так высокомерен. Я понимаю, Ксюш, почему ты об этом говоришь, потому что интонация этого стихотворения довольно высокомерная. Как будто он стоит на какой-то высокой горе и смотрит на эти стада овец, которые там где-то на зеленой травке перемещаются. Ему там, конечно, делать нечего. Но самое-то интересное, что ведь он делает попытку поднять их на эти вершины, да, сияющие. Для чего? Что это за слово? Что за заживительное семя? Как вам кажется?
6: Я вышла. Стихи?
3: Да. А о чем стихи? Вот как вам кажется, что такого есть у поэта, что он может дать людям, поделиться?
4: Ну, мы на передаче обсуждали стихотворение «Пророк», и вот как раз-таки есть поэт-пророк, похоже немножко, он пытается донести до людей Слово Божие.
6: Кстати, в древнем мире так и было. Поэзия — это было не искусство, а именно пророчество.
3: Ну, во всяком случае, литература родилась именно так. Первая литература — это гимны богам, да, это священная поэзия. Потом уже она становится таким достоянием культурного досуга, как сейчас практически. Вот это важная тоже тема — поэт как носитель божественного глагола. И в чем вот эта божественность вот в этом стихотворении? Что самое главное, что может дать поэт людям? Хотел бы дать даже.
4: Свободу. Верный путь.
3: Свободу, да, свободу, истину, действительно какой-то путь жизни, путь правды. И потом здесь это слово не произнесено, но во всем строе этого стихотворения есть красота. Да? То есть свобода, истина, красота – это все, что может дать нам поэзия. И оказывается, что это никому не нужно. То есть это стихотворение, вот оно какое-то одно из самых горьких и печальных, наверное, в лирике Пушкина, потому что когда он пишет эти слова, он переживает какое-то ощущение глубокой скорби о состоянии мира и состоянии человечества. Если бы он не любил это стадо этих овец, ну и хорошо, вы там, я здесь, и каждому хорошо по-своему. Как вам кажется, почему ему так хочется их взрастить в этой свободе? Для чего это? Что его движет к этому подвигу сеятеля?
5: Он хочет дать им свободу мысли, я думаю, что...
6: Потому что ему самому некомфортно в этом стаде, и он хочет вытащить оттуда других.
3: А он же там не жил. В стаде-то он не был никогда. У него сначала было одинокое детство, потом лицей, маленькая избранная компания. Лицей совсем не похож на школу. Там ничего вообще от школы не было и близко. Ну, была только дисциплина, а так это было общение, такое высокое общение человеческое. Потом вообще друзья, подруги. Он никогда не был человеком толпы, ни минуты за всю свою жизнь. То есть дело не в этом, не в том, что ему самому там как-то не особо. Он этого состояния-то даже не знает.
4: Это же его общество. Ну, не его, а его родина, его страна, его соотечественники. Он хочет им помочь выбраться из этой грязи, образно говоря. У него есть любовь к ним какая-то.
3: То есть получается удивительная вещь, что оборотная сторона вот этого презрения – это любовь. Собственно, он и гневается на них, потому что он их любит, и он хотел бы дать им что-то хорошее и настоящее. Нет у вас такого ощущения?
4: Есть.
3: И еще тогда давайте вот о чем поговорим. О том, что такое стадо и кто пастырь. Ведь смотрите, стадо, ну вот как мне рассказывали люди, которые наблюдали там этих животных, овечки, они такие простые. Вот их куда позовут, туда они бегут все вместе. Они знают голос своего пастуха. Они ему абсолютно доверяют. Почему, кстати, совсем не обидно быть стадом доброго пастыря? Мы же тоже стадо Христово, да? Но в этом есть какой-то очень глубокий смысл и прекрасный, потому что, по-видимому, понять Бога нам не удастся никогда. Это как, я не знаю, муравью понять человека со всеми тонкостями его внутренней жизни. Да? Мы, по сравнению с Богом, гораздо меньше, чем муравей рядом с нами. То есть понять его невозможно. Меня поэтому иногда веселят вопросы, когда люди говорят, а это почему так в Евангелии, а это зачем? Да не зачем, это божественное. То есть либо ты доверяешься и принимаешь, либо тогда надо, ну, сходить туда, где попроще. Потому что в христианстве все запредельно сложно. И здесь все построено на таком доверии, да? То есть получается, что он пастырь наш, и мы ему доверяемся, и иногда мы даже не понимаем, почему так, почему от нас этого хотят. Ну вот как, например, заповеди. Почему именно такие 10 заповедей, а не другие? Другой великий поэт Иосиф Бродский, он однажды выступал перед молодежью, да, и он сказал этим молодым людям в Америке, в университете, там был тогда расцвет сексуальной революции. И все, так сказать, считали, что любить каждый день разного человека – это нормально. И он им говорит, если вам захочется нарушить заповедь «не прелюбодействуй», то вы не думайте о ее смысле, а вы подумайте о том, из каких звездных глубин прозвучал этот голос. Потому что объяснить это невозможно. Ну, там, современный мир приведет 1000 контраргументов. Но он говорит, вы посмотрите на звездное небо, и вот просто поймите, что этот голос прозвучал оттуда. И кто мы такие по сравнению с этой глубиной и красотой, да? То есть вот пастырю доброму Христу довериться можно. Но ведь смотрите, у нас же все время появляются какие-то персонажи, которые хотят быть пастырями. Какие-то учителя жизни, создатели так называемых духовных движений. Они говорят, приходите к нам, и мы вас научим. Политические деятели все время занимают трибуну, и они такие пастыри народов. Да, какой-нибудь Гитлер, на которого все смотрели, и шли за ним, шли как стадо на бойню практически. За Сталином также шли. Это же была реальность, да, когда дети всерьез говорили, это не была шутка. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Не родителям спасибо, да? Не учителям, не Господу Богу, не родной культуре, не родной земле, товарищу Сталину. Сидит дядька в Кремле и раздает всей стране счастливое детство. Это что такое? Ну, это же безумие. Ну, это мы понимаем, а для них это было нормально. Тогда даже был такой стишок. Прошла зима, настало лето, спасибо партии за это.
6: Это серьезно или это уже?
3: Нет, ну это уже, конечно, была шутка. А серьезно был такой стишок. Мне рассказывали его, я была потрясена, но это абсолютно было написано всерьез. Какой-то рабочий крестьянский поэт написал, «Сегодня я не буду пить и пообедать лучше дома. Мне нужно Ленина купить, последние 4 тома». Это было всерьез написано, опубликовано в каком-то издании. Это люди читали и думали, да, действительно, вот ознакомиться с творениями товарища Ленина – это гораздо важнее, чем выпить и пообедать. Вот оно что. Поэтому Пушкин, он пытается еще нам показать, что, конечно, стадо или народ, или толпа, как хотите скажите, оно всегда идет за кем-то. Наверное, трудно требовать от огромного числа людей свободы и ответственности. Хотя ему бы этого очень хотелось. Как было бы чудесно, да, если бы каждый стал свободным и ответственным человеком. Но уж хотя бы пастыря-то надо, приличного какого. Ну пусть они еще не доросли до свободы, но пусть их тогда ведет тот, кто поведет их в свободу, а не в рабство. В жизнь, а не в смерть. Так ведь и это не получается. Вышел человек, да, предложил дорогу, предложил какую-то жизнь настоящую впереди, в свободе, в красоте, и никто за ним не пошел. Ну и вот давайте теперь про овец-то, про самих. Вот сказали вы про наследство, это очень хорошая мысль, да? Что толпа, она всегда практически одна и та же. И если мы посмотрим на то, как живет сегодняшний мир и как жил, например, Древний Рим, ой, мы увидим, что все просто. Хлеба и зрелищ. Вот был принцип, которым держали толпу в повиновении. В Риме была элита, и была еще огромная толпа людей.
4: Держали?
3: Да.
4: Может, и держат до сих пор?
3: Ну, вот и теперь, наверное, так же. Потому что, ну, а что, собственно, происходит? Хлеба и зрелищ. Что нужно обычно человеку? Чтобы какой-то уровень жизни был, и чтобы телевизор работал. Я не знаю, что будет, если телевидение и интернет выключатся там на неделю. Что будет с народом? Я не могу даже представить себе.
4: Ничего хорошего не будет.
3: Был такой эксперимент в Соединенных Штатах. Там за деньги предлагали людям отказаться от телевизора.

0: задумались всерьез, а что, собственно, такое, что за процессы такие формируются в сознании человека и в его теле после просмотров регулярных телепередач. Ну, нам кажется, что это я переключаю каналы. На самом деле нас всех уже переключили давным-давно на какой-то канал, которого мы не выбирали. И мы по этому каналу так, канализация такая, да? Опять же, мне многие скажут, что ну что это такое, разве нет хороших передач по телевизору? Да есть, наверное, хорошие, но некоторые считают, что и там в умеренных количествах алкоголь полезен. Другое дело, что один человек может удержаться на этой грани, а другой нет. Вот в чем ужас. Механизм удержания толпы в повиновении очень прост. Стада надо кормить и развлекать. И, в общем, Пушкин про это и говорит потом. Он говорит, паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? А дальше вообще страшно. Их должно резать или стричь. Вот в плохие эпохи нас режут. Сажают в концлагеря, там отправляют на войны толпами. А в хорошие стригут с помощью налоговых механизмов, общества потребления, торгово-развлекательных центров. Человек заработал что-то, он пошел, все отдал, неизвестно зачем. Не бедным отдал, да, не брату своему, а какой-то индустрии там, потребления. И пошел опять на работу, на каторжную. То есть он как овца. Она обросла шерстью, и раз, постригли, и опять пошла на работу, овечка.
1: Ужасно.
0: Ужасно. Но согласитесь, что это недалеко от той реальности, которую мы видим в двух шагах от нас. И дальше финал, да? Наследство их из рода в роды, ярмо с гремушками, да бич. То есть вот это то, что поколения мирных народов, стад, передают друг другу, да? Смотрите, как здесь еще ужасно иронически, негативно звучит, казалось бы, прекрасное слово «мирный». Ведь мы же понимаем, что мир – это безусловная ценность. Да? Народная пословица нам говорит, худой мир лучше доброй ссоры, например. И мы с этим соглашаемся, потому что мы знаем, что лучше хоть как-то договориться там, с друзьями, родственниками, родителями, учителями, да? Чем войти в открытый конфликт, в котором все будут пострадавшими. На войне нет победителей, все несут потери. Да? И вдруг вот мы понимаем, что мир – это хорошо. Господь наш – это царь мира. Правда же, потому что во всем Евангелии Господь никогда не призывает к войне. Его проклинают в какой-то деревне, и апостолы говорят, давай ее сожжем сейчас огнем. Господь говорит, нет, потому что я пришел взыскать и спасти погибшее. Да, когда его пытаются апостолы защитить, помните, как Петр выхватил меч и отсек ухо рабу первосвященника? Господь говорит, вложи меч в ножны. То есть он царь мира, он терпит до конца, да? И мы понимаем, что мир – это даже синоним святости, блаженные миротворцы, потому что они сынами Божиими нарекутся. И вот эти же слова тоже потрясающие, потому что, а кто такие сыны Божии? Это Христос, Сын Божий, один Он. То есть кто творит мир, тот соединяется со Христом. Это потрясающе, это гораздо лучше, чем все остальное, да? И вдруг на фоне всего этого Пушкин вот так иронически, жестко говорит, паситесь, мирные народы. А как вам кажется, почему здесь вот это слово так звучит плохо? Что он хотел сказать этим?
1: Оставайтесь такими же. Потерял надежду на то, что их можно изменить.
0: Угу.
2: Мирные, то есть в покое, как желе. Никакие.
0: Да.
1: Можно вопрос, да?
0: Да.
1: А что такого в пушкинское время делал народ? Что он так отзывается?
2: Так декабристы же. Так восстание же было потом.
0: Ну. Да, через 2 года начнется, да.
2: Да. Уже и движение идет. Пушкин имел тесную очень связь с декабристами, у него было среди них много друзей. Не сказать, чтобы он был против.
0: Декабризм?
2: Скорее, да.
0: Скорее за.
2: Да.
0: Да. Конечно.
2: Скорее за. Я вообще думаю, что это относится непосредственно к тому, что вот декабристы, которые пытаются изменить общество, люди, ну давайте с нами, ну... Давайте уже как-то из этой жижи выбираться, вот такую яркую, светлую жизнь. Но они не хотят, ну ладно, стрелять их тогда.
0: Ну да, да. Конечно, это все вот в этом русле декабристских стихотворений Пушкина, да? Ведь почему восстание декабристов потерпело поражение? Да просто потому, что оно не было поддержано никем, ни народом,

0: который вовсе даже не в курсе был, что там такое происходит, ни даже каким-то широким кругом дворянства, там, образованным классом. Никто не хотел вмешиваться в это. А как вам кажется, почему люди, ну вот их зовут к чему-то хорошему, а почему они не идут в эту сторону? В общем, понятно, что свобода – это хорошо.
1: Они привыкли уже много лет так. Родители были рабами. Они рабы, значит, и дети будут закономерно.
2: А я не понимаю, может, тоже вопрос. Почему вот в декабристе, да? А потом же была революция, и тоже люди говорили, давайте все, давайте что-то хорошее, и вот что получилось. И как же это может быть хорошим, если все получилось плохо?
1: Ну, они разного хотели.
0: Во-первых, они действительно разного хотели.
2: Но все равно ведь против власти было что-то.
0: Да, против власти. Вот Пушкин тот же самый, он напишет в «Капитанской дочке»: «Не приведи Господь увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Да? И в другой своей статье он очень много говорил, например, о неудачах. Ну, не в статье, а в работе своей, в книге «Путешествие в Арзрум». Почему русские терпят, в общем, неудачу на Кавказе? Потому что там затяжная война. Она настолько затяжная, что она не прекращается сегодня. Представляете, прошло 200 лет, никакие вопросы не решены. То есть это такая какая-то рана. И Пушкин говорит, что мы упустили свой шанс, потому что с этими народами нужно было действовать просвещением и мирной проповедью Евангелия. Вместо этого русские пришли туда с силовыми методами жесткими. То есть вот эти силовые жесткие методы, они всегда вызывают не те результаты, которые предполагались. Да? Потому что когда начиналась, скажем, Октябрьская революция, то, казалось бы, лозунги-то были замечательные. Мир народам, земля крестьянам, заводы рабочим. Вышло из этого какое-то полное разорение крестьянства, чудовищное угнетение тех самых рабочих и так далее, и так далее. И мировая война через пару десятилетий. То есть мне кажется, что как раз Пушкин-то и говорит, свободы сеятель пустынный, что он делает? Он проповедью, мирным словом пытается вот зажечь этот свет разума, да? То есть он не призывает ни к переворотам. И, кстати, многие декабристы были очень разные. Некоторые считали, что радикальный метод – это убить царя. Вот надо убить царя, и все будет хорошо сразу. Дальнейшая история России показала, что не будет хорошо, будет только хуже. Другие декабристы, они призывали к реформам очень постепенным, очень спокойным. Но чтобы было создано такое направление жизни русского общества, которое позволит потом действительно прийти к свободе, отменить крепостное право. Там.
2: Ну да, но все равно же это связано с ограничением, с свержением власти.
0: Видите, тут я могу сказать, что, конечно, расшатывание власти – это всегда плохо. И это совершенно пушкинская мысль, потому что он никогда не был сторонником переворотов и революций. Почему? Потому что зло умножает зло. Как там сказано в Писании, да, посеешь ветер, пожнешь бурю. А другой великий мыслитель, которого Пушкин, может, не читал, но нам это полезно знать, это сказал Будда еще за 600 лет до проповеди Христа. Он сказал своим ученикам: ненавистью не побеждается ненависть, только отсутствием ненависти побеждается она. И это вот железная логика, да, потому что мы очень часто видим людей, которые говорят: я хочу бороться со злом. Если ты начинаешь бороться со злом, то ты это зло умножаешь. Да? Потому что что такое борьба? Это насилие, это агрессия, это там какие-то жесткие меры и так далее. Да? То есть получается, что количество зла в мире становится еще больше. Потому что еще кто-то взял в руки оружие и пошел там вперед на какую-то борьбу. А Пушкин, он все время говорит о другом, о просвещении, о воспитании, об образовании. Да, вот об этом труде на ниве возделывания, собственно, сеятель, он что делает? Он культивирует землю. Да? То есть лучшее наше оружие – это культура. И только так, когда все люди начитаются Пушкина, Достоевского, у них рука не поднимется там кого-то резать или стричь. А до тех пор, пока они живут отдельно вот от этой жизни человеческого духа, да, от Евангелия, от там мировой литературы, которая питается Евангелием, от каких-то вот действительно ценностей истинных. Пока вот у нас только такие простые экономические и политические мотивы, конечно, надо резать и стричь. Для того и власть. То есть Пушкин не против власти, а за то, чтобы она сделалась властью с человеческим лицом. Он же даже пытался как-то поначалу наладить отношения с Николаем Первым. Николай про него сказал, это умнейший человек России. Потом он, правда, попытался Пушкина манипулировать, но тут уж ничего не вышло. Вот и у Пушкина как, в какой-то момент у него даже была надежда, что наконец-то появился разумный, вменяемый, способный к просвещению государь, с которым можно будет вести какие-то разговоры всерьез. Но это не оправдалось. Ну что, наверное, нам надо на этом остановиться. Спасибо всем присутствующим. Дорогие слушатели, мы рады, что вы были с нами. Нам без вас было бы очень скучно. До свидания.
2: До свидания. До свидания.

0: Анне Катрине Вестли «Бабушкина дорога». Розины пастухи. Часть первая. Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли и Мина были в школе. Папа с грузовиком уехал в город. Дома оставались только мама, бабушка, Мортен да самоварная труба. Роза стояла в своем хлеву, и пять бабушкиных кур составляли ей компанию. Бабушка вышла на крыльцо, посмотрела на небо и с удовольствием понюхала воздух. «Ну что ж, пора тебе уходить. Иди, и раньше Рождества можешь не возвращаться».
1: «С кем это ты разговариваешь, бабушка?» — спросил любопытный Мортен.
0: «Прощаюсь с зимой».
1: «Но ведь зима еще не ушла. Всюду снег, и нет никакой зелени».
0: «Ну и что ж? Я по запаху чую весну». «Принюхайся и поймешь, что весна уже совсем близко». Мортен сел на крыльцо и принялся старательно нюхать воздух. Потом понюхал снег. Сначала он ничего не почувствовал, но вдруг ему показалось, что он слышит какой-то слабый и очень приятный запах. Наверное, это и была весна.
1: «А что, зима сегодня уже уйдет?»
0: «Нет, так быстро ей не собраться. Несколько деньков она еще погостит у нас». Но прошло гораздо больше, чем несколько деньков, прежде чем зима надумала уходить. Правда, с каждым днем солнце грело все сильнее, днем с крыши бежали веселые ручейки, а ночью вырастали длинные сосульки. И вот однажды пошел дождь. Совсем как летом. Один за другим исчезли на дворе снежные островки. И казалось, что во всем мире нет ничего, кроме воды, хлюпкой грязи да старого снега, который уже не мог снова стать белым. «Ларс разрешил нам пасти розу в своем лесу до самой зимы», — сказала однажды бабушка.
1: «Она одна не заблудится?» — спросил Мортен.
0: «Я буду пасти ее, пока она не привыкнет к лесу и не станет сама находить дорогу домой», — ответила бабушка. Время шло, и вот в один прекрасный день бабушка проводила Розу в лес. Там, на открытых полянках, зеленела первая молодая травка. Большие деревья бросали таинственные тени. На разные голоса пели птицы, квакали лягушки. Роза была довольна. Бабушка пасла ее целый день и очень устала. Она любила лес, но пасти корову в ее возрасте было не так-то легко.
2: «Бабушке надо помочь», — сказал вечером папа. «В эти летние каникулы мы никуда не поедем. Уж очень дорого нам обошелся Розин хлев, хотя мы и строили его сами.
1: «У нас теперь совсем нет денег?» — испуганно спросила Мона.
2: «Я думаю, мы как-нибудь выйдем из положения», — сказал папа. «Только ни о каких поездках не может быть и речи. И кроме того, вам придется помогать дома по хозяйству».
1: «Значит, мы можем умереть с голода, если не будем работать?» — снова спросила Мона.
2: Она твердо знала, человек должен работать, чтобы не умереть с голода, и была готова изо всех сил помогать папе. «Ну, не так уж все страшно», — утешила ее мама. А папа сказал: «Вы должны разбиться на пары, и каждая пара по очереди будет пасти розу. Вот мы и посмотрим, кто у нас самый лучший пастух». На кухне поднялся страшный гам и крик. Все говорили и кричали, перебивая друг друга. «Я хочу пасти с Милли!» — кричала Мина. «Давай с тобой вместе пасти!» — кричала Мона Мацу. «Правильно! А если Уля Александр никуда не уедет, он тоже будет пасти розу вместе с нами, ладно?» Марин и Мартин были самые старшие и привыкли всегда все делать вместе. Поэтому было решено, что они будут пасти розу первую неделю. Без пары остались только Марта и Мортен. Мортен понимал, что никому не хочется пасти вместе с ним, потому что он самый маленький. Он взглянул на Марту. «Я знаю, Марта, что тебе не хочется пасти вместе со мной, хотя я очень хорошо умею пасти коров. Но если тебе надо прежде подумать, я могу помолчать».
1: «Не надо молчать», — ответила Марта. «Я уже подумала и решила, что мне лучше всего пасти именно с тобой».
2: Мортен радостно улыбнулся и убежал во двор, чтобы никто не видел, как он счастлив. На другое утро, очень рано, Марен и Мартин ушли в лес вместе с розой. У каждого из них было по мешочку с едой и по палке. Их снарядили так, словно им предстояло пасти целое стадо. И Марен, и Мартин любили читать, поэтому они захватили с собой очень интересные книги. Книга Мартина называлась «На дне моря», а книга Марен — «Винда становится секретаршей графа».
1: «Давай сделаем так», — предложила Марен. «Сначала ты читаешь, я пасу, а потом наоборот».
2: «Хорошо», — согласился Мартин. «Можешь ты читать первое, а я пасти. Мне безразлично».
1: «Как ты думаешь, далеко надо идти в лес?» — спросила Марен.
2: «Я думаю, что это решит сама Роза», — ответил Мартин. Роза останавливалась то тут, то там, щипала траву, но потом все-таки шла дальше. Наконец она нашла подходящее место — большую открытую поляну. Здесь было много сочной травы.
1: «По-моему, она за один день все равно не съест столько травы», — сказал Мартин.
2: «Давай разобьем здесь лагерь». Слова «разбить лагерь» звучали очень заманчиво. Мартин положил свой мешок на землю и спрятал еду в тени кустов. Потом он нашел пенек, который должен был служить ему столом. Марен тем временем уткнулась в книгу. Роза паслась так спокойно, что Мартин решил последовать примеру Марен.
1: «Ничего не случится! На ней колокольчик, так что мы всегда услышим, где она», — сказал Мартин.
2: «Да-да», — рассеянно ответила Марен. Она успела прочесть уже 3 страницы, и жизнь Винды полностью поглотила ее. Мартин пожал плечами и открыл свою книгу. Через минуту для него уже тоже перестало существовать все окружающее. Он погрузился на дно моря. Детей донимали мухи и комары, но они продолжали читать, ничего не замечая вокруг. Так они читали, пока Мартин не отсидел ногу. Ему пришлось встать и попрыгать на другой ноге. Пока он качал ногой, которую колол и щекотало множество иголочек, он осмотрелся. Розы нигде не было. Но колокольчик звенел где-то поблизости. Мартин решил пойти поискать Розу, раз уж он все равно оторвался от книги. Марен тоже захотелось размяться. Она заложила страницу травинкой и поднялась. «А где Роза?» — спросила она удивленно. «Что-то я нигде ее не вижу».
1: «Я тоже не вижу. Пошли на звон колокольчика», — предложил Мартин.
2: Так они и сделали. Они подходили к колокольчику все ближе и ближе, и вот уже стало казаться, что он звенит прямо у них над головой.

Дорогие друзья, повесть Анне Катрине Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик» для вас прочитала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в 16:40.

0: В исполнении Альфреда Бренделя и оркестра Академии Святого Мартина прозвучала первая часть концертного ронда ре-мажор для фортепиано с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости культурной жизни нашего города. У микрофона Валентина Пас. В Доме радио завершились основные работы по реставрации аванзала. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Петровский. Специалисты восстановили своды, закончили отделку стены и демонтировали строительные леса.

По его словам, оригинальный проект Владимира Татлина предполагал высоту 400 метров. Однако в современных условиях согласовать такое строительство почти невозможно. Новый объект планируют разместить на первой береговой линии Северного Намыва рядом с будущим деловым центром. На его возведение уйдет от 10 до 15 лет. Ожидается, что башня станет новой городской достопримечательностью и точкой притяжения для жителей и туристов. Башня Татлина была задумана в 1920 году как памятник Третьему интернационалу, но так и не была построена. Монумент предполагал конструкцию из стекла и стали и должен был состоять из нескольких наклонных металлических спиралей, расположенных одна над другой на основании в форме куба. В Мариинском театре допустили установку памятника Чайковскому рядом с исторической сценой. Прежде наиболее вероятной локацией называли пространство у концертного зала на Лермонтовском проспекте. Об этом сообщил советник художественного руководителя Мариинского театра по архитектуре и искусству Семен Михайловский. С Мариинским театром Петра Ильича Чайковского связывало многолетнее сотрудничество. 5 из 10 его опер – «Опричник», «Орлеанская дева», «Чародейка», «Пиковая дама» и «Иоланта», а также 2 из 3 балетов композитора «Спящая красавица» и «Щелкунчик» впервые увидели свет именно в Мариинском театре. Музыкальные династии Мариинского театра поздравят слушателей с Днем России. Праздничный концерт состоится 12 июня в зале Прокофьева. Мероприятие примет участие детский хор театра. Коллектив исполнит классические произведения, а также сочинения современных музыкантов. Автором идеи и организатором концерта выступила концертмейстер группы «Арф» Мариинского театра Софья Кипрская. Проект направлен на укрепление традиций, связи между поколениями и глубокой творческой преемственности в стенах одного из старейших музыкальных театров страны. Портрет писателя Владимира Набокова вернется в его усадьбу в Рождественном. Как сообщает музейное агентство Ленинградской области, коллекция музея пополнится акварелью 1908 года кисти Генриха Камминга. На картине запечатлен Набоков в юности. Торжественная передача картины состоится 13 июня в 12 часов на территории Вырской Мызы в рамках Дня поэзии Владимира Набокова. Денис Сорокин, уроженец села Рождественно, приобрел портрет специально для музея усадьбы Владимира Набокова. Русский художник Генрих Камминг был учеником Михаила Зичи, а также преподавателем и наставником юного Набокова и учителем рисования его матери Елены Рукавишниковой. В Русском музее завершилась общеобразовательная программа «Превентивная консервация и реставрация музейных предметов», реализованная в рамках проекта Национальной школы реставрации. Обучение проходило с 7 октября 2025 года по 2 июня 2026. Участниками программы стали 36 студентов старших курсов профильных учебных заведений Петербурга. Будущие реставраторы под руководством музейных специалистов наблюдали за всеми этапами масштабной комплексной научной реставрации 2 шедевров Григория Угрюмова. Призвание Михаила Федоровича Романова на царство 14 марта 1613 года и взятие Казани Иваном Грозным 2 октября 1552 года. В ходе обучения студенты познакомились с профессией музейного реставратора, получили навыки реставрационного процесса, представление о стилях, техниках и материалах, а также освоили основные понятия и терминологию. Главная цель программы – профориентация и обучение нового поколения реставраторов для сохранения национального культурного наследия. На итоговых занятиях студенты представили свои презентационные проекты. По завершении обучения участникам выдали сертификаты Русского музея и проекта «Друзья Петербурга». С 9 по 28 июня в Длинном зале Санкт-Петербургского союза художников будет работать выставка, посвященная десятилетию студии «Красная звезда». Ее основатели Сергей и Галина Кутиновы предстанут перед зрителями не только как художники, но и как преподаватели рисунка и живописи. В экспозицию войдут работы самих мастеров, а также их

0: лучших учеников. Сергей Котинов родился в Элисте. В 1991 году вступил в Союз художников России. С 2009 года живет и работает в Петербурге. С 2016 руководит студией «Красная звезда». Его жена Галина Котинова является художником, живописцем и дизайнером. Она также вступила в Союз художников в 1991 году. Преподает в студии вместе с мужем. В Петербурге пройдет летний 33-й сезон международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» под руководством заслуженной артистки России Марии Сафарьянц. Концерты фестиваля будут проходить в императорских дворцах и великокняжеских резиденциях. В программе примут участие звезды классической сцены из России, Мексики, Японии, Казахстана, Франции, Италии и Армении. Торжественное открытие фестиваля состоится 12 июня в Константиновском дворце при участии оперных звезд Мексики и Италии. И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге плюс 23 градуса. В среду, 10 июня, переменная облачность без осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 83%. Ветер западный 3,5 метров в секунду. В четверг, 11 июня, также переменная облачность без осадков. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Ветер восточный 1,3 метра в секунду. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: Дорогие радиослушатели! Вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.
3: 25 июня приглашаем на экскурсию «Музыка в парке Арниенбаума» с Ольгой Суровегиной. Ведь именно здесь, впервые в России, появились музыкальная школа, оркестр и русская оперная труппа. Именно в Арниенбауме в XIX веке, ставшем любимым дачным местом петербургской творческой интеллигенции, жили, отдыхали и творили многие замечательные русские композиторы. Вы будете слушать чарующую классическую музыку на аллеях и у старинных павильонов Дворцового парка, а некоторые сможете посетить. Экскурсия пройдет 25 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Свертинская. Творчество Сергея Ивановича Танеева. Передача первая.
1: Четвертый из тех гранитных утесов, которые мне видятся в XIX веке в его искусстве, в его музыке, это был выдающийся русский музыкант и музыкальный деятель Сергей Иванович Танеев. Он представитель следующего поколения композиторов. По сравнению с теми тремя, о которых я рассказывала раньше, и жизнь которых начиналась в 20-е годы, Танеев на 30 лет младше. Он родился в 1856 году, и очень рано понял, что его призвание – музыка. Он понял это настолько рано, что окончил Московскую консерваторию уже в 19 лет. Причем он был учеником основателя Московской консерватории Николая Рубинштейна как пианист, учеником Петра Ильича Чайковского, который преподавал там теоретические предметы и композицию. И он был первым, получившим золотую медаль, большую золотую медаль при выпуске. Его имя выгравировано на мраморной доске, которая висит в консерватории, первым золотыми буквами среди выдающихся выпускников Московской консерватории. Он написал сравнительно мало произведений, но, тем не менее, каждое из этих произведений очень хорошо по музыке и совершенно по воплощению музыкального замысла. Он был крайне взыскательным к себе, и так среди четырех написанных им симфоний он признал достойной концертной жизни только одну из них, четвертую, до минор, опус 12. Ее музыка поражает технической сделанностью, размахом симфонического развития, тщательной продуманностью, стройностью, завершенностью формы и единством тематизма. Удивительно, но она русская по характеру и написанная русским композитором, во многом перекликается и по своей форме, и по способу развития музыкальных мыслей, и по самому даже тематизму вот с теми симфониями, о которых я говорила раньше, с симфониями Брамса, Брукнера и Франка. Начало ее даже просто напоминает Франка, а вторая часть, непревзойденный образец прекрасной возвышенной лирики, напоминает собой некоторые сочинения Брукнера. Академик Асафьев, выдающийся музыковед XX века, писал об этом: «Длить музыку как глубокое раздумье – это искусство, далеко не всем дающееся в руки и почти утерянное. Только в Танееве русская классическая музыка имела великого представителя эпохи мудрых созерцателей и симфонистов».

Танеев коренным образом отличается от всех других композиторов не только России, но, может быть, и всего XIX века. Дело в том, что он никогда не писал так, как другие, работавшие часто быстро, иногда сочиняя на ходу, слово почти без черновиков. Но в частности, вот помним историю о некоторых композиторах-классиках, которые сочиняли музыку на прогулке на ходу, а потом приходили домой и только записывали. У Танеева сложился свой собственный, ни на кого не похожий метод. Он считал, что художник должен творить не просто из внутренней потребности, хотя она, естественно, должна быть, но он должен четко осознавать задачи, перед собой поставленные. А понять их можно, лишь изучив пути развития искусства. И он на много лет погружается в партитуры старинных мастеров. Именно старинных, эпохи барокко и даже до того. И он изучает и сам пишет в их стиле. И в этой напряженной работе выковывается удивительная композиторская техника, о которой Римский-Корсаков, сам, надо сказать, достаточно умелый композитор, как-то сказал: перед таким мастерством чувствуешь себя совершенным учеником. И Римский-Корсаков же описывает приемы Танеева, которые он наблюдал. Раньше, чем приняться за действительное изложение какого-либо сочинения, Танеев предпосылал ему множество эскизов и этюдов, писал фуги, каноны и различные контрапунктические сплетения на отдельные темы, фразы и мотивы будущего сочинения, и только вполне набив руку над его составными частями, приступал к общему плану сочинения и к выполнению этого плана, твердо зная, какого рода материал он имел в своем распоряжении и что можно выстроить из этого материала. Некоторым друзьям композитора, в том числе даже Чайковскому, который был его учителем, казалось, что чрезмерная ученая работа может засушить непосредственный замысел, и музыка получится формальной и холодной. Однако именно вот этим своим способом Танеев создавал произведения совершенно удивительной красоты. Кстати, в процессе этой работы Танеев настолько тщательно изучил всю контрапунктическую технику мастеров прошлого, что написал огромный теоретический труд «Контрапункт строгого письма», который до сих пор является ценнейшим и подспорьем для композиторов, и источником для изучения музыки прошлого. Надо себе представить, какую колоссальную работу он проделывал, потому что тема, музыкальная тема, она имеет множество разных возможностей, которые можно как-то так или иначе использовать. И при этом нужно владеть удивительной техникой, чтобы суметь это все выявить. Вершина полифонического творчества – это, безусловно, Бах. И вершина полифонического творчества – это фуга. Фуга произведения либо на одну тему, либо, может быть, двойная фуга, либо даже тройная фуга. Но при этом какие изменения может претерпевать тема? Представьте себе, берется какой-то напев, небольшой, несложный. Но он может быть использован в сочетании с ним же, но вдвое увеличенным. Это называется тема увеличения. Или с ним же, но вдвое уменьшенным, как бы сжатым. Это называется тема уменьшения. И это может звучать одновременно. И нужно выработать такую технику и создать такую тему, чтобы это всегда звучало логично, стройно, а не представляло собой какофонии. При этом еще эта тема может изменяться. Например, существует такой термин «тема в обращении». Это когда мотив, который, допустим, идет вверх первоначально, идет с теми же самыми интервалами, по тем же самым расстояниям звуков, но вниз. Когда какой-то скачок вверх, а в теме в обращении этот же скачок на какой-то интервал вниз.
Есть еще тема так называемая ракоходная. Это когда она звучит не от начала к концу, а от конца к началу. И вот представьте себе, насколько высоко должно быть мастерство, чтобы все эти вот возможные разновидности темы одновременно составляли бы не какой-то бессмысленный хаос звуков, а составляли настоящее музыкальное произведение. Вот именно этим еще и удивлял в свое время Бах, и это было совершенство недостижимое, и именно к этому стремился и Танеев. И вот все удивлялись, что после такой огромной работы, которой в XIX веке уже никто не занимался, он, тем не менее, создавал произведения совершенно удивительной красоты и вдохновения. Его первоначальное вдохновение вовсе не было засушено всеми этими многочисленными эскизами. Вот, например, он после окончания первого квартета признавался, чтобы его написать в том виде, в котором он теперь находится, я исписал 240 страниц, целую книгу. Им создано не так уж много музыки, 4 симфонии. 3 трио для различных инструментов, 38 романсов, 31 хор, 6 квартетов, 2 струнных квинтета и 1 фортепианный квинтет.

Но самое крупное его произведение – это опера. Казалось бы, все русские композиторы писали оперы, но они их писали на сюжеты либо исторические, либо бытовые, как Евгений Онегин, либо сказочные. Если обращались в некоторых случаях к иностранным сюжетам, то это была тоже романтическая история или что-то в этом духе. Онегина же привлекла высокая трагедия. Он написал не просто оперу, а трехвечерний спектакль по трагедии Эсхила «Орестея».

0: закончилась очередная программа из цикла «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Слертинская, посвященная творчеству Сергея Ивановича Танеева. В передаче прозвучали вторая часть симфонии номер 4, адажио из фортепианного квинтета и ариоза клитемнестры из оперы «Аристея» Сергея Ивановича Танеева.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте завтра в 17:10.

0: В исполнении Игуди Минохина и камерного оркестра прозвучала первая часть концерта для скрипки с оркестром ми-мажор Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Санкт-Петербургской митрополии, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Вырице состоялась презентация книги о православии и русской литературе. В Казанском кафедральном соборе представили нотный сборник Союза духовных композиторов. Об этих и других событиях более подробно. 9 июня, в день рождения Петра Великого, настоятель Императорского Петропавловского собора архимандрит Александр Федоров совершил заупокойную литию в память об императоре у его гробницы. Губернатор Александр Беглов и члены городского правительства возложили цветы к надгробию Петра Великого в Петропавловском соборе и позднее к медному всаднику. 6 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме святого Иова.

дарил ему именную ручку с ежедневником и букет цветов. Верующим раздали иконки чтимых святых. Храм был построен в русском стиле по проекту Ивана Аристархова, освящен в 1887 году. Верхний храм освятили во имя святого праведного Иова, нижний в честь Спаса нерукотворного образа. Храм не закрывался даже в дни блокады. Это единственная полностью сохранившаяся святыня из пяти храмов Волковского кладбища. В неделю всех святых 7 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Его высокопреосвященство сослужили секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, настоятель протоиерей Иаков Амбарцумов с клиром и другие священнослужители. Храму была подарена икона святого Александра Невского. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву, подарил ему икону преподобного Александра Свирского и букет цветов. Здание усадебного дома, в котором расположен храм, было построено в 1882 году по проекту Владимира Покровского. В 1994 году передано епархии. Затем началась реконструкция здания под храм. Храм был освящен иерейским чином 28 ноября 1999 года. При храме действует воскресная школа и детский хор. Настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских в Стрельне иерей Кирилл Дашевский совершил божественную литургию в храме блаженной Ксении Петербургской при Доме социального обслуживания Стрельна в день памяти святой 6 июня. Был отслужен водосвятный молебен, а также совершен крестный ход вокруг больничного корпуса. Прихожане храма святых Петра и Февронии преподнесли храму на престольные Евангелия. Подопечным подарены сладкие гостинцы. После богослужения отец Кирилл причастил в палатах четверых больных. 6 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин принял участие в торжественной церемонии вручения свидетельств выпускникам епархиальных курсов имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Владыка обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором поздравил слушателей с успешным завершением обучения и отметил важность углубленного изучения священного писания, литургики и катехизиса для будущего церковного служения. Владыка также подчеркнул, что курсы имени святого Иоанна Кронштадтского готовят квалифицированных специалистов для прихода в Санкт-Петербургской епархии. Также епископ Вениамин вручил каждому выпускнику свидетельство об окончании курсов и пожелал нести свет православной веры вдохновенно и ревностно, следуя примеру небесного покровителя курсов. В Вырице состоялась презентация книги «Православие и русская литература в помощь миссионеру и катехизатору». Издание представил автор, председатель миссионерского отдела Выборгской епархии, магистр богословия, культуролог иерей Михаил Котов. Книга вышла под научной редакцией профессора Александра Ужанкова. Отец Михаил рассказал об истории написания книги и задачах, которые стояли перед автором. Главная цель издания – показать древнерусскую словесность как духовное основание русской классической литературы, а саму русскую классику как путь к разговору о Боге. Книга предназначена в помощь катехизаторам, миссионерам и всем, кто ведет просветительскую работу на приходах в культурной и образовательной среде. 6 июня в конференц-зале крипты Казанского кафедрального собора состоялась встреча с участниками 5-го форума духовных композиторов. В исполнении хора храма всех святых в земле русской просиявших и сводного хора храмов города Мариуполя прозвучали сочинения, которые заняли 2-е место на конкурсе молодых композиторов в нынешнем году. Заместитель председателя синодального издательского совета иерей Захарий Савельев отметил, что пение в храме – это
главная проповедь и визитная карточка каждого прихода, клирика и настоятеля. Пение может тронуть человека настолько, что он изменит всю свою жизнь. Также в этот вечер состоялась презентация нотного сборника «Собрание причастных стихов Союза духовных композиторов», вышедшего при поддержке фонда «Живоносный источник». Почти все произведения сборника предназначены для четырехголосного смешанного квартета. Директор

0: Директор фонда «Живоносный источник» Мария Пьянкова выразила надежду, что сотрудничество с Союзом будет плодотворным. Композиторам были вручены авторские экземпляры сборника, значки и членские билеты Союза духовных композиторов. Женский хор Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Анастасии Куликовой принял участие в третьем фестивале духовной музыки «Голоса Суздаля», который открылся 5 июня и продлится до 5 сентября. В этом году фестиваль объединяет лучшие музыкальные коллективы из Москвы, Владимира, Самары, Воронежа, Нижнего Новгорода, Красногорска, Санкт-Петербурга, Пятигорска и других городов России. Перед фестивалем женский хор духовной академии сопровождал своим пением воскресное богослужение в Спасо-Преображенском соборе Спасо-Ефимиева монастыря. После богослужения в храме состоялась концертная программа. Концерт праздничного богослужебного хора под управлением Ларисы Христич, приуроченный к 120-летию храма великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах, состоялся в неделю всех святых 7 июня. На протяжении многих лет хор под управлением главного регента украшает своим пением праздничные богослужения. В 2026 год тройного юбилея. Три эпохи встретились в этом месте. 90-летие отметил Приморский район, 120-летие будет отмечать храм Дмитрия Солонского и, наконец, самим Коломягам 6 июня исполнилось 300 лет, отметил, открывая концерт, настоятель храма протоиерей Александр Рябков. На концерте присутствовали прихожане, местные жители, а также гости, в том числе уроженец Японии, для которого Коломяги стали одним из любимых уголков Санкт-Петербурга. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: Повесть Фабиола рассказывает о времени, когда римский император Диоклетиан возобновил гонения на христиан. Это была последняя попытка языческого мира уничтожить церковь. Гонения были жестокими, но недолгими. Уже через несколько лет христианство восторжествует в Римской империи. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 20 часов 10 минут страницы книги Николаса Уайзмана «Фабиола» для вас читает Ольга Волынкина.
2: Читательский клуб приглашает слушателей радио «Град Петров» открыть для себя новые книги или перечитать давно знакомые и любимые вместе с участниками программы, студентами и выпускниками Русской христианской гуманитарной академии и преподавателем Мариной Михайловой. Каждый вторник в 21:40, повторение программы в субботу в 15 часов.
1: Книга протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты Пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание — это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22 часа 30 минут в эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия», читает автор.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 87-е зачало послания к римлянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже мертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
0: Послушайте 23-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 7 главы.
2: «Сказал Господь: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие».
3: Так говорит Господь: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Апостол Павел говорит: «Покажи мне веру твою от дел твоих». Таким образом, важнейшим свидетельством нашей веры являются не наши слова, не наше исповедание нашей веры, а дела, которые мы творим по нашей вере в соответствии с нашими убеждениями. И вот Христос предупреждает нас о том, как опасно и страшно говорить, но не делать, или поступать иначе, чем исповедовать. Вот ведь как интересно. Господь перечисляет дела, совершаемые именем Его, и дела эти славные: пророчество, изгнание бесов, чудесные знамения, Вспомните, ведь всегда так бывает с нами, когда мы слышим, что такой-то человек что-то предсказал, или совершил какое-то знамение, или изгнал беса, и невольно, мысленно мы говорим, значит, этот человек от Бога. А иногда и не только мысленно, иногда и вслух говорим, и верим этому человеку во всем, доверяемся ему. В наше смутное время появилось так много вот таких людей, которые на словах исповедуют Христа, называют себя христианами, православными, их жилища увешаны иконами, и сами они на себя навешивают множество крестов, икон, среди них целители, изгнатели бесов, пророки, и как легко мы им верим. Особенно, когда вот все эти чудеса, и ведь это не ложные чудеса, не ложные знамения, совершаются на наших глазах. Мы попадаем под всецелую власть к такому человеку, забывая опять-таки слова апостола Павла: «Не будьте рабами человека, вы куплены дорогою ценою». Но мы забываем о нашем искуплении и продаемся в это духовное рабство, порабощаемся. Мои слова вовсе не означают, что все, кто живут сегодня и совершают эти великие чудесные знамения, не от Бога. Вовсе нет. Но Христос предупреждает, что некоторые будут не от Него. Некоторым Он скажет: «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Но ведь, казалось бы, какое же беззаконие? Пророчество, экзорцизм, изгнание бесов, чудесные исцеления. Не это беззаконие, а беззаконие – их образ жизни, их образ мысли. То, ради чего они это делали все. Вот в чем беззаконие. Имя Божие бывает прославляемо независимо от человека и качеств его. Поэтому все эти проявления дивной и благодатной силы Божией в том или ином человеке еще вовсе не означают, что человек этот от Бога. В другом месте на горной проповеди Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Поэтому не будем торопиться попадать в рабство от таких людей, в тяжелое духовное рабство. Помедлим, посмотрим, а каковы же их плоды? Как эти плоды отражаются и на других людях, которые подпали под их власть, и прежде всего на них самих? Потому что не собирает с терновника виноградные грозди. Итак, всякий раз, когда мы будем сталкиваться с подобными проявлениями, когда кто-нибудь будет нам сообщать о чудесных и великих знамениях, творимых кем-то, вспомним эти слова Христа из Нагорной проповеди, из Евангелия по Матфею, 7 глава, 21-23 стихи. И не будем делать поспешных выводов, не будем торопиться продать себя в рабство. Будем помнить, что только Христос, наш Верховный Врач, наш Учитель, наш Целитель и наш Спаситель. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 10 июня 28 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память нескольких мучеников: священномученика Евтихия, епископа Мелитинского, сотрудника святых апостолов, пострадавшего в I веке, мученицы Еликониды, пострадавшей в Коринфе в 244 году, и священномученика Еладия, епископа, убитого персами во время их нашествия на восточной области Римской империи. В этот день совершается память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского, жившего во второй половине VIII века. Святитель Никита отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обижаемых. В царствование иконоборца Льва Армянина святитель Никита мужественно обличал иконоборческую ересь и перенес много страданий от нечестивого императора и его единомышленников-иконоборцев. Он был подвергнут мучениям и отправлен в ссылку, где и скончался в начале IX века. В этот день совершается память русского святителя XIII века Игнатия Ростовского. Святитель Игнатий принял монашеский постриг в Богоявленском монастыре Ростова, в котором позднее был настоятелем в сане архимандрита. В 1261 году Игнатий был возведен на епископскую кафедру Ростова Великого. Он управлял епархией в течение 26 лет, в один из самых трудных периодов в истории Руси – монголо-татарского ига. Два раза по делам епархии святителю пришлось предпринимать тяжелое путешествие в Орду с ходатайством о церковном причте. В 1280 году он отпевал всероссийского митрополита Кирилла. Святой Игнатий известен как миротворец князей ростовских Дмитрия и Константина Борисовичей. В память их примирения в Ростове основана Борисоглебская церковь. За время своего служения святитель Игнатий Ростовский построил несколько иноческих обителей. Святой угодник Божий представился 28 мая 1288 года. Ко гробу святителя Игнатия был принесен список с именами всех рукоположенных им священников и диаконов. По кончине своей епископ Игнатий был признан святым, и тело его не предали земле, так как чудеса, совершившиеся уже при отпевании, побудили клир и народ поставить его нетленные мощи в Ростовском Успенском соборе. В сонме русских святых сегодня вспоминается преподобная Елена Дивеевская, в миру Елена Васильевна Мантурова, духовная дочь преподобного Серафима Саровского и одна из основательниц Дивеевского монастыря. В этот день совершается празднование Никейской и Чухломской галической икон Божией Матери. В сонме новомучеников-исповедников российских в этот день прославляются преподобные мученики Макарий Моржов и Дионисий Петушков, священномученик диакон Николай Арестов, мученики Игнатий Марков и Петр Юдин, пострадавшие в 1931 году, а также преподобный исповедник Алма-Атинский, Вернинский, Ираклий, Мотях. Преподобный мученик иеромонах Макарий Моржов родился в 1872 году в крестьянской семье Вологодской губернии. Окончил церковно-приходскую школу и поступил послушником в Смоленскую Зосимову пустынь, где в 1903 году был пострижен в монашество. В Зосимовой пустыне монах Макарий почти 30 лет был келейником старца Алексея Соловьева. После официального закрытия пустыни в 1923 году они вместе отправились в Сергиев Посад, где прожили до кончины старца Алексея в 1928 году. Через год отец Макарий был рукоположен в иеромонаха в московском Высокопетровском мужском монастыре. Преподобный мученик и иеросхимонах Дионисий Петушков родился в 1863 году в Тверской губернии, на момент ареста постоянного места жительства не имел. Священномученик диакон Николай Арестов был ровесником иеромонаха Макария. Родился он в Тульской губернии, служил в Сергиевом Посаде в церкви Петра и Павла. Мученик Игнатий Артемьевич Марков был крестьянином и жил на хуторе Марина в Ивано-Вознесенской области. Мученик Петр Лаврентьевич Юдин был помощником старосты церкви в деревне Сиблово Московской области. Все они были арестованы в 1931 году по групповому делу Инюшина и осуждены по 58 статье за антисоветскую агитацию и принадлежность к контрреволюционной церковной организации. Дело было названо по имени одного из арестованных в 1931 году священников, отца Иоанна Инюшина. Поскольку легче и быстрее было вести процесс и производить расстрел группами, то обычно создавалось так называемое групповое дело, которому присваивалось имя одного из арестованных, часто даже незнакомых друг другу людей. Священник Иоанн Инюшин был выделен советской властью как имеющий высшее богословское образование. Он закончил Московскую духовную академию и был кандидатом богословия, а также как настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Московской области. Все осужденные по этому делу были расстреляны на Ваганьковском кладбище 10 июня 1931 года. Тела расстрелянных были брошены в общий могильник. В продолжении нашего церковного календаря послушайте житие алма-атинских вернинских мучеников, в числе которых вспоминаем и сегодня преподобный исповедник Ираклий. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: В начале 20-го столетия в Свято-Троицкий мужской миссионерский монастырь на берегу Иссык-Кульского озера были приглашены несколько иноков из Глинской пустыни Курской епархии, в числе которых были монахи Серафим, Феогност и Анатолий. Известно, что они были образованные иноки, ведущие высокую подвижническую жизнь. Кроме того, отец Серафим был наделен иконописным талантом и имел прекрасный певческий голос. Отец Анатолий был замечательным регентом, а отец Феогност был очень способным администратором. В Свято-Троицком монастыре глинские иноки сблизились с монахами Пахомием и Ираклием. Таково было мирное начало их подвижнической жизни, но будущим алматинским святым суждено было снискать в 20 веке и венец мученичества. После событий, потрясших город Верны в марте 1918 года, прихода к власти большевиков и расстрела епископа Пимена Белоликова, монахи ушли в горы, где устроили скит. Иеромонах Серафим обустроил в нем церковь, вырытую в склоне горы. Позже этот скит был отдан ими монахиням, а братья решили искать более уединенного места. Такое место нашли они на горе Кызылжар. Там ими были поставлены кельи и вырыты пещеры. Духовником скита был иеромонах Серафим Богословский. В 1921 году в Кызылжарский скит приехали трое красноармейцев на лошадях с ружьями. Отец Серафим угостил их чаем и положил спать. Сам он не спал, читал правила. Под утро красноармейцы подошли к нему, наставили ружье в спину и выстрелили. Он успел крикнуть: «Анатолий!». Затем красноармейцы по дорожке пошли к отцу Феогносту, который по ночам обычно молился в пещере. Устав от ночной молитвы, он прилег в своей келье отдохнуть. Как лежал он, скрестив на груди руки, так и остался. Красноармейцы выстрелили ему в сердце. На другой день приехала милиция. Место осмотрели и разрешили хоронить. Вырыли могилу, покрыли ее досками без гробов, завернув монахов в мантию, похоронили. Позже иеромонах Анатолий отпел их на мохнатой сопке. После всего случившегося отец Пахомий, отец Ираклий и отец Анатолий жить в скиту не остались. Схимонах Ираклий поселился в городе Талгар в семье старосты храма. В доме жить отказался и построил себе келью в саду. А последние годы он жил в селе Сазоновка в доброй верующей семье. Любил ночные молитвы, спать не ложился, лишь подремлет, сидя на лавочке, и снова молится. Скончался отец Ираклий накануне праздника Вознесения Господня в 1937 году. Он знал о дне своей смерти заранее и готовился к ней. Иеромонах Пахомий после 1921 года некоторое время тайно жил в скиту на горе. Был молчалив, когда кто просил у него слова наставления, призывал творить Иисусову молитву. В 1935 году его арестовали, посадили в алматинскую тюрьму, где он претерпевал издевательства, и в 1936 году был расстрелян. С преподобным учеником Пахомием в горном скиту подвязался послушник Виктор. Он также принял мученическую кончину. Иеромонах Анатолий после 1921 года некоторое время жил в городе Верном, служил во всех Святском храме Иверско-Серафимовского монастыря. Там же он управлял хором, писал музыку. В середине 20-х годов он ушел в Сухуми, где жил в горах, и вел переписку с верненскими монахинями. Вскоре ими была получена весть об аресте и расстреле отца Анатолия. Могила преподобного ученика Серафима и Феогноста в Аксайском ущелье всегда почиталась верующими. В 1991 году на ней был установлен поклонный крест и затем возведена часовенная сень. Известно немало случаев исцеления и чудес, происходящих на могиле преподобных мучеников. В настоящее время на месте Кызылжарского скита открылся мужской монастырь Серафимия Феогностовская пустынь.

0: В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Никейской иконе Божьей Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Икона Божьей Матери Никейская относится к наиболее древнему иконографическому типу, получившему название «Оранты». На иконе изображена Пресвятая Богородица с воздетыми руками. На престоле находится святая чаша, а в ней Богомладенец. Символический смысл композиции состоит в том, что Богоматерь отдает младенца всему миру. Историческое содержание события, связанного с прославлением иконы, следующее. В 304 году завоеватель Амир вторгся в пределы Малой Азии и осадил город Никею. Огромные полчища врагов наводнили страх и ужас на немногочисленных воинов, оборонявших город. Не надеясь на свои силы, горожане стали искать божественной помощи и небесного покровительства. Но даже в этот критический момент среди защитников города не было единодушия в вере. Некий язычник Константин, видя в нашествии врагов наказание за отступление от языческой веры отцов к христианству, решил совершить поругание над иконой Богоматери. Он схватил камень, бросил его в икону, разбил ее, а затем начал попирать ногами. Следующую ночь ему явилась во сне Богородица и сказала: «Ты учинил великое поругание мне. Знай, что ты сделал это себе на погибель». Наказание святотатца последовало незамедлительно. Во время сражения Константин внезапно был поражен в голову камнем и пал бездыханным. Об этом событии было рассказано отцам Первого Вселенского Собора в 325 году, которые установили празднование в честь Никейской иконы Божьей Матери.
0: Завершает наш церковный календарь чтение жития святителя Геронтия, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святитель Геронтий был возведен на первосвятительскую кафедру 29 июня по старому стилю 1471 года. Прежде он был настоятелем Симонова монастыря в Москве, а затем епископом Коломенским. Время правления святителя Геронтия ознаменовано расширением церковного строительства. После пожара в апреле 1471 года был заново построен митрополитчий дом и другие строения. В 1486 году им была освящена церковь Положения Ризы Пресвятой Богородицы. При участии святителя Геронтия строился Успенский собор в Кремле, освящение которого состоялось в 1479 году. 24 августа по старому стилю происходило торжественное перенесение мощей святителя Петра в новый собор. В период правления святителя Геронтия осложнились взаимоотношения церкви с великим князем Иоанном III. Святитель Геронтий обладал твердым характером и отстаивал независимость церкви от вторжения великого князя в церковные дела. Между ними возникали споры, в которых принимал участие и архиепископ Ростовский Воссиан, духовник великого князя. На некоторое время митрополит Геронтий оставил кафедру и удалился в Симонов монастырь. Но так как большинство духовенства признавало правоту первого иерарха, великий князь Иоанн III просил у святителя Геронтия прощения и обещал не вмешиваться в церковные дела. После этого святитель возвратился на кафедру. Будучи непреклонным в делах церковных, святитель Геронтий всегда был добрым советчиком и союзником великого князя Московского в делах государственных. Так, в 1478 году, по молитвам святителя, Новгород Великий был окончательно подчинен Москве. С этого времени На новгородскую кафедру возводились архипастыри, избранные в Москве. В 1483 году святитель Геронтий на непродолжительное время вновь удалился в Симонов монастырь из-за болезни, но вскоре возвратился и благополучно управлял церковными делами до блаженной кончины, последовавшей 28 мая по старому стилю 1489 года, накануне праздника Вознесения. Святитель Геронтий был погребен в Успенском соборе Кремля. Сохранились несколько грамот и послания к великому князю, составленные митрополитом Геронтием. Почти сразу после кончины началось его почитание как святого.

в исполнении клиросного хора «Город Ключ» Благовещенского собора города Шлиссельбурга прозвучало песнопение всенощного бдения «Хвалите имя Господне» композитора Ильи Овчинникова.

0: В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте. У микрофона Владимир Саблин. Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастерок» был создан в 2002 году, но лишь в 2013 стал самостоятельным юридическим лицом. Увеличилось число инвалидов, получавших поддержку в центре. Люди обретали надежду и уверенность в жизни, множились формы работы с инвалидами. Люди с ограниченными возможностями почувствовали, что они нужны в обществе. Каждым годом растет объем изделий, которые выходят из мастерских центра. Недавно центр «Мастерок» освоил новую площадку на Гатчинской улице. Об истории организации и о новых возможностях, которые появляются с новой локацией, рассказал директор центра «Мастерок» Иван Граевский.
2: Центр «Мастерок» работает уже очень давно. Еще с 2002 года городская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов, одна из крупнейших ассоциаций в городе, вот тогда родители объединились и создали одно из первых защищенных рабочих мест для людей с инвалидностью. Это тогда было на Чайковского. Тогда были созданы мастерские, где люди с инвалидностью могли бы после окончания школы, после там, того или иного образовательного учреждения, не сидеть дома, а выйти все-таки в люди, общаться, взаимодействовать друг с другом, развивать коммуникативные навыки, ну и по возможности профессиональные. Мы до 2013 года работали как подразделение «Гардия», а в 2013 году нас выделили в отдельное юридическое лицо «Центр мастеров». С одной и единственной целью – это занятость и трудоустройство людей с инвалидностью. Сначала у нас были реабилитационные мастерские, потом у нас появилось трудоустройство в защищенных условиях в тех же мастерских. А с 2018 года при поддержке фонда президентских грантов мы запустили программу сопровождаемого трудоустройства. Это уже трудоустройство на открытый рынок труда. Мы увидели, что общество, что работодатель, да и мы, и многие люди с инвалидностью уже готовы к трудоустройству. Уже не с таким сопротивлением все это происходит. И постепенно сопровождаемое трудоустройство развиваем. Уже не мы единственные. Сейчас уже достаточно много организаций, которые занимаются сопровождаемым трудоустройством, причем не только в Петербурге, но и во многих других регионах. И работодатель во многих регионах лучше воспринимает эту ситуацию. И потихонечку, пока, конечно, еще не все идеально, но потихонечку даже люди с ментальными нарушениями, а это все-таки наша основная целевая аудитория, находят работу на рынке труда. Мы вот начинали все на Чайковского, в центре города, и там были сосредоточены все мастерские, психологическая поддержка, работа с кандидатами. Но постепенно мы начали расширяться, спрос у людей с инвалидностью достаточно большой, мы начали искать новые помещения, где могли бы создать с одной стороны мастерские, в другом месте другие услуги. И вот это пространство нам выделил город для первой диагностической работы. То есть у нас человек с инвалидностью, он сначала проходит диагностику, потом подготовку, в том числе в защищенных мастерских, потом идет непосредственно трудоустройство, и после трудоустройства идет сопровождение. Для нас это один из важных моментов, что человека не только трудоустроить, но мы часто видим, что человек после трудоустройства может по тем или иным причинам уволиться, сорваться, что-то не получится, не найдет взаимопонимания в коллективе, не сможет адаптироваться на рабочем. Часто очень увольнение. Вот для нас именно закрепление на рабочем месте – это одним из главных задач является. И вот диагностика людей, которые к нам приходят, обращаются, стала занимать прям большое количество времени, и большое количество людей стало приходить к нам. Поэтому мы обратились к городу для того, чтобы как раз перевести вот эту работу с кандидатами, с потенциальными клиентами в отдельную площадку. Тут проводится диагностика с людьми с инвалидностью. С одной стороны, ее проводит куратор, человек, который собирает весь первичный условно анамнез о человеке, собирает, что он хочет, что он может, будет общаться с родителями, будет собирать его пожелания, в каком направлении он хотел бы развиваться. Тут может проводиться личностно-ориентированное планирование, более глубокая профориентация человека с инвалидностью. А с другой стороны, тут работают психологи. То есть, если мы видим, что нужна и психологическая поддержка, если нужна мотивация для человека с инвалидностью, то включаются психологи и тоже проводят свою диагностику, свою поддержку для людей с инвалидностью и их родителей. У нас несколько источников финансирования. Конечно, львиную долю этого финансирования занимают гранты и субсидии тех или иных частных и государственных фондов. К примеру, фонд президентских грантов. Есть и частные фонды, и Абсолют помощь, и благотворительный фонд Яндекс, и благотворительный фонд Сбербанка и так далее. Конечно, это и частные пожертвования, конечно, это и субсидии прямые города. К примеру, многие рабочие места, которые мы создаем, у нас созданы благодаря как раз поддержке города, либо Социального фонда России. То есть это прямая субсидия на закупку того или иного оборудования под рабочее место человека с инвалидностью. Стоит отметить, что мы не только занимаемся поддержкой людей с инвалидностью, но у нас и штат наших специалистов в большинстве своем, порядка 80%, состоит тоже из людей с инвалидностью. Мы этим гордимся, что вот у нас психологи, социальные работники, кураторы, бухгалтеры, директор и так далее, это тоже люди с инвалидностью. Да, с охранным интеллектом, да, с определенным знанием, пониманием и образованием для того, чтобы свою задачу выполнять. Для нас это определенный плюс в том, что мы, как нам кажется, можем чуть лучше понимать проблемы, с которой работаем. За эти годы центр мастеров разросся, как говорил уже, с Чайковского, с одного помещения в центре города, до 5 площадок. Они все небольшие, вот как и вот эта площадка, 100-150 метров, где могут располагаться мастерские, а могут располагаться вот такие первичные услуги. Но при этом часть помещений у нас выделена городом, передана в социальную аренду, а часть помещений мы снимаем на коммерческих условиях. К примеру, на Уральской у нас находится столярная мастерская и мастерская по керамике. Там производят изделия из дерева и керамическую продукцию. Столярная мастерская у нас одна из самых таких производительных, самых сильных мастерских. Продукция этих мастерских продается на Озоне, на Яндексе. Но у нас мастерские разные. Есть мастерские больше революционные, которые направлены на все-таки развитие коммуникативных навыков, дисциплины, правил поведения и так далее. А есть мастерские больше производственные. В основном это сувенирная продукция, но опять же от мастерской по-разному. К примеру, на Константина Заслонова мастерская по батику. Вот как раз она больше такая на реабилитацию, на творчество, на дисциплину. И там же у нас есть упаковочная мастерская. Со всех мастерских продукция, которая у нас появляется, свозится в упаковочную мастерскую, там упаковывается и дальше уже отвозится на Озон, либо на Яндекс. У нас есть также на Московском проспекте швейная мастерская. Там мы подушки всякие шьем и разную тоже сувенирную продукцию. Там же есть и подготовительная мастерская. То есть ребята, которые, с одной стороны, имеют желание развиваться в защищенных условиях, в защищенных мастерских, и пока для открытого рынка не готовы, они первым делом идут в подготовительную мастерскую, для того, чтобы понять, а что ты реально можешь делать. Он говорит, что я хочу работать в столярной мастерской. Вот он идет в подготовительную мастерскую, и там пробуются основные работы, связанные с столярным делом. Если у него получается, тогда он уже отправляется в столярную мастерскую. Если не получается, тогда ему предлагается что-то другое. Сейчас за счет онлайн-маркетов стало гораздо легче распространять информацию о той или иной продукции, которая у нас есть, и ее реализовывать. В целом мы нашли свою нишу и вполне неплохо ее реализуем. Сейчас законодательство очень сильно поменялось в плане трудоустройства людей с инвалидностью. Изменилось законодательство в 2022 году, а в Санкт-Петербурге оно поменялось в 2018 году в плане квотирования рабочих мест. Раньше было так, что у нас есть законодательство ООН, на основе этого законодательства принято свое федеральное законодательство о трудоустройстве и поддержке людей с инвалидностью. Это еще с 90-х годов. И тогда было правило, что любое предприятие, у которых 100 плюс человек в штате, обязаны создать рабочее место для человека с инвалидностью. На практике это делалось чаще всего на бумаге. Реально работодатель, да, создавал рабочее место, но человека крайне редко трудоустраивал. Видно было, что это законодательство, эти нормы не работали. В 2018 году в Санкт-Петербурге был эксперимент, когда это законодательство немножко поменяли. Его, с одной стороны, ужесточили, сказали, что вы должны не только создать рабочее место, но и реально трудоустроить человека. И закрытие квоты будет считаться конкретным трудовым договором с конкретным человеком. Но, с другой стороны, дали возможность, а как все-таки реализовать эту задачу, если у вас предприятие со сложным каким-то функционалом, опасным производством, вредным производством и так далее. Тогда дали возможность трудоустраивать людей с инвалидностью по соглашению в других организациях. Вы все равно должны закрыть квоту, но за вас ее может закрыть другая организация, к примеру, Центр мастеров. У нас многие рабочие места специалистов центра, которые с инвалидностью, их оплачивает как раз крупный бизнес. Такие компании, как «Газпром», ну и многие другие. Но при этом статистика все равно неумолима. 60-70% трудоспособного населения среди людей с инвалидностью не работает или не имеет постоянное место работы. Потихонечку, по чуть-чуть ситуация улучшается. Даже с учетом, что сейчас в том же Санкт-Петербурге большое разнообразие защищенных условий труда, защищенных мастерских. Все больше организаций занимается сопровождаемым трудоустройством, то есть помощью работодателю и человеку с инвалидностью найти друг друга и найти рабочее место. Мы видим, как крупные игроки рынка, крупные компании, реально занимаются трудоустройством к себе в штат людей с инвалидностью. Недавно был на конференции, и Сбер отчитывался, что у них более 5000 людей с инвалидностью трудоустроено в штате. У Яндекса там огромное количество в штате. И нам все легче и проще трудоустраивать людей с инвалидностью на открытом рынке труда. Очень много наших ребят, если мы говорим о людях с ментальными нарушениями, трудоустраиваются в те же сетевые магазины, аптеки, государственные учреждения. Тут будет работать два администратора, которые отвечают за прием людей с инвалидностью, звонки, приглашения сюда в центр на консультацию, на диагностику, на психологическую поддержку. Тут будет работать психолог и куратор. У нас в штате 4 психолога и 2 куратора. Но площадок много, но вот вся первичка работы с кандидатом, специалисты приезжают сюда, отдельно назначают встречу, и тут они будут проводиться. Психолог-куратор, 2 администратора, плюс дежурный администратор, который встречает всех, кто приходит. Мы периодически позволяем нашим благополучателям организовывать те или иные творческие мероприятия. Они уже создали свой театр, там есть свои лидеры, свои участники, и вот ну как минимум 2 раза в год, под Новый год, вот сейчас было весной концерт, организованный ребятами. Конечно, мы понимаем, что после работы тоже нужна какая-то, ну, либо выдохнуть, либо расширить свой кругозор, свое представление об этом мире, о работодателях. Организуем те или иные экскурсии, организуем уже после работы мероприятия, ну, такое культурно-досуговые, там походы в театры, концерты и так далее.
3: Меня зовут Ребников Денис Владимирович, я психолог Центра мастеров. Я работаю здесь, наверное, 3-й год уже. Моя функция заключается в психодиагностике. То есть ребята, когда приходят, они изначально приходят к куратору, который с ним общается, рассказывает о том, какие критерии есть в нашей организации. Потом они приходят к психологу, проходят психодиагностику. Уровень интеллекта, поведенческие какие-то вещи. Пишем заключение о том, можно ли его принять в проект, в какой проект его принять. Вот, ну, идет дальше, он трудоустраивается, работать идет. Также в функции мои входит это групповая работа, групповые тренинги, арт-терапия, релаксационная терапия, кинотерапия. С ребятами мы иногда смотрим умные фильмы. Индивидуальная терапия, то есть индивидуально я общаюсь. Поток увеличился, клиентов стало больше, стали больше знать про мастерок, чем занимается организация мастерок. Развивается представление людей о людях с болезнью. То есть гораздо более эффективный человек с третьей группы инвалидности, даже со второй группы инвалидности, может устроиться. И такие люди, если, возможно, раньше они считали, что они непригодны для труда, то сейчас ситуация изменяется, и психопрофилактика, когда рассказывают людям, они больше уверенности появляется в том, что такой вид деятельности для них тоже доступен. Доступно работать, доступно получать зарплату, приносить какую-то пользу своей семье, обществу в целом. И поток, конечно, стал больше. Новые возможности. Здесь есть довольно большой зал для групповой работы. Это не только тренинги, но это вот как раз кинотерапия может быть, где мы будем собираться, смотреть фильмы, обсуждать. Это может быть групповая работа с ребятами, которые водили СТ, которые трудоустроены на открытом рынке труда, которые тоже могут приходить сюда. Потом, первый этаж, доступность.
1: Вы слышали рассказ о Центре социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастерок» и о новой локации, которую организация обрела совсем недавно. Об этом со слушателями делился директор Центра «Мастерок» Иван Граевский. Репортаж записал Владимир Саблин. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: В исполнении Джона Холлоуэя и камерного оркестра «Ля Гранне Кюри» «Ля Шам Дюра» прозвучала третья часть концерта для скрипки, струнных и баса континуо «Соль минор» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Дирижер Жан-Клод Мольгуар.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

новости культуры. У микрофона Валентина Пас. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой дал старт подготовке к празднованию столетия со дня рождения Чингиза Айтматова. Юбилей отметят в 2028 году. Однако уже сейчас событию посвятили форум творческой и научной интеллигенции стран-участниц СНГ, который стартовал в Бишкеке. Михаил Швыдкой назвал Чингиза Айтматова по-настоящему великим писателем. Россия и Киргизия договорились о совместных мероприятиях по случаю юбилея со дня рождения Айтматова 3 года назад. Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги прижизненное издание романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Его оценили в 1 миллион 800 тысяч рублей. Произведение было выпущено в конце марта 1833 года, известно

литературно-критической премии «Неистовый Виссарион». Сразу после церемонии состоится открытая дискуссия «Критики считают» с участием победителей. В этом сезоне на конкурс поступило около 100 заявок. В короткий список вошло 13 авторов. Организаторы также назвали произведения, которые вызвали наибольший интерес у критиков. Уже не первый год в фокусе внимания остается творчество Виктора Пелевина. Премия «Неистовый Виссарион» вручается литературным критикам. Награду присуждают с 2019 года. География участников охватывает всю Россию. Фирма «Мелодия» сделала подборку аудиокниг и спектаклей по списку литературы для младших классов. Редакция отмечает, что ориентировалась на требования федеральных образовательных стандартов, поэтому в коллекцию вошел «Золотой фонд» – от рассказов о природе до сказок разных народов. На сайте «Мелодии» выложены «Дюймовочка», «Остров сокровищ» и «Алиса в стране чудес». Часть произведений доступна на виниле, часть – на популярных аудиоплатформах в открытом доступе. Тексты читают Олег Табаков, Клара Румянова, Ростислав Плят, Сергей Юрский и другие знаменитые актеры. Интерактивная выставка «Фабрика чудес», приуроченная к 90-летию киностудии «Союз мультфильм», откроется 15 июня у южного входа в ВДНХ в Москве. В рамках экспозиции можно будет пройти по творческим цехам студии, увидеть, как рождается мультфильм, а также узнать, как создаются голоса персонажей и как статичные куклы превращаются в живых героев кукольной анимации. Многие экспонаты можно трогать руками, запускать и исследовать самостоятельно. Сопровождать путешествие будет аудиогид. Гости смогут почувствовать себя аниматорами, управляя светом и движением в кадре. Кульминацией станет интерактивный коллаж «Город героев» с витринами культовых персонажей и потайными дверцами. Выставка будет работать до 22 июня. Вход бесплатный по регистрации, которая откроется 10 июня. Затем «Фабрика чудес» отправится в гастрольный тур по городам России, включая Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск. В Новосибирск прибыл театральный поезд. 8 и 9 июня в городе проходит фестиваль, приуроченный к юбилею Союза театральных деятелей. Спектакли и выставки можно увидеть прямо на перроне вокзала, а также на разных городских площадках. В Новосибирск на поезде приехали театры из Кемерово и Томска. Они привезли 9 спектаклей – от сказок для самых маленьких до документальных постановок и моноспектаклей. Церемония закрытия Новосибирска этапа проекта состоится вечером 9 июня в театре «Глобус». Коллектив театра вместе с театральным поездом отправится дальше по маршруту в Омск и Тюмень. В путешествие также поедут театр «Старый дом» и Новосибирский театр «Кукол». В столичном театре «Нация» анонсировали премьеру спектакля к столетию писателя Габриэля Гарсия Маркеса. За постановку возьмется колумбийский режиссер Фабио Рубиано. Об этом рассказал художественный руководитель театра Евгений Миронов. По его словам, режиссер намерен сделать спектакль не по конкретному произведению Маркеса, а о нем самом и о связанных с его жизнью персонажами. Название постановки и дата премьеры пока не называются. Евгений Миронов уточнил, что пригласил режиссера к сотрудничеству после международного фестиваля живых искусств, который прошел в Боготе. В Казани открылся фестиваль искусств «Горький плюс». Смотр пройдет на нескольких городских площадках. В этом году фестиваль впервые реализует международную программу. Артисты Турецкого государственного театра Стамбула привезут спектакль «Дядя Ваня». Другая часть международной программы пройдет в Москве с 28 по 30 августа. Девиз фестиваля в этом году – «Горький и классики». Часть проектов посвятят людям, оказавшим влияние на писателя. Фестиваль «Горький плюс» нацелен на сохранение литературного наследия Максима Горького и знакомство широкого круга зрителей с его творчеством. История проекта берет начало от фестиваля «Горький в парке Горького», который впервые состоялся в 2022 году.
И в завершении выпуска несколько слов о погоде в нашем городе. Сейчас в Петербурге 20 градусов.

градусов тепла. В среду, 10 июня, переменная облачность, без осадков. Температура плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 83%. Ветер западный 3-5 метров в секунду. В четверг, 11 июня, также переменная облачность, без осадков. Температура плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 50%, ветер восточный 1-3 метра в секунду. Итак, в среду без осадков плюс 14, плюс 16, в четверг также без осадков плюс 16, плюс 18. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в Петербурге плюс 20 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до скорой встречи в следующем выпуске.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади, дом 1, в книжном магазине «Слово» на улице Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио градпетров.ру.
1: 24 июня приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни, возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 24 июня.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

прозвучала серенада опус 7 номер 1 Александра Константиновича Глазунова в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Евгения Светланова.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас каким-нибудь способом слушает, смотрит в интернете. Это Град Петров, «Культурная реакция», программа. И сегодня наши гости. Это Наталья Колесова, руководитель музыкальных конкурсов на телеканале «Культура», «Щелкунчик» и «Музыкальный Олимп».
1: Санкт-Петербургский Олимп, да, совершенно верно. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Санкт-Петербургский Олимп, «Щелкунчик» и «Санкт-Петербургский Олимп». Наташа, о чем мы сегодня будем говорить? О каком событии, конкурсе вы будете рассказывать?
1: Мне кажется, очень важно сегодня поговорить о международном телевизионном юношеском конкурсе музыкантов «Санкт-Петербургский Олимп», который вот как раз вчера стартовал в Санкт-Петербурге. В настоящее время проходят репетиции полным ходом, конкурсанты тренируются, играют с оркестром Государственной академической капеллы, и совсем скоро они выступят на большой сцене для того, чтобы показать свое мастерство, продемонстрировать свой талант. Ну а мы с вами узнаем, кто из них станет лучшим на этом состязании.
0: А, телевизионный конкурс. Это означает, что по телевидению мы сможем видеть конкурсные выступления и финальный концерт?
1: Да, совершенно верно. Телевизионный конкурс. Это значит, что все туры и финал конкурса будут транслироваться в эфире телеканала «Россия. Культура» и на платформе «Смотрим». Финальный концерт также можно будет посетить вживую. Он состоится 16 июня в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга в 19 часов. И, собственно, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех радиослушателей непременно посетить это событие, потому что действительно будет очень яркое, энергичное и, ну, можно сказать, уникальное музыкальное событие.
0: Я помню, как когда дети были малы, я ходила на концерты в музыкальную школу. Ну, это были обычные концерты. Там даже не какой-то всероссийский конкурс, а просто вот дети подготовились и сыграли. И это всегда было какое-то поразительное переживание, потому что, может быть, они в какие-то моменты уступают в точности, там у них как-то проблемы с интонацией, еще с чем-то. Но с чем у детей нет проблем, вот это с сердцем, да, с искренностью. То есть они еще пока играют эту музыку, потому что хотят порадоваться сами и порадовать своих педагогов, родителей. Это потрясающе.
1: Совершенно верно. Это искреннее, непосредственное выступление, идущее от самого сердца. Вы тут попали в точку. И это всегда такое сосредоточие энергии юношеские, да, вот максимализма такого, когда выходят не для того, чтобы это не их профессия на данный момент, хотя, безусловно, все юные музыканты, которые выступают на конкурсах такого уровня и такого масштаба, это уже профессионально ориентированные дети. Они абсолютно точно избрали уже свой профессиональный путь, они станут музыкантами, и в большинстве случаев они станут ярчайшими музыкантами, мировыми знаменитостями, и там масса примеров, вот даже в моей практике выпускники, так их назовем, лауреаты конкурса «Щелкунчик», ребята, которые приходили к нам совсем в юном возрасте, десятилетними, одиннадцатилетними ребятами, ну, например, Даниил Трифонов, звезда
0: очень известный,
1: мирового,
0: да,
1: масштаба, это «Золотой щелкунчик», или Даниил Харитонов, тоже очень известный пианист, Даниил Лазакович, вот сейчас блистает Александра Довгань, это совсем недавняя звезда конкурса «Щелкунчик». Ева Геворгян, она совсем юная, ей еще не так много лет, но тоже она покоряет главные музыкальные сцены мировые, и таких примеров можно перечислить очень много. И, ну, вот я начала рассказывать про конкурс «Щелкунчик», собственно, с чего все началось. Это детский музыкальный конкурс, куда приходят показать свои силы и проверить свои силы ребята в возрасте до 13 и 14 лет. Ну вот совсем недавно у нас возникла мысль, которая, кстати, назревала достаточно долго. Вот ребята выступили, показали свое мастерство, получили свои статуэтки щелкунчиков. И что дальше? Дальше мы знаем, что есть серьезные, профессиональные, взрослые конкурсы, такие как конкурс Чайковского, но ведь с 14 до 18 лет тоже, в общем, происходит достаточно много в развитии юного музыканта. И очень хотелось это показать. Поэтому в прошлом году мы впервые провели международный телевизионный юношеский конкурс музыкантов «Санкт-Петербургский Олимп». Мы провели мост между Москвой и Санкт-Петербургом.
0: То есть это будет вот это серединное время, да? Как
1: именно.
0: После 14 до 18.
1: С 14 до 18 лет, угу. Совершенно верно. Угу. И мы намеренно, если «Щелкунчик» проходит традиционно в Москве, открытие и финал конкурса в концертном зале Чайковского, а состязание первого-второго тура проходит в средней специальной музыкальной школе имени Гнесиных, из которой, кстати, вырастают потрясающие музыканты, то эту вторую ступень мы намеренно перенесли в культурную столицу, северную столицу, Санкт-Петербург. Проводим этот конкурс в одном из старейших музыкальных учреждений, образовательных музыкальных учреждений не только города, но и страны, Государственная академия капелле Санкт-Петербурга, и на этом конкурсе ребята имеют возможность выступить с оркестром. Во втором туре они у нас играют с камерным оркестром, а в финале они предстают на сцене в сопровождении большого симфонического состава под управлением дирижеров капеллы, да, тоже местных наших.
0: Серьезно, да.
1: Да, и это на самом деле большие возможности для музыкантов, которые их непременно используют.
0: Ну да, обычно же они в школе там или в училище играют партию оркестра, исполняют рояль. А здесь прям вот ты можешь с настоящим оркестром сыграть.
1: Да.
0: Это чудо, это само по себе уже. Можно никакого даже щелкунчика или что-то другого не давать, если человек сыграл и услышал, как он играет с оркестром.
1: Ну вот нередко говорят о том, что мы даем крылья музыкантам, но мне кажется, что крылья у них уже есть, они у них уже выросли, они играют так здорово, так мастерски и так проникновенно, что мы скорее выступаем для них неким трамплином, угу. который им необходим для того, чтобы взлететь. И они действительно взлетают. Например, даже те, кто не победит в этом конкурсе, а у нас соревнования это очень условно, это не олимпиада, это не спортивные соревнования, мы не стоим с секундомером.
0: Ну, знаете, иногда на музыкальных конкурсах нравы царят не менее суровые, чем на каких-нибудь забегах.
1: Ну, мы стараемся выбирать членов жюри таким образом, чтобы обстановка была максимально комфортной. Это по большей части музыканты с мировым именем, исполнители, сами прошедшие через жернова крупнейших международных конкурсов, поэтому они знают, как это сложно, непросто, и они всячески стараются поддерживать конкурсантов.
0: А кто, кстати сказать, будет в жюри вот этого конкурса музыкальный?
1: Санкт-Петербургский Олимп.
0: Санкт-Петербургский Олимп.
1: Да, оговариваемся и сами оговариваемся нередко, а вот почему. Потому что в Санкт-Петербурге уже на протяжении 30 лет проходит ежегодный фестиваль «Музыкальный Олимп». Проводит его фонд одноименный и привозит он каждый год в Санкт-Петербург лауреатов, свежих лауреатов крупнейших международных конкурсов. Вот тех, кто вышел на этот самый трамплин, находится уже на пике, кто буквально несколько лет спустя уже станет, возможно, недосягаемыми звездами с ангажементом на несколько лет вперед, с огромными гонорарами, да, и вот их тепленьких, вот-вот только получивших премии на пике своей формы, привозят в Санкт-Петербург. И, собственно, вот этот конкурс «Санкт-Петербургский Олимп» был инициирован телеканалом «Россия Культура» в содружестве с фондом «Музыкальный Олимп». Поэтому здесь такая коллаборация, и вот эта игра слов, она тоже, безусловно, присутствует. Так вот.
0: О жюри. Да.
1: Да, прежде чем сказать о жюри, хочу вот о чем рассказать, что в нашем конкурсе, который весьма условно конкурс, а это скорее, я бы сказала, парад, фестиваль такой, да. Да, это яркая презентация молодых и очень талантливых музыкантов, музыкантов разных специальностей. У нас соревнуются друг с другом и флейтисты, и кларнетисты, арфисты, скрипачи, виолончелисты и даже ударники. И в жюри конкурса также собраны величайшие музыканты разных специальностей. В этом году к нам приезжают музыканты из-за рубежа. Например, ливанский перкуссионист Рони Барак. Он играет на дарбуке виртуознейший. И вообще представляет собой такое совершенно уникальное явление. Впервые он к нам приехал в жюри конкурса «Щелкунчик» в декабре прошлого года. Мы настолько были поражены им, а он уровнем мастерства маленьких ребятишек, которые участвуют в конкурсе «Щелкунчик», что вот сейчас он с удовольствием принял наше приглашение и приезжает к нам вновь. Буквально завтра он прилетает в Санкт-Петербург. Также из заморских гостей это китайский скрипач Жуй Фэн Линь. Он достаточно молод, но это уже звезда мирового уровня. И не так давно он стал победителем конкурса скрипачей в Красноярске Виктора Третьякова. То есть он уже известен не только за рубежом, но и у нас в России. Успел завоевать себе место на местном Олимпе. Также к нам приедет Сергей Лефиркус, легенда, баритон, и мировая оперная звезда Ольга Перетядько. Она будет с нами в жюри. Виолончелист, дирижер, профессор и ректор Санкт-Петербургской консерватории Алексей Васильев. Два достаточно молодых, но мастера мирового масштаба — это саксофонист Никита Зимин и трубач и дирижер Кирилл Солдатов. Да, вот такой состав жюри у нас будет. Да, я не назвала пианистов. Ну, конечно же, у нас есть пианисты в жюри. Это Александр Ключко, лауреат международных конкурсов, виртуознейший пианист. И Миша Шехтман, это пианист и дирижер, который, кстати, дирижировал двумя концертами на последнем фестивале «Музыкальный Олимп», концертами лауреатов конкурса «Щелкунчик».
0: Так, замечательно. Теперь вы мне, пожалуйста, расскажите, вот как сформировался состав участников. У вас есть какие-то отборочные туры? Вот как вы ищете участников конкурса? Как они находят вас?
1: Да, традиционно у нас есть отборочный, он же первый тур, который проходит по видеозаписям. Участники со всего мира подают заявки, и конкурсная комиссия отбирает лучших. Ну, самое сложное это было запустить конкурс в первый раз, когда о нем еще мало знают, и когда точечно приходилось сообщать о том, что вот мы проводим такой новый проект, и рассылать приглашения. В прошлом году достаточно много было лауреатов конкурса «Щелкунчик», за которыми мы следим, мы тщательно и пристально наблюдаем за тем, как развивается их карьера, и мы очень рады, когда вот ребята действительно продолжают расти, продолжают идти по этому непростому пути, а путь у них действительно нелегкий, непростой, это только кажется, когда они выходят на сцену, что это так легко и непринужденно, а за этой легкостью и непринужденностью стоят многочасовые репетиции и занятия. Ну и, конечно же, вот сейчас уже нет необходимости дополнительно рекламировать конкурс. Узнают, подают заявки и не только наши ребята, но и зарубежные музыканты. Ну, конечно же, телеканал «Культура» в этом играет большую роль, потому что анонсы, ролики крутятся в эфире. И так люди узнают о том, что такой проект проходит.
0: Дорогие слушатели, у нас с вами сегодня гости, замечательная Наталья Колесова, которая занимается телевизионными музыкальными детскими юношескими конкурсами. Это «Щелкунчик» и «Санкт-Петербургский Олимп». Вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 328-29-32. И если у вас есть какие-то вопросы к нашей гости, пожалуйста, вы можете их задать. 328-29-32 – это «Град Петров», «Культурная реакция», Наталья Колесова в нашей студии. Ну вот пока наши слушатели думают о своих вопросах, у меня вот есть какой вопрос. А какая география конкурса в этом году? Вот он международный. И какова доля русских участников, ну, российских, да, наверное, правильно говорить, и из каких других стран к нам приезжают гости?
1: Изначально конкурс создавался как международный.
0: А когда, кстати, какой по счету он?
1: Санкт-Петербургский Олимп второй. В прошлом году мы впервые, да, запустили этот проект. А «Щелкунчик» 20... 27-й в этом году пройдет, да, в декабре он состоится, 27-й конкурс. И Санкт-Петербургский Олимп, и Щелкунчик — это международные проекты. И, к большому счастью, мы имеем участников из-за рубежа, несмотря на все сложности, которые на данный момент существуют. В частности, к нам приехала виолончелистка, армянка, ну, имеющая двойное гражданство. Она представляет две страны — Армению и Швейцарию, поскольку она проживает и учится в Швейцарии, Ляна Улиханян. Она будет исполнять во втором туре произведение в обработке папы, который является композитором для виолончели и камерного состава, произведение Роберта Шумана. Это тоже для любителей, кто хочет посмотреть, как это звучит в необычном инструментальном составе, милости просим. Также к нам приедет Эдуард Даян, тоже армянин, также учащийся в Швейцарии, он скрипач. Это самый старший участник в нашем нынешнем конкурсе, ему 17 лет. Блестящий скрипач, который уже выиграл ряд международных конкурсов самого высокого уровня. И еще у нас есть арфистка из Италии, Ксения Сильватичи. Ну, остальные все наши местные ребята.
0: Прекрасно. Звонок у нас есть. Добрый вечер, мы вас слушаем внимательно.
2: Добрый вечер, у меня маленький вопрос по поводу аккордеона. Могут ли участвовать ребята, вот аккордеонисты? У меня внук закончил 8 классов в музыкальной школе. Вот, ну, так успешно очень. И хотелось бы узнать, вот, может ли он участвовать в конкурсе?
1: Здравствуйте, спасибо большое, это очень хороший вопрос. Данные два конкурса, они рассчитаны на академические специальности музыкального искусства. У нас выступают струнники, духовики, ударные инструменты, ну, то есть те, которые представлены в составе симфонического оркестра. Но в действительности есть потребности, есть ребята очень талантливые, поэтому на самом деле это и ваш вопрос, это повод еще раз подумать о том, что необходимо создавать подобные конкурсы и для музыкантов, играющих на русских инструментах. Это тоже очень важно. Я думаю, что мы обязательно воплотим эту идею в жизнь.
0: Угу, спасибо. Да, ну что ж, давайте вот продолжим про Санкт-Петербургский Олимп. Несколько концертов будут концертами второго тура, я правильно понимаю?
1: Да, совершенно верно. У нас 11 и 12 июня в Капелле состоятся прослушивания второго тура. Каждый день будут выступать по 6 участников. Они будут исполнять программу с камерным оркестром. На эти прослушивания мы не приглашаем публику так открыто, но у нас есть маленькая лазейка для особо страждущих, ну, так скажем, не запрещаем. Но официально всех мы, конечно же, приглашаем на финал 16 июня. И, во-первых, можно купить билеты в кассе Капеллы и на сайте Билетёр, в театральных кассах города. Вот это событие я настоятельно рекомендую всем посетить.
0: Ну, да.
1: Ну а второй тур можно будет увидеть по телеканалу «Россия Культура» или на платформе «Смотрим».
0: Там будут прямые трансляции?
1: Да, да, будет прямые трансляции.
0: То есть 11 и 12
1: июня прямые трансляции будут на платформе «Смотрим», а выпуски на телеканале «Культура» выйдут чуть позже, да, с небольшой задержкой, но они выйдут тоже до финала.
0: До финального концерта.
1: Да, да.
0: А бывают такие конкурсы, в которых, ну, там, какой-нибудь приз зрительских симпатий или что-то такое. Вот телезрители, которые увидят эти удивительные концерты, они смогут как-то отреагировать и повлиять на финал конкурса?
1: Ну, Санкт-Петербургский Олимп еще такой вот в трепетном младенческом возрасте находится. Приз зрительских симпатий в этом конкурсе нет. А в Щелкунчике есть такой специальный приз публики, у нас смс-голосование, и можно голосовать из разных стран. Да, и действительно, такой приз вручается. И зачастую, кстати, зрители отмечают кого-то из лауреатов конкурса не за занявших первое место. Да, вот это тоже очень интересно. А в этом конкурсе, значит, вот два дня у нас прослушивание второго тура, каждый день 6 участников выступает, и во второй день после выступления 12-го участника члены жюри будут определять, кто из участников пройдет в финал. Должно выйти 4 музыканта, и, соответственно, 16 июня мы услышим 4 исполнителей, каждый из которых сыграет концерт для своего сольного инструмента с оркестром.
0: Угу.
1: И члены жюри на этом концерте должны будут принять решение, кто, на их взгляд, в этот вечер станет лучшим. Подчеркиваю, в этот вечер, потому что если бы концерт состоялся днем раньше или днем позже, все
0: возможно,
1: могло бы
0: все
1: измениться.
0: Было бы иначе.
1: Да, но в любом случае, как показывает практика, в финале выступает ярчайший из ярчайших. И это, конечно, чрезвычайно сложная задача для членов жюри — сделать свой выбор. Они поставлены вот в такой ситуации стрессовую. И после того, когда конкурс завершается, вот многие высказываются о том, что выбор мог быть совершенно другим, да, то есть это настолько все тонкие материи.
0: Тонкие очень.
1: Ну, безусловно, каждый музыкант, который выступает на конкурсе такого уровня, заслуживает внимания и очень пристального.
0: Угу. То есть получается, что будет гран-при и первое, второе, третье место. Или как у вас
1: все финалисты станут лауреатами конкурса «Санкт-Петербургский Олимп», а один музыкант станет победителем.
0: Что получит победитель?
1: Вот мы с вами начали об этом говорить, про трамплин. Да? Одно то, что ребята получают возможность выступить с оркестром перед многомиллионной телевизионной аудиторией, дает им чрезвычайно много. Поэтому нельзя сказать, что вот именно этот один музыкант стал абсолютным победителем, а все остальные... Нет, у нас наши лауреаты, те, кто прошли в финал, рассказывают, как изменилась их жизнь с момента участия в Санкт-Петербургском Олимпе. Потому что агентства, филармонии узнают о том, что есть такой музыкант, они начинают приглашать на концерты, придумывают совместные проекты. И если в рамках конкурса «Щелкунчик», где выступают маленькие дети, мы всегда с большим трепетом и вниманием относимся к тому, как дальше развивается судьба музыканта, ведь это очень важно, чтобы ребенок не вышел в тираж. Знаете, когда начинают приглашать без конца, и вместо того, чтобы учиться, ребенок ездит.
0: Выступает.
1: Да, выступает. Мы за этим стараемся следить, потому что им очень важно расти, наращивать репертуар. Да,
0: а вы можете как-то повлиять на это?
1: Да. Да, мы стараемся брать под свое крыло лауреатов конкурса. У нас в «Щелкунчике» каждый год лауреатами становятся по 9 музыкантов в 3 номинациях. Там соревнуются отдельно между собой струнники, духовики и ударные инструменты, и пианисты. И, безусловно, мы наблюдаем, и, в общем, даем рекомендации. И не только мы, а члены нашего попечительского совета, музыканты с мировыми именами, а попечительский совет у нас и в Санкт-Петербургском Олимпе, и в Щелкунчике действительно роскошный. Ну, я назову только несколько имен, ну, скажем, в Санкт-Петербургском Олимпе. Это и Вадим Репин, и Рена Шерешевская, и Даниэль Баренбойм, и Ценчич. И, в общем, тут можно Ильдаров Дрозаков, Екатерина Семенчук, Михаил Петровский, Ирина Никитина, президент фонда «Музыкальная Олимпа», она возглавляет наш попечительский совет, и она очень трепетно относится ко всем нашим лауреатам, ко всем нашим выпускникам, и старается принимать участие в дальнейшей их судьбе и помогать. Ведь разная может потребоваться помощь и в приобретении музыкального инструмента, и в обучении, да, мастер-классы, поездки. В общем, мы стараемся прикладывать все усилия, чтобы наши ребята развивались, чтобы только наращивали свои музыкальные силы.
0: Угу. А скажите мне еще вот что. Вот они приехали, кто-то уже приехал, кто-то приедет в Петербург. И ребят будет 12 человек.
1: Да.
0: А будут ли у них какие-то моменты для того, чтобы побыть друг с другом, не знаю, там, отправиться на какую-нибудь экскурсию, покататься на кораблике по рекам и каналам, что-нибудь такое культурное, даже не столько культурное, потому что это-то ладно. А вот они как-то смогут побыть в каком-то общении?
1: Безусловно. Во-первых, они проживают в одном... в одной гостинице. Эта гостиница находится во дворе капеллы. Во-вторых, они постоянно находятся в здании капеллы, репетиции, практические занятия. То есть они бок о бок все эти дни, ну вот 8 числа у них начались репетиции, 16 финал. И за это время ребята, конечно, начинают дружить, а кто-то уже знает друг друга. И это такие дружеские связи, которые в дальнейшем продолжают поддерживать музыканты, это очень важно. Конкурс мы построили таким образом, что он неразрывно связан с городом. И вот сейчас как раз наша съемочная группа ловит конкурсантов после репетиций, после занятий и гуляет с ними, снимает профайлы. И как раз в телевизионной версии там будет союз архитектуры, музыки, настроения, вот, духа Петербурга. Все это будет показано.
0: Замечательно. Ну вот вы сказали о том, что наши гости... Это итальянская девочка-орфистка и двое музыкантов армяно-швейцарских. А из каких городов России приехали остальные 9 участников конкурса?
1: А у нас есть пианист Даниил Абросимов из Нижнего Новгорода. А к нам приехала пианистка Анна Каракина из Екатеринбурга. А скрипач Глеб Панов, который родился и вырос во Владимире, а в настоящее время обучается в Москве, в Московской среднеспециальной музыкальной школе имени Гнесиных. А у нас есть... перкуссионист из Санкт-Петербурга, ученик лицея искусств Санкт-Петербург Георгий Андрианов. Дайте подумать, кто у нас есть еще.
0: Ну, из Петербурга несколько, наверное, участников, нет?
1: Вы знаете, у нас есть еще флейтистка Екатерина Иванова, которая также родилась и училась до 7 или 8 класса в Санкт-Петербурге, но в настоящее время она обучается в Гнесинке, в Московской средней специальной музыкальной школе. Так случается.
0: Ну, в этом нет ничего удивительного. Ну, мне кажется, между двумя столицами всегда происходит какое-то движение, обмен.
1: Совершенно верно, да, да, да. И творческими силами в том числе.
0: Конечно.
1: Владимир Рублев, пианист, который вырос в Сочи, но в настоящее время также обучается в Москве, тоже участвует в нашем конкурсе. Ну, то есть география у нас представлена достаточно
0: широкая, интересная, да. А еще я хочу вот о чем спросить вас. Наташа, а вы же профессиональный музыкант?
1: Музыковед.
0: Музыковед. А вам приходилось когда-то в жизни... ну, не знаю, может быть, в детстве, когда вы учились в музыкальной школе, участвовать в каких-то конкурсах?
1: Ну, вы знаете, поскольку я всегда проявляла, в общем, какие-то способности и склонности к теоретическим, историческим дисциплинам, как будущий музыковед, конечно, я участвовала в олимпиадах по сольфеджио и по музыкальной литературе, занимала призовые места, становилась победителем. Я была пианисткой в музыкальной школе, я училась 9 лет как пианистка, но не могу сказать, что у меня были какие-то выдающиеся способности, я всегда испытывала страх и волнение на сцене, мне было выступать некомфортно. А вот словом выходить и рассказывать что-то, это доставляло мне искреннее удовольствие. Поэтому, мне кажется, здесь вот нужно смотреть, да, у кого какие способности, к чему склонности есть. И, конечно, всем нашим ребятам очень нравится выступать на сцене. Мне кажется, они так преображаются и раскрываются. И вот проходишь мимо, и такой, кажется, стеснительный, застенчивый молодой человек, когда выходит на сцену, он становится орлом. Да, это что-то поразительное.
0: Просто мне всегда интересно, какие чувства испытывает человек, который... Ну вот я сейчас пытаюсь вспомнить, какие-то там свои олимпиады, не помню, что там было. Вот как человек живет в этой ситуации, с одной стороны соревнования, а с другой стороны, ведь это же захватывает наверняка, когда, ну, рядом с тобой другие люди очень талантливые, это же какой-то такой драйв еще вот от этой компании. Они слушают друг друга?
1: Слушают. Да, слушают друг друга. Вы знаете, ну, во-первых, это их подстегивает всегда. Здесь очень важен правильный настрой педагога. Да, мы идем не за победой, а мы идем для того, чтобы показать себя, для того, чтобы
0: очень хорошо сыграть музыку.
1: Да, да, совершенно верно. И поэтому и каждое вот такое соревнование серьезное, оно ведь мотивирует ребят, чтобы заниматься усердно. И педагоги, и участники конкурсов нам рассказывают, что с момента, когда мы объявляем результаты отборочного тура и до момента очных прослушиваний идет настолько интенсивная работа, это вот такая подготовка невероятная, очень скрупулезная,
0: ну, и многочасовая. Конкурс, конечно, бодрит очень.
1: Да, да, да. И это каждый раз такой вот марш-бросок, который совершает, ну, то есть совершается революционный скачок в развитии любого музыканта. Поэтому это чрезвычайно важно и полезно. Это очень, очень стимулирует и мотивирует для дальнейшего развития. Но потом это возможность выступить на большой сцене, особенно для ребят из регионов. Хотя, я думаю, не погрешу против истины, если скажу, что все наши участники — это тёртые калачи с богатой концертной, да, историей. Но и тем не менее выступить в Санкт-Петербурге на такой сцене, в таком красивом зале, а зал Капеллы безумно красивый.
0: И да, это один из лучших залов.
1: С потрясающей акустикой.
0: Ну, для хора это лучший зал, мне так кажется.
1: Да. И не только для хора.
0: Хорошо. Еще я вот какой хочу задать вам вопрос. Понятно, что получают участники конкурса, потому что действительно вот эта возможность и сыграть на достойной сцене, и посмотреть на своих коллег, тоже начинающих музыкантов, и по-своему прекрасных, и талантливых. И вообще, ну, это же драйв, мне кажется, для молодых людей всегда момент соревнования хорош. А вы, вот вы столько лет этим занимаетесь, и я не думаю, что ваш путь усыпан только там розами. Это большая и, в общем, тяжелая работа. Что вы, Наталья, получаете как человек от этого всего многолетнего уже конкурсного труда?
1: Ну, мне это безумно нравится, и это, конечно, подпитывает и энергетически, и это общение. Это, представляете, вот я сейчас могу сказать, что я держалась за руку, обнимала, утешала или поздравляла тех, кто сегодня играет на лучших сценах мира. И, ну, это всегда непередаваемые эмоции, очень трепетные, захватывающие. И кроме того, что мы имеем возможность вот видеть, как вылупляются из вот этих яичек сначала неоперившихся птенцов, а дальше расправляют крылья и становятся прекрасными лебедями участники, ведь есть еще очень важная составляющая — наши члены жюри. Они не только слушают и делают пометки, но они комментируют выступления наших конкурсантов. Они передают свой опыт. При этом комментарии выстроены таким образом, что у них нет задачи там показать, что не состоялось, что не получилось. Наоборот, они подчеркивают
0: сильные
1: стороны.
0: Стороны.
1: Они дают мини-мастер-классы в своих комментариях, как улучшить то, что сейчас имеет музыкант. И это чрезвычайно важно.
0: Да?
1: Ну, потому что это педагоги с мировыми именами, это легенды. У нас в жюри постоянным членом жюри является, например, профессор по скрипке, легенда Захар Брон. Или вот на последнем конкурсе у нас была в жюри Рена Шерешевская. Это легенда, профессор по фортепиано, который стремится попасть в музыкант из разных точек мира. Это очень ценно. И общение с такими людьми, конечно, оно возвышает.
0: Угу. Замечательно. А еще вот такой вопрос, он, ну, может быть, такой странноватый. Смотрите, вот музыкальный или там Санкт-Петербургский Олимп. Но все-таки Олимп – это гора, это мы знаем, где живут боги. Вот мне всегда... Я понимаю, что музыкант – это страшная профессия, очень тяжелая и грустная, потому что мест на Олимпе мало. А вот все остальные варианты судьбы... То есть вы как-то вот с этим тоже работаете, с тем, что этот конкурс может... не знаю, какое создать пространство смысловое, что он может дать ребятам, которые, ну, вот просто учатся в музыкальной школе, но понятно, что они не будут выступать на лучших сценах мира, они просто, ну, научились как-то играть на скрипочке или на пианино.
1: Ну, в первую очередь мы ставим для себя задачу популяризировать музыкальное искусство.
0: То есть, чтобы видеть, как красиво вообще играть на скрипке, на рояле,
1: конечно,
0: как это увлекательно.
1: И не обязательно играть, а можно слушать.
0: Можно слушать.
1: Да, и вот наша многомиллионная аудитория, она располагает к тому, чтобы мы могли показать. И когда мы транслируем концерт профессионального, зрелого, маститого музыканта, это может не возыметь такого действия на непросвещенного слушателя, как музыкальное исполнение
0: его ровесника.
1: Да, маленького ребенка или юноши. Mm-hmm. Это всегда трогает, mm-hmm. это всегда привлекает внимание. Это бабушка, которая случайно включила телеканал «Культура», позовет своего внука, чтобы он посмотрел, как играет мальчик или девочка. И вот таким образом мы стараемся сделать музыку, с одной стороны, доступной, а с другой стороны, востребованной. Потому что, конечно, музыкальное искусство, оно... имеет, ну, одно из ключевых значений для духовного формирования личности. И наша задача — показывать, какое оно есть музыкальное искусство, какое оно многостороннее. А ведь наши исполнители играют очень интересные музыкальные произведения.
0: А что будут играть, кстати, в этом году? Уже известно?
1: Известно, да, программа известна. Ну вот смотрите, во втором туре программы конкурсантов выстроены таким образом, чтобы уместиться в хронометраж. У нас есть четко 15 минут, а в «Щелкунчике» и того меньше. Каждая программа каждого тура рассчитана на 5-7 минут. И нужно выбрать что-то такое яркое, интересное, самобытное и в то же время демонстрирующее музыкальные способности участника. Это, кстати, большой труд педагога. Мастерство,
0: конечно.
1: Глубина мышления, мудрость, правильно рассчитать и продумать репертуар участника. От этого зависит очень многое. Иной раз талантливейший музыкант, но... спорно выстроена программа, да, и из-за этого, может быть, не достигнут тот результат, которого ребенок вполне заслуживает. И наоборот, грамотно выстроенная программа позволяет возвысить мастерство ребенка и показать его перспективы, что тоже очень важно.
0: Конечно.
1: Потому что музыканты смотрят, жюри смотрит не только на то, что и умеет делать музыкант на данный момент, но и то, какие перспективы у него есть, какой у него потенциал. В данном конкурсе 11-12 июня у нас будут и произведения современных авторов. Например, наш перкуссионист будет исполнять концерт для вибрафона с оркестром «Сежурне». Это будет и музыка венских классиков, Моцарт, Бетховен. Орфистка будет исполнять произведения Мариса Равеля. То есть совершенно
0: очень
1: разная программа, но она вся очень яркая и интересная. Музыканты
0: Спасибо.
1: И педагоги постарались на славу.
0: Еще вот у нас есть вопрос от слушателей наших. Добрый вечер, мы вас слушаем внимательно.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я хотела бы два слова комментариев. Даже те дети, которые вот очень скромно занимаются там в каком-то музыкальном кружке, ну, здесь очень многое, конечно, от преподавателя зависит. Все-таки, когда слух открывается, то человек действительно становится слушателем. Он имеет возможность идти в русле мысли композитора.
0: Конечно.
3: И тем более это наслаждение испытывает музыкант, даже если он сидит один в пустом классе и музицирует. А вопрос у меня такой. Я думаю, что со мной многие не согласятся, но вот эти вот детские конкурсы, они, конечно, как-то... Мне кажется, что для маленьких детей это слишком большая нагрузка. И, по-моему, ну, может быть, действительно, со мной не согласятся. Лучше было бы устраивать какие-то открытые фестивали, не конкурсного порядка, чтобы дети не соревновались друг с другом, а просто демонстрировали каждый то, что он может сделать. И вопрос такой, а как вы работаете с теми, кто не стал лауреатом? Как вы помогаете им пережить вот этот вот стресс, когда у вас трое стоят на пьедестале, а остальные чувствуют себя неудачниками? Может быть, не знаю. Слушаю вас. Спасибо большое.
0: Спасибо за вопрос, Наталья.
1: Спасибо за вопрос. Опять-таки, я могу опереться только на свой опыт. Но это, безусловно, правильная настройка родителей и педагогов. Дети, которые участвуют в наших конкурсах, не воспринимают поражение как неудачу своей жизни. Многих, напротив, это подстегивает для дальнейшей работы. Приведу вам один пример. Около 10 лет назад, я боюсь ошибиться, точно, в нашем конкурсе участвовал санкт-петербургский габаист Тимофей Яхнов. Ему в ту пору было, ну, вот, наверное, 9 или 8 даже лет. То есть он такой подающий надежды, юный музыкант, вот только-только осваивающийся в профессии. А надо сказать, что для габоя этот возраст крайне ранний. Да. Вот, скажем, в Европе в этом возрасте еще вообще не играет на этом музыкальном инструменте. Вот у нас, забегу чуть-чуть вперед, в жюри был Ханс-Йорг Шелленбергер, знаменитый габоист, дирижер, ну, один из... звезд габаистов. И так вот, когда он слушал Тимофея Яхнова, он сказал, что это, конечно, удивительно, что дети в таком юном возрасте так играют. Так вот, Тимофей Яхнов пришел на этот конкурс, сошел с дистанции, ну, где-то там на первом, на втором туре, но его это ничуть не остановило. Он ушел и продолжал работать с тем, чтобы прийти в следующий раз и забрать свою золотую статуэтку, золотого щелкунчика. И так поступают многие, но я вам скажу, большинство приходят 2, 3 и даже 4 раза, пока позволяет возраст. То есть для них это, ну, такая лестница препятствий, которую они стремятся преодолеть. И все-таки в этом конкурсе участвуют, ну, можно сказать, такие спортсмены по духу, те, кому это нравится, кого это захватывает. Потому что, конечно, конкурсы — это далеко не для всех и не про всех. И кому-то они, может быть, даже противопоказаны. Здесь нужно отталкиваться от ребенка, от его личности, от его склонностей. И в этом отношении, конечно, педагоги должны принимать решение. Педагоги совместно с родителями. Идти на конкурс или не идти.
0: Да, я думаю, что это так и есть.
1: А вообще, вот еще сделаю маленькую ремарочку, я хочу сказать так, что конкурсы настолько высокого уровня, что те, кто пришли на него, они уже достойны самого лучшего, они уже победители, они попали на этот конкурс, значит, они уже звезды.
0: Спасибо. Вот на этой оптимистической ноте мы и закончим. Хотя, конечно, тема, которую наша слушательница подняла, она бесконечно интересная. Друзья, у нас сегодня была в гостях Наталья Колесова, директор, да, правильно я говорю?
1: Да.
0: Музыкальных детских юношеских конкурсов «Щелкунчик» и «Санкт-Петербургский Олимп». Мы вас приглашаем в Копылу 16 июня и прощаемся с вами.
1: Всего доброго. До свидания.
4: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Град Петров». Международные новости религиозной жизни. У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Более 1 миллиона человек присутствовали на мессе Папы Льва XIV в Мадриде. Церкви помогают бороться со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго. Об этих и других событиях более подробно. 2 анонимных выпускника пожертвовали 100 миллионов долларов в средней школе университета Маркетта в городе Милуоки, штат Висконсин. Крупнейшее в истории американских католических средних школ пожертвование предназначено для стипендиального фонда. Благодаря этим средствам иезуитская школа откроет двери для учеников, которые ранее не могли позволить себе обучение, сообщает сайт «Общество Иисуса. Иезуиты в России и СНГ». Жертвователи, пожелавшие остаться анонимными, объяснили свое решение тем, что получили в школе университета Маркетта опыт, изменивший их жизнь. Согласно воле жертвователей, средства строго зарезервированы для финансовой помощи и стипендий. Их нельзя использовать на развитие инфраструктуры или ремонт зданий. Они предназначены исключительно для поддержки семей. Главная цель – устранить экономические барьеры, которые часто удерживают талантливых молодых людей от поступления в частные школы. Средняя школа университета Маркетта в штате Висконсин на протяжении многих лет выполняет миссию воспитания людей для других. Новый стипендиальный фонд призван обеспечить, чтобы данная иезуитская миссия оставалась живой и доступной для широкого круга молодых людей этого региона, независимо от экономических условий. В Демократической Республике Конго продолжается очередная вспышка смертельно опасного вируса Эбола. По словам сотрудников гуманитарных организаций, борьбу с заболеванием осложняют бедность, нехватка образования и распространение ложной информации среди населения. Местные церкви помогают информировать людей, обучают правилам гигиены и поддерживают пострадавшие сообщества.

0: Итури, одном из центров распространения вируса, подтвердил данную проблему. По его словам, многие люди до сих пор не осознают опасность заболевания. Помимо работы в медицинской сфере, Исаак Батага использует возможности своей церковной общины для просвещения людей. Он объясняет прихожанам важность регулярного мытья рук с мылом и водой, а также призывает избегать физических контактов, которые могут способствовать распространению инфекции. Хотя такие меры кажутся простыми, их выполнение в условиях бедности становится серьезной проблемой. Многие семьи сталкиваются с нехваткой чистой воды и элементарных средств гигиены. По официальным данным, в результате нынешней вспышки Эболы погибли не менее 80 человек. Около 1 миллиона человек собрались вокруг площади Сибелес в Мадриде для участия в мессе, которую возглавил папа римский Лев XIV, сообщает РИА Новости. Верующие начали собираться у центральной площади и на прилегающих улицах с самого раннего утра. К началу мессы власти закрыли часть проходов к площади, поскольку она была переполнена. Перед началом богослужения папа Лев XIV проехал по нескольким улицам Мадрида на автомобиле. У площади Сибелес его встретили король Испании Филипп VI, королева Летисия, принцесса Астурийская Леонор и мэр столицы Хосе Луис Мартинес Альмейда, который вручил понтифику ключ от города. Среди пришедших на мессу были семьи с детьми, священники, монахини, паломники из разных регионов Испании и иностранцы. В центре Мадрида действовали усиленные меры безопасности. После богослужения папа Лев XIV провел частные встречи с членами его ордена, а также с представителями шоу-бизнеса и культуры. Это событие стало самым массовым за время недельного визита понтифика в Испанию. Визит папы римского в Испанию – это его первая поездка в страну Евросоюза за пределами Италии. Понтифик также посетит Барселону и Канарские острова, где встретится с мигрантами, рисковавшими жизнью при переправе из Западной Африки. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ми бемоль мажор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию повесть Николаса Уайзмана «Фабиола», которая переносит нас в ту эпоху, когда император Диоклетиан задумал раз и навсегда покончить с христианством. Он начал жестокие преследования на Востоке, а вскоре гонения перекинулись в Рим, подвластные его соправителю Максимиану. Происходило это всего за несколько лет до победы церкви, которая бросила вызов могущественной империи. Книга противопоставляет два мира – языческий Рим и общину верующих во Христа. Главная героиня повести – молодая знатная римлянка, перед которой постепенно, через долгие мучительные искания, открывается истина Евангелия. Автор книги – Николас Патрик Уайзман, архиепископ Вестминстерский и кардинал, был выдающимся вождем церковного обновления. Свою общественную деятельность Уайзман сочетал с разнообразными научными трудами. Он изучал восточные языки, выпустил сирийский перевод Ветхого Завета, читал лекции об отношении между наукой и верой. Немало сделал архиепископ и в области церковной истории. Широкую известность во всем мире ему принесла вышедшая в 1854 году повесть «Фабиола», которая была переведена на многие языки, в том числе и на русский. В конце XIX века русская писательница Евгения Тур выпустила ее свободный пересказ. Под названием «Катакомбы» он выдержал более 20 изданий. Последнее увидело свет в 1917 году. Несмотря на печать романтизма, «Фабиола» и сейчас остается увлекательной и светлой книгой, которая заставляет задуматься.

Итак, Патрик Уайзмен, Фабиола. Передача первая.

Наша повесть начинается сентябрьским вечером 302 года от Рождества Христова. Мы приглашаем наших читателей последовать за нами по римским улицам. Солнце уже садилось, небо было ясно, в воздухе веяло прохладой, и народ шел в сады Цезаря и Салюстия насладиться вечерней прогулкой и узнать городские новости. Квартал, куда мы вошли с вами, назывался кварталом Марсово поле и находился между Тибром и семью холмами Древнего Рима. Во времена республики на Марсовом поле происходили военные учения и бои гладиаторов, но теперь все это пространство было уже застроено общественными зданиями. Помпей выстроил здесь театр, Агриппа – пантеон и примыкающие к нему бани. Понемногу тут поднялись и частные дома, в один из которых мы с вами сейчас войдем.

В галерее дома сидела пожилая женщина. На ее спокойном, задумчивом лице, обнаруживающем стойкость и силу духа, чуткий наблюдатель уловил бы печать былых потерь и несчастий. Волосы ее, почти совсем седые, причесаны были просто, но аккуратно. Прост был и покрой ее платья, на котором не было ни украшений, ни роскошного шитья, ни золотых драгоценностей, которые так страстно любили богатые и знатные римлянки. Лишь тонкая золотая цепочка обвивала ее шею, скрывая под туникой что-то ценное для ее владелицы. Женщина вышивала на дорогой ткани, время от времени беспокойно поднимая глаза на дверь и прислушиваясь к шагам. По мере ожидания лицо ее становилось все тревожнее, пока, наконец, не осветилось радостью. Она узнала приближающиеся шаги того, кого она ждала с таким нетерпением — своего сына. Вошедший юноша выглядел старше своих 14 лет благодаря высокому росту и красивому, одухотворенному лицу, на которое наложила отпечаток уже пробудившейся мысли. В этом лице видны были зачатки твердой воли и сильного характера. Он был одет в обычную для римлян одежду, короткую, спускающую до колен тунику. Круглый золотой шарик, знак несовершеннолетия, висел у него на шее. За мальчиком шел старый слуга и нес свитки пергамента. Очевидно, юноша возвращался из школы. Поздоровавшись с матерью, он сел рядом с ней. «Что тебя задержало, сынок?» — спросила она. «Надеюсь, с тобой ничего не случилось?» «Ничего, мама, уверяю тебя. По крайней мере, ничего особенно неприятного. Я расскажу тебе все подробно. Ты же знаешь, я ничего от тебя не скрываю». Она улыбнулась сыну. Он продолжал. «Ну, прежде всего, сегодня я получил венок за декламацию. Учитель наш, Кассиан, задал нам тему. Истинный философ должен всегда жертвовать своей жизнью за истину. Мои товарищи прочли свои сочинения, и скажу тебе по правде, сочинения эти показались мне страшно сухие и холодные. Но вины их в этом нет. Можно ли писать о том, чего не знаешь?» А слово «истина» им непонятно, для них оно лишено смысла. Ведь жизнь их так далека от того, что было бы хоть немного похоже на истину. А с учением, которое могло бы привести их к истине, они незнакомы. Я же, помня о тебе и об отце, воодушевленный всем тем, во что я верю, написал сочинение очень быстро и начал читать его вслух. Но лишь только я прочел первые несколько строк, как учитель наш вздрогнул и, наклонившись ко мне, сказал тихо: «Берегись, дитя мое, здесь есть уши, которые услышат и не забудут». «Как?» — прервала мать сына. «Неужели Кассиан христианин и узнал христианина в тех мыслях, которые ты высказывал?» «Я выбрала его школу потому только, что о ней говорили много хорошего, и теперь благодарю Бога, что так случилось. Мы живем в страшное время. Мы окружены опасностями. Мы в своем собственном отечестве должны действовать тайно. В своем собственном доме должны опасаться врагов. Мы едва знаем немногих из братьев наших по вере. Если бы открылось, что Кассиан христианин, его школа просуществовала бы недолго». «Но продолжай. Неужели его опасения были серьезны?» «Кажется, да. Пока некоторые мои товарищи чистосердечно хвалили сочинение, в меня впились черные глаза Корвина, а губы его кривились в злобной усмешке. А кто он?» «Он самый старший и самый сильный из учеников нашей школы, но, по правде сказать, он же и самый глупый. Конечно, он не виновен в своем тупоумии, но беда в том, что он еще и зол. Он ненавидит меня, и, право, я не знаю, за что. Когда мы вышли из школы и шли по берегу реки, он при всех вдруг стал поносить меня. «Так вот, Панкратий, — сказал он мне, — сегодня мы последний раз встретились с тобой в школе. Мы в один день покидаем ее. Нынче ты возвысился над нами, всех нас втоптал в грязь и посмеялся надо мною. Я этого не забуду.
и еще рассчитаюсь с тобой. Я запомнил все высокопарные слова, которыми набито твое сочинение, и непременно перескажу их отцу. Мой отец, ты знаешь, префект, и готовит сейчас нечто такое, что коснется тебя». Мать вздрогнула, но сын продолжал. «Я горел желанием схватить его за горло и швырнуть на землю. Сил у меня хватило бы, я знаю. Это было жестокое испытание». «Ну, что же дальше? Успокойся. Скажи мне, чем все кончилось?» В эту минуту подошел Кассиан. Он хотел наказать Корвина, но я попросил учителя не делать этого. В галерею вошла служанка. Она зажгла лампы, мраморные и бронзовые канделябры. Яркий свет озарил Люцину и ее сына Панкратия. Люцина нежно поцеловала сына, чувство материнской гордости, гордости вполне понятной, когда после нескончаемых забот и бессонных ночей мать видит своего сына почти взрослым, умным и красивым юношей. Многое было в этом поцелуе. Но было в нем еще одно чувство, владевшее Люциной, глубокое и возвышенное. Недалек уже был тот день, когда сын ее, достигнув совершеннолетия, должен будет принять опасный сан священника. То было время страшных гонений на христиан, и священниками из них становились лишь самые мужественные и стойкие. Сан не защищал от опасностей, напротив, принимавшие его заранее обрекались на неминуемую мучительную смерть. Наряду с многочисленными обязанностями, забота о больных и бедных, обращение в христианство язычников, была у священников еще одна, пожалуй, самая главная обязанность. В минуту крайней опасности, в решающий момент, они показывали пример. Проповедуя Евангелие, первыми погибали в цирках, раздираемые зверями, на потеху жадной до зрелищ толпы римлян. Люцина знала, что многие матери-христианки лишились всех своих детей. Она сама понесла страшную утрату, муж ее был замучен по приказанию императора. Панкратий, взглянув на мать, был поражен выражением ее лица. Лицо Люцины просветлело, оно отражало торжественную ясность и спокойствие. Ее глаза блестели кротким светом. Юноше словно передалось состояние Люцины, он опустился к коленям матери и обнял ее. «Как долго я молилась, чтобы Бог позволил мне дожить до этого дня», — сказала ему мать. «Я счастлива от того, что ты послушен, добр, любишь Бога и ближнего. Ты равнодушен к богатству и нечиславен. Твоя любовь к беднякам и обездоленным делает меня еще более счастливой. Я вижу, что ты наследовал добродетели твоего отца-мученика. Нынче ты покидаешь школу. Теперь ты уже не ребенок, а мужчина, взрослый человек. Ты должен вести себя так, как подобает мужчине и христианину. Я уверена, что ты вполне сознательно писал свое сочинение. Да, счастлив тот, кто погибает за свою веру, за свои убеждения, словом, за то, что считает истиной. Мне кажется, что я понимаю это и чувствую, что готов умереть за свою веру», — тихо сказал Панкратий. «Ты настоящий сын своего отца. Хочешь ли во всем подражать ему?» «Конечно, мама. С раннего детства я слышал рассказы о его жизни, его добрых делах и славной смерти. Каждый год, когда христиане чтут его память и собираются в катакомбах молиться о нем, я чувствую, как рвется из груди мое сердце. Судьба его прекрасна, и я не раз мысленно обращался к нему и просил поддержать меня, чтобы у меня хватило сил и твердости духа пролить кровь за нашу веру». «Замолчи, замолчи», — сказала мать, невольно вздрагивая. Ведь Панкратий был ее единственным сыном, и после смерти мужа она сосредоточила на нем всю свою любовь.
У Люцины был стойкий характер, твердая воля и глубокая преданность своей религии, но она была мать, и сердце ее дрогнуло, когда единственный сын высказал желание умереть. Мы уже сказали, что римские юноши, не достигшие совершеннолетия, носили на шее небольшой шарик. Люцина сняла его с шеи сына и сказала: «Ты получил в наследство от отца благородное имя, высокое положение в свете, огромное богатство, словом, все то, что так дорого ценится в обществе, но я обладаю одной драгоценностью, которая дороже всего этого для меня и, надеюсь, для тебя. Я хочу передать ее тебе». Дрожащей рукою она сняла с себя цепочку с ладанкой, вышитой жемчугом и драгоценными камнями. «Тут хранится кровь твоего отца. Я присутствовала при его смерти, решила взять эту кровь из ран его и сохранила ее для тебя как святыню». Слезы прервали слова Люцины, они текли на склоненную голову ее сына, которого она благословила. Панкратий поцеловал ладанку и надел ее на шею. В эту торжественную для него минуту ему казалось, что великий дух отца сходит на него и наполняет его душу новой силой, верой и энтузиазмом. Он чувствовал, что готов, подобно отцу, пожертвовать всем во имя своей веры.

Дорогие друзья, страницы повести Николаса Вайзмена «Фабиола» для вас читала Ольга Волынкина. Продолжение слушайте завтра в 20:10.

0: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ленинградской области, во Всеволожском районе, кружки находятся в соборе святого архистратига Михаила по адресу: поселок Токсово, улица Лыжная, дом 16. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
1: Пасторский час. Радио «Град Петров».

Здравствуйте, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров». В эфире «Пасторский час», у микрофона протоиерей Георгий Иоффе. Мы в прямом эфире. Сегодня 9 июня 2026 года, 20 часов 30 минут. Итак, прямой эфир пасторского часа и вопросы, которые вы задаете на сайте радио «Град Петров», можно писать, туда можно писать ВКонтакте, где трансляция на странице радио «Град Петров». Там можно в качестве комментариев тоже писать, но удобнее всего, конечно, писать ваши вопросы на сайте «Радио Град Петров», вопросы в прямой эфир, вопросы в пасторский час, и я их практически мгновенно буду видеть, потому что эта страничка у меня вот главная на моем компьютере. У нас пока всего два вопроса, ну, вернее, одна цитата, как обычно, от нашего уважаемого Эдуарда, который всегда предваряет наши передачи, наши встречи какой-то цитатой из Святого Отца. Поздравляет он с началом Петровского поста и предлагает мысль святителя Иоанна Златоуста о покаянии. Покаяние состоит в том, чтобы уже не делать впредь того же, в чем покаялся. То есть, а кто принимается за прежние дела, тот уподобится псу, возвращающемуся на свою блевотину. Это цитата из второго послания Петра. И тому, кто по пословице бьет шерсть над огнем и черпает воду решетом. Апостол Петр в своем втором послании тоже цитирует известную поговорку, которая встречается в книге «Притчей Соломоновых». Собаки, которые вот, нечистым животным с точки зрения ветхозаветного закона, который, значит, вот, возвращается к извергнутой пище, и приводит пословица времен уже святителя Иоанна Златоуста, то есть греческие какие-то пословицы о том, чтобы шерсть, которую над огнем расчесывают, видимо, и черпать воду решетом, это не только греческая пословица, но это и наша отечественная пословица, носить воду решетом у нас есть в русском фольклоре. Такого рода притча. Да. Покаяние – это путь к спасению. Нам этот путь указан самим Господом, потому что Он в самом начале своей земной проповеди говорил народу: «Покайтесь, потому что близ есть Царствие Небесное». Царствие Божие. Что это за Царство Небес и что такое покайтесь? Покаяние для нас, в общем-то, связано с таинством исповеди, но это не так. В широком смысле покаяние – это изменение человека. А значит, если это изменение, то это не однократное действие в таинстве церковном, а процесс, который человек длит для себя и ради Бога, да, в течение, наверное, всей своей жизни, потому что покаяние невозможно остановить. Покаяние – это то, что приводит нас самих от образа Божьего, поврежденного в нас грехом, к богоподобию. И именно этим занимается всякий христианин, когда
живет в этом мире. То есть это не только самокопание и обнаруживание собственных грехов и беззаконий, но это прежде всего помещение самих себя в свет божественной истины. А как она действует, эта божественная истина? Где ее искать? Как себя поместить в эту божественную истину? У нас есть Слово Божие, у нас есть Священное Писание, у нас есть священное предание о Христе Спасителе, которое четыре евангелиста нам представляют. Священное предание, где Слово Божие преломляется для того, чтобы нас осветить. Мы не можем стать в прямой свет Бога, потому что мы его не видим. Но вот в свет евангельского благовестия встать мы можем. И призвать Бога в свою жизнь мы можем. И тогда Господь, несомненно, придет. Потому что когда мы зовем, и зовем не ради того, чтобы Бог для нас сделал нам необходимое, а для того, чтобы встретиться с Ним, для того, чтобы узнать Его волю, для того, чтобы узнать Его, как Он знает нас. А знает Он нас, конечно, предзнает нас до нашего рождения еще. Потому что и псалмопевец поет о том, что все мои дни в книге Твоей, когда Ты творил меня в утробе матери, Ты видел меня от начала моего до конца. Это 138-й псалом. Рекомендую его прочитать. Это один из самых красивых псалмов во всей книге Псалтири. А может быть и такое пророческое прозрение о тех, кто будет во все времена искать встречи со своим Творцом, Спасителем, Промыслителем. И как же мы можем это покаяние в нашей жизни осуществить? Как мы можем действительно измениться так, чтобы не вернуться к прошлому греху, в котором мы не только раскаялись, но и переменились таким образом, чтобы его более не совершать. Для этого нужен навык. Привычка. Мы все люди, мы все состоим сплошь из разных привычек. Есть привычки прекрасные, есть привычки ужасные. Да, прекрасная привычка, например, дышать. И мы даже об этом не думаем. Это Господь в нас вложил вот в ту рефлекторную деятельность нашего организма, и мы не задумываемся, как дышать. Мы не задумываемся и о том, как нам искать то, что нам хочется. Да, вот пришла нам мысль, например, ну, в самом простом и обыденном смысле мы проголодались. Куда нам идти? Если мы дома, мы идем, значит, на кухню, открываем холодильник или там хлебницу или готовим себе пищу на плите, да, и таким образом удовлетворяем свой голод. Или если дома вообще ничего нет, мы идем в магазин и покупаем что-либо. Да? Таким образом мы удовлетворяем самые простые человеческие желания. А вот как измениться так, чтобы эти наши желания были проверяемыми для нас самих?
Вот для этого у нас тоже есть орган, у нас есть совесть. Тот орган незримый, который нам сигнализирует о добре и зле, которые мы сами творим или не творим. И вот эта совесть, если мы ее все время понуждаем нам свидетельствовать, она нам будет говорить, что есть добро и что есть зло в нашей жизни. И вот если мы будем давать этой совести все время работу, то она будет нами руководить, и это уже опосредованно, не напрямую еще, но опосредованно это то, что ждет от нас Господь. Потому что покайтесь, это значит не только изменитесь, но и слушайте. Смотрите, как вы слышите, говорит Господь, когда произносит те или иные притчи своим ученикам и народу. Как мы слышим. Поэтому вот это движение, это наша устремленность к главному. Все остальное в нашей жизни окрашивает в нужные цвета. Дает нам полноту восприятия этого мира именно в том свете, который высвечивает не только естественные краски этого мира, но и окрашивает поступки, намерения, слова, даже мысли в определенные цвета, по которым мы можем различать правду, неправду, ложь и истину, добро или зло. И это, собственно, и есть покаяние, то есть движение человека к Богу. Мы во Христе, то есть мы крещенные люди, получившие дар Святого Духа в Святом Крещении, можем свидетельствовать о том, что эта божественная помощь для нас реально, не умозрительно, не академично, абстрактно, а абсолютно реально, и каждый день своей жизни мы можем таким образом рассматривать и давать ему оценку с точки зрения нашей совести, с точки зрения нашей веры. А те грехи, в которых мы покаялись, то есть в которых мы исповедовались, да? Мы иногда их совершаем снова и снова. Почему? Потому что навык одного сильнее навыка другого. Навык греха, ну, например, самого обыденного греха, осуждения, мы даже иногда не задумываемся о том, что мы судим других людей, а судим это мы не рассуждаем. Мы говорим о них нечто, что их как бы определяет. То есть мы вешаем на человека, которого, может быть, не знаем совсем, вешаем определенный ярлык. И судим уже не по личности этого человека, с которым, может быть, даже не знакомы, а судим по этому ярлыку, который у нас уже как бы в нашем сознании закреплен. И мы обращаем внимание не на его внутренний мир, не на его Богом данную личность, а только на этот ярлык, потому что он виднее всего. И иногда это каким-то образом оправдано, но и то мы рассуждаем уже о том или ином человеке, не ставя как бы окончательного диагноза ему. Мы не судьи, не врачи, а мы ближние, если начинаем рассуждать о конкретном человеке.
А ближний – это тот, на кого мы обратили внимание. Это не только тот, кто близок к нам по родственным связям, по крови, по симпатии, по дружбе, по нашим предпочтениям в этом мире, а тот, на кого мы обратили внимание. Помните замечательную притчу Спасителя о милосердном самарянине, о том, как он увидел израненного разбойниками человека, и в отличие от храмовых служителей, от священника и от левита, он не прошел мимо, не побоялся оскверниться кровью этого человека, а промыл его раны, посадил на своего осла, отвез в гостиницу, оплатил его там пребывание и помощь, которую ему там оказывали, и обещал вернуться. Эта притча, конечно, не только о конкретном поступке, не только о милосердии иноплеменника к человеку иного мировоззрения, иной крови, а притча о ближнем. И мы, ставя на место израненного разбойниками, да, а аллегорическое толкование этой притчи такое, что этот попавшийся разбойником человек — это мы с вами, все человечество, а этот милосердный самарянин — это сам Господь, который приходит к нам и врачует наши раны. Но это еще и притча о том, что ближний — это тот, на кого упал наш взгляд, тот, на ком мы зафиксировали свое внимание. И этот человек, нравится он нам, не нравится, заслуживает нашего сострадания, потому что он, даже погруженный в грех, а именно о таких людях мы чаще всего любим посплетничать, он заслуживает милосердия Божьего и нашей, может быть, короткой, но молитвы о нем. И это одна из совокупностей пути христианина — милосердие. Оно связано с покаянием, оно зависит, вернее, взаимозависимо с ним. А навык греха — это вот как раз те разбойники, которые нас калечат. Ну, скажем, такие прямые вроде бы следствия, причинно-следственные связи. Да, там, это может быть не правило, но статистика. Да, человек, который там сильно курит, да, он, у него гораздо больше риск заболеть каким-либо там легочным заболеванием или онкологией. Человек, который употребляет, зависим от алкоголя или от наркотиков, у него гораздо больший риск заболеть определенными соматическими и психическими заболеваниями. И это понятные для нас вещи, это то, что говорит нам здравый смысл. А навык греха другого рода, осуждение, гордыня, тщеславие, мы можем его даже не замечать. И вот этот навык, даже если мы вдруг что-то в себе засекли, заметили и даже исповедовали, мы можем снова вернуться к этим проявлениям, и нам нужны не только наши усилия, но прежде всего та благодать Господня, которая поможет нам
избавиться от этого навыка и благотворный, добродетельный навык смирения победит нашу греховную страсть. С Божьей помощью. Вот такие мысли у меня возникли, читая цитату, присланную Эдуардом, цитату нашего святителя, одного из великих отцов церкви, Иоанна Златоуста. Еще один вопрос у нас от Нины из Петербурга. Пока почему-то вопросов более нет. И я рекомендую нашим дорогим радиослушателям присылать свои вопросы. Они могут звучать и наивно, и просто. Но если мы рассуждаем о нашем богопознании, богообщении, а именно это и есть то, что мы называем духовной жизнью, богопознание и богообщение, поиск этого богообщения, богопознания как раз и делает нас христовыми, делает нас не просто по названию христианами, а теми, кто ищет Бога, кто жаждет Его, кто пытается с Ним общаться самыми разными способами. Нина из Петербурга спрашивает следующее. Так издалека она немножко заходит. Сегодня очень сложно, пишет Нина, отправить вопрос, когда просят доказать, что ты не робот. Предлагают выбрать множество картинок. Это непросто. А и задает с этим вопрос о Евангелии, о том месте, где Господь говорит, если двое или трое, добавлю, согласятся молиться о всяком деле, то будет им по молитве их. О чем там идет речь? Дорогая Нина, вы цитируете 18 главу Евангелия от Матфея. Восемнадцатая глава, 19 и 20 стихи. Господь говорит: «Истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вот об этой цитате вы спрашиваете, и вопрос звучит так: о чем там идет речь? Речь идет о церкви. Речь идет о церкви Христовой. И перед этим вот евангелист Матфей нам рассказывает следующее. Он говорит о взаимных обидах, говорит о прощении, о неосуждении. Это часть тех притч, которые Господь, наверное, рассказывал неоднократно, потому что их записывали, они записаны у многих, почти у всех евангелистов, особенно, конечно, у Матфея, Марка и Луки. Они, возможно, были частью Нагорной проповеди или других проповедей, которые Спаситель рассказывал народу, путешествуя по Галилее и Иудее. Эти притчи, эти поучения должны были подвести тех, кто слушал Спасителя, к мысли о том, как следовать за Ним. Не просто, чтобы получить исцеление, потому что большинство-то народу искали чудесы, чудес, знамений, исцелений от Спасителя. А Он говорил о том, что
важно для его последователей, для его учеников. То есть вот был ближний круг учеников, это не только 12 апостолов, а женщины, которые его сопровождали, служили ему. И еще более широкий круг учеников, которых он тоже посылал на проповедь. Об этом пишет евангелист Лука. О 70 учениках, которые были посланы на проповедь. Не только о 12, но и о 70. А это числа символические. Евангелие – это часть Священного Писания, где числа имеют не только буквальное значение, но и символическое. Число 12 – это число колен Израилевых, тех племен, которые составляли избранный народ Божий. А число 70 – это число 70 или 72 – это число народов мира. Тоже символическое число, конечно, их больше. Но Писание говорит нам о 70, числе 70, как о числе народов, населяющих обитаемую Вселенную. Поэтому это тоже символ. И эти апостолы, эти проповедники тоже были посланы, чтобы свидетельствовать о Христе. Итак, восемнадцатая глава Евангелия от Матфея. Во-первых, они начинают спорить, кто больше в этом Царстве Небесном, о котором посвящал им Спасителя, которому учил он, о котором проповедовал, о том, что говорил, что оно уже здесь, оно не только приблизилось, оно вот по буквальному значению греческих слов в Евангелии, оно уже здесь. То есть не просто близко где-то рядом, а уже здесь. И, конечно, оно не умозрительное, это царство. Это сам Спаситель, он являет здесь, на земле, царство во время своей земной жизни. И кто больше? Да, апостолы часто спорили об этом, не раз говорится в евангельском тексте. Кто из них ближе к Спасителю? Кто из них старший? Кого должны слушаться? Что отвечает Христос? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь...» А слово «обратитесь» – это синоним слова «покаетесь». Обращение, покаяние – это синонимы. «Если не обратитесь, не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». Кто такие дети? Это не просто маленькие люди. Это не просто вот те, кого мы сейчас... Да, вот у нас даже есть борьба за права детей. Борьба за права нерожденных детей. Это нормально для нашего времени. В те времена поздней античности ребенок был абсолютно бесправен. Он целиком принадлежал своему отцу. И в некоторых культурах, даже в греко-римской культуре, отец был властен над жизнью и над смертью своего ребенка. Вплоть до этого. Итак, это дитя не потому, что они такие милые, а потому, что они такие малые. Они не имеют по сравнению с взрослыми, совершеннолетними людьми никаких прав. Они просто вот как трава растут, и даже отец не занимался ребенком, пока тот был
у материнской груди или в младенческом возрасте. Только когда ребенок подрастал, отец начинал его воспитывать, передавать ему какие-то знания, общаться с ним. А лет до 5-7 дети вообще не знали отцовского наставления. Только если они шалили, их наказывали. Вот с этого начинается рассказ этой главы. Мы входим просто в контекст, чтобы понять, к чему подводит нас повествование. Дальше о соблазнах. Вот горе тому, кто соблазнит малого, слабого, несведущего. Кто обманет, соблазнит, это соблазн, слово соблазн, скандал, искушение, да, вот у нас вот такой ряд семантически выстраивается, да, вот об этих словах. Так вот, нельзя лгать. А мы видим ложь, неправду, возведенную в достоинство на каждом шагу. Евангелие об этом не учит. Ловкость, хитрость — это удел мира сего, да, который во зле лежит, который весь наполнен соблазнами, неправдой. А евангельская истина всегда высвечивает эту неправду, потому что ищет главного, ищет общение с истиной, ищет эту истину, где только это возможно. Далее текст Евангелия говорит нам о том, что если соблазняет кто-то одного вот из таких несведущих и слабых, тому лучше бы и не родиться. И здесь говорится о мелечном жернове. Это камень, при помощи которого вручную или водяной мельницей перетирали зерна пшеницы, ячменя или каких-то других злаков. Это тяжеленная такая штуковина, которую, если повесить ее на шею человеку, то он непременно утонет, если бросить его при этом в воду. И дальше о соблазнах, там серьезный текст, я не буду сейчас его разбирать, но заканчивается он следующим. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного».

начинаем замечать. И заканчивается этот отрывок о соблазнах. «Сын человеческий», так называл себя Спаситель, «пришел взыскать и спасти погибшие». То есть то, что склоняется к смерти, к разрушению. Мы, люди, слабые, немощные, мы склонны болеть, склонны разрушаться через соблазны этого мира, через наш собственный грех, через обман других людей. И вот Господь приходит, чтобы искать и спасать погибающих. Это очень важный момент того контекста, о котором спрашивает нас уважаемая Нина. Продолжаем. И дальше идет притча о заблудшей овце. «Как вам кажется, — спрашивает Спаситель, — если бы у кого было 100 овец, а одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Вот об ангелах, которые видят все время лицо Божие, о том, что Господь заботится, как пастух, заботится о людях, как пастух заботится о своих овцах, а это было вот реальностью того времени, где сельское хозяйство, пастушество, да, вот это вот животноводство, пастбищное, когда перегоняли скот с одного места на другое, с одного пастбища на другое, зимнее, летнее, когда пастух заботился о своих овцах, и это составляло, собственно, богатство человека, который владел этими овцами. И богатство-то измерялось в количестве этого мелкого или крупного скота. Вот в тех реалиях времени земной жизни Спасителя это была очень актуальная притча. И даже если терялась овечка, за ней шли и искали, и если находили, то очень радовались. И вот эту аналогию приводит Спаситель для того, чтобы говорить о заботе Отца Небесного о каждом из нас. И дальше еще один отрывок удивительный. «Если же согрешит против тебя брат твой», как вот переход, он вроде бы совершенно неожиданный, а оказывается, он связан со всем предыдущим текстом. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди, обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего». То есть первый этап, когда мы можем засвидетельствовать перед человеком, что он не прав, не осудив его. Потому что одно дело сказать человеку: «Ты плохо сделал», и именно об этом речь. А другое дело сказать: «Ты плохой», и отвернуться от него. Посмотрите, ты плохой, значит, все, мы поставили ярлык, мы печать на нем поставили. Ты погиб, ты плохой. Нет, ты сделал плохо, я тебе об этом говорю. Давай обратись, покайся, хотя бы передо мной. «Если же не послушает тебя, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Это из ветхозаветного закона. Для обвинения человека одного свидетельства недостаточно. Должно быть двое или трое засвидетельствовавших об одном и том же проступке для суда, для того, чтобы был вынесено судьей, уважаемым человеком, избранным судьей, харизматическим лидером или царем уже в позднее, более позднее время, определение о проступке
человека и было назначено

какое-то наказание. Так вот, здесь говорится о другом, о покаянии, о том, чтобы двое или трое засвидетельствовали, что человек упорствует в своем заблуждении, в своем грехе. «Если же не послушает их, — продолжает Спаситель, — скажи церкви, собранию, — сказано в греческом тексте, — и если и собрание церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь». Кто такие язычники и мытари? Язычник, он вне общества народа Божьего, а мытарь – это человек, сугубый грешник. Господь пришел спасти и язычников, и мытарей, но он говорит эту притчу правоверным иудеям, для которых слова «язычник» и «мытарь» – это ругательство. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». То есть свяжете и развяжете. Вот узелочек мы развязываем и получаем облегчение. Да, мы связаны вот какими-то путами. Мы связаны путами греха, прежде всего, конечно. И вот когда мы связываем, вынося какой-то судебный приговор, да, нам, ученикам Христовым, уверовавшим по слову учеников Христов, дана эта власть. Не только апостолам, не только епископам, священникам, но и всякому человеку, уверовавшему во Христа, дана эта власть связать, связывать и разрешать. И что больше-то, что важнее, связать клятвой, осуждением, или наоборот развязать. И вот далее, Нина, мы подходим издалека к вашему вопросу. Через контекст и смыслы этой 18 главы Евангелия мы говорим о том, что такое Церковь Христова. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Церковь собирается для того, чтобы, во-первых, молиться вместе Отцу Небесному, Единородному Сыну, Духу Святому, Святой Живоначальной Троице. Церковь собирается вместе, чтобы просить о наших нуждах, просить о том, что мы считаем необходимым. Вот помните прошение, которыми начинается практически всякое церковное богослужение. Это мирное ектение, где в мире мы просим мирно, в мирном духе, с желанием мира для всего мира, мы просим о самых главных для Церкви и для каждого из нас вещах. Мы просим о защите, мы просим о хорошей погоде, мы просим о обильном урожае, мы просим о мире во всем мире, мы просим, а в древних списках литургии, там еще прошение об усопших было в мирной ектении. Да, просим о упокоении усопших, просим обо всяком верующем человеке, о соединении всех христиан под единым главой Христом Спасителем. Да, то есть это удивительное прошение, и это прошение и о Церкви, и о каждом из нас. И вот где два или три человека согласились просить на земле обо всякой нужде, там уже Церковь присутствует потенциально. А если это законное собрание, то есть имеющее апостольское преемство благодати, апостольское преемство вероучения и общее литургическое пространство,
то мы переходим уже к самому главному таинству церкви, то есть через покаяние, через прощение, через взаимную любовь и справедливость, которая поражается-то большей частью не в суде, а в милосердии, мы переходим к благодарению. То, что зафиксировано в нашем литургическом предании, то, о чем мы можем говорить словами тех авторов литургии, того же святителя Иоанна Златоуста, или Василия Великого, или апостола Иакова, или апостола Марка, разные, или апостола Петра, разные есть литургические тексты, а есть анонимных много достаточно текстов литургических, но там об одном и том же. Мы собраны, церковь собрана во имя Христова, просит Церковь Отца Небесного, чтобы Он дал нам просимое, чтобы мы получили то, что нам необходимо прежде всего для нашего спасения, то есть для того богообщения не только в этом веке, но и в будущем, будущей эсхатологической вечности, чтобы мы получили то просимое, то главное, о чем Бога просит Его Церковь. Поэтому вроде бы простой вопрос, вроде бы простой текст, а мы можем войти не только в сам текст, не только в букву, но и в контекст, то есть в образ того повествования, которое предлагает нам Евангелие, и в смыслы, которые этим раскрываются перед нами. Поэтому благодарю вас, дорогая Нина. Изучать Писание, понимать его – это наша ежедневная задача. Без этого, собственно, покаяние становится только словом, каким-то церковным словом, за которым не стоит никаких дел наших и никакого смысла мы для себя в этом не видим. Алексей из Петербурга, какие книги о покаянии вы могли бы порекомендовать? Дорогой Алексей, да любые книги. Ведь книги, они для чего? Для того, чтобы мы думали, для того, чтобы мы рассуждали, для того, чтобы мы искали. Любая книга позволяет нам думать. Вот, скажем, телевизор и даже интернет, он выдает нам какие-то уже готовые продукты. Причем не наши, даже если мы их выбираем, но выдает уже чьи-то готовые продукты, мы их потребляем. А книга, которую мы читаем, художественная книга, духовная литература. Я не очень люблю это слово, потому что духовная литература – это прежде всего священное писание, потому что именно писание или толкование писаний мы вот по-хорошему можем назвать духовной литературой. Какие-то рассуждения – это тоже толкование Писания, и, ну, вот, мне ближе всего несколько авторов, если вы вот, о моем понимании этого спрашиваете, я порекомендую авторов, которые помогли мне лично. Кроме, конечно, Священного Писания, кроме Евангелия и Ветхого и Нового Завета, вообще всего Писания нашего, из толкователей Писания мне ближе всего оказался митрополит Антоний Блум, Антоний Сурожский. Сурожский – это титул его. Он пишет
вернее, те книги, которые подписаны его именем, это чаще всего не то, что он писал, а то, что он говорил. Это его беседы, радиопроповеди, проповеди, записанные в храме, беседы, записанные его с прихожанами и, или студентами, и, или какой-то публикой, где он много раз повторяет одни и те же вещи, но самое главное, что он умеет делиться своим духовным опытом, то есть своим опытом богообщения и богопознания. Причем он его никому не навязывает, а он рассказывает о том, что он понял, когда размышлял о молитве, о покаянии, о тех или иных вопросах, о красоте, о хаосе, да, о разных вещах у него есть беседы. И он делится. И вот это умение поделиться оказалось мне настолько искренним, что помогло мне самому тоже начать как-то об этом рассуждать, размышлять и проповедовать, потому что мне как настоятелю приходится проповедовать в нашем храме. И для меня это было таким учебником, ну, в хорошем смысле этого слова, не прописями, которые я просто копирую, а учебником, который меня учит вот этой искренности и этому личному опыту. Из тех авторов, которые мне близки, я тоже могу назвать и еще одного священнослужителя, и тоже который по культуре принадлежал нашему отечеству, но по жизни он жил за рубежом. Это отец протопресвитер Александр Шмеман. Особенно его дневники, где он, ну так, иногда очень резко рассуждает, резко, но честно рассуждает о церкви, о ее проблемах, о том способе бытия церкви, которая весьма сильно отличалась от церкви в Отечестве, где, с одной стороны, не было давления безбожной власти, а с другой стороны, церковь находилась и находится сейчас за рубежом в состоянии такой религиозной конкуренции, когда множество различных конфессии, деноминации, я только о христианстве говорю, юрисдикции, да, вот не сбивают как бы ориентиры. Вот он находился именно в такой ситуации в Америке, да, и там рассуждал. Тоже вот один из тех авторов, которые мне очень помогли. Еще один британский, двое, вернее, британских авторов, которые тоже мне помогли, потому что они писали честно очень. Во-первых, это автор начала 20 века Гилберт Кит Честертон и автор середины 20 века это Клайв Стейплс Льюис. Оба христиане, оба жили в Великобритании. Оба рассуждали, оба были достаточно хорошо образованы, особенно Клайв Льюис. Он был филологом, и его общение с кружком, где самым известным, наверное, человеком после него был Джон Толкин, автор «Властелина колец» и других произведений жанра фэнтези, да и сам Клайв Льюис писал в этом жанре. Вот это художественная литература и апологетическая литература Льюиса мне тоже в большой степени помогла в моем мировоззренческом ориентировании, христианском мировоззренческом ориентировании. И если меня спрашивают, я этих авторов всегда рекомендую.
Но вот что конкретно пишут о покаянии, мы можем почерпнуть из книг Льва Толстого и Достоевского, и вот всей русской нашей великолепной классики золотого, серебряного века. И даже современная литература, если мы ее читаем именно с определенной точки зрения. Любая хорошая книга открывает перед нами гораздо больше, чем в ней написано. Потому что если автор честен, если автор искренне хочет донести не просто какую-то общую мысль, а хочет поделиться с нами своим опытом, опытом видения нашего мира. И если он честен, то мы увидим в нем то божественное семя, которое может, попав на почву нашего сердца, вырасти и дать плод. Именно об этом сегодняшнее, кстати, Евангелие. Сегодня за литургией читается почти финальная часть Нагорной проповеди в изложении евангелиста Матфея. И там Спаситель говорит: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьих шкурах, а внутри волки хищные. По плодам узнаете их, собирают ли с терновника виноград или с репейника смоку». Да? По плодам мы узнаем, добро или зло несет то или иное слово, та или иная книга, то или иное художественное или духовное произведение. И вот это развлечение добра и зла вместе с поиском богопознания и богообщения, собственно, и есть то, что мы называем духовной жизнью. То есть давайте еще раз повторим, уже мы приближаемся к финалу нашей передачи, время неумолимо истекает, и по плодам узнаем тех, кто говорит нам со страниц книг, с экрана телевизора, из сети интернет. И завершается этот отрывок сегодняшний: «Грозно, всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Это и грозное предупреждение нам всем, и надежда, потому что поиск воли Божией, поиск нашего богообщения и развлечения добра и зла — это то, что, собственно, приближает нас к Богу, то, что дает нам надежду, опору и свет. На этом, наверное, мы попрощаемся, дорогие друзья, потому что сегодня мало вопросов, и в связи с этим мне было предоставлено такое слово для большого монолога, и я благодарю всех, кто сегодня слушал нас, кто слушает радио «Град Петров», потому что это радио дает нам возможность не только отвечать на ваши вопросы, но и делиться нашим опытом, опытом культуры, опытом прочтения главных наших книг, опытом нашего личного богообщения, богопознания. Призываю на всех вас, дорогие братья и сестры, благодать Божию. До свидания. До новых встреч в эфире радио «Град Петров».

0: «Тропарь», «Богородица, Дева, радуйся», «Киевского распева» в гармонизации Бориса Литковского прозвучал в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
2: В первое воскресенье после Троицы празднует Церковь память всех святых. Кто же они, эти святые, и что означает для нас и для нашей жизни празднование их памяти? И вот опять приходит в голову и негодованием, и болью ударяет в сознание. Это нечестная, действительно подлая уловка всех пропагандистов казенного безбожья, всей той несчастной идеологии, что держит в плену миллионы людей. Уловка, состоящая в сведении религии только к ее внешним недостаткам и в умолчании ее подлинной сущности. А подлинная ее сущность как раз и раскрывается, как раз и сияет в святых, то есть в людях, которые до конца, всерьез, всем существом своим воплотили в своей жизни свою веру и веру претворили в жизнь. Но нам скажут, святые – это исключение, это отдельные взлеты, и сколько же их по сравнению с миллионами, миллионами простых верующих, которые не только никакой особенной святостью не отличаются, а напротив, так часто являют веру половинчатую, слабенькую, суеверную или, как говорил Ницше, человеческую, слишком человеческую. На это следует ответить. Да, это было бы возражением законным, если бы сама христианская вера не была бы только одним призывом, призывом к святости. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Другого призыва, другой заповеди, Евангелия, христианства не знают. И потому мерить и судить его можно как раз только по святости. Ибо, как говорил французский христианский писатель Леон Блуа, есть только одна печаль – это не быть святым. И не вина христианства, если люди извращают его, приспосабливают к своим маленьким масштабам, к своим низменным нуждам, превращают в быт, в суеверие. Да, конечно, таких всегда и всюду большинство. И хорошо сделал Бердяев, назвав одну из своих статей о достоинстве христианства и недостоинстве христиан. Но вот остается фактами то, что никогда, ни в одну эпоху, ни при каких обстоятельствах не выветривалась, не исчезала в христианстве эта жажда святости, не иссякали святые. И у них, только у них, и нужно спрашивать, в чем? О чем ваша вера? Что означает для вас Христос? Почему всему в жизни вы предпочли Его, Его учение, Его заповеди? И какой, если только немного вдуматься, немного вглядеться, какой потрясающий, светоносный, торжествующий соном этих святых? Вот, на самой заре христианства, во втором веке в Лионе, мучают в цирке перед тысячами людей совсем молодую христианку-блондину, требуя, чтобы она отреклась от Христа. И эта девочка в страшных мучениях только повторяет: «Я христианка, и мы не делаем ничего плохого». Вот в далекой Малой Азии христианский епископ Николай обличает нечестного и жестокого судью. Вот, через несколько десятилетий ведут в изгнание на смерть константинопольского епископа Иоанна Златоуста. За то только, что в своей проповеди обличил он разврат и жестокость царя. Вот душат в подземелье московского митрополита Филиппа, посмевшего в лицо осудить Иоанна Грозного за его террор. И так всегда, все время, вплоть до наших дней. Ибо все чаще, все больше просачивается по всему миру рассказы о верующих в лагерях смерти и террора, об их радостном светлом мужестве, как бы насквозь пронизанном словами Христа: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». И, может быть, сейчас, в наши дни, в дни нового восстания против Христа и против религии, может быть, всего нужнее сейчас вспомнить самую глубокую, самую удивительную черту, роднящую всех святых всех времен между собою, их подлинную свободу. Быть может, только святых и можно по-настоящему назвать свободными. Они свободны, потому что вся их жизнь укоренена в высшем, ясном и абсолютном. Сколько вокруг нас говорят о свободе, но кто же по-настоящему свободен? Все, все рабы чего-то и кого-то, будь то хотя бы самих себя. Но святой годами освобождает себя и достигает той духовной свободы, в которой уже нет страха и нет мучения. Святой и в себе, и в других, и во всей жизни видит только главное, только вечное, только важное. И потому что он пронизан любовью, потому что на все он смотрит в свете вечности, ничто и никто в этом мире не имеет над ним власти. Праздновать память святых — это прежде всего признавать их мерою жизни, видеть в них пример, воспринимать от них эту жажду совершенного, подлинного, вечного и божественного. И это далее утверждать, что именно святые — образ нашей веры, нашей надежды, нашей любви, что они — путь, по которому и мы хотели бы идти, что религия для нас — это не только помощь и утешение, не только компенсация за всевозможные страдания, и не все то, в чем обвиняют ее враги, а прежде всего и превыше всего согласие на подвиг, на высокую и трудную жизнь, на узкий, но и радостный путь служения Богу и людям. Вот почему, закончив пасхальные дни, утвердившись в памяти Христа, Его жизни, Его страданий, Его смерти и воскресения, приобщившись огню и силе Святого Духа, верующие начинают новый круг своей жизни вот этим праздником всех святых, этой радостной встречи с теми, про кого сказано было, что их не был достоин весь мир, с теми, кто поднимает нас над самими собой, вдохновляет на подвиг, утверждает в мужестве и свободе. Праздник всех святых, праздник лучшего и высшего в человечестве, праздник откровения о подлинной природе, о подлинном назначении и призвании человека. И когда празднует церковь это воскресение всех святых, когда через неделю после Троицы вступает в этот новый цикл, цикл воспоминания всего главного и лучшего, всего центрального, всего того, что делает нас христианами, на первом месте она ставит вот этот сон мучеников, пророков, праведников, всех тех, кто в этом приходящем и падшем мире выбрали высокий и славный путь к к небу и к Богу.
3: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, радио «Град Петров» и те, кто нас смотрит или слушает в интернете. С вами читательский клуб, и сегодня у нас такой интересный, необычный состав. С вами Марина Михайлова и Григорий Гаврилов. Мы обсуждаем заключительную книгу трилогии Льюиса, которая называется «Мерзейшая мощь». И, надеюсь, сегодня у нас будет интересный разговор, потому что, на наш взгляд, в книге очень много тем для обсуждения, и я думаю, что много рифм хотелось бы в третий раз сказать с нашей современностью.
1: Да, ну я вот, наверное, начну немножечко, да, и хочу сказать, что первую книгу мы прочитали с каким-то, ну, прям восторгом трилогии, на второй, ну, как будто бы градус понизился, и в какой-то момент я подумала, ну, неужели вот пойдет по нисходящей? И вдруг я начинаю читать эту книжку «Мерзейшую мощь», и со мной происходит то, что бывало когда-то, ну, может быть, в детстве, когда ты читаешь интересную книжку, и тебе не остановиться. Это такое прям запоенное чтение, когда ты радуешься каждой странице и, ну, так смотришь, еще сколько осталось, и думаешь, ну, нормально, еще 100 страниц у меня есть. Вот давно я не испытывала такого искреннего, простого и в то же время, ну, прямо сильного удовольствия от чтения. Хотя, казалось бы, книжка не так, чтобы очень веселая.
0: Да, особенно до некоторого момента она совсем не веселая.
1: Да, и, ну вот, Козьма Прутков, я его почему-то сегодня вспоминаю целый день, он же сказал, да, что три вещи невозможно остановить, это смотреть на огонь, на воду, по-моему, и чесать, где чешется. И вот мне кажется, что сейчас вот это «чесать, где чешется» происходит со многими людьми, потому что такое чувство, что люди прямо радуются очередной плохой новости и говорят, ну вот, я ж говорил, что будет вот так, что все рухнет, рассыпется, и люди превратятся в обезьян. Но почему-то мы до сих пор еще похожи на людей очень сильно. Но вот когда я... Почему я сейчас про это говорю? Потому что когда я читала эту книжку, то вот эти рифмы с современностью, которых там полным-полно, они меня просто переполняли восторгом, потому что я поняла, что если умный человек Льюис в первые послевоенные годы все это видел, и мы еще живы, значит, у нас есть ресурс. Значит, вот все это страшное не так страшно. И, ну вот, может быть, мы про это поговорим, да, сначала, вот про этот ужасный ужас, с которого все начинается.
0: Давайте поговорим об этом. Я сегодня подумал о Вавилонской башне и о тех людях, которые в этой книге «В мерзейшей мощи» пытаются построить эту Вавилонскую башню. И, ну, там, по-моему, сказано об этом, да-да, сказано. И вот то, что в конце происходит, такой очень смешной момент, мне он очень понравился. Я хохотал, когда читал речи этих псевдоучёных, руководителей из мира науки. Это было так очень-очень весело написано. Чувство юмора – это замечательная вещь. Мне кажется, что без него в мире, где много зла, жить вообще сложно. Вот если об этом зле поговорить, мне хочется вот эти вот рифмы отметить. Когда я сегодня перечитывал кусочки, где в диалогах раскрываются планы «гнили», хорошее название, правда?
1: Да, «гнили» – прекрасное название.
0: Когда вот эти интересные мысли о спасении человечества, кстати.
1: Там об образовании.
0: Да-да-да, об образовании, точно. Я вот как будто бы читал манифесты, книжки, которые в последние десятилетия много шума наделали. Ну, например, вот в этом году весной вышел манифест компании «Palantir». Это такая большая американская компания, которая занимается разведкой, сбором данных, искусственным интеллектом. Ну, вот такая серьезная современная машина, похожая на такое тотальную систему слежки сбора данных.
1: Ну, как Палантир у Толкина. Это же толкиновская. Палантир – это волшебный камень, в котором можно видеть все, что происходит на белом свете.
0: И я просто решил сегодня перечитать этот манифест. Я его читал, когда он вышел. И мне показалось, что очень похож 21-й пункт на то, что обсуждали Марк и Фрост, по-моему. Сейчас посмотрим, Фрост это говорит или не Фрост.
1: И что там за 21-й
0: 21-й пункт. Одни культуры породили важнейшие достижения, другие остаются дисфункциональными и регрессивными. Все культуры теперь равны. Критика и ценностные суждения под запретом. Однако этот новый догмат замалчивает тот факт, что определенные культуры и субкультуры создали подлинные чудеса. Другие оказались посредственными, а то и репрессивными, и вредоносными. Понятное дело. 45-й год, когда Льюис это пишет, вроде бы эту тему прекратил, когда какие-то культуры...
1: Но
0: не надолго, да. Потом я вспомнил, читая диалоги героев, вспомнил еще одну книгу, которую обсуждали 6 лет назад, «Шваб. Великая перезагрузка». Там в этой книге есть тоже такая цитатка интересная. «Четвертая промышленная революция изменит не только то, что мы делаем, но и то, кем мы являемся». Помните про образование, там слова? Это вот голова, к которой продвинуты провода искусственный интеллект. Чем не голова? Вот
1: ничем.
0: Это. «Мир больше не будет прежним», опять цитата из книги Шваба, «капитализм примет иную форму, крупнейшие транснациональные компании возьмут на себя больше социальной ответственности, они будут активнее участвовать в общественной жизни и нести ответственность ради общего блага». То же самое, что и говорит наш герой.
1: Конечно,
0: какие-то люди
1: кто-то
0: должны...
1: Кто-то должен понести ответственность за человечество.
0: Бремя белого человека, о котором в первой книге говорилось. Есть еще один популярный ныне философ, который тоже связан с этим форумом. Его зовут Юваль Харари, гражданин Израиля. Он высказывает мысль о том, что сокращение человечества – это возможное событие, и большое расслоение между богатыми и бедными коснется не только финансовый вопрос, но и вопрос существования. Богатые, дескать, могут продолжить свое биологическое существование и стать бессмертными, богоподобными в этом смысле. Ну, а бедные, что с ними делать? Ну, кто их считает, как говорится? И вот все эти книги, которые продаются огромными тиражами, последняя, по-моему, 30 миллионов экземпляров.
1: Ничего себе.
0: По планетке разошлась в таком объеме. И есть один, как бы, немножко ненормальный архиепископ в католической церкви, который уже, по-моему, отлучен, которому куда-то пришлось убежать, архиепископ Вигано, который решил заявить, что все эти ребята, ну, тогда еще не было Палантира, потому что он заявляет это в 2020 году, во времена ковида, все эти ребята собираются взять власть в свои руки, уничтожить человечество и христианскую веру, в общем, каким-то образом утаить, спрятать, разрушить, умолчать, запретить и так далее. И вот этот вот герой, который начинает сражаться, бодаться вот с перечисленными персонажами, мне очень напомнил одного вот из тех героев, который сидит в доме и готовится к этой битве. Битве между членами института гнили, и вот ими представителями тех, кто ждет вести от Эльдилов и от Ренсома о том, что вот что-то надо сделать. А пока мойте посуду, следите за животными, ухаживайте за садом, занимайтесь этими делами. Вот когда нам скажут, тогда мы что-нибудь начнем делать. В общем, с одной стороны, эта книжка сказочная, сколько таких там фантастических, сказочных событий. А с другой стороны, ну, совсем не сказочные. И буквально прямые цитаты из диалогов Марка с Фростом, Филострата, Филерстоуном. Вот буквально те же самые слова встречаются в этих книгах. И вот это похоже на какое-то пророчество, но мне кажется, это все-таки умный человек, который читает Евангелие и понимает, что вот это, оно происходило, происходит, будет происходить. И от этого нам никуда не деться. Ну и мир, наверное, вот в этом состоянии. Помните, он говорит, Англия, она между, находится между Британией, которая...
1: И Лугрисом.
0: Да. И вот как будто бы наш мир тоже вот зависает в таких положениях очень шатких, как в конце 30-х, как вот в начало ковида, что-то странное случилось, все остановилось, чрезвычайная ситуация. Опять же, помните, как журналисты должны работать? Нужно написать две статьи, чтобы ввели чрезвычайное положение, и тогда законы перестают действовать. Это то, что Агамбен уже тысячу лет талдычит. Он говорит, что никакой демократии не существует. Есть чрезвычайное положение, которое отменяет законы и дает власть полиции и тем людям, которые осуществляют управление в данный момент. И вот об этом тоже пишет Льюис, когда говорит, что Англия вот зависает в этом положении. Да весь мир в этом положении зависает в определенные моменты, и кажется, что вот все, все висит на волоске, какое-то чудо происходит, Бог рушит эту башню, и какой-то бред несут эти самые люди, которые до этого так ловко, точно, как будто бы без каких-то преград шли к своей страшной цели. Ну, цель эта, слава Богу, не достигается ими, и мир продолжает существовать. Да, еще мне было любопытно читать, знаете, когда приключенческую книгу читаешь, вот вы говорите, в детстве или в юности, и эта борьба, вот они наши, как в песне у Высоцкого, мы на роли предателей, трусов и ут назначали врагов, а себе вот выбирали там роли там, прекрасных там рыцарей, защитников, и вот читаешь, вот думаешь... Ага, наши, ну давайте, давайте, ну вот, и там вот эти, ах, ты что ж ты, вот Марк этот, который колеблется всегда.
1: Да, это самый интересный персонаж, мне кажется. Ну и Джейн тоже интересный.
0: Да, мне кажется, это наш современный молодой человек и девушка.
1: Да.
0: Прогрессивный абсолютно, в этом смысле начитавшийся современных книг, презирающий традицию, что-то вот это старое, отжившее. Надо вот я, вот, надо... стремиться к каким-то там успехам, к тому, чтобы попасть в какую-то компанию, где...
1: Избранных, да, избранных.
0: Вот такие настоящие современные ребята.
1: Хотя, ну, это удивительно, потому что действительно книжке 80 лет. Ну, или сколько там, 70.
0: Да.
1: Но это совершенно удивительно. Вот я просто хочу несколько прекрасных цитат, которые меня прямо очень вдохновили. Потому что сейчас открываешь интернет, и прямо это всерьез можно...
0: Да.
1: Да, значит, про проблемы. Проблема связана с нашей планетой. У нас слишком много врагов. Я говорю не о насекомых и не о микроорганизмах. Жизни вообще очень много. Мы еще не расчистили толком место. Во-первых, мы не могли. Во-вторых, нам мешали гуманистические и эстетические предрассудки. Даже теперь вы услышите, что нельзя нарушать равновесие в природе. Это же все вот эта инженерия, ну, всякие
0: техника,
1: экологические проекты.
0: СО2.
1: Мы будем решать, что нужно, что не нужно.
0: Что нужно есть,
1: да,
0: сколько
1: да.
0: нужно ездить в транспорте.
1: И так дальше. Наконец, третья проблема – сам человек. Человек должен взять на себя заботу о человеке. Значит, это, сами понимаете, что одни люди должны взять на себя заботу об остальных. Что вы имеете в виду, спрашивает он. Очень простые вещи. Стерилизуем негодные экземпляры, уничтожаем отсталые расы, на что нам мертвый груз. Затем вводим истинное образование, в том числе внутриутробное. Истинное образование уничтожит возможность выбора. Человек растет таким, каким нам надо. И ни он, ни его родители ничего сделать не могут. Конечно, поначалу это коснется лишь психики, но потом перейдет и на биохимический уровень. Будем прямо управлять сознанием. И дальше он говорит, это поразительно. А Феверстон это такой демонический, помните, да, персонаж? Он говорит, это реально. Новый тип человека, а создавать его будем мы с вами. И этот социолог Марк, он говорит, вы хотите, чтобы я это рекламировал? Нет. Мы хотим, чтобы вы все это камуфлировали. Странно, никто не любит слово «опыт». Эксперимент уже получше. а экспериментальный, просто восторг. Ставить опыты на детях, да упаси Господь. Экспериментальная школа, пожалуйста. И вот мне это так напоминает риторику современную, которая прям вот вокруг меня, потому что, ну, какие-то чудовищные вещи, эти чудовищные вещи упаковываются в хорошенький фантик,
0: да,
1: и
0: да.
1: Все, и дальше все можно.
0: Инновации.
1: Инновации,
0: реформа образования, да.
1: Реформа образования, то да сё. Уважение к личному пространству ребенка, как Наташа однажды прекрасно пошутила. Скоро будем спрашивать у младенца, можно ли поменять ему подгузник, не будет ли это нарушением его личного пространства. И вот эта тема разрушения человека, причем мы видим, что в этой книжке очень многое построено именно на риторике, ну, как бы на разговорах. Все начинается с хороших разговоров, но чуть-чуть смещаются какие-то акценты, чуть-чуть какие-то понятия приобретают другой объем. Немножечко мы поиграли словечками. Ну, вот этот блестящий пример, когда «нет», говорит, «мы не будем больше наказывать преступников, мы их лечить будем».
0: Да.
1: Потому что наказание адекватно преступлению, а лечение не имеет конца и до полного результата. И мне кажется, что вот нынешняя гуманистическая такая риторика, она ведь тоже, ну, она настолько ядовита, она так смертоносна. А меня убеждают все время в том, что это ты ничего не понимаешь, это мы же для вас делаем все.
0: Есть простой маркер, такое вот слово возьму из их словарика как раз. Недавно, по-моему, журнал «Lancet» выпустил статью о количестве психических заболеваний. Больше 1 000 000 000 человек на планете Земля психически нездоровы. То есть все, что
1: вот они, каждый четвертый примерно.
0: Да, все, что они, эти ребята, которые учат вот такой интересной жизни, которая там должна нас сделать свободными, там, независимыми, так, не будет нарушать наши границы и все прочее, приводит человека к тому, что он в конце концов вот, выбирает таблетки, доктора, который ему будет что-то говорить. И мне кажется, это как раз диагноз и целой вот линии вот этой прогрессистской, технологической, античеловеческой или постчеловеческой. Потому что, ну, никуда же мы не можем деться ни от биологии, ни от души, ни от культуры, традиции,
1: конечно.
0: Ни от каких-то архетипов, не знаю, да всего там полно этих, много уровней человеческого существования, их много, и мы все очень сложные существа. А как только что-то они там пытаются отрезать, убрать, и вот мы не будем, например, мы, как опять в книжке Шваба предложение, 15-минутные города. Зачем человеку ездить далеко? Давайте сделаем так, что он будет вот здесь работать, жить, ему вообще машина не нужна.
1: Всё
0: CO2 сократим.
1: Да.
0: Зачем это нужно? И эффективно, здорово. Ну, вот тоже исследование проводится. Наш ученый проводит эти исследования. Если не хватает деревьев, если человек живет вот в этой постройке, у него тоже начинаются проблемы с головой. И наоборот, если увеличить количество деревьев на 20 штук, 20 лишних деревьев у тебя во дворе растет, то психологический возраст на 7 лет снижается. Вот так на нас влияет природа. И еще вот этот эксперимент проводится. Человека берут из одного квартала, где новая вот эта застройка, каменные джунгли, его переводят туда, где парк, где низкоэтажное, и смотрят, как работает мозг. Да и он там, где деревья, отдыхает, живет, как вот эти вот зверушки в этом ковчеге, в книге в нашей. А то, что происходит вот в этих вот бетонных постройках, это катастрофа. Но как будто бы внешне это не проявляется. И все, что вот предлагает этот Филострата, как будто бы отрезать природу от человека, он говорит, лишить его возможности быть живым существом, биос, жизнь, превратить его вот в этот вот в говорящую голову. Да и сам он тоже, кажется, не очень-то любит двигаться, ходить, он такой огромный, всего боится. Вот мне кажется, что это тоже какой-то вектор, который по всему миру человечество почему-то приняло, и сейчас вынуждено за это расплачиваться. Помните, там такие слова есть: «Я творили здесь, у нас, но он теперь повсюду», — Рэнсом говорит Мерлину, когда Мерлин сокрушается. Вот в ужасные времена я проснулся.
1: Но Мерлин там ему делает смешные предложения. Он говорит: «Ну хорошо, а у вас король-то есть?» Он говорит: «Ну, вообще у нас есть какие-то владыки, но они ничего, во-первых, не считают нужным делать для народа, во-вторых, ничего не решают». Он говорит: «Ну, хорошо, а если обратиться к людям других стран?»
0: Вот
1: тут он и говорит эти чудесные слова.
0: Ну, он теперь повсюду, да.
1: «Церкви у нас больше нет, королей нет, ничего нет. Ну, давайте пойдем на восток». А там тоже самое.
0: Приедете, видите те же дома. И...
1: Да. Но вот мне еще очень важно то, что это у Льюиса в другой ранней книжке, а может и не ранней, когда он написал письма Баламута, до или после, он там говорит, что лучшая уловка отца нашего, мерзейшего, заключается в том, что он убедил людей в том, что его не существует. То есть сейчас вот если кому-то сказать, что, ребят, вы что, не видите, что сатана тут правит бал? Ну, что нас просто верным путем отправляют к концу света и катастрофе, то, ну, любой нормальный человек мне скажет: слушай, ну, ты, наверное, слишком часто ходишь в свою эту церковь, и какими-то мифами тебя там напичкали. То есть, с одной стороны, все испытывают на себе невероятный гнет, который, ну, прям вот действительно всех давит какая-то злая сила. Но нас убедили в том, что злых сил не существует. Параллельно и в добрые мы не верим.
0: И посмотрите, вот эти люди говорят: как удобно все. Да вон, нажал кнопку, тебе все привезли, из дома не выходи. Что там, кнопку нажал где-нибудь, там вот лифт, раз, все тоже поднялся. Образование, да что, нажал кнопочку, курсы прошел, бумажка пришла. Вот по поводу образования тоже. Они там говорят, да, помните, может быть, есть такой видеомем, но это реальная вещь. Герман Греф на экономическом форуме говорит о том, что знания людям запрещено давать. Мол, все, дескать, люди, которые владели знаниями, охраняли его от того, чтобы оно досталось широким массам. Поэтому не надо учить. И он же, как управлять будем? Как мы будем управлять умным человеком? Он же не будет потребителем. И это, говорит, человек, у которого есть сейчас большая корпорация, которая проникает во все сферы, в том числе и в образование. И вот что сегодня я был на экзамене, что происходит с образованием? Есть такой экзамен ОГЭ, 9 класс. Все ответы накануне экзамена уже в интернете. Даже не надо деньги платить. Человек, который вообще не учился, в принципе, зачем сейчас учиться, если все придет мне сюда? Мне только нужно нажать кнопку. Я пришел, переписал их рукой, получил 4 или 5,

0: Человек, который учится в школе, может не уметь считать, писать и читать. Раньше я смеялся над штатом Орегон. Мне очень нравилась оттуда новость. Ну, в кавычках, конечно, нравились. И там был такой законопроект, который говорил, что выпускник школы в Орегоне имеет право не уметь читать, писать и считать. У него такое право есть. Я думал, ну все. Так а что? А теперь
1: Самая
0: мы.
1: читающая страна в мире.
0: Да.
1: Ну да, но давай вот перейдем все-таки уже
0: К хорошему.
1: к позитивной
0: Пора, да,
1: программе.
0: пора.
1: Пора. Вот что мне понравилось невероятно в этой книжке? Мне понравилась история, во-первых, про обращение Джейн, потому что Джейн образованная девушка. И, ну, конечно, ей тоскливо, она чувствует какую-то неудовлетворенность и тем, как строятся ее отношения с мужем, и тем, как она сама живет. И все время ей как-то плохо и нехорошо, но при этом, ну, она считает, что, конечно, вера, церковь, Бог – это все для каких-то отсталых и туповатых.
0: И для тех, кто не очень дорожит своим «я», как
1: Да,
0: я могу
1: конечно.
0: какой-то воле, мужу ли или Богу, позволить мое «я» взять и уменьшить, ему притушить.
1: Ну да.
0: Девочка, слушай, ты пока еще не слишком взрослая. Как же может современный человек, Джейн и Марк, такое себе позволить?
1: И там есть, во-первых, первый момент, ну, такого слома, когда она встречает Ренсома. И мне кажется, у Льюиса это довольно тонкий момент, потому что, ну, вообще просто в человеческой жизни вот влюбленность, она играет огромную роль. И мне кажется, что современная культура делает очередную очень грубую ошибку, подлог совершает, когда влюбленность связывают четко со сферой сексуальности. Это совершенно не то. Дети влюбляются в учителей не потому, что у них какие-то там сексуальные импульсы трансформируются, а потому что мы все нуждаемся вот в этом восторге, восхищении, ну, каком-то чувстве чудесности другой личности.
0: Как
1: Здесь про это.
0: и в литературных героев. Вот в юности
1: Конечно.
0: бывает, что литературные герои тоже в них влюбляешься и потом долго хочешь разговариваешь с ним.
1: Да.
0: И это тоже нужно для того, чтобы душа росла, и чтобы в ней открылось то, чего в ней еще не было открыто. Только вот через влюбленность это проявляется.
1: И она это, во-первых, переживает, когда видит Ренсома, то есть она видит короля настоящего. А второй этап, ну вот это у нее был первый такой слом, потому что, конечно, проще очароваться видимым, чем невидимым. Ну, так мы устроены, мы все-таки чувственно конкретные люди. А вот это моя любимая страничка. Джейн вышла в сад. Она поняла, что говорил Ренсом, но не приняла. Сравнение мужской любви с любовью Божьей, даже если Бога нет, показалось ей кощунственным и непристойным. До сих пор религия представлялась ей чем-то вроде прозрачных благовоний, тянущихся от души вверх, в небо, которые рады их принять. Вот это ненавидимый мною концепт духовности. Вот все, что связано с едой, питьем, объятиями, вообще телесностью. Это все низкое. А вот нам нужна духовность, чтобы тонкие благовония струились, и больше ничего. Тут она вспомнила, что ни Ренсом, ни Димбл, ни Камилла никогда не говорили о религии. Они говорили о Боге. Они ведали не тонкий туман, поднимающийся вверх, но сильные могучие руки, протянутые к нам, к низу. И дальше она переживает какое-то удивительное чувство. И тогда у кустов крыжовника все преобразилось.
0: Да.
1: Земля под кустами, мох на дорожке, кирпичный бордюр газона были такими же и совсем иными. Она переступила порог. Она вошла в мир, где с нею был кто-то.
0: С заглавной буквы.
1: Конечно. Он терпеливо ждал ее, и защиты от него не было. И дальше такое чудесное про то, что я называлась другое существо. А маленький образ, который она называла «я», пропал в этой высоте, глубине, широте, как пропадает в небе птица. Я называлась другое существо, еще незнакомое ей, да и не существующее, а только вызываемое к жизни велением и мольбой. То была личность, но и вещь, сотворенная на радость другому, а через него всем другим. Нет, ее творили сейчас, не с

0: просясь по-своему, творили в ликовании и муке. Но она не могла сказать, кто же ликует или мучится, она или ее творец. И вот это очень здорово. Еще лучше то, что сразу после этого Льюис начинает ее сомнение. То есть в тот момент, когда ты переживаешь вот эту встречу с Богом, тут же начинается множество всяких, ну, сомнений и всего остального. Но мне кажется, что он так здорово написал про этот момент, когда ты вдруг понимаешь, что ты не каменелое такое какое-то, а то живое. Да? То есть нам хочется, чтобы мы... Мне кажется, что очень много беды от того, что мы хотим быть вот этим завершенным и совершенным...
1: Формой хотим.
0: Да.
1: Формой, да, это...
0: А надо быть жизненным импульсом, вот таким порывом.
1: Вот мне очень нравится росток. Вообще, вот символ, образ ростка для меня – это символ жизни. Когда он только-только появился. И я думаю, что, в принципе, вот все, что есть хорошего, это есть этот росток. Поэзия, вот это как бы... Это передняя часть языка, это вот самые, самые свежие клеточки, которые...
0: Самая беззащитная, самая гибкая.
1: И при этом этот росток, он ведь асфальт прорывает. Вот эта гибкая, нежная ткань, она... поднимает асфальт, и оттуда вылезает вот одуванчик. Это вот
0: да,
1: как вообще?
0: Да, это потрясающе.
1: При этом он же, естественно, не знает о том, что асфальт твердый, а он такой нежный.
0: Он и... просто живет.
1: Да, это вот классно. И мне, знаете, что хочется сказать? Мне хочется сказать, что Марк дальше тоже делает свой выбор, наконец-то, правильный.
0: Да, да.
1: Как будто бы вот как только она что-то почувствовала, преобразилась, пережила это, эту встречу с Богом, Марк... тоже переживает, потому что они все-таки связаны. Они должны еще родить ребенка. Помните, там Мерлин говорит: вот тысячи лет все к этому шло, а ты взяла и вот что ты сделала.
0: Книжки вы начала читать.
1: Должны были там выполнить вот эту задачу. И, ну, конечно, Бог вмешивается и сотворит чудо, и он сделает необъяснимое то, что людям сделать нельзя. И вот. Марк в этот момент, находясь в страшной опасности, потому что его уже обучают тому, что он должен преодолеть какие-то этические, моральные установки, которые в нем еще сохранились для объективности.
0: Mm-hmm.
1: Ну, ничего страшного нет в том, чтобы видеть вот это, в том, чтобы делать вот это, в том, чтобы говорить вот это. Ничего страшного. Это нормально.
0: Предрассудки человеческие, конечно.
1: И вот, когда его заставляют... топтать распятие, он, наконец, понимает, что он никогда в жизни ни за что не сделает это, даже чувствуя страх смерти. Хотя до этого страх смерти всегда его гнал к, вот, к этим ошибкам, к преступлениям, к его к смерти. И вот это происходит после того, через 5 страниц,
0: да.
1: После того, как его жена... переживает это преображение. И все. И вот мне дальше становится уже спокойно за него, потому что он сделал то, что, что делают герои. Он сумел злу дать отпор вот в своей собственной душе. С этого момента он становится непобедимым. Ну, его дальше уже даже не беспокоит, что с ним будет, потому что, ну, убьют, так убьют. Помните, он даже рассуждает об этом. Когда люди в момент опасности все-таки решаются умереть, чем перейти на сторону зла. Он думает, ну и что ж, ну придется, наверное. И вот.
0: Да. И там еще есть какой-то удивительный вот эта фраза, я сейчас, если найду, он говорит, что неважно, там есть Бог или нет, и неважно, что это не человек, а это только изображение человека, что это деревянное распятие. Он говорит, от того, что оно деревянное, оно еще было более беззащитным. Вот. Марк не мог выполнить приказ. И поэтому ему казалось, что гнусно оскорблять такое страдание, даже если страдалец вырезан из дерева. Но дело не в этом. Здесь все как-то изменилось. Оказывается, дихотомия нормальная и ненормальная или здоровое и больное работает не всегда. Вот и мне кажется, что вот это какой-то важный момент, да, что он отказывается оскорблять символ, ну, как бы не человека, Помнишь, ага, это кино замечательное, «Пятая печать»,
1: конечно,
0: по-моему.
1: Я как раз о нем и думаю. Вот это про это точно. «Пятая печать», венгерская команда.
0: Да-да-да. Где, я только забыла режиссера. Но там еще как-то сложнее все-таки этот смысл, и тем не менее.
1: Там нужно дать пощечину вот этому пленному, который висит.
0: Мучается,
1: да. Да-да-да. И вот человек, который должен дать пощечину, он будет отпущен, и ему нужно уйти, потому что у него там
0: приют, в котором еврейские дети, да.
1: И надо спасти их. И вот когда он выходит, летят самолеты, то есть уже освобождают город, то есть фашисты будут выгонять, и он понимает, что то, что он сделал, это уже вот... Ну, то есть он мог бы этого не делать, потому что уже сейчас будут освобождать.
0: Но, с другой стороны... Ну, ладно, это отдельная история. Просто то, что он сделал, потому что он понимал, что иначе его сейчас здесь убьют, и там непонятно, что
1: ну,
0: будет
1: да,
0: со всеми
1: там
0: этими
1: они
0: детьми.
1: Погибнут.
0: А здесь и при этом его все как будто бы покрыли позором. То есть он выглядит очень плохо в глазах других людей. А здесь как будто бы уже дело не в том, как он выглядит в глазах других людей, а в том, что происходит у него внутри. То есть вот есть вещи, которые сделать невозможно, потому что такое страдание, даже если оно вырезано из дерева, его невозможно попирать. То есть это что-то, что ты делаешь или не делаешь по своим внутренним каким-то причинам.
1: Он накануне вспоминает об ошибках, которые делал вот в течение жизни. Когда он дружил с замечательным каким-то человеком, они читали классику, и ему было интересно с этим другом, он был одним Марком. А потом он познакомился с компанией, ну, так
0: избранных. У них в школе, да.
1: Ему нужно было начать браниться, пить, отказаться от тех друзей, которые были такими некрутыми. И вот он, вспоминая все это, понимает, почему он оказался вот в этом месте, где он вот в этом гнили.
0: То есть он тогда положил какое-то начало.
1: Да. И вот этот момент с распятием – это точка, где он сам называет это словом крест, перекресток, крест.
0: Угу.
1: Это точка, где он воскресает. Вот Марк понял, и тогда Марк понял, почему, хотя он и нездоров, и ненормален, он тоже противостоит здешней извращенности. Вот что бывает, когда правда встречает неправду, вот что делает неправда с правдой, и сделает с ним, если он правде не изменит. Это перекресток, крест. И вот он все-таки решает этот крест свой принять, и таким образом он искупает те грехи, которые он совершил вот в далеком прошлом. И после того, как он решает этот крест все-таки взять и понести, он спасается, и затем он изменяется. Когда он едет к своей жене, он думает о том, что он тот человек, который недостоин ее, потому что он как-то не так к ней относился, он не то о ней думал, он не так на нее смотрел. И он неверно воспринимал людей, которые брезговали им и которые недолюбливали его. Он думал, что, как Гаврил Арделеонович из «Идиота», что если у него будет этот статус, то вот он все получит. И все эти странные люди, которые его недолюбливают, они замолчат. А вот потом он понимает, что это все-таки люди другого мира и другого устройства, и они настоящие. И ему становится грустно, больно. И вот он тоже новым уже приходит к Джейн.
0: Да, это перекресток, крест, да, это точно. Кстати сказать, это мне очень напоминает у Бродского вот это стихотворение любимое про Рождество 72-го года. «Знал бы Ирод, что чем он сильнее, тем вернее, неизбежнее чудо». Да, потому что вот когда иродовская сила, она уже сгущается до какой-то, ну, непереносимой мощи, то в этот момент либо человек ломается, и тогда он рассыпается в прах, либо в нем вот это последнее человеческое, ну, какая-то основа основ, она вдруг начинает...
1: Распрямляться.
0: Да. И поэтому... для меня эта книжка была очень утешительной, потому что, ну, я про это как-то давно думаю. Вот когда мне говорят, что вот там наступили сейчас последние времена, и все разрушается, и Бог умер, и автор помер, и все как-то скончались внезапно. Ну да. Я думаю про то, что вот все равно есть какая-то основа человеческого, вот когда дожмут до этой точки, и всем уже будет вообще нечем дышать, то тогда люди скажут: а теперь хватит. А теперь мы убираем синтетическое образование, синтетическую политическую систему и все вот этот ваш мерзкий искусственный корм, и мы начинаем жить как люди.
1: И начинаем читать настоящие книги, а не то, что там 30-миллионными тиражами продается по всему миру и рекламируется на всяких странных площадках.
0: Мне еще очень дорога в этой книжке. Во-первых, вот я в какой-то момент немножко напряглась, потому что, ну, конечно, все британские люди, они большие патриоты. Это прям вот видно в любом фильме, в любой книжке. Ты видишь, что, ну, человек прям... Ну, действительно, Англия прекрасная страна, я ничего не хочу сказать, я сама ее очень нежно люблю. Но я в какой-то момент немножко... испугалась, думаю, неужели он скажет про то, что вот именно у нас тут Логрис.
1: Мерлин только наш,
0: да. Мерлин только наш. И вдруг он говорит, что в каждой стране есть вот это тайное и подлинное. Ну, вот этот невидимый град Китиш, да, и какая-то Бель-Франс, которая тоже там где-то, и там какая-то сокровенная Танзания, не знаю, что угодно.
1: Это очень хорошо, потому что это как раз 21-й пункт манифеста «Палантир» снимает. Пункт, где говорится, что есть культуры посредственные, а то и регрессивные, и вредоносные. Вот я думаю, что мысль о том, что в каждом народе есть сокровище, которое спасает человечество, это то, что может нам очень помочь в будущем, когда нужно будет мириться всем.
0: Ну да, да.
1: Дружить, опять учиться и так далее.
0: И еще мне очень понравилась здесь тема про пришедших языческих, ну, их даже невозможно назвать языческими богами. А это какие-то природные силы. Помнишь, когда приходят эти истинная подлинная Венера Переландра, истинный подлинный Марс Малакандра и т.д. и т.п. И в этом есть какая-то своя тоже для меня очень важная вещь, потому что, ну, я очень люблю христианство, естественно, и понятно, что там мы христиане, и никем другим мы уже быть не можем. Но при этом, когда я вижу буддиста или мусульманина или еще кого, меня такая радость наполняет, потому что у них столько всяких жемчужин и мыслей, и образа жизни, и всего. Ну, то есть я вдруг вижу, как вот Бог переполняет мир, и он действует не в загородочке вот такой, а он прям весь мир переполняет.
1: Как какое сердце может принять такой голос, точнее, такую речь он и обращает к этому сердцу. И мне кажется, это вот его отцовство такое хорошее, потому что всем сыновьям одними словами невозможно объяснить. Нужно одному сказать одно, ну, точнее, одним способом, но это же самое. Другому сыну по-другому сказать, третьим способом сказать, но одно и то же. И я думаю, что это тоже такое проявление любви, когда каждому на его доступным ему языком и способом сообщается это сокровище. А вот как раз-таки эти герои хотят наоборот сделать одно,
0: да,
1: чтобы одно...
0: универсальное правило, да.
1: Да.
0: И, между прочим, вот тут я перечитывала Данте буквально вчера, и когда Данте задает вопрос в раю, а как же быть со всеми остальными религиями, которые, ну, там, допустим, они жили до Христа, то он не получает ответа. Но ему что-то такое говорят, что, ну, типа, смысл такой, что мудрость и любовь Божия превосходят все наше понимание. Что ты не нервничай, если ты маленький человек, понимаешь, что любовь Божия простирается на весь мир, как-то Бог это управит. И он управит это не так, что давайте всех дружно загоним в один овчий двор. он это сделает так, как он это сделает, а не так, как мы придумали. И вот явление этих сил небесных, мне кажется, очень важным, потому что ведь мы все испытывали такое чувство, когда читали сказки или там мифы древние или еще что-то, что перед нами какая-то прекрасная жизнь. И было бы очень обидно сказать, что ну, все это, конечно, бесы беснуются, или там люди, как говорили нам раньше в школе, что боялись молнии и грозы, придумали богов. Ну как? То есть он пытается как-то нам показать, что вот это древнее знание и какой-то древний опыт встраиваются в христианскую картину мира.
1: Я вот еще сейчас об индейцах подумал. Мы тут часто говорили о том, как они относятся к живому миру вокруг себя. И вспомнил я не только вот индейцев, а новозеландские племена, которые там издревле живут. Лет 10 назад, наверное, парламент Новой Зеландии принял закон о том, что река, где живет это племя, я не помню, как они называются, является живым существом. То есть вот эти вот ребята просили, живое нельзя обижать, нельзя засорять. Ты же не будешь свою мать или своего отца пинать ногой или окурки туда бросать.
0: Брату в лицо бросать что-то.
1: И мне кажется, это как раз-таки здоровое и нормальное взрослое отношение к миру. А если это все неодушевлено, ну хорошо, неодушевлено, неживо, или ниже меня, да, ну, что ж я тогда имею право взять это все, сравнять с землей, там построить 30-этажный дом из бетона и стекла и заселить туда людей.
0: А помнишь, как они там готовятся к СНОС и говорят: сначала мы объявим, что здесь неполезный, нездоровый климат, и что это не имеет исторической ценности. И все. Дальше можно. И опять же, кто? То есть получается, что есть какая-то инстанция порождения языка, порождения фразеологии. И эта инстанция будет инстанцией власти.
1: Да, это очень важная мысль. Мне кажется, что вот как раз язык и СМИ, и дискурс главенствующий, это то, что и тогда, понятно, а уж сейчас тем более, когда текст, все говорили, текст умрет. Да где он умер? Этого текста теперь стало столько. Уже искусственный интеллект его пишет, уже ботов больше в интернете, чем живых людей, и они уже пишут что-то. И вот кто создает этот язык, тот определяет человеческое поведение и поведение больших групп людей. И, конечно, очень важно в этом смысле вот относиться внимательно к поэзии. Там тоже эта мысль повторяется.
0: Потому что только она освобождает. Вот все вот эти вот бесконечные новости старости, которые на нас обрушивают, это форма порабощения.
1: И удержание внимания человека.
0: Конечно. Как? И отвлечение этого внимания, потому что у нас два глаза и два уха. Если я все время в мессенджерах и новостных лентах, я не вижу ни неба, ни другого человека.
1: Да, уж язык, который там работает, он, конечно, страшный. Он такой, он как бетон, как стекло. Такой язык.
0: Да, какой-то неживой. Вот Даниил нам показывает, что нам 2 минуточки осталось. Я хочу что сказать? Что в следующий раз, скорее всего, Герман и Надя Журавские будут участниками нашей передачи. И Надя предложила прочитать вещь Владимира Набокова под названием «Соглядатай». Ну, вдруг случится чудо, и наш состав будет больше. Но, во всяком случае, вот предложение Надежды Журавской – это Набоков «Соглядатай». Не слишком большая вещь. Я его передаю.
1: Ну, тогда можно нам с вами подводить итоги. Заканчивать этот разговор, мне кажется, он получился интересным. И мы зацепились не только за настоящее время, но и, я думаю, за вечное тоже немножко зацепились.
0: Старались.
1: И дай Бог, чтобы оно нам посылало правильные мысли и чувства в наши сердца. Большое спасибо, что вы были с нами. Мы сегодня говорили о заключительной книге трилогии Льюиса «Мерзейшая мощь». До новых встреч. С вами были Марина Михайлова и Григорий Гаврилов.
0: До свидания.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии. Я очень рад за предоставленную мне возможность познакомить вас с текстом еще не опубликованной книги. По сути, это черновик, и до того, как встанет вопрос о публикации, я благодарен за возможность познакомить с ней слушателей и всех, кто принимал участие в ее создании.

0: Главы из книги «Очерки библейского богословия» читает автор, протоиерей Евгений Горячев.
1: Книга первая, Пятикнижие, предисловие автора. Публикация итогов устной преподавательской деятельности – явление естественное и распространенное. Причины, по которым авторские конспекты и методические наработки превращаются в книги, всегда индивидуальны. При этом сфера занятости и круг профессиональных интересов позволяют увидеть в частных мотивациях более общие корпоративные цели. Ниже два характерных примера. Когда преподаватель решает издать свои лекции ради улучшения процесса образования, публикация выглядит как гуманитарная миссия. Наличие хорошего учебного пособия значительно упрощает студентам изучение предмета и подготовку к экзаменам. Печатная инициатива, предпринятая по религиозным соображениям, к альтруизму не сводится. Задачи здесь шире. Работа преподавателя с аудиторией, к счастью, не лишена настоящего творчества. Последнее, как известно, целиком и полностью зависит от вдохновения. Педагогические приемы и содержательные идеи, возникающие у лектора в моменты характерных творческих наитий, напоминают сказочную золотую антилопу. Чудесным созданием можно искренне восхищаться и периодически до него дотрагиваться, но это чудо нельзя приватизировать. Золотые монеты профессионального вдохновения не являются предметом своевольной авторской чеканки. Это чужие дары, врученные преподавателю для обогащения всех его учеников. Именно поэтому слова подлинных открытий не следует хранить лишь в памяти лектора. От искажений и забвений их нужно защищать другим, более надежным способом. Выражаясь языком церковной традиции, в такой ситуации предание необходимо сделать писанием. Очерки библейского богословия – литературно обработанные фрагменты лекций по библеистике, которые читались три последних десятилетия в различных образовательных учреждениях. Перечень тематических сюжетов и основных идей сочинения в целом соответствует разделам учебного курса, подготовленного в 2010 году для студентов Санкт-Петербургских духовных школ. Издание данного курса без купюр в его нынешнем виде не представляется оправданным, поскольку он не всецело оригинален. Именно поэтому книга написана в жанре очерков. Незаимствованные размышления автора касаются только избранных тем. По этой же причине книга не может считаться учебником. В этой связи еще одно замечание. Настоящей оригинальности в мировой библеистике всегда немного. То, что какой-нибудь отечественный экзегет счел персональным открытием, может быть давно известно десяткам зарубежных исследователей. Конечно, если автор самобытной публикации ничего об этом не знает, критиковать его не за что, поскольку его рассказ о собственных достижениях вполне искренен. Словосочетание «библейское богословие» также требует пояснений. В этимологическом плане термин «богословие» содержит как минимум три ключевых смысла. Прежде всего, богословие является синонимом сверхъестественного откровения. В этом случае божественный глагол звучит в мире явно и направлен на конкретного адресата. В роли богослова выступает сам Господь. Второе значение термина связано с феноменом человеческого ответа. Когда Творец властно обращается к своему избраннику, последний дерзновенно ему отвечает. Такой диалог можно назвать богословием предстояния, поскольку люди, наделенные этой способностью, общаются с Богом лицом к лицу, без всяких посредников. Третий вид богословия самый несовершенный, так как лишен живого контакта с миром запредельного. Это движение религиозной мысли на ощупь, путешествие в страну света по чужим картам. Отсутствие достоверного сверхъестественного опыта компенсируется в системе такого богословия гипотетическими рассуждениями на заданную тему. Это печально. И вместе с тем для большинства из нас неизбежно. Понятно, что автор очерков принадлежит к разряду именно таких, близоруких богословов, поэтому наличие спорных или даже ошибочных высказываний не должно удивлять читателя. И все же, лучше несовершенно думать о Боге, чем совершенно не думать о нем. Возможность ошибки не должна удерживать заинтересованных людей от желания богословствовать. Теперь о библейской составляющей произведения. Из названия книги следует, что размышления автора теснейшим образом связаны с текстом Священного Писания. При этом важны некоторые уточнения. Начнем с того, что библейское богословие может быть полностью автономным. Фундаментальное объяснение сложного сюжета или изречения находится в этом случае внутри самой Библии. Показателен рассказ о медном змее. Древняя малопонятная история, описанная в книге «Чисел», становится совершенно ясной, когда мы встречаемся с ней на страницах Евангелия от Иоанна. Подобная самоинтерпретация текста не является редкостью. Во многих других эпизодах мы сталкиваемся с тем же приемом. Также библейское богословие может быть дидактически традиционным. В православной католической церкви таким статусом обладает экзегеза патрум – Библия, прочитанная глазами святых отцов. Что может быть надежнее? Такой подход, безусловно, хорош. Однако в случае его намеренной абсолютизации исследователю придется столкнуться с целым рядом существенных трудностей, например, при изучении Ветхого Завета. Многие учителя церкви интерпретировали древнейшие сюжеты Писания в основном прообразовательно. Их самостоятельное значение, к сожалению, недооценивалось. Следует помнить, что консенсус патрум присутствует в святоотеческих сочинениях лишь в связи с церковной догматикой. В границах символа веры патристическое единомыслие, несомненно, прослеживается. Но как только эти границы исчезают или становятся нечеткими, экзегетические комментарии выдающихся церковных учителей утрачивают созвучие. Наконец, библейское богословие может быть подчеркнуто личным, но при этом совершенно невысокомерным. Новые духовные открытия не отменяют предыдущие. Дело в том, что некоторые места Священного Писания до сих пор не истолкованы удовлетворительно. В этом есть особый провиденциальный смысл и одновременно богословское задание. Мы убеждены, что даже самые авторитетные интерпретации библейских сюжетов могут успешно уточняться на протяжении всей человеческой истории. И последнее. Когда религиозные читатели Библии стремятся понять, как замысел Бога о мире связан с грехопадением, откуда в Ветхом Завете столько поощряемой жестокости, почему евреи Иерусалима не отправились в Вифлеем вслед за волхвами, куда подевались 9 исцелившихся прокаженных и прочее, во всех этих и других случаях заинтересованные люди начинают богословствовать. Эта книга создана именно таким настроением. Глава «Библия и общие сведения». Источник богопознания. Как и для чего создается Библия? Известно, что отношение к этому литературному памятнику у людей разное. То, что одни называют непревзойденным шедевром письменности, другие оценивают менее восторженно. Третьи и вовсе полагают, что Библия – это просто книга. Одна из многих человеческих книг. Бесспорно древняя, но отнюдь не уникальная. Добиться единого, согласованного восприятия Библии невозможно, поскольку во всех прозвучавших мнениях слышится вера. Однако различные мировоззренческие идеи, связанные с такой верой, заслуживают пристального внимания и объективной оценки. Далее речь пойдет о специфике христианских библейских идей. Ни для кого не секрет, что христиане относятся к Библии как к откровению Божию, и поэтому считают ее самым значительным произведением мировой религиозной литературы. Бог желает всем человекам спастись и в познание истины прийти. Следовательно, спасение и познание являются главными причинами появления в нашем мире божественного откровения. Это происходит постепенно, с характерными для данного процесса особенностями. Все начинается с прямого воздействия. В каком-то смысле это похоже на раннее детство. Первый главный опыт приходит к людям как живое, а не теоретическое знание. Мама добрая, отец строгий, вода мокрая, пища вкусная, крапива колючая, темнота страшная и так далее. Так же точно обстоят дела с древнейшим религиозным опытом человечества. Настоящие богоявления нельзя забыть или с чем-то спутать. Правда, происходит это лишь с избранниками. Только некоторые люди делаются родоначальниками живого богообщения. которая в дальнейшем становится обязательной традицией для всех остальных. Но почему некоторые, а не все? Во-первых, способности к такому взаимодействию могут быть еще не развиты или недоразвиты. Дух религиозно несостоятельного человека похож на душу младенца в несформированном теле. Во-вторых, способности могут вполне развиться, но человек не готов использовать их правильно. Вспомним характерные богоявления Каину и Валааму. В этом случае личный религиозный опыт является свидетельством того, как поступать не надо, но не создает положительной традиции. Если люди ищут не Бога, а только Его даров, небеса могут прервать бесполезную связь. Поэтому недоступное для всего человечества непосредственное религиозное воздействие на некоторых избранников повсеместно сменяется воздействием опосредованным, которое тоже является истинным откровением Бога, но как бы из вторых рук. Это похоже на то, как отец рассказывает сыну о своем отце. Также точно одно поколение людей делится с другим сведением о предыдущем религиозном опыте. Данный процесс и его практический результат называют священным преданием. Главное в жизни лучше не забывать. Поэтому с самого начала люди стремились создать надежные способы сохранения священного предания. В дописьменные времена важную информацию регулярно пересказывали. Это делалось в основном публично, при участии максимального числа слушателей. Также для удобства запоминания предания древние люди использовали различные политические приемы. Каждый российский школьник владеет подобным навыком. Запомнить название и последовательность падежей русского языка совсем несложно, когда это делается с помощью знаменитого двустишья. Иван родил девчонку, велел тащить пеленку. Все это исправно работало, но лишь до какого-то момента. В пространстве многовековой человеческой истории и продолжающегося откровения объем священного предания все время разрастался. В пересказы стали вкрадываться искажения, от них не спасали ни родовая преемственность, ни специфические приемы запоминания. Братья могут по-разному вспоминать своего отца и сочинять о нем совершенно непохожие песни. Именно поэтому во многих религиозных традициях неизбежно возникали методики, с помощью которых люди стремились сохранить драгоценную информацию в ее первозданном виде. В Древнем Израиле этот процесс приобрел особые, эксклюзивные черты. Сакральные знания спасали здесь от забвения и искажения не только верующие инициативные люди, но и сам Бог, повелевающий избранникам записать священное предание, превратив его тем самым в Писание. Логично предположить, что авторы Библии не были людьми заурядными. И дело здесь не в происхождении, образовании или масштабе литературного таланта. Их главное отличие от других выдающихся писателей древности заключалось в их святости. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии люди, будучи движимы Духом Святым. Воля Вседержителя и творческая активность иудейских праведников подарили миру грандиозный памятник сакральной литературы – Библию. Уникальный тандем трудился веками, создавая книгу за книгой, до тех пор, пока количество написанного не достигло определенной сотериологической полноты. Параллельно с этим шел другой процесс, связанный с формированием библейского канона. Однако здесь нам не все ясно. Христианская традиция утверждает, что слова Библии идеальны по своему богословскому содержанию. Сверхъестественное происхождение делает их неизменно значимыми и многогранно востребованными. В такой системе координат богодухновенность фактически равна каноничности. Следовательно, чтобы признать библейскую книгу подлинной, достаточно доказать, что она создана богочеловеческими усилиями. Но кто будет этим заниматься? У кого есть на это право? Кому позволено объединять различные священные тексты в одно непротиворечивое целое, отсеивая при этом подделки? Вопросы сложнейшие, до конца богословской наукой неразрешенные. Тем не менее, некоторые достоверные ответы стоит упомянуть. В дохристианские времена полагали, что каждый новый священный автор подтверждал аутентичность творчества своего предшественника. Например, Иисус Навин якобы сделал это в отношении Пятикнижия Моисея. Отсутствие фактических данных не позволяет считать это мнение бесспорным. Но даже если когда-то все так и было, с течением времени процесс канонизации библейского наследия существенно изменился. Приблизительно с V века до н.э. индивидуальные авторитетные свидетельства начали уступать место коллегиальным. Теперь уже не отдельные еврейские праведники, но целые институты выдающихся израильских мудрецов принимали решение о каноническом статусе тех или иных библейских сочинений. Исторические описания подобных научных заседаний не изобилуют подробностями. Известно лишь, что во время обсуждения были дискуссии. Соборная составляющая названного процесса позволяет утверждать, что каноничность библейских произведений определяла Церковь. Вначале ветхозаветная, а затем и новозаветная. Но поскольку слово «церковь» вызывает у людей целый ряд несхожих ассоциаций, следует пояснить особенности использования этого термина в настоящем контексте. Во-первых, речь идет о церкви как о предшествующей духовной традиции. Полномочное собрание верных – это прежде всего коллективная память о том, что было от начала. Во-вторых, это определенная когнитивная методология, позволяющая авторитетному иудео-христианскому собранию оценивать нечто неочевидное с точки зрения божественного откровения. В-третьих, нельзя забывать о миссии выдающихся участников церковных форумов. Дело в том, что выражение «изволилось Святому Духу и нам» не такое простое, как кажется. Кому это нам? Всем членам религиозного собрания? А разве такое возможно, чтобы всем и сразу изволилось? Известно, что на некоторых церковных соборах словесные битвы перерастали в рукопашные. Следовательно, у принимаемых решений были свои авторитетные защитники. Изволилось всем после того, как на этом убедительно стояли немногие. Каноническое единодушие участников первого, четвертого, шестого Вселенских соборов общеизвестно. Остается вопрос, было бы оно таким же без личных усилий Афанасия Великого, Льва Мудрого, без персональной стойкости и богословского наследия Максима Исповедника? Другими словами, в непростых предметных дискуссиях церковь может являть себя как сила провиденциального персонального воздействия, как полемическая энергия отдельных лучших своих представителей. Тем не менее, процесс канонизации Библии не дал суммарного согласованного результата. Ряд книг не получил общецерковного признания. Это выглядит как серьезная конфессиональная недоработка, но на этом проблемы не заканчиваются. Оказывается, Библия – это книга за семью печатями. Ее нельзя просто открыть и начать изучать, как любую другую. Неподготовленного читателя она быстро собьет с толку. Интеллектуалы Древнего Рима и современные европейские ученые в этом смысле очень похожи. Ниже несколько характерных примеров. Трихотомия. Профессиональные библисты не без оснований полагают, что знание древних языков способствует успешному пониманию первоисточника. Звучит как аксиома. Однако не стоит забывать один поразительный исторический факт. У образованных современников Иисуса Христа не было никаких проблем с чтением сакральной литературы. Израильтяне первого века н.э. хорошо понимали библейский иврит, а также арамейский, справедливо считая эти языки родными. Священное Писание было частью синагогального богослужения. Оно звучало в этнической среде, на понятном семитском наречии. В этом плане палестинские евреи существенно превосходили греко-римских читателей Библии, поскольку для изучения оригинального текста им не требовалось специальной подготовки. И все же природные языковые преимущества не были спасительными. Сын Божий называет своих образованных соплеменников «духовными невеждами», поскольку они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Следовательно, не всегда языковая и культурная близость к библейскому первоисточнику делает людей его подлинными знатоками. Объяснить этот парадокс можно с помощью богословской трихотомии. По аналогии с известной апостольской триадой, любой библейский текст как богочеловеческое произведение можно рассматривать в трех содержательных символических плоскостях – телесный, душевный и духовный. Тело Библии – это ее графическая оболочка, содержание, зафиксированное автором, его последователями, учениками на какой-то материальной основе с помощью системы письменных знаков. Материал, выбранный человеком для письма, как правило, зависит от эпохи и региона. Каменные плиты, глиняные дощечки, панцири черепах, свинцовые пластины, пергамент, бумага, электронные файлы – вот неполный список вспомогательных средств, которыми пользуются люди для фиксации письменных текстов. Уже на этом уровне могут возникнуть серьезные затруднения. Для тех, кто неграмотен или не владеет конкретным письменным языком, любые библейские слова на этом языке мертвы. Следовательно, первое условие успешного ознакомления со Священным Писанием – личная грамотность. Душа Библии. Это ассоциативная реакция читателя на вдумчивый контакт с первоисточником. Это смысл, возникающий в нашем сознании сразу же после прочтения текста. Качество подобных прозрений напрямую связано с предварительным образованием. Чем выше эрудиция, тем больше экзегетических идей приходит человеку на ум. Данный исследовательский уровень – область догадок и предположений, которые могут быть не только достоверными, но и фантастичными. Наконец, дух Писания – это смысл, который вложил в библейский текст сам Бог. Настоящее религиозное знание – самая важная цель и самая дорогая награда для любого конфессионального экзегета. Это знание не добывается с помощью вспомогательных научных методик, оно открывается свыше, однако не всегда и не всем. Как известно, образование преподобной Марии Египетской и преподобного Серафима Саровского не было университетским, но слова Писания они знали и интерпретировали весьма уверенно. Как видим, разнообразные трудности в области исследования Библии действительно существуют. В следующем разделе мы обсудим проблемы отечественной библеистики.

В эфире радио «Град Петров» прозвучали главы из книги «Очерки библейского богословия». Читал автор протоиерей Евгений Горячев.

0: прозвучало песнопение по лилии «Хвалите имя Господне» композитора Александра Архангельского в исполнении Государственного камерного хора. Дирижер Валерий Полянский. Соло Ирина Архипова.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров. Новости Санкт-Петербургской митрополии». У микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Вырице состоялась презентация книги о православии и русской литературе. В Казанском кафедральном соборе представили нотный сборник Союза духовных композиторов. Об этих и других событиях более подробно. 9 июня, в день рождения Петра Великого, настоятель Императорского Петропавловского собора архимандрит Александр Федоров совершил заупокойную литию в память об императоре у его гробницы. Губернатор Александр Беглов и члены городского правительства возложили цветы к надгробию Петра Великого в Петропавловском соборе и позднее к медному всаднику. 6 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил всенощное бдение в храме святого Иова Многострадального на Волковском кладбище. Его высокопреосвященство сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Фрунзенского округа протоиерей Алексей Исаев, почетный настоятель протоиерей Леонид Степанов, настоятель протоиерей Максим Квасов с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся был глава районной администрации Константин Серов. За усердное служение Святой Церкви настоятель протоиерей Максим Квасов был награжден правом ношения наперстного креста с украшениями. Храму подарена икона святителя Николая Чудотворца. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву и подарил ему именную ручку с ежедневником и букет цветов. Верующим раздали иконки чтимых святых. Храм был построен в русском стиле по проекту Ивана Аристархова, освящен в 1887 году. Верхний храм осветили во имя святого праведного Иова, нижний в честь Спаса нерукотворного образа. Храм не закрывался даже в дни блокады. Это единственная полностью сохранившаяся святыня из пяти храмов Волковского кладбища. В неделю всех святых 7 июня митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофе совершил божественную литургию в храме святителя Николая Чудотворца поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Его высокопреосвященство сослужили секретарь Санкт-Петербургского епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, секретарь Выборгского епархиального управления протоиерей Игорь Аксенов, настоятель протоиерей Иаков Амбарцумов с клиром и другие священнослужители. Храму была подарена икона святого Александра Невского. Настоятель поблагодарил митрополита за совместную молитву, подарил ему икону преподобного Александра Свирского и букет цветов. Здание усадебного дома, в котором расположен храм, было построено в 1882 году по проекту Владимира Покровского. В 1994 году передано епархии. Затем началась реконструкция здания под храм. Храм был освящен иерейским чином 28 ноября 1999 года. При храме действует воскресная школа и детский хор. Настоятель храма святых Петра и Февронии Муромских в Стрельне иерей Кирилл Дашевский совершил божественную литургию в храме блаженной Ксении Петербургской при Доме социального обслуживания Стрельна в день памяти святой 6 июня. Был отслужен водосвятный молебен, а также совершен крестный ход вокруг больничного корпуса. Прихожане храма святых Петра и Февронии преподнесли храму на престольные Евангелия. Подопечным подарены сладкие гостинцы. После богослужения отец Кирилл причастил в палатах четверых больных. 6 июня наместник Свято-Троицкой Александра Невской лавры, епископ Кронштадтский Вениамин, принял участие в торжественной церемонии вручения свидетельств выпускникам епархиальных курсов имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Владыка обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором поздравил слушателей с успешным завершением обучения и отметил важность углубленного изучения священного писания, литургики и катехизиса для будущего церковного служения. Владыка также подчеркнул, что курсы имени святого Иоанна Кронштадтского готовят квалифицированных специалистов для прихода в Санкт-Петербургской епархии. Также епископ Вениамин вручил каждому выпускнику свидетельство об окончании курсов и пожелал нести свет православной веры вдохновенно и ревностно, следуя примеру небесного покровителя курсов. В Вырице состоялась презентация книги «Православие и русская литература в помощь миссионеру и катехизатору». Издание представил автор, председатель миссионерского отдела Выборгской епархии, магистр богословия, культуролог иерей Михаил Котов. Книга

0: святых в земле русской просиявших и сводного хора храмов города Мариуполя прозвучали сочинения, которые заняли второе место на конкурсе молодых композиторов в нынешнем году. Заместитель председателя Синодального издательского совета Иерей Захарий Савельев отметил, что пение в храме – это главная проповедь и визитная карточка каждого прихода, клирика и настоятеля. Пение может тронуть человека настолько, что он изменит всю свою жизнь. Также в этот вечер состоялась презентация нотного сборника «Собрание причастных стихов Союза духовных композиторов», вышедшего при поддержке фонда «Живоносный источник». Почти все произведения сборника предназначены для четырехголосного смешанного квартета. Директор фонда «Живоносный источник» Мария Пьянкова выразила надежду, что сотрудничество с Союзом будет плодотворным. Композиторам были вручены авторские экземпляры сборника, значки и членские билеты Союза духовных композиторов. Женский хор Санкт-Петербургской духовной академии под управлением Анастасии Куликовой принял участие в третьем фестивале духовной музыки «Голоса Суздаля», который открылся 5 июня и продлится до 5 сентября. В этом году фестиваль объединяет лучшие музыкальные коллективы из Москвы, Владимира, Самары, Воронежа, Нижнего Новгорода, Красногорска, Санкт-Петербурга, Пятигорска и других городов России. Перед фестивалем женский хор духовной академии сопровождал своим пением воскресное богослужение в Спасо-Преображенском соборе Спасо-Ефимиева монастыря. После богослужения в храме состоялась концертная программа. Концерт праздничного богослужебного хора под управлением Ларисы Христич, приуроченный к 120-летию храма великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, состоялся в неделю всех святых 7 июня. На протяжении многих лет хор под управлением главного регента украшает своим пением праздничные богослужения. В 2026 год тройного юбилея. Три эпохи встретились в этом месте. 90-летие отметил Приморский район, 120-летие будет отмечать храм Дмитрия Солунского, и, наконец, самим Коломягам 6 июня исполнилось 300 лет, отметил, открывая концерт, настоятель храма протоиерей Александр Рябков. На концерте присутствовали прихожане, местные жители, а также гости, в том числе уроженец Японии, для которого Коломяги стали одним из любимых уголков Санкт-Петербурга. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: В ночь с 10 на 11 июля приглашаем на авторскую экскурсию Марины Михайловой «Поэзия белых ночей». Прекрасный город становится еще прекраснее в мерцании так и не наступившей ночи. Эта романтическая особенность Петербурга нашла отражение в русской поэзии. А разведенные на фоне вечерне-утренней зари мосты стали всемирно известным символом Северной Венеции. Экскурсия состоится в ночь с 10 на 11 июля. Больше даты маршрутов по России смотрите на сайте радио в разделе «Экскурсии».
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать «Радио Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник «Алиса». Алиса, включи «Радио Град Петров».
4: Включаю «Радио Град Петров».

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из апостола и Евангелия. Прозвучит 87-е зачало послания к римлянам, отрывок из 4 главы.
1: Братья, не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному: так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже мертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего».
0: Послушайте 23-е зачало Евангелия от Матфея, отрывок из 7 главы.
2: «Сказал Господь: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие».
3: Так говорит Господь: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Апостол Павел говорит: покажи мне веру твою от дел твоих. Таким образом, важнейшим свидетельством нашей веры являются не наши слова, не наше исповедание нашей веры, а дела, которые мы творим по нашей вере в соответствии с нашими убеждениями. И вот Христос предупреждает нас о том, как опасно и страшно говорить, но не делать, или поступать иначе, чем исповедовать. Вот ведь как интересно. Господь перечисляет дела, совершаемые именем Его, и дела эти славные: пророчество, изгнание бесов, чудесные знамения, Вспомните, ведь всегда так бывает с нами, когда мы слышим, что такой-то человек что-то предсказал, или совершил какое-то знамение, или изгнал беса, и невольно, мысленно мы говорим, значит, это человек от Бога. А иногда и не только мысленно, иногда и вслух говорим, и верим этому человеку во всем, доверяемся ему. В наше смутное время появилось так много вот таких людей, которые на словах исповедуют Христа, называют себя христианами, православными, их жилища увешаны иконами, и сами они на себя навешивают множество крестов, икон, среди них целители, изгнатели бесов, пророки. И как легко мы им верим, особенно когда вот все эти чудеса, и ведь это не ложные чудеса, не ложные знамения, совершаются на наших глазах. Мы попадаем под всецелую власть к такому человеку, забывая опять-таки слова апостола Павла: «Не будьте рабами человека, вы куплены дорогою ценою». Но мы забываем о нашем искуплении и продаемся в это духовное рабство, порабощаемся. Мои слова вовсе не означают, что все, кто живут сегодня и совершают эти великие чудесные знамения, не от Бога. Вовсе нет. Но Христос предупреждает, что некоторые будут не от Него. Некоторым Он скажет: «Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие». Но ведь, казалось бы, какое же беззаконие? Пророчество, экзорцизм, изгнание бесов, чудесные исцеления. Не это беззаконие, а беззаконие — их образ жизни, их образ мысли. То, ради чего они это делали все. Вот в чем беззаконие. Имя Божие бывает прославляемо независимо от человека и качеств его. Поэтому все эти проявления дивной и благодатной силы Божией в том или ином человеке еще вовсе не означают, что человек этот от Бога. В другом месте Нагорной проповеди Христос сказал: «По плодам их узнаете их». Поэтому не будем торопиться попадать в рабство от таких людей, в тяжелое духовное рабство. Помедлим, посмотрим, а каковы же их плоды? Как эти плоды отражаются и на других людях, которые подпали под их власть, и прежде всего на них самих? Потому что не собирает с терновника виноградные грозди. Итак, всякий раз, когда мы будем сталкиваться с подобными проявлениями, когда кто-нибудь будет нам сообщать о чудесных и великих знамениях, творимых кем-то, вспомним эти слова Христа из Нагорной проповеди, из Евангелия по Матфею, 7 глава, 21-23 стихи. И не будем делать поспешных выводов, не будем торопиться продать себя в рабство. Будем помнить, что только Христос, наш Верховный Врач, наш Учитель, наш Целитель и наш Спаситель. Аминь.
4: Прозвучала проповедь священника Виталия Головатенко.
5: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
4: 10 июня 28 мая по старому стилю Православная Церковь чтит память нескольких мучеников: священномученика Евтихия, епископа Мелитинского, сотрудника святых апостолов, пострадавшего в I веке, мученицы Еликониды, пострадавшей в Коринфе в 244 году, и священномученика Еладия, епископа, убитого персами во время их нашествия на восточные области Римской империи. В этот день совершается память преподобного Никиты Исповедника, епископа Халкидонского, жившего во второй половине VIII века. Святитель Никита отличался милосердием, всегда помогал нищим, в своем доме принимал странников, заботился о сиротах и вдовах, заступался за обижаемых. В царствование иконоборца Льва Армянина святитель Никита мужественно обличал иконоборческую ересь и перенес много страданий от нечестивого императора и его единомышленников-иконоборцев. Он был подвергнут мучениям и отправлен в ссылку, где и скончался в начале IX века. В этот день совершается память русского святителя XIII века Игнатия Ростовского. Святитель Игнатий принял монашеский постриг в Богоявленском монастыре Ростова, в котором позднее был настоятелем в сане архимандрита. В 1261 году Игнатий был возведен на епископскую кафедру Ростова Великого. Он управлял епархией в течение 26 лет, в один из самых трудных периодов истории Руси – монголо-татарского ига. Два раза по делам епархии святителю пришлось предпринимать тяжелое путешествие в Орду с ходатайством о церковном причте. В 1280 году он отпевал всероссийского митрополита Кирилла. Святой Игнатий известен как миротворец князей ростовских Дмитрия и Константина Борисовичей. В память их примирения в Ростове основана Борисоглебская церковь. За время своего служения святитель Игнатий Ростовский построил несколько иноческих обителей. Святой угодник Божий представился 28 мая 1288 года. Ко гробу святителя Игнатия был принесен список с именами всех рукоположенных им священников и диаконов. По кончине своей епископ Игнатий был признан святым, и тело его не предали земле, так как чудеса, совершившиеся уже при отпевании, побудили клир и народ поставить его нетленные мощи в Ростовском Успенском соборе. В сонме русских святых сегодня вспоминается преподобная Елена Дивеевская, в миру Елена Васильевна Мантурова, духовная дочь преподобного Серафима Саровского и одна из основательниц Дивеевского монастыря. В этот день совершается празднование Киевской и Чухломской галической икон Божией Матери. В сонме новомучеников-исповедников российских в этот день прославляются преподобные мученики Макарий Моржов и Дионисий Петушков, священномученик диакон Николай Арестов, мученики Игнатий Марков и Петр Юдин, пострадавшие в 1931 году, а также преподобный исповедник Алма-Атинский, Вернинский, Ираклий, Мотях. Преподобный мученик иеромонах Макарий Моржов родился в 1872 году в крестьянской семье Вологодской губернии. Окончил церковно-приходскую школу и поступил послушником в Смоленскую Зосимову пустынь, где в 1903 году был пострижен в монашество. В Зосимовой пустыне монах Макарий почти 30 лет был келейником старца Алексея Соловьева. После официального закрытия пустыни в 1923 году они вместе отправились в Сергиев Посад, где прожили до кончины старца Алексея в 1928 году. Через год отец Макарий был рукоположен в иеромонаха в московском Высокопетровском мужском монастыре. Преподобный мученик и иеросхимонах Дионисий Петушков родился в 1863 году в Тверской губернии, на момент ареста постоянного места жительства не имел. Священномученик диакон Николай Арестов был ровесником иеромонаха Макария. Родился он в Тульской губернии, служил в Сергиевом Посаде в церкви Петра и Павла. Мученик Игнатий Артемьевич Марков был крестьянином и жил на хуторе Марина в Ивано-Вознесенской области. Мученик Петр Лаврентьевич Юдин был помощником старосты церкви в деревне Сиблова Московской области. Все они были арестованы в 1931 году по групповому делу Инюшина и осуждены по 58 статье за антисоветскую агитацию и принадлежность к контрреволюционной церковной организации. Дело было названо по имени одного из арестованных в 1931 году священников, отца Иоанна Инюшина. Поскольку легче и быстрее было вести процесс и производить расстрел группами, то обычно создавалось так называемое групповое дело, которому присваивалось имя одного из арестованных, часто даже незнакомых друг другу людей. Священник Иоанн Инюшин был выделен советской властью как имеющий высшее богословское образование. Он закончил Московскую духовную академию и был кандидатом богословия, а также как настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Московской области. Все осужденные по этому делу были расстреляны на Ваганьковском кладбище 10 июня 1931 года. Тела расстрелянных были брошены в общий могильник. В завершении церковного календаря прозвучит рассказ о Никейской иконе Божьей Матери. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Икона Божьей Матери Никейская относится к наиболее древнему иконографическому типу, получившему название «оранты». На иконе изображена Пресвятая Богородица с воздетыми руками. На престоле находится святая чаша, а в ней Богомладенец. Символический смысл композиции состоит в том, что Богоматерь отдает младенца всему миру. Историческое содержание события, связанного с прославлением иконы, следующее. В 304 году завоеватель Амир вторгся в пределы Малой Азии и осадил город Никею. Огромные полчища врагов наводнили страх и ужас на немногочисленных воинов, оборонявших город. Не надеясь на свои силы, горожане стали искать божественной помощи и небесного покровительства. Но даже в этот критический момент среди защитников города не было единодушия в вере. Некий язычник Константин, видя в нашествии врагов наказание за отступление от языческой веры отцов к христианству, решил совершить поругание над иконой Богоматери. Он схватил камень, бросил его в икону, разбил ее, а затем начал попирать ногами. Следующую ночь ему явилась во сне Богородица и сказала: «Ты учинил великое поругание мне. Знай, что ты сделал это себе на погибель». Наказание святотатца последовало незамедлительно. Во время сражения Константин внезапно был поражен в голову камнем и пал бездыханным. Об этом событии было рассказано отцам Первого Вселенского Собора в 325 году, которые установили празднование в честь Никейской иконы Божией Матери.
4: Завершает наш церковный календарь чтение жития святителя Геронтия, митрополита Московского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
6: Святитель Геронтий был возведен на первосвятительскую кафедру 29 июня по старому стилю 1471 года. Прежде он был настоятелем Симонова монастыря в Москве, а затем епископом Коломенским. Время правления святителя Геронтия ознаменовано расширением церковного строительства. После пожара в апреле 1471 года был заново построен митрополитчий дом и другие строения. В 1486 году им была освящена церковь положения Ризы Пресвятой Богородицы. При участии святителя Геронтия строился Успенский собор в Кремле, освящение которого состоялось в 1479 году. 24 августа по старому стилю происходило торжественное перенесение мощей святителя Петра в Новый собор. В период правления святителя Геронтия осложнились взаимоотношения церкви с великим князем Иоанном III. Святитель Геронтий обладал твердым характером и отстаивал независимость церкви от вторжения великого князя в церковные дела. Между ними возникали споры, в которых принимал участие и архиепископ Ростовский Воссиан, духовник великого князя. На некоторое время митрополит Геронтий оставил кафедру и удалился в Симонов монастырь. Но так как большинство духовенства признавало правоту первого иерарха, великий князь Иоанн III просил у святителя Геронтия прощения и обещал не вмешиваться в церковные дела. После этого святитель возвратился на кафедру. Будучи непреклонным в делах церковных, святитель Геронтий всегда был добрым советчиком и союзником великого князя Московского в делах государственных. Так, в 1478 году, по молитвам святителя, Новгород Великий был окончательно подчинен Москве. С этого времени на новгородскую кафедру возводились архипастыри, избранные в Москве. В 1483 году святитель Геронтий на непродолжительное время вновь удалился в Симонов монастырь из-за болезни, но вскоре возвратился и благополучно управлял церковными делами до блаженной кончины, последовавшей 28 мая по старому стилю 1489 года, накануне праздника Вознесения. Святитель Геронтий был погребен в Успенском соборе Кремля. Сохранились несколько грамот и послания к великому князю, составленные митрополитом Геронтием. Почти сразу после кончины началось его почитание как святого.

0: В исполнении Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ прозвучала молитва ко Пресвятой Богородице, напева Зосимовой пустыни.
1: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей о Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыце грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тяго уповахум, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших. Ты бо иси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо иси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай меня даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские и бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцей, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь
яко человек, паче же и не яко человек, но и горее скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злый, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и вовеки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбче Господи, я коленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мим буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же ти согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеше во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит мя от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольвы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй ми восставшу словесем Твоим поучитися, и уныние бесовское далече от меня отгнано быти сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающе и соблюдающе мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожжение восстания телесного, дажды нам,
целомудренне пожите дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя. Господи, не остави меня. Господи, не введи меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси яко твориши, яко житы волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести мя от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тебя, Господи, уповах, спаси меня. В Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанье согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисте паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, да укрепиши и благая творите да вода семи. Весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего
и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достой небо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Твой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже,
прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, имя же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имея волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй, и же

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Июня 2011 года трагически погиб звукооператор, звукорежиссер радио «Град Петров» Алексей Зайцев. В память о дорогом человеке в 10:30 в нашем эфире прозвучит интервью, записанное с Алексеем Зайцевым в 2010 году, к десятилетию радио «Град Петров». Нагорная проповедь – это самые дорогие слова Евангелия от Матфея. Слова, сказанные самим Христом. Это живая и прекрасная речь. Рассказ Спасителя о спасении. Ежедневно в 13:00 в рубрике «Душеполезные чтения» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге архимандрита Иоануария Ивлеева «Жемчужины Нагорной проповеди. О главном в христианстве». Читает Чеслав Симонович.
2: Как научиться молиться – один из самых частых вопросов верующих людей. Сколько бы мы ни говорили о молитве, эта тема не только не устаревает, она всегда остается актуальной. Ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, в 13:30 в эфир выходят беседы протоиерея Константина Пархоменко из цикла «Молитва современного человека».
1: События романа Грэма Грина «Сила и слава» происходят в Мексике конца 20-х годов 20 века. Но гонения на церковь во все времена и во всех странах схожи между собой, еще и тем, что вновь напоминают миру и людям, в чем сила и слава христианства. Слушайте чтение романа Грэма Грина «Сила и слава» ежедневно в 14:00 в рубрике «Литературные чтения». Читает Алексей Веснер, автор радиоверсии романа, протоиерей Александр Степанов.
3: Благая весть о том, что зло будет побеждено любовью, суть последней книги Нового Завета и всего Священного Писания, которую богословы называли «завершающим аккордом надежды и света» в грандиозной симфонии человеческой истории, ее творения и спасения. Каждую пятницу в 21:40, повторение в среду в 15:10, слушайте беседы профессора Санкт-Петербургской духовной академии, признанного знатока Священного Писания, архимандрита Иоануария Ивлеева, на книгу «Откровение святого Иоанна Богослова».
2: Удивительно, как ненавязчиво, мудро, с поистине материнским терпением писательница учит пап и мам быть хорошими родителями. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 16:40 для наших юных слушателей звучат рассказы из книги Анни Катрини Вестли «Папа, мама, бабушка, 8 детей и грузовик». Читает Елена Дельвир.
1: Так случилось, что музыка очень давно вошла в мою жизнь. И моя жизнь — это, собственно, и есть жизнь в музыке. На волнах радио «Град Петров» звучит цикл передач «Рассказывает музыковед» Людмила Михеева-Салертинская. Слушателей ждут рассказы о композиторах разных стран и эпох, творчеству которых были посвящены многолетние труды одного из ведущих отечественных музыковедов. Передачи в эфир выходят по вторникам и средам в 17:10. Книга протоиерея Евгения Горячева «Очерки библейского богословия» — это лекции, прочитанные автором в Санкт-Петербургской духовной академии. Отец Евгений рассматривает наиболее сложные и интересные, с его точки зрения, сюжеты пятикнижия, давая собственную оригинальную интерпретацию этих хорошо известных тем, ведь Священное Писание — это не собрание древних текстов, а средство осмыслить свой собственный духовный путь. Ежедневно в 22:30 В эфир выходят передачи, подготовленные по книге протоиерея Евгения Горячего «Очерки библейского богословия».

0: о святости отца Иоанна. Продолжение.
1: Святость.
0: В нашем обычном понимании это слово имеет чрезвычайно высокий смысл. Святой – это уже совершенный, то есть безгрешный человек. И обыкновенно этим именем мы называем прославленных уже Церковью или канонизированных ею в этом качестве святых людей. Поэтому к обычным христианам, даже к лучшим из них, мы не прилагаем этого имени, а называем их благочестивыми или богоугодными, в лучшем случае называем людьми праведной жизни. Но даже не праведниками, это у нас понимается уже почти как и слово «святой». И такая осторожность в наименованиях похвальна. Человек святой или праведный – это люди крайне редкие, исключительные, особенные, выделяющиеся по благочестивой жизни. Поэтому и мне при написании данных строк сначала было затруднительно поставить такой заголовок здесь и применить слово «святой» даже к отцу Иоанну, казалось, выше моих прав. Вследствие этой душевной боязни я и озаглавил весь этот отдел иначе — «Подвиг преподобничества». Это слово более умеренное, осторожное. Но, как мы видели, не только отдельные проповедники уже прямо говорили еще при жизни отца Иоанна о его святости, но и высшая наша церковная власть назвала его праведником. Затем, чем более я вчитывался в его сочинения и всматривался в его духовный лик, я все более и более устанавливался в убеждении, что отец Иоанн действительно отвечал требованиям святого человека. Как это мы и увидим далее. Но еще более дает нам право называть его этим именем само Слово Божие, а также и сочинение отца Иоанна. В Пасхальном Евангелии говорится, что тем, которые приняли воплотившегося Бога Слово верующим во имя Его, Он дал власть быть чадами Божиими, которые от Бога родились. Быть чадами Божиими — не меньшее достоинство, чем быть святыми. Апостол Петр пишет всем христианам, рассеянным по миру: «Не соображайтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого Бога и сами будете святы во всех поступках, ибо написано: «Будь святы, потому что я свят». А этому учил Петра сам Учитель Иисус Христос: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это сказано для всех, а не для исключительных лишь людей. Также и апостол Павел пишет: «Все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». И под «мы» разумелись вообще истинные христиане. Поэтому в своих посланиях он нередко называет их святыми. Например, в том же послании пишет: «Я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония

и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми, то есть христианами, в Иерусалиме. Также называет христиан вообще святыми в первом послании к Коринфянам и во втором. В конце этого послания шлет привет от одних христиан к другим. «Приветствуют нас все святые». Иногда он различает слово «святой» от слова «верующих» или «верных», указывая, что христиане должны быть святы. «Ибо Бог избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны, предопределив усыновить нас себе через Христа Иисуса». Послание к Солунянам в заключении пишет: «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». И евреям пишет: «Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых, приветствуют вас италийские верующие». Здесь отличаются рядовые христиане от наставников. И вообще цель христианской жизни есть исполнение воли Божией, а воля Божия, благая, угодная и совершенная, заключается в том, чтобы представить себя в жертву живую, священную, или, короче, святость ваша. Вот каково истинное воззрение на христиан вообще. Это люди, избранные для святости. Поэтому нам, христианам, не следовало бы дивиться не только имени святой, но и самому существованию святых людей. Но так как мы ослабели в благочестии, то теперь святые, то есть избранные христиане, стали редкостью, и они выделяются среди нас как нечто необычайное, исключительное. А по существу дела все христиане призваны к святости. В этом цель пришествия Спасителя. Так именно смотрит и отец Иоанн. В одной из проповедей перед праздником Рождества Христова в неделю святых отец, когда полагается читать Евангелие от Матфея о родословной по человечеству Господа нашего Иисуса Христа, он высказывает замечательную мысль, о которой нынче почти никто из проповедников уже не дерзает и говорить. «Дивное чудо, дивное смотрение благости Божией о нашем роде человеческом. Сын Божий делается сыном человеческим, братом человеков, братом, скажу больше, твоим, моим. Какое высокое, преблагородное родство наше с Богом. Об этом ныне побеседуем. Мы, братья мои, называемся христианами, то есть христовыми чадами, членами его святейшего тела, как апостол говорил: «Уди, члены, есьми тело его, от плоти его и от костей его, членами церкви его. Не видите ли, что мы приняты в самое близкое родство с Сыном Божиим через его вочеловечение? Скажите, какого благородства в мыслях, чувствах, желаниях, намерениях, в словах, в поступках требует от нас единородный Сын Божий, Сын в лоне Отчи, совершенный причастник святыни Отца, бесконечная святость? Да, братья, родство наше с Сыном Божиим, Господом Иисусом Христом, требует от нас великого благородства, благонравия в жизни. Не лишнее скажу, если скажу, что христиане должны жить на земле, как ангелы во плоти. И вот почему девство в христианском мире имеет высокое значение. Но чистота и целомудрие
не единственная добродетель, требуемая от нее родством с Сыном Божиим. От нас требуется просто сердечие, требуется сердечная благость, смирение и незлобие, требуется милосердие к ближним, требуется воздержание, требуется бесстрастие к земным благам, требуется повиновение, покорность христиан церкви. Видите, каких свойств требует от нас родство наше с воплотившимся нас ради Сыном Божиим. Будем дорожить своим родством со Христом и не станем считать ничего в мире дороже этого родства. Позаботимся о стяжании святости, как говорил Господь. «Святи будете, якоже азы свят есмь Господь Бог ваш». Или, как говорится, «мир имеете и святыню со всеми, их же кроме», то есть без коих никто же узрит Господа. И в неделю святых отцов отец Иоанн тоже говорит о родстве нашем со Христом. «Бог соделался братом нашим по вочеловеченью». За это от нас требуется искреннее всегдашнее покаяние и исправление жития, непорочная жизнь, дела милосердия, вообще жизнь святая. Итак, жизнь святая, святость, не есть по учению отца Иоанна только удел исключительных подвижников, а долг, цель и возможность для всякого христианина. Для этого воплотился Сын Божий, для этого Он жил на земле, для этого Он совершил свой искупительный подвиг. Но эту мысль об общей святости христиан мы видим осуществленной особенно во святых, как в высших представителях Церкви Христовой. И потому отец Иоанн пользуется случаем открытие мощей святого Тихона Задонского, чтобы еще и еще звать и всех христиан к святости. Поставив в заголовке своей проповеди слова Ветхого Завета «Святи будете, якоже аз свят есмь Господь Бог ваш», он начинает вопросом: «Можно ли оставить сегодняшний день без слова церковного? Много вер на земном шаре, но не все спасительны, а многие прямо губительны, например, магометанская, иудейская, языческая. Много исповеданий христианской веры, но не все чисты, не все вполне богоугодны и спасительны. Одно наше, поистине православное исповедание чисто, вполне богоугодно и спасительно». И желающий всем сердцем спасения вечного найдет в нашей церкви спасение несомненное. Доказательством тому служат все святые, жившие и Богу угодившие в нашей православной церкви, и новопрославленный святитель Христов Тихон, чудесное нетление его мощей, чудеса, совершающиеся при гробе над притекающими к нему с верою и любовью, как Божия труба громко, неопровержимо свидетельствует о том, что святая душа его предстоит престолу Божию и ликует на небе вместе со святыми, и что ходатайство его о нас, грешных, пред Господом, сильно и действительно». Что же, братья, будем ли мы только праздными зрителями святости святых Божиих, или будем ли только прославлять их вместе с Церковью, а о уподоблении им святостью собственного жития заботиться не станем, а о своем собственном спасении ежедневно помышлять не будем? Нет, братья возлюбленные, такое прославление святых Божьих человеков
и Богу не угодно, и святым Божиим неприятно. Прославляя святых прославленных, мы сами должны уподобляться им верою и добродетелью, сами должны стараться быть святыми. «Святи будьте, — говорит Господь, — якоже аз свят есмь Господь Бог ваш». Снова и снова повторяет эти слова Писания отец Иоанн. И далее он произносит такие слова о святости, которые для нас, обычных христиан, представляются совсем необычными. Но отцу Иоанну они не только были приемлемы, но, очевидно, отвечали самым глубоким его собственным стремлением и затаенным личным воззрением. Вот эти слова. «Неблагонадежный, неистинный тот христианин, который не хочет, не надеется и не старается быть святым, как неблагонадежен и тот воин, который не хочет, не надеется и не старается быть победителем. Мы все, возлюбленные братья, можем и должны быть святыми, не своею силою и заслугами пред Богом, нет, а силою благодати Божией. А благодать кому ждо сказано, дадеся нам, то есть дана каждому из нас, и можем заслугами Христовыми». Необычайная и дерзновенная мысль, иной из нас даже убоится такой смелости. Но отец Иоанн, в душе которого эта мысль о святости была укоренена, как основная движущая цель и сила, снова с настойчивостью повторяет ее, тотчас же после предыдущих слов своих: «Да, мы можем быть святыми, и действительно бываем уже святыми и в этой жизни, хотя ненадолго, тогда, когда достойно причащаемся святых, пречистых и животворящих тайн Христовых. О, тогда мы, несомненно, бываем святы святостью Христовою, и душа наша паче снега убеляется кровью Христовою. Поэтому причащайся каждый, чаще, причащайся достойно, и ты будешь часто возвращать теряемую святость, будешь часто обновлять расливаемое грехом естество свое, и мало-помалу сделаешься святостью и по собственному расположению, возбуждаемому благодатью Христовою». Но отец Иоанн не насытился и повторным призывом всех к святости. После только что приведенных слов он уже в третий раз говорит то же самое, но еще более усиленно, уверенно: «Да, непременно сделаешься святым, если не будешь жить в духовной дремоте и бездействии, а будешь деятельно воевать на страсти и на врага бесплотного, ежедневно усиливающегося поджигать нас страстями и пристрастиями». А за этим он высказывает именно ту мысль, которую мы доселе ищем в его творениях. Святость не есть завидная доля одних только апостолов, святителей, мучеников, преподобных и всех святых, а прекрасная доля всех нас. Вот эти золотые слова его собственной золотой души, и он подтверждает и подкрепляет их словами Божественного Писания. Апостол говорит, что Бог призвал всех нас не на нечистоту, а в святость. Видите, что все мы и можем, и должны быть святыми. Да в первые времена церкви верующих во Христа и апостолы называли не иначе, как святыми. Дальше он приводит длинную выдержку из послания к Колоссянам.
я возьму оттуда лишь часть. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вот какую высокую проповедь сказал отец Иоанн в праздник открытия мощей святого Тихона Задонского. Дерзну заявить, что ни в этот день канонизации святителя, ни вообще в иной какой день никто не говорил так дерзновенно о святости нашей вообще, и никто не призывал к ней всякого христианина без исключения. И к этой мысли, к этому призыву отец Иоанн возвращается очень часто. Вот он в день своего ангела говорит проповедь в похвалу преподобного Иоанна Рыльского, болгарского великого святого, прославляет за любовь к Богу, за победу над грехами и дьяволом, за отвержение мира, за святую жизнь. Отец Иоанн не применит призывать к святости и нас, грешников. Святая Церковь празднованием святого хочет побудить и нас подражать его добродетелям по силе каждого, потому что и нам повелено от Бога быть святыми. «Святи будете, якоже аз свят есть Господь Бог ваш». Мы видим, как настойчиво повторяет эти слова, сказанные еще в Ветхом Завете и приведенные апостолом в Новом. Или вот еще пример. Наступает Новый год. Отец Иоанн приветствует с ним всех, но он совсем не говорит о новом счастье, как это делаем обычно мы. Наоборот, он говорит о духовном обновлении или о святости, братья и сестры. Если мы не обновились духом, если в нас остаются старые грехи и страсти, и далее он, как и всегда, перечисляет их, то напрасно мы радуемся Новому году. Год-то новый, а мы все старые грешники, и между тем характер, основа, дух христианской веры, характер Нового Завета Христова есть именно обновление душ благодатью Святого Духа. «То во Христе, тот новая тварь, — говорит апостол, — новый человек с новым сердцем, с новым состоянием искупления благодатью Христовою. Мы призваны во святость, свято во всем житии и поступать должны». И после этого снова и снова говорит теми же словами Писания: «Святы будьте». И на этот раз он добавляет и другие слова Писания о том же: «Вы — народ святой, царское, царственное священство, люди обновления, народ Божий». Вот когда мы обновимся через искреннее покаяние и добродетель и сделаемся новой тварью, тогда с радостью поздравлю себя и с новым для себя и для вас годом. А теперь еще рано, мне кажется. Да обновит же нас всех Дух Святый, очистив от всякого греха.

0: прозвучала передача по книге митрополита Вениамина Фетченкова «Отец Иоанн Кронштадтский». Читал Ефим Каменецкий.
1: Продолжение передачи слушайте завтра в 00:05. Дорогие братья и сестры, 10 июня – День памяти Алексея Зайцева, звукооператора радиостанции «Град Петров», погибшего в 2011 году. Предлагаем вашему вниманию передачу с участием Алексея. Передача была записана на нашем радио в 2010 году, в год десятилетия радиостанции.
2: Алексей Зайцев, звукооператор радио «Град Петров». Алексей, расскажите, пожалуйста, о роли радио в вашей жизни.
3: О роли радио в принципе?
2: В принципе, да.
3: У меня, как у большинства людей, которые жили в Советском Союзе, был на кухне радиоприемник, так называемая радиоточка. Мне повезло, у меня было трехпрограммное радио, у меня было сразу три радио в доме.
2: Ну и оно звучало всегда в вашем доме, да?
3: Конечно, конечно. Помимо этого, у меня был еще приемник такой большой, стационарный. Папа очень любил ловить все там всякие разные песни, передачи с эфира, записывать их. И меня тоже приучил к этому, потому что в основном-то свою собственную фонотеку можно было составить из тех песен, которые ты успел записать с эфира. Пластинок же, во-первых, и мало было, и не купить.
2: У вас в детстве были свои любимые передачи? Это были только музыкальные передачи?
3: Каждому возрасту были у меня свои любимые передачи. В детстве это была вот первое, что приходит в память, радио «Няня». Потом «Встреча с песней» мне нравилась. Когда я стал постарше, мне нравилась передача. В общем, там уже более современную музыку передавали, зарубежные поп- и рок-группы. Там ставили целый альбом и немножко про него рассказывал.
2: А что больше звучало в вашем доме, радио или телевизор вещал?
3: Радио, конечно. Телевизора, во-первых, у нас не было маленьких, которые фоном показывали бы где-нибудь на кухне. А радио всегда было включенным.
2: А мечтали ли вы когда-нибудь работать на радио?
3: Помимо того, что у меня была мечта быть капитаном дальнего плавания, я лет 14 уже стал задумываться, а может быть, мне на радио поработать. Стал ходить в Дом юного техника в кружок звукозаписи. И для себя открыл много интересного. Там изучали на звукозаписи устройства магнитофонов. И, конечно, учили, как записывать, как обращаться с пультом, с микшерным. У меня весь этот интерес стал появляться после того, как я стал наблюдать по телевизору телеоператоров, которые снимали концерты. Мне всегда очень хотелось попасть, но в силу тех или иных причин я туда никак не мог прийти, потому что сначала мне родители говорили, что я еще маленький. Потом как-то у нас в городе не оповещалось, что там-то будет такой вот концерт. А потом по телевизору показывают кусочек. Смотришь, вот тут оператор, тут телеоператор. Может, мне телеоператором стать? После окончания школы я, конечно же, хотел стать звукооператором. Окончательно решил, да. И в школе я сдавал физику на 5. Но в то время музыкальных звукооператоров нигде не было.
2: Подготовки не было такой?
3: Да. Если готовили звукооператоров, то специально для какой-то индустрии. Киноиндустрия, индустрия электроники. Я поступил в Институт кино и телевидения.
2: На какой факультет?
3: Хотел на электротехнический поступить. Звукооператор. Применительно к кинопроизводству. Вместо этого я поступил на химфак.
2: Все-таки ваш путь привел вас к радио. Как это случилось? Наше радио – это первое радио, на котором вы работали? Или до этого?
3: Нет, до этого я уже успел поработать. Параллельно с учебой в институте я стал записывать разные концерты, которые проходили в том числе и у меня дома. Домашние концерты рок-бардов. С окончанием института это все прекратилось, и вскоре я встретил знакомого звукооператора, который спросил, не хочу ли я поработать на радио города Рика. Ну вот я такую практику прошел на этом радио. Так получилось, что мой институтский приятель предложил снимать на телевидении, что для меня тоже было интересно. Успел еще поучаствовать в постройке так и не состоявшегося телеканала, основой которого должен был быть «Игра в рулетку». Я тогда уже начал вот сороковляться. понимал, с одной стороны, ничего страшного, с другой стороны, ерунда полная. Воцерковление, конечно, проходило очень интересно. Совпало с моим приходом на телевидение. Для меня это было, конечно, мечтой большой поработать на каком-то телеканале оператором. Принял крещение и буквально вот позвонил мне через неделю мой знакомый, пригласил на собеседование с главным редактором.
2: А почему вы приняли крещение, будучи уже взрослым человеком?
3: Духовные поиски привели меня к православию. Я про него знал, будучи светским человеком, что это довольно тесная в отношении свобод вера, которая много чего не позволяет, и я ее как-то мысленно оставлял на потом. Можно без нее. Поиски такие были, которые сопровождались и с творчеством. На какой-то момент я отошел от записи, от фото, от видео. Мне было интересно пробовать какие-то вещи, связанных со своим телом. Немного йоги было, немного специальных питаний, какие-то медитации были. Так я прикасался к одной культуре, к другой. Это не мое. Когда вот уже список стал немаленький, я себя поймал на мысли о том, что ну вроде я это умею, вот это умею, но счастливее от этого не стал. Начал эти поиски от того, что личная жизнь не устроена, никакого просвета в этом отношении нету. Получение сиюминутных удовольствий меня не привлекало никак. Я хотел найти жену. Не только личную жизнь хотел устроить, вообще жизнь хотел устроить. Угу. Как-то все не очень-то складывалось. На работу устроишься, через год по той или иной причине закрывается. Ну и вообще какая-то тоска была. Одна из моих знакомых говорит, вот я тут съездил в монастырь Александра Свирского. Там настоятель такой, отец Лукиан, съезди, говорит, он добрый. А я как раз в то время уже искал место креститься. Подтолкнуло меня к этому решению в большой степени то, что два моих знакомых крещение приняли, которым я доверял. Один поехал за девушкой, которая ему нравилась, в Валам. Приехал через месяц крещеный. Садится за компьютер, крестит. Конечно, дико было монитор крестить. Сначала мне, конечно, не хотелось быть таким, но вижу, что человек-то в лучшую сторону меняется. И тоже был такой мужчина, лет, наверное, 45-50. Он у метро Просвещения торговал свечками на улице. Он меня, конечно, не помнил в лицо, но постоянно, как я его останавливался у его лоточка, все говорил, вы не крещены, креститесь. И вообще поступайте в семинарию, закончите, будьте священником. С какой-то завидной регулярностью. Но икону я у него купил, Спасителя. Была первая икона моя, событие в жизни. И с этой иконы я уже поехал в монастырь Александра Свирского креститься. Посмотрели, сказали, о, это очень хорошая икона. Не увлекайся, икон себе в дом много не покупаю, а этой вполне достаточно. Теперь она стала нашей семейной иконой. Я для нее такой хороший кивот сделал, красивый. И на крещении двух наших сыновей она присутствовала в алтаре. Ну и на какие-то главные события всегда ее с собой берем. Вот крещение принял, позвали работать на телевидении. Я еще раздумывал, может, мне монашеский путь, раз личной жизни складывается, но никак. Может, в монастырь тут буду ездить иногда поработать. Ну, про то, что существует искушение перед какими-то праведными делами, я еще тогда этого не знал. И как только я собрался ехать на Троицу, на престольный праздник в Александро-Свирский монастырь, и это что-то срочное, и то срочное, и девушка, с которой я собирался, заболела. И всем так стало хорошо от того, что я решил туда не ехать. И вот такие вот искушения христианской жизни. И понимая, что снимать какие-то концерты в ночных клубах, стриптиз-шоу – это нехорошо. Но, с другой стороны, деваться куда? Я единственный оператор, который может работать на выезде. Я очень расстраивался по этому поводу. И так это все и тянулось. Работа на телевидении потихоньку. Церковь стала вытеснять. Несмотря на то, что отец Лукиан благословил всех, во время своей проповеди он сказал, а что вы сделали для церкви своими способностями? Я тогда решил, что надо что-то снять. И вдруг на телеканале НБН в рамках передачи про невероятные случаи восприняли положительно мое предложение снять передачу про мощи Александра Сверского. Смотрите, почти 500 лет мощам, они не разрушились, и никак наука не может объяснить. Съездили в монастырь, поснимали. К сожалению, передача так и не вышла в эфир. Отец Лукьян интервью не дает, это его такая позиция принципиальная. А никто из монахов не может в кадре быть. Постепенно церковь сходила на второй план. Печально от этого. По воскресным дням я старался приходить в храм, но причащаться я не мог. Очень было сильное впечатление от причастия, когда ты неделю готовишься, живя в ритме монастыря, трудником. Финалом такой жизни является причастие. После этого, конечно, трехдневная подготовка в городе мной воспринималась как такой очень недостойный подход к такому таинству. А достойно в городе я подготовиться не мог. Случай такой произошел. Я вот уже упоминал, что принимал участие в строительстве телеканала, основой которого должна была быть азартная игра в рулетку. И там рассматривались разные проекты, которые наполняли бы телеэфир в перерывах между передачами игры в рулетку. Один из таких проектов был освещение работы экспедиции катамарана «Благовест». Суть этой экспедиции – пройти вдоль основных побережья всех континентов с просветительской миссионерской деятельностью. И они, когда были в Англии, в Лондоне, сняли сюжеты, и в том числе свою встречу с владыкой Антонием Сурожским. Они принесли эти материалы, мне нужно было их переписать себе. Я их поставил в фоновом режиме переписываться, их встречу с митрополитом Антонием, а сам занимался текущей работой. И все время обращал внимание, то, о чем рассказывает митрополит Антоний, все время притягивает. Я первый раз увидел улыбку и глаза человека, похожие на таинственную улыбку Яна Кронштадтского. Мне захотелось еще раз послушать, уже целенаправленно. И после этого что-то во мне поселилось.
2: Тут вы и попались.
3: Все это было в конце 2003 года. Очередной проект телевизионный, в котором я участвовал, закончился. Телевидение как-то меня больше не тянуло. Что самое главное, меня не тянуло встречаться больше и работать с людьми, которые работают в сфере телевидения. В основном это люди жесткие, циничные, железные такие. Та система ценностей, которая у этих людей преобладает со мной, чем дальше, тем она меньше увязывалась. И тут пришло на память, что есть радио «Град Петров», с которым я уже был знаком.
2: Каким образом?
3: Когда закончилось радио «Гардарика», команда, которая работала на радио, довольно сплоченный коллектив, многие говорили, что они работают на радио «Гардарика» только из-за коллектива. Люди хорошие. Звонит мне сотрудник, бывший уже теперь радио «Гардарика», и говорит, что вот есть такой «Град Петров», если хочешь, можешь попробовать там поработать. Я к тому времени уже на телевидении работал. Православное радио я уже крещение принял. Приехал, пообщался с Олей Суровегиной, пообщался с техническим директором. Но то, что надо было работать постоянно за очень небольшие деньги, тогда было невозможно.
2: Эта идея не осуществилась с самого начала.
3: Поэтому, да. Так. В этот момент, когда я уже не знал, что же мне дальше делать, я решил, что пойду и работать на радио за очень символичные деньги. На хлеб мне хватит, потому что я не женат. Умею снимать. Будет из 7 дней 3 занято на радио. Остальные, как Бог благословит. Меня с радостью здесь приняли.
2: Это в каком году было уже? 2004?
3: Это в 2004. С коллективом я очень быстро нашел общий язык. Самое главное, что мне было всегда очень приятно приходить. Атмосфера была очень приятной, простой. На фоне очень непростых отношений на телевидении это очень было приятно.
2: Заметно, да, было? Лёш, самое яркое для вас событие, которое произошло за 6 лет работы вашей на радио «Град Петров»?
3: Девушка одна.
2: В двух словах об этом. У нас подробная передача есть на эту тему. Напомним нашим радиослушателям, что это было за встреча.
3: Сначала эти встречи мне казались странными. Я привык общаться с девушками яркими. На телевидении все ярко. Но в то же время яркие девушки мне не нравились. Яркость, она временная. Сначала такое стечение обстоятельств. Потом уже
2: сознательные
3: встречи. Начали происходить все чаще и чаще. Мы живем на одной станции метро, стали друг друга ждать с работы, чтобы ехать вместе. Потом были уже переживания от разлуки, когда девушка уехала за океан. И в разлуке каждый понял, что друг без друга мы уже не можем. При встрече это подтвердилось.
2: Этой девушкой была редактор радио «Град Петров» Анна Павлович.
3: Да.
2: Так создалась ваша семья. Наверное, радио «Град Петров» повлияло на всю дальнейшую вашу жизнь. Выходит так.
3: Ну да. Помимо того, что создалась семья, стало нормализовываться и все остальное в жизни. Появились клиенты для частных заказов. И чем больше семья разрасталась, тем их клиентов становится все больше.
2: Господь дает возможность получить те деньги, которые нужны для поддержания семьи.
3: Мне кажется, да. У меня такое создалось впечатление, что Господь дает деньги столько, сколько тебе необходимо. Вот ты жил один, тебе было немного. Жена появилась, стала необходимость в больших деньгах. И ребенок родился, сразу клиент больше. Второй появился, уже можно самостоятельную фирму открывать.
2: Лёш, вот вы работали в разных средствах массовой информации и на радиостанциях, и на телевидении. Как вы считаете, в чем особенность нашего радио, радио «Град Петров»? Какое место занимает эта радиостанция в нашем городе, скажем так?
3: Во-первых, можно сказать, что оно особое место занимает. Радио «Град Петров» освещает жизнь субкультуры, которая к городу имеет посредственное отношение. То есть она живет своей собственной жизнью. Поэтому на радио практически не освещается то, чем живет город. За исключением нескольких передач, которые созданы для того, чтобы держать
2: в курсе
3: событий постоянных слушателей. С другой стороны, поскольку радио речевое, ценно тем, что можно занести много информации о том, что в городе происходит. Среди религиозных СМИ, тут, по-моему, 3 станции.
2: Вы их слышали?
3: Да.
2: Передачи тех станций, да?
3: Да. Радио «Мария», послушал его, особенно в процессе моего трудоустройства на радио «Град Петров». На горизонте замаячил вариант работы на радио «Мария». Я послушал эфир. Но то, что это католическая станция, мне это как-то с самого начала смущало.
2: А что-нибудь смущает вас в программах радио «Град Петров»?
3: Ну, я не совсем согласен в подаче. Мне кажется, что у нас радио довольно академичное. Главная ценность этих передач в их смысле. Приглашаются у нас очень много лекторов. И они в свойственной манере начитывания лекций у аудитории начитывают и свой материал на радио. И это превращает радио несколько в лекторий. С одной стороны, это хорошо, но все-таки мне хотелось бы немножко, чтобы радио чуть-чуть поярче было, окраски побольше эмоциональной. Я понимаю, откуда идет отсутствие эмоциональной окраски от первоисточника радио «Град Петров», от радио «Голос православия». Но там это немножко все по-другому. Там отсутствие эмоциональной окраски, как мне кажется, замещается чувством веры тех людей, которые рассказывают, и какой-то их искренностью. А у нас
2: не достает
3: этого нет.
2: Хорошо. Алексей, вот ваша жена Анна Павлович была одной из сотрудниц, которые пришли в начале работы нашего радио. С семейными заботами, с рождением детей, ее связь с радио как сотрудника несколько прервалась, хотя сейчас Анна находит время приходить на студию, чтобы записывать какие-то новостные обзоры. Как радиослушатели, вы, я знаю, слушаете дома радио «Град Петров»,
3: Аня,
2: это радио включено, да. Аня стала больше, наверное, радиослушателем. Можно ли сказать, что это семейное ваше радио, и что каждый член семьи находит передачи, интересующие его?
3: За Аню не знаю, не скажу. Про себя трудно, наверное, считать радио для себя в том смысле, в каком его считают радиослушатели, которые на нем не работают. Очень многие передачи я уже слышал. Или интонации тех рассказчиков, дикторов, лекторов. Я их слышу в рабочем порядке намного чаще, намного больше, чем рядовой слушатель. Поэтому некоторая степень усталости все-таки присутствует.
2: Радиослушатель из вас не получается полноценного все-таки?
3: Полноценного нет. Для меня радио в моей жизни сейчас – это источник новостей.
2: Наше радио?
3: Ну, вообще, в принципе.
2: Любое радио?
3: Да. У меня вот сейчас в последнее время сложилась потребность Вести ФМ обедать. Пока ешь на кухне, прослушиваешь новости, чтобы быть в курсе. Остальное время лучше посидеть в тишине. У Ани в радио «Град Петров», как только стало хорошо слышно, звучит постоянно фоном. Это скорее не источник информации, а источник православного состояния, той православной среды, в которой хочется жить. Это вот интонация правильная.
2: Алексей, понятно, что с помощью радио вы получили, может быть, самый важный подарок в вашей жизни. У вас появилась семья. Что-то еще произошло у вас под воздействием радио?
3: Конечно. Работая на радио, я, как прихожанин православной церкви, много чего для себя узнал. Постоянно в курсе всех событий. Что происходит у нас? Что есть правильное? Какие события следует считать неправильными? Как к ним относиться? Являясь рядовым прихожанином какого-либо храма в Петербурге, особенно если это храм большой, ничего такого узнать невозможно.
2: Угу.
3: Только что говорят проповеди батюшки. Где-то батюшки освещают последние события церковной жизни подробно, а где-то совсем не говорят. Я так для себя понял, что чем больше храм, чем больше в нем прихожан, тем больше в нем захожан. И поэтому проповедь батюшки адресована в первую очередь к необразованной части прихожан, которые в это время находятся в храме. Из-за этого мне очень нравится община, которая существует в храме Анастасии Возрешительницы, настоятелем которого является главный редактор радио «Град Петров», отец Александр Степанов. И несмотря на то, что я в последнее время редко появляюсь на службе именно в этом храме, я считаю себя все-таки прихожанином храма Анастасии Возрешительницы. А появляюсь он потому, что с маленькими детьми.
2: Потому что не только вы прихожанин этого храма, но и ваша жена с детьми. Алексей, если бы у вас была возможность, она у вас сейчас есть, обратиться к тем людям, которые слушают наше радио, к тем людям, которые только случайно поймают волны радио «Град Петров», что бы вы им посоветовали? Какие-то пожелания радиослушателям? С чем бы вы обратились к аудитории наших радиослушателей?
3: Ну, наверное, пасторский час никому будет не лишний. Аудитория разная, есть и преподаватели, и рабочие, и студенты, и люди преклонного возраста. Но пасторский час, наверное, слушают все. И если вы сейчас первый раз включили на приемник и нашли нашу волну в 12:30 в будний день, всегда для вас священник отвечает на вопросы.
2: А вот на вас какая-то передача за эти годы сотрудничества с радио произвела какое-то очень сильное впечатление? Есть ли такая передача, которую вы считаете очень хорошей?
3: Для меня передача была вот какая. Чтение диакона Андрея Кураева из цикла «Школьное богословие» про крестные страдания Иисуса Христа. Читает Георгий Корольчук. Сильная очень передача, там две части. Потом... Мне всегда нравилась программа «Викторина»,
2: которую Александр Крупинин вел у нас.
3: Но сейчас, по-моему, она уже не выходит.
2: Нет, уже, да.
3: Потом лекции Дворкина мне очень понравились. Было бы у меня побольше свободного времени, я бы сидел, слушал с картой в руках, с каким-то справочником по персоналиям того времени.
2: А детские передачи дети ваши слушают?
3: Детские передачи им очень понравились.
2: «Как звучит Божий мир»?
3: В цикле «Как звучит Божий мир» была записана сказка Астрид Лингрен «Мы все из Бюллербю». Вот. И еще была записана рождественская сказка, по-моему, у меня даже не было названия, про то, как мальчик с девочкой попали в сказку «Лукоморье, дом зеленый» Пушкина. Но только там действие разворачивалось в зимнее время. То есть там все замерзло, заметено снегом. И они там всем помогали.
2: Наверное, могут найти аудитория разных поколений, разных возрастов для себя какую-то нишу в нашем радио, да, в качестве слушателей. И дети, и взрослые, и, наверное, поколение пожилых людей уже тоже. Да?
3: Ну, я думаю, что да. Если человек ищет православную среду для себя, которому не нравятся те интонации на светских радио, и та информация, которую они доносят, то, конечно, если они хотят жить исключительно православием, такие люди, конечно, найдут у нас на радио все, что им хочется.
2: Это радио только для православных, на ваш взгляд?
3: Нет, почему? И для католиков, которые хотят быть православными.
2: А для атеистов?
3: Для атеистов? Вряд ли. Для сомневающихся, скорее. Потому что атеисты, они... очень уж уверенные.
2: Ну, разные бывают. Люди. Вы тоже некогда были атеистом?
3: Ну, когда я был атеистом, кстати говоря, когда я приходил записывать девушку знакомую, у нее была группа. И басист той группы, он был, не знаю каким, но христианином. И постоянно вот придешь к нему, репетиции были у него все вот христианское радио. Бу-бу-бу, гу-гу-гу, там вот на средних волнах. Ну, странно, как это можно все слушать? Ну, постоянно разговоры. Как это фоном-то может быть? Ну, я понимаю музыку. Ну, вот это за такой вот взгляд неверующего человека. Такую форму подачи.
2: Да.
3: На форму взгляд. Поэтому он для атеиста у нас слишком монотонно.
2: Хорошо. Итак, последнее пожелание нашим радиослушателям.
3: Спасение.
2: Лаконично, но верно. Спасибо большое, Алексей.
3: Спасибо вам, Людмила. Спасибо нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами.
4: Передачу для вас подготовила Людмила Зотова.

0: в исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ми минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров», новости Русской Православной Церкви, у микрофона Валентина Пас. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В Тунисе отметили 70-летие освящения Воскресенского храма. В Беларуси оцифровали уникальные издания Евангелия, напечатанные в XVI веке. Об этих и других событиях более подробно. 6 июня по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на подворье обители Гремячий Ключ. Его преосвященство заслужили епископ Иаков Тисленко, насельники Лавры и клирики подворья. Владыка Кирилл передал в дар храму икону святителя Макария Московского, просветителя Алтая, и икону новомученика Владимира Четверина, мощи которого вложили в престол. Затем были вручены благодарственные грамоты. 7 июня в столице Туниса прошли торжества в честь 70-летия храма Воскресения Христова. Храм был освящен 10 июня 1956 года святителем Иоанном Максимовичем, архиепископом Шанхайским и Сан-Франциским. Юбилейные торжества перенесли на выходной день воскресенье, сообщает служба коммуникации отдела внешних церковных связей Московского патриархата. В мероприятии приняли участие представители посольства России в Тунисе, Русского дома и православные общины североафриканской страны, в том числе иностранные прихожане. Богослужение совершили настоятель храма Воскресения Христова в Тунисе протоиерей Дмитрий Нецветаев и архимандрит Александр Заркешев, настоятель храма святого апостола Филиппа в Шардже, который расположен в Объединенных Арабских Эмиратах. После литургии участники торжеств прошли крестным ходом с иконами по территории храма. В дар приходу была передана икона святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского. Протоиерей Дмитрий Нецветаев рассказал, что строительство церкви стало результатом многолетних усилий русской общины Туниса. Идея возведения собственного храма появилась еще в 40-х годах прошлого века. Однако ее реализации помешала Вторая мировая война. В начале 50-х годов представители русской эмиграции начали сбор средств. Особую роль в строительстве храма сыграл архиепископ Нафанаил Львов, возглавлявший православные приходы Северной Африки. Именно он заложил фундамент будущего храма в 1953 году. Проект разработал архитектор Михаил Казьмин. Храм строился в течение 3 лет усилиями русской общины и местных мастеров. На момент освящения храма русская колония в Тунисе насчитывала более 500 человек. Однако в последующие годы численность общины постепенно сокращалась. К началу 60-х годов в стране осталось лишь несколько десятков прихожан, и храм остался без настоятеля. Приход храма находился в юрисдикции Русской Православной Церкви за границей, в 1992 году перешел под амафор Московского патриархата. В президентской библиотеке Республики Беларусь создали цифровую копию уникального издания «Евангелие на престольное», напечатанного Петром Мстиславцем в 1575 году в городе Вильно, сообщает сайт Белорусской Православной Церкви. Оцифровка книги произведена в рамках проекта «Духовное наследие Беларуси», который реализуется с 2023 года в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Белорусским экзархатом и президентской библиотекой Республики Беларусь. Цель проекта – создание и пополнение полнотекстового банка данных священных писаний и других текстов, в том числе Православной Церкви. В 2025 году президентской библиотекой были созданы цифровые копии рукописи XV века на престольные Евангелия, которая хранится в библиотеке Минской Духовной Академии, и Евангелия на престольного с сигнатурами, напечатанного в Вильно в 1600 году в типографии фотографии Мамоничей. Издание является собственностью Минского Свято-Духова кафедрального собора. Цифровая копия Евангелия на престольного, напечатанного Петром Мстиславцем, находится в мемориальной библиотеке архиепископа Максима. Также все цифровые копии хранятся в каталоге реестра книжных памятников Белорусского экзархата. Музей техники Вадима Задорожного и платформа Коинова открыли совместный проект – виртуальную выставку «Первая мировая забытая война». Экспозиция включает фотоматериалы, посвященные подвигу солдат и священнослужителей в годы Первой мировой войны, сообщает портал богослов.ру. В фотографиях, представленных на выставке, в том числе запечатлен вклад священнослужителей, их служение на полях сражений, в госпиталях и помощь семьям солдат, ушедших на фронт. В виртуальной экспозиции также представлены предметы той эпохи в 3D-формате. Складень с иконами, служивший походным иконостасом, православный крест времен Первой мировой войны, медицинские инструменты, погоны, медали и ордена. Это было последнее сообщение выпуска. У микрофона была Валентина Пас. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала пьеса «В монастыре» из маленькой сюиты для фортепиано Александра Порфирьевича Бородина.

0: Семья. Программа Людмилы Зотовой на волнах радио «Град Петров».
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Каждый родитель в той или иной степени сталкивается с непослушанием своего ребенка. Признаемся, что эти столкновения не повышают наше настроение, а скорее вызывают массу негативных чувств. Мы пытаемся разобраться, отчего ребенок проявляет явное непослушание нам, желающим его добра. Особенно беспокоит частое непослушание, да еще в бурной форме, приводящее нередко в состояние уныния нас, его родителей. Так почему же дети бывают или кажутся непослушными? Попробуем разобраться с этим вопросом вместе с преподавателем, писателем, журналистом, мамой Ириной Лукьяновой. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте.
1: Причина непослушания ребенка. Как вам видится, что приводит детей к непослушанию своим родителям?
2: Ой, да тут масса причин. Родители, к сожалению, обычно считают, что

0: Причина непослушания всегда одна – злая воля ребенка. Да. Ему всегда надо сделать все назло. Особенно если родители сами задерганы, опечалены, обеспокоены. Да, это вот такой очень депрессивный взгляд на мир, что все люди делают все тебе назло, специально, чтобы тебя еще нарочно помучить и ранить. Если кажется, что ребенок все делает исключительно нарочно, чтобы тебя помучить и ранить, вероятно, что либо у ребенка какие-то очень серьезные проблемы и надо привлекать специалиста, или у родителей есть какие-то серьезные проблемы со взглядом на мир, с самоощущением, состоянием души, наверное. Собственно, ну да, он отдельный человек, у него есть своя воля и собственные желания. Эти желания далеко не всегда совпадают с желаниями родительскими. Как только ребенок начинает отделяться от мамы, он начинает утверждать свою волю. Когда ребенок совсем маленький, он чувствует себя абсолютно всемогущим. Да, вот стоит ему закричать пострашнее. Все тут как тут бегут исполнять его желания, несут ему теплое вкусное молоко, меняют под ним пеленки, носят его на ручках, поют ему песенки и вообще всячески его ублажают. Вот бы так всю жизнь. Ребенок растет и вдруг понимает, что вообще мир-то совершенно не собирается под него прогибаться. На плохой пол можно упасть. Он бьет злобно пол, потому что тот его стукнул. Что злая мама совершенно не собирается нести тебе все конфеты по твоему первому писку или крику. Да, и что если даже очень-очень грозно закричать и страшно-страшно затопать ногами, то она все равно не прогнется. Постепенное выяснение, что мир совершенно не собирается под тебя прогибаться, это такая вот абсолютно неотъемлемая часть взросления. Человек начинает соразмерять свои желания со своими возможностями, с тем, что его окружает, но, естественно, в этом процессе он набивает кучу шишек. Он пытается проявлять свою волю. Всем мамам известно, что где-то, как только ребенок научается бегать, он тут же начинает убегать от мамы. Ну, все так себя ведут. Когда щенок научается бегать, он тоже начинает убегать от мамы и от хозяина. Но при этом, если мы, например, щенка воспитываем как, чтобы он от нас не убегал и приходил по команде ко мне, мы его разве шлепаем за то, что он от нас убежал? Нет, мы его приманиваем на что-то вкусненькое. И учим, что ты ко мне подходи, у меня тут хорошо и безопасно, да, и каждый раз, как ты меня слушаешь, ты ко мне подходишь, я тебе обрадуюсь, тебя похвалю и что-то вкусное дам. Как мы детей воспитываем. Каждый раз, как ты мне подходишь, или я тебя настигаю, догоняю, на тебя обрушивается град шлепков и упреков. Почему щенков воспитывают более разумно, чем детей, для меня совершенно непонятно. Хотя, в общем, причина непослушания одна и та же – желание исследовать окружающий мир и понять, что там дальше на расстоянии, на которое мне еще никогда не позволяли уйти. Мне же интересно туда отбежать. Какой нормальный способ поведения у родителя? С одной стороны, конечно, обеспечивать безопасность своего ребенка, но с другой стороны, дать ему возможность этот мир исследовать. И так продолжается на протяжении всего взросления. Да, мама, отпусти меня одного гулять во дворе. Мама, отпусти меня самого поехать на курсы вечерние. Нет, ты еще маленький. Мама, не води меня за ручку, не провожай меня в школу. Ведь рано или поздно придется с этим справляться, да, и рано или поздно ребенок нас ослушается и куда-то уйдет один. И здесь очень важно понимать действительно возрастные особенности своего ребенка. Нам с сестрой было по 12 лет. Так получилось, что взрослый, который нас должен был сопровождать, плохо себя чувствовал и не смог этого сделать. И нам пришлось самостоятельно доехать там от Киевского вокзала до авиавокзала, пройти регистрацию на самолет, совершенно спокойно из Москвы вылететь в Новосибирск. И мы абсолютно спокойно с этим справились. В чужом городе не заблудились, не потерялись. В 12 лет человек оказывается на это способен, но когда это твои дети, то в жизни ты своего 12-летку не отпустишь в одиночку по чужому городу рассекать. И ребенок-то чувствует, что я это могу, просто мать-то меня не пускает, потому что она клуша беспокойная. Одна причина непослушания. Ребенок взрослеет, у него появляются новые возможности, которые мы до сих пор не хотим за ним признавать. У ребенка есть желания, которые не согласуются с тем, чего мы считаем для него важным и нужным и правильным. Но у нас тоже есть желания, которые мы не считаем важными, нужными и правильными, и тем не менее мы гораздо лучше потупим, значит, в соцсетях, чем прочитаем очередную книжку, нужную нам по работе. И ребенок тоже, он что, не человек? Есть вещи, когда за непослушание принимается какая-то физиологическая неспособность ребенка выполнять предъявляемые к нему требования, не вертеться на уроки. Есть дети, которые не в состоянии не вертеться на уроки. Или, например, когда с ребенком не очень считаются, или по каким-то причинам невозможно сейчас с ним считаться, у мамы тяжелый день, ей не с кем оставить ребенка, а она таскает его за собой туда-сюда, туда-сюда. И в конце концов, когда они приходят там еще и в конце дня в сберкассу, и там надо стоять в очереди полчаса, ребенок устраивает истерику хорошую, развернутую, с криками, воплями. Все окружающие считают, что это что, ребенок избал. Мама плохо его воспитала. На самом деле ребенок до такой степени устал, может быть, что он уже не в состоянии собой управлять. Достаточно какой-то капли для того, чтобы его понесло. Его сейчас не ругать надо, не воспитывать, не границы ему устанавливать. Его надо отвезти в тихое место и дать ему успокоиться. Проплакаться, пережить это, прийти в себя, попить водички, потом вот что-то еще такое делать. Здесь чистая физиология, что родители часто считают детскими истериками и капризами, могут быть совершенно элементарные физиологические основания. Ну или вот я один раз видела ужасный совершенно случай, когда в Греции при 37-градусной жаре мама и ребенок плелись в гору. Ребенок хочет пить. Из стены выходит какой-то краник, а ребенок остановился и попил воды из этого краника. Как на него мать кричала? Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не смел пить воду, она грязная, ты заболеешь, ты. То есть, ну, на самом деле, ну, можно догадаться, что если ребенку 5 лет и он хочет пить, а ты ему не даешь воду и не берешь ее с собой, то, вероятно, ребенок напьется воды там, где он ее увидит. Это что, это непослушание?
1: То есть не учитываются естественные потребности ребенка и его возможности, естественно.
0: Вот, так бывает. Бывает, что у ребенок совершенно злокачественное непослушание проявляет. Да, он расширяет свои границы. Все мамы двухлеток прекрасно помнят, когда ребенок говорит «я сям», разворачивается, идет в обратную сторону. Он так утверждает себя, да, ему по возрасту положено эмансипироваться от мамы, утверждать свою самость. Задача мамы его сейчас как-то легонечко фрустрировать, извините за выражение, объяснить, что он далеко не всегда может идти туда, куда он сам захочет. Научиться договариваться в какой-то степени, а иногда и не договариваться, если он сам хочет идти на проезжую часть. Бывает, что ребенок проводит социальные эксперименты. А что, если я буду делать вот это? Один раз я с ужасом увидела на улице, как двое мальчишек лет 10 стояли на пешеходном мосту через автотрассу и кидали бутылки в проходящие внизу машины. Прекрасно они знают, что так делать нельзя. Им очень интересно посмотреть, что из этого получится. Но нам-то понятно, что из этого может получиться авария с человеческими жертвами. На этом как коршун на этих мальчишек кинулась с воплем, что вы делаете, немедленно разойдитесь. Такие вещи, ну, немедленно надо пресекать, естественно. Но это тоже способ познания мира. Что, если я буду делать не так, как положено? Здесь действительно реакция общества, и не только родителей. Реакция общества должна быть совершенно немедленной.
1: Тем не менее, мы знаем, что есть дети более послушные, есть менее послушные. С другой стороны, посмотреть, а почему дети послушные вдруг бывают? Вот иногда слышишь от родителей, у меня такой послушный ребенок, никаких с ним проблем.
0: Врожденные качества. У кого-то психика более гибкая, у кого-то более жесткая. Кто-то легче приспосабливается к изменениям, кто-то тяжелее, кто-то совсем к ним не приспосабливается. Я знаю детей, даже уже подростков сейчас, которые не в состоянии даже привыкнуть к новому свитеру. У них там мамам чуть не силком приходится отбирать старый свитер, когда он весь изношенный в дырьях, а новый осторожно с ним знакомить, класть его в шкаф, там он лежит 2 или 3 месяца, его иногда достают, меряют, кладут обратно, к нему ребенок потихоньку привыкает. Когда уже старый свитер начинает дышать на ладан, тогда к новому приспосабливается. Любое новшество у такого ребенка способно вызвать серьезнейшее отторжение и даже взрыв. Если человек привык, что все должно быть, как я привык, как у меня заведено, а здесь вдруг раз, и все это меняется, и почвы под ногами нет, и он чувствует серьезнейшую неуверенность, и ему все ужасно тяжело. Нет, я не хочу, я на это не согласен, я не подписывался. Действительно, с такими детьми очень сложно. И вот про таких детей, кстати, очень хорошая книжка есть «Взрывной ребенок», автор Роз Грин. С такими детьми действительно тяжело договориться, их трудно воспитывать, к ним надо какие-то специальные педагогические подходы находить, действительно, потому что это очень тяжелое свойство характера. И в школе ему тяжело, и приспособиться к переменам ему тяжело. Но абсолютная гибкость и покладистость, у нее ведь тоже есть какая-то оборотная сторона. Когда мы говорим о свойствах лидера, лидер — это кто? Это тот, кто всех слушается. Вот родители все ужасно хотят воспитать своего ребенка лидером, но при этом требуют от него абсолютного послушания. Абсолютно послушный ребенок будет проявлять лидерские качества? Мы чего обычно от него ждем? Вот от хорошего начальника, от талантливого писателя, от артиста хорошего. Да?
1: Чего угодно, только не послушание.
0: Собственно, послушание мы от кого ждем? От исполнителя, да. От мелкого технического персонала. Есть люди, которые действительно гораздо лучше и увереннее чувствуют себя
1: в этой роли,
0: да, исполнителей, которым уютно и спокойно работать администратором или лаборантом и делать с любовью свою работу. А кому-то обязательно нужно открывать новые рубежи, намечать стратегии. И в этом смысле непослушание, способность настоять на своем, способность делать так, как я считаю нужным. Это очень хорошая способность, ее не стоит губить в своем ребенке всеми возможными силами. Другой вопрос, что здесь очень важно видеть все-таки границы своих возможностей и считаться с чужой свободой, с тем, что другого человека нельзя прогнуть и изменить, и не пытаться продавить под себя весь мир. Наверное, разные все-таки вещи. Лидерские качества и абсолютно жесткое лидерство, когда ты считаешь, что ты там главный волк в этой стае, а всех остальных, кто тебя не слушается, ты должен трепать за холку. Мы все-таки не в волчьей стае живем, и даже в волчьей стае иерархия может быть гораздо более гибкой, чем вот эта вот война всех против всех. Важно, если у нас вот такой вот непослушный ребенок с лидерскими задатками, все-таки дать ему понять, где кончается его свобода, где его границы, до какой степени он может навязывать другим людям собственные желания, а где он получит сопротивление, да, где вот его власть над людьми реально кончается. Когда у ребенка безграничная власть над окружающими, он ее чувствует, это далеко не всегда для ребенка кончается хорошо. В общем, знаем несколько страшилищ в мировой истории, которые выросли с ощущением полной своей власти над окружающими.
1: Дать ребенку почувствовать его границы. Как это на практике? Наверное, в разном возрасте это разные пути ограничения свободы.
0: Ну, конечно, в разном возрасте разные пути ограничения свободы. И с разными детьми это по-разному. Я боюсь, что у меня здесь нет универсальных рецептов. С кем-то из детей очень работает разумное обсуждение. Где-то родителю приходится ставить точку достаточно жестко, не давая втягивать себя в бесконечные споры по каждому вопросу. В какой-то момент ребенок действительно начинает задавать массу вопросов и докапываться. Я сам по себе мыслящий индивид, где написано, что я должен послушаться. Некоторые дети очень глубоко копают, им действительно нужны ответы на эти вопросы. Другой вопрос, что они будут делать с этими ответами, потому что одни дети совершенно успокоятся, а другие дети скажут: дайте мне другой глобус. Не хочу, чтобы оно все было так устроено. Я не согласен жить в этом обществе, где я не принц и не король вселенной. Печальная истина заключается в том, что никто из нас не король вселенной. Да, и рано или поздно с этим трагическим осознанием приходится мириться.
1: Вы сказали, что у некоторых детей есть природная предрасположенность к тому, что он вот такой вот непослушный человек. Мы сейчас все чаще сталкиваемся с таким диагнозом, как минимальная мозговая дисфункция, ММД, и уже к этой аббревиатуре многие родители привыкают и смиряются. Вот сейчас для меня, например, новая следующая аббревиатура – синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Сочетание этих букв, за которыми стоят некоторые проблемы в проявлении поведенческом наших детей. Насколько действительно распространены вот эти вот синдромы? Не преувеличено ли это сейчас в нашем обществе? Поколение, два поколения и три назад об этом никогда не слышали, и казалось, что дети, в общем-то, ну, все примерно одинаковы.
0: об этом, может, и не слышали. Дети-то такие все равно, они всегда были. Первое, по-моему, описание в литературе такого ребенка Фиджити Фил, «Петрушка-вертушка» в русском переводе. Это середина XIX века. Генрих Гофман в своей знаменитой книжке, которая в русском переводе «Степка-растрепка». Там всякие мальчики, которые нехорошо себя ведут, и печальные последствия их необдуманных поступков. Но это середина XIX века. У каждого из нас были одноклассники, классные клоуны, от которых всегда не знаешь, чего ожидать, которые всегда что-нибудь эдакое да отчубучат. Обязательно хоть один-два таких на класс у каждого из нас было. Но тогда они считались негодяями, хулиганами, двоечниками, мерзавцами. Масса оценочных суждений, которыми описывались совершенно очевидные психологические явления. Могут описываться в других терминах – подвижные, активные, любознательные и так далее. Само понятие ММД – минимальные мозговые дисфункции – это устаревший термин, которым никто не пользуется уже в мире давно. Это термин, который мировая наука где-то в 50-60-х годах прошлого века использовала. Наши врачи иногда пользуются им там в качестве рабочего диагноза. Синдром дефицита внимания и гиперактивности – это понятие из американского диагностико-статистического руководства. Это неофициальный термин. Им пользуются, потому что это удобнее. В медицинской терминологии, принятой в России, диагноз звучит как гиперактивное расстройство с дефицитом внимания. И это не очень хорошее название, потому что дефицит внимания может быть без гиперактивности. Чем отличается это состояние от обычной исследовательской активности, обычного здорового ребенка? Или от непослушания, с которым его тоже часто путают? У ребенка с дефицитом внимания, с гиперактивностью, на самом деле дефицит внимания, гиперактивность, импульсивность – это только самые очевидные, бросающиеся в глаза проявления общей проблемы. У этого ребенка есть серьезный дефицит самоорганизации, воли, способности планировать собственную деятельность, создавать программу своих действий, выполнять эту программу, контролировать ее выполнение, возвращаться назад, обнаруживать свои ошибки, размышлять над своими ошибками, учитывать их. Кто-то из хороших врачей сравнил такого ребенка с замечательной машиной, у которой нет тормозов и руля. Она новая, прекрасная, у нее мощный мотор, да, но у нее нет руля, несется на сумасшедшей скорости, непонятно куда, и не умеет тормозить при этом. То есть поведение этих детей, которые очень часто принимают за проявление злой воли, это вообще не проявление воли. Это хаотичный отклик на поступающие извне сигналы. Как младенец. Ему потрясли погремушку, он посмотрел на погремушку. Скрипнула дверь, он повернулся к двери. Пришла мама, он посмотрел на мамино лицо. Для него это механизм выживания. Да? Когда ребенок становится старше, механизм выживания у него другой. Там, следовать за взрослым. Слушать взрослого, игнорируя другие поступающие стимулы. Потому что это залог уже его выживания, когда он сам перемещается. А у этих детей эта функция отстает. Они по-прежнему ведут себя так, как ведут себя малыши. По-прежнему откликаются на любой поступающий извне стимул и не в состоянии игнорировать и подавлять нежелательные. Это поведение бесцельно. Ребенок, который хочет что-то узнать, исследует окружающую среду, у него есть цель, которую он хочет добиться. Есть своя программа, что я сделаю для того, чтобы добиться этой цели. У ребенка с дефицитом внимания, с дефицитом организационных способностей цели нет. Единственная его цель прямо сейчас – получить от окружающего мира как можно больше удовольствия. Не то чтобы среди взрослых это было такой уж большой редкостью. Но когда это главный мотив поведения твоего ребенка, с этим очень тяжело. Вот родители спрашивают там, зачем ты испортил игрушку сестры? Они подразумевают, что в этом был какой-то тайный смысл, что вот там ребенок испытывает к сестре какую-то неприязнь, специально испортил игрушку, чтобы сестра страдала и плакала. Его надо наказать, чтобы он понял, что игрушку сестры портить нельзя. На самом деле ему было скучно. И он смотрел, чем бы себя занять, его внимание привлекла яркая игрушка сестры, ему стало интересно, что там находится внутри, что там брякает. он ее разломал, удовлетворил свое любопытство, шарики или кубики, а подумать о том, что это там любимая погремушка малышки, да ему это даже в голову не пришло. Да, это какие-то абсолютно побочные соображения, которые вот в этот конкретный момент ему абсолютно не приходили в голову. Ему надо было прямо сейчас удовлетворить какое-то свое любопытство. Ребенок обычный 10 раз подумает, стоит ли ее ломать. Так ли уж мне важно узнать, что там находится внутри. Может, он ее и разломает. Он потом может подумает, а могу ли я ее склеить, например. А этот бросит и пойдет ломать что-нибудь другое. Или глядеть, а что там у мамы в шкафу, а не спрятаны ли там конфеты. Нет, не спрятаны, ну ладно, я погляжу в другом шкафу. Ой, часики, а что у них внутри тикает? Нет, не буду, неинтересно. И вот такое вот хаотичное блуждание от предмета к предмету, там нет никакой злой воли, там вообще никакой воли нет. Блуждающее внимание, которое ждет к чему приклеиться. Бессмысленно спрашивать, зачем ты это сделал, да, никакого зачем там нет, там есть почему, потому что у него так устроены мозги.
1: Это медицинское нарушение, отклонение?
0: Ну, считается, что медицинское, хотя многие склонны приписывать это педагогическим просчетам, вообще специально вырастить такое нарушение путем особого воспитания нельзя. А вот когда у тебя есть какое-то внутреннее двигательное беспокойство, которое тебе куда-то надо спустить, тогда ты будешь раскачиваться на стуле. Мы сами так иногда делаем, когда вот мы, например, куда-то едем, а машина стоит в пробке, а мы опаздываем. Что мы начинаем делать? Вертеть что-то в руках, вращать большими пальцами, стучать ногами, все время высовываться, глядеть, проверять на планшете, долго ли еще там будет эта пробка. Мы никак не можем на это повлиять, да? Мы совершаем кучу мелких действий, которые хоть как-то способны, значит, нашу тревожность пустить по какому-то осмысленному пути. Осмысленного пути нет, поэтому мы барабаним пальцами, да, мы крутим что-то в руках, мы разламываем браслет на своих часах, щелкаем какой-нибудь резинкой. Массу всего, просто для того, чтобы вот куда-то это двигательное беспокойство девать. Это ничего общего не имеет с непослушанием там или со злой волей.
1: Вы сказали интересное слово «тревожность». Мы канализируем свою тревожность в такие бессмысленные механические действия. Угу. Значит ли это, что ребенок с дефицитом внимания, он тревожный ребенок?
0: Не обязательно. Он может быть тревожным, может быть нетревожным. То есть это два независимых друг от друга состояния, у которых могут быть очень похожие проявления. Очень часто тревожных детей принимают за гиперактивных именно потому, что они все время что-то вертят в руках, все время шевелятся. Вот он сидит на уроке, ни секунды спокойно, все время оглядывается, озирается, грызет ручку. Да, от чего он грызет ручку? От беспокойства. Почему он озирается? Может, он новенький в этом классе, у него тут 3-4 человека, которые к нему настроены недоброжелательно, он все время сканирует окружающую обстановку. Есть ли здесь враги? Безопасно ли мне здесь находиться? Гиперактивность? Нет, тревожность. Проявления похожие, причина совершенно другая. То есть здесь надо в этом разбираться, конечно.
1: Родители могут самостоятельно в этом разобраться или нужна помощь специалиста?
0: Бывает, что нужна помощь специалиста. Иногда специалисты не сразу разбираются, с чем они имеют дело. Очень многие медицинские проблемы могут иметь сходные проявления. Депрессивные дети, может казаться, что у них дефицит внимания, потому что они до такой степени погружены в свои страдания и в свои мысли, что они кажутся абсолютно отсутствующими и неспособными сосредоточиться. Более того, там депрессия серьезно нарушает действительно способность человека сосредотачиваться. Я знаю случаи, когда люди в депрессии действительно теряли способность читать и понимать прочитанное, потому что до такой степени она вот отупляет. Действительно нужна помощь специалиста, чтобы разобраться, с чем мы действительно имеем дело.
1: Специалисты – это медицинские работники или психологи?
0: Ой, а здесь очень много. По-хорошему вот ребенку с такими проблемами нужна помощь сразу нескольких специалистов. Специалисты, которые могут быть ему нужны, это и невролог, и психиатр. Может быть, нужен нейропсихолог. Психолог, который поможет разобраться, действительно ли это медицинские проблемы, а не проблемы, связанные с отношениями этого ребенка, с родителями, с окружающими людьми, с одноклассником, с самим собой, потому что мало ли что у него там делается в голове. С другой стороны, вот клинический психолог мне рассказывал совершенно жуткую историю, когда на прием пришел ребенок с дефицитом внимания, да, невнимательный, тревожный, ни на чем не сосредоточенный. Жалоба, плохо учится, не сосредоточен. Когда он начал рассказывать, боже, что там было, никому не рассказывал. У него голоса в голове, они ему рассказывают, что все родственники, значит, против него, что они хотят его отравить. Без специалиста кто об этом догадается, если он сам никому не скажет? Внезапные изменения в поведении ребенка, они очень сильно должны насторожить родителей. Это никогда не бывает просто так, и это не всегда надо списывать на то, что там у ребенка подростковый возраст.
1: Какие проявления поведения должны родители насторожить, и в каком возрасте вообще? Вот, может быть, иногда списываешь, что ребенок еще маленький, перерастет.
0: Внимание на то, ну, насколько поведение ребенка соответствует предъявляемым требованиям, возрастным требованиям. Но в каждом возрасте к ребенку там предъявляются какие-то требования, там, выполнять команды взрослых, работать в коллективе, справляться с предусмотренной для этого возраста там, учебной программой, например, ну и так далее. Вот если поведение ребенка всерьез не соответствует его возрасту, и это длится достаточно долго, там, ну, обычно не меньше полугода, и очень мешает его адаптации, то есть создает для него серьезные проблемы в отношениях со сверстниками, в отношениях с родителями, на секции, в школе, да, мешает ему учиться. Вот тогда это, ну, действительно надо об этом подумать, да, что не просто вот он у нас такой, да, вероятно, здесь есть какая-то проблема, которую надо решать. Потому что у него есть свои особенности. Они не обязательно психотического свойства. Это не отрыв ребенка от реальности. Они не обязательно интеллектуального свойства. Это проблемы с волей и самоорганизацией. Но, тем не менее, они выражены до такой степени, что ребенок не может учиться. У ребенка серьезные проблемы с родителями. У него проблемы с одноклассниками. Действительно, жизнь семьи похожа на ад. Вот это расстройство создает такое количество дефицитов в повседневной жизни, и настолько у ребенка оказывается мало ресурсов для их преодоления, что в самом деле всюду возникают проблемы.
1: И без посторонней помощи вряд ли он сможет с этим справиться.
0: К сожалению, да. Часто помощь, которую ребенок получает, она абсолютно неадекватна. Например, когда с ним после урока занимаются дополнительно математикой. Да у него проблема, может, не в математике, все понимает. Но когда он умножает столбиком и не может цифры вписывать в клеточку, съезжают разряды из одной клеточки в другую, и десятки оказываются под сотнями, а потом он их складывает. Он их складывает математически правильно, но результат-то у него получается безумный. Или тоже типичная ошибка. Длиннейший, сложнейший математический пример на ЕГЭ ребенок решал. В конце устал. 9 в степени х равно 9. Чему равен х? Ребенок написал х равен 2. Всем очевидно, что х равен 1. Почему он написал равен 2, никто объяснить не может, включая его самого. Он устал, проблема не в математике. Проблема в том, что он не может удержать внимание. А результат-то по математике плохой. Двойка-то там будет по математике за такие вещи. Или ребенок переписывает уравнение, значит, меняет плюс на минус. Забывает, что он делал, и путает порядок действий. Заниматься с ним дополнительно математикой абсолютно бессмысленно. Это ему ничего не даст, его проблема не в понимании математики. Ему нужна совершенно другая помощь. С каждым конкретным ребенком надо разбираться прицельно. Точно так же и с русским языком, например, особенно если там ребенок дисграфик. У него проблема не в том, что он не может усвоить правила русского языка, там не выучил их как следует. Дополнительная помощь в чем будет состоять? С ним будут заниматься дополнительно русским языком и учить правила. А у него не в этом проблема, а в том, что он когда пишет, он про это правило даже не думает.
1: Вот вы работаете преподавателем ваших классов. Встречаются дети, которых вы явно видите, что это дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности?
0: Ну, вы знаете, я остерегаюсь ставить диагнозы. Я могу видеть, что вот у того или иного ребенка есть проблемы с самоорганизацией. Да, я вижу, что тот или иной ребенок избыточно активен на уроках. Я не лезу в их медицинскую карточку. Я пытаюсь понять, что мне с этим конкретным ребенком на уроке надо делать, как я ему могу помочь, как я могу минимизировать его скверное влияние на окружающих, как мне с ним добиться выполнения учебных задач, которые он по каким-то причинам, например, не может выполнить. Вот если я не понимаю, с какими проблемами я сталкиваюсь, тогда, может быть, мне имеет смысл поговорить с родителями, да, почему тот или иной ребенок вместо того, чтобы заниматься на уроке каким-то делом, сидит и сосредоточенно рисует на парте. абсолютно вот такое замкнутое нечто, которое на уроке существует само по себе. Тут мне, конечно, нужна помощь родителей, чтобы просто понять, а с чем связано такое поведение на уроке, когда со мной просто не идут на контакт совсем ни на какой. Мне не надо диагноза, мне надо понимать, что мне делать на уроке.
1: С такими детьми в нормальном классе вообще возможно заниматься? Или все-таки, если у человека есть такая медицинская проблема, может быть, ему какие-то специальные нужны классы, специальные педагоги?
0: Ой, вы знаете, это ужасное заблуждение, что вот гиперов можно собрать в одном месте, да, и их чему-то научить. Все равно, что варить суп из одного перца, да, из черного перца, красного перца, там, кайенского перца. Ну, прекрасный суп, совершенно невозможно есть. Проблема таких детей в том, что они очень остро реагируют на все поступающие извне стимулы и на них откликаются. Они создают очень много шума и избыточного движения. Можете себе представить, как они реагируют на общество друг друга. Им наоборот нужно спокойное общество, да, которое может их немножечко гасить, создавать другие модели поведения, которые они могут копировать. Изолировать их – это абсолютно бессмысленно, это разрушительная сила. Каждому из них надо представлять отдельного волонтера, отдельного взрослого, который будет занят контролированием вот этого конкретного ребенка. Они устают от общества, они не очень хорошо себя в обществе ведут. Очень многих не водят на новогодние утренники, они остаются и без утренника, и без подарков, и без Деда Мороза, и без всего того, что с этим связано. И, конечно, и мамам обидно, и детям обидно, поэтому вот у нас уже лет 10, наверное, есть такая традиция, как гиперактивный Новый год, когда мы действительно наших гиперов собираем в одном месте. Но каждому из них представлен его взрослый, который контролирует этого ребенка, который смотрит за ним, который может вовремя вмешаться, заметить, что его ребенок пытается начать драку, поговорить с ним по душам. Взрослые за ними смотрят. Им на растерзание не остается один взрослый, который должен всех их контролировать.
1: Вы в личном опыте встречались с таким ребенком?
0: У меня есть чудесный старший ребенок, уже взрослый человек, у которого действительно в детстве были проблемы, связанные там, с дефицитом внимания и гиперактивностью, в какой-то мере преодоленные, действительно, ну, очень адаптированный человек, совершенно ничем не отличающийся от других взрослых.
1: Перспектива вполне себе нормальная.
0: Перспективы у всех разные. Считается, что до 40% таких детей сохраняют симптоматику во взрослой жизни. Вопрос в том, до какой степени им удается адаптироваться к взрослой жизни. Самостоятельно жить, самостоятельно следить за своими счетами, за своими банковскими долгами, например, кредитами, контролировать свою импульсивность, не впадать в зависимости. Здесь очень много сложных вопросов, связанных со взрослением таких детей. Мой любимый пример из Рассела Баркли. Рассел Баркли – ведущий мировой специалист по СДВГ. Он на одной из своих лекций сказал: «Ну вот представьте себе, что вы сидите на производственном совещании, и ваш начальник говорит вам, что вы все дураки, работали из рук вон плохо, премии никому не будет, значит, а вы все знаете, что, в общем, это все связано с его некомпетентными решениями. Сколько из вас подумали, что он сам дурак?» Все присутствующие поднимают руки. «Да, кто из вас сказал это вслух?» Ну вот кто сказал это вслух, скорее всего, вот это вот тот самый импульсивный человек, который уже вырос, но свою импульсивность так и не научился контролировать. Такие взрослые, им нелегко. Существует исследование влияния СДВГ на взрослую жизнь, оно не очень хорошее влияние. Они меньше зарабатывают обычно, чаще меняют работу, у них ниже уровень образования, они чаще бросают школу, реже получают высшее образование. У девочек более ранние беременности, у мальчиков, ну, в принципе, у девочек тоже больше криминальной истории. У них больше штрафов за вождение, больше аварий. Аварии более тяжелые и с более тяжелыми человеческими исходами. Чаще попадают в больницы и больше денег тратится на их здравоохранение. У них чаще возникают проблемы с алкоголем, наркотиками и прочими зависимостями. Они чаще разводятся, ну и так далее. Это действительно серьезное социально-экономическое влияние, которое напрямую зависит от того, получал ли ребенок в детстве достаточно помощи и научился ли он в детстве справляться с этими своими особенностями. Понимает ли он себя, умеет ли он себя контролировать, достаточно ли он взрослый, чтобы справляться с вот этой своей импульсивностью, со своей тягой к приключениям, к адреналину, к сильным ощущениям, впечатлениям. Кто-то это добывает за счет экстремального спорта в свободное от работы время, кто-то это добывает за счет уличного мелкого хулиганства. Это напрямую связано с уровнем культуры, с уровнем образования, каким-то социальным.
1: Если не помогать ребенку своевременно, это может вообще очень негативно сказаться на его взрослой жизни.
0: Да, у этого очень серьезные социальные последствия. Когда все эти проблемы ребенка, вместо того, чтобы помогать ему учиться себя контролировать, помогать ему самоорганизации, учить его алгоритмам действия, учить его самопроверке и самопомощи, если вместо этого его все время наказывать, объяснять ему, что он дурак, не поступит в институт, не сдаст ЕГЭ, станет дворником. Да, ну, в конце концов, какая реакция у ребенка на это будет? Реакция отторжения. Или идите вы все. Я лучше всех, просто вы не умеете меня готовить. Либо это реакция «все хорошие, я плохой». И, в общем, обе эти реакции одинаково разрушительны. И для него самого, и иногда и для общества вокруг него. Сначала начинается школьная дезадаптация, да, ребенка выпихивает из школы, он не в состоянии вписаться в процесс обучения. Затем начинается социальная дезадаптация. Если ребенка нигде не принимают, он ищет ту сферу, где его будут принимать. Если его не принимают дома и в школе, может быть, его примут в уличной компании. Масса способов реализовать свою гиперактивность и импульсивность. И далеко не самыми просоциальными способами. К сожалению, общество очень часто считает, что типа вот это дети, которые урожденные там генетически, нарушители правил, хулиганы, наркоманы, это вот все это ерунда. Просто если их все время выпихивать из общества, объяснять, что они здесь не нужны, они маргиналы, уйдите отсюда, не стойте здесь, вас не нужно. Они начинают учиться жить так, как они могут вот в этих условиях, где общество их не принимает. Но они, естественно, тоже не принимают это общество и реагируют на него соответствующе.
1: Мы начали нашу передачу с разговора о непослушании детей. Как я сделала выводы из нашей с вами беседы, во-первых, бывает непослушание в рамках нормы, когда человек исследует, и нам кажется, что он не слушает, а на самом деле это взросление нашего ребенка. Бывает непослушание, когда человек ищет свои границы, и мы должны помочь определить, где все-таки эти границы заканчиваются. И бывает непослушание, которое связано с его природными какими-то отклонениями. И здесь родителям очень важно понять, в чем же причина непослушания, и вовремя постараться своего ребенка поддержать и помочь. Если все-таки мы определяем, что наш ребенок гиперактивен, у него дефицит внимания, такому ребенку надо помогать, мы его ведем к специалисту. А вот родителям какие вы советы могли бы дать? Какая особенность взаимоотношений родителей с такими вот детьми?
0: Родителям очень часто с такими детьми трудно, потому что эта штука, она передается по наследству очень серьезно. И когда родитель сам гиперактивный, импульсивный, неорганизованный, и у него такой же неорганизованный ребенок, ему, бедному родителю, себя-то организовать сложно, а ему надо еще за своего ребенка быть секретарем. Можно себе представить, какой взрывной силы получается ситуация дома. Ключ к решению здесь, к сожалению, упорядоченность, расписание, четкие правила, четкие границы, минимизация хаоса, обучение стратегиям работы с вот этим своим неустойчивым вниманием. Да, сейчас я не могу, может быть, я могу сменить активность, заняться чем-то другим, да, потом вернуться к вот этому делу. Способы справляться со своей нерегулярностью, да, с хаотичностью, достигать консенсуса, потому что такое, например, убранная комната. Учить ребенка убирать в этой комнате. Родители почему-то считают, что это врожденный навык, что это умение, которое дается вот извне. Вот он сидит в этой комнате, не знаю, с чего ему начать-то? Что значит убрать комнату? В какой степени идеальности должен быть порядок? Вот иногда помогает просто прописать. Вот у нас, например, в школе на одном из кабинетов написано: кабинет считается убранным когда? И дальше 10 пунктов, что такое убранный кабинет. В корзине для бумаг пусто, ничего не болтается, пол помыт, стулья подняты, столы протерты, доска вымыта, шторы не помяты. Ну, какие-то такие элементарные вещи, которые человек на них смотрит и может их выполнить. Для него это не кажется, значит, какой-то колоссальный план по приведению Вселенной из состояния первобытного хаоса в состояние всеобщего порядка. Вот помогать ему находить среди этого ужаса, ну, какую-то последовательность, да, значит, сначала мы сделаем то, потом мы сделаем то. Для ребенка это очень важно, вот учить его вот этим правилам и алгоритмам, потому что ситуация катастрофы для него оказывается все. Одевание утром – катастрофа, что сначала, что потом, да, сборы в школу – катастрофа. И, естественно, в каждой этой точке возникает крик, вопли, слезы, истерики, на которые родители реагируют эмоционально, а не так, как нужно. Нужно реагировать профессионально. Проблемы? Сейчас научимся их решать. Родители, опять ты устроил на ровном месте, сколько раз тебе говорить? Помогать? Нет, не помогает.
1: Иногда в процессе обучения некоторым детям очень легко удается запоминать стихи, а некоторые дети никак с этим не могут справиться. Выучить стих – это целая трагедия для всей семьи. А значит ли, что у этого ребенка тоже дефицит внимания?
0: Совершенно не обязательно. У него могут быть проблемы с рабочей памятью, например. Могут быть элементарно проблемы с мотивацией. А зачем учить эти стихи? Вот мы с одним моим классом целый урок однажды разговаривали о том, зачем учить стихи. Нашли, ну, штук 15, что ли, разных причин, зачем. Не все они были равно убедительны для всех. Но для кого-то одно более убедительно, для кого-то другое. Но бывает, что у ребенка просто очень низкий уровень культуры, и свой, и в семье. Ну, помните, был такой вот ролик по сети ходил, когда мальчик ругается, что училка злая много задает, учит там травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной, в сени к нам летит. Какие сени? Какая ласточка? Когда он ласточку видел? Кто ему эту ласточку показал? Откуда для него это абракадабра? Выучи 5 строчек на китайском языке. Кто-то легко выучит, а кто-то сядет и скажет, да 5 строчек, зачем? Я не буду этого делать. Многие стихи действительно звучат полной абракадаброй. Я помню, как мы один раз с дочерью учили стихи на смерть поэта. «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов». Ну-ка, переведите на русский язык. Бедный восьмиклассник сидит и говорит, это что, это вообще о чем? Приходится давать развернутый историко-литературоведческий комментарий. Кто такие жадные потомки? Что за известная подлость, которой прославились их отцы? Почему это упоминание в устах Лермонтова звучит как грубое оскорбление аристократических фамилий? Почему у них рабская пята? Что за игрою счастья обиженные роды и как их обломки можно попирать? Ну, смотрите, для ребенка целый ребус. Как его можно заставлять это учить наизусть, вот бездумно ничего не понимая? Знаю случай, когда мальчик не мог выучить Бородино, потому что не понимал, что там происходит. Хорошо, у него мама оказалась прекрасная. Она с ним начертила карту Бородинского сражения, поставила солдатиков, расставили редуты, объяснили, где наши, где французы, что между ними происходит. Вот когда он понял, все пошло как по маслу. Да, у наших ушки на макушке и все такое. У каждого свои способы взаимодействия со стихотворным текстом, и всегда надо пытаться понять, а что, собственно, вот с моим-то ребенком происходит, что ему этот текст не дается. Может, это просто не его текст, вообще никакого отклика у него в душе не вызывает. Я, например, когда даю своим школьникам учить стихи наизусть, всегда прошу их самостоятельно выбрать стихотворение, которое им нравится.
1: Не могу не вспомнить из личного опыта, когда моя дочка училась в первом классе, ей было 6 лет, и им задали Пушкина, и там были строки «Ямщик сидит на облачке в тулупе в красном кушачке». Что ни слово, то совершенно непонятно, что это такое.
0: А недавно же была, как по интернету бродила потрясающая хохма про то, как детей попросили это нарисовать. И они нарисовали космический корабль, который несется где-то во Вселенной, управляемый ямщиком, на котором надето что-то красное, не очень понятно, что там, что такой кушачок, никто не знает. Корабль этот расстреливает из бластера другие космические корабли, которые почему-то пушисты. Ну что он делает? Бразды пушистые взрывает, да? Летит кибитка, вот она несется в космическом пространстве, взрывая какие-то пушистые бразды.
1: Конечно, нужна помощь взрослых для того, чтобы человек смог сосредоточиться на том, что он и понять, что он все-таки должен запомнить.
0: Ну, действительно, потому что иначе вот, да, мы получим, да, расстрел из бластера пушистых браздов. Может, это жители, а не космические корабли. Вообще, очень много смешных вещей возникает. Вот дети, которые удивляются выражению из какого-нибудь текста XIX века, она распечатала письмо. А что, тогда уже были принтеры?
1: Ирина, спасибо. Понятно, что очень много всего нужно знать, понимать родителям и вникать в проблемы своего ребенка. И чем раньше, тем, может быть, меньше таких негативных последствий будет у него во взрослой жизни. У вас не так давно в издательстве «Никея» вышла книга с таким, может быть, несколько пугающим названием «Экстремальное материнство». Вот кому эта книга предназначена и почему же экстремальная? И бывает ли материнство не экстремальным?
0: Вообще бывает. Вот когда мне выдали второго ребенка через 8 лет после первого, я с удивлением обнаружила, что, оказывается, некоторые дети ночью спят. Что не все дети орут круглосуточно, да, что с некоторыми из них можно там уже во младенческом возрасте взаимодействовать как-то иначе, кроме как в попытках его успокоить. Оказывается, ребенок в 2 года может самостоятельно играть. Вот он берет какие-то кубики, сидит и играет, а не висит на маме с воплем «мне скучно». Это удивительные вещи, когда их, например, обнаруживаешь. Другим везет иначе. Им первого ребенка вот такого выдают, второго такого же, третьего такого же. Они думают, что они замечательные родители, которые все делают правильно. А потом им достается от мироздания там вот такой подарок, да, про который они ничего не знают, никакие родительские навыки привычные не работают, и все начинается сначала. Вот для родителей, у которых это так, вот, наверное, для них эта книга. Для тех мам, для которых каждый день покой нам только снится. Но я думаю, что там довольно много всяких полезных практических советов, как делать уроки, как убирать в комнате, как самой не свихнуться, когда ты безумно устаешь, которые могут быть полезны абсолютно в любом случае, даже в ситуации с самым идеальным ребенком, потому что даже самые идеальные дети иногда вдруг раз и что-нибудь такое удивительное выдают, что непривыкшие родители очень пугаются. Для них тоже вдруг оказывается период какого-то такого экстремального материнства, а навыков-то нет. Действительно, история о том, что со всем этим можно справиться. Да, будет не очень легко. Да, некоторые подходы к воспитанию ребенка надо менять. С привычных кнута и пряника на какие-то другие более тонкие инструменты, более приспособленные к твоему собственному ребенку. Есть у меня знакомая, замечательный критик детской литературы Евгения Шаферт. Вот после того, как она этой книжкой обзавелась, ехала в метро, ее читала, к ней подошел очень симпатичный молодой человек, откуда-то с юга, из гор, вот из этой вот восточной культуры, где заботятся о детях и стариках. Он сказал: а это о том, как с детьми в горы ходить? Она говорит: нет, это о том, как воспитывать сложных детей. Он сказал: ну это же просто, никогда его не бей. И сделай так, чтобы он улыбался. Прекрасный совет, замечательное, да, резюме всей книги.
1: На этом замечательном совете мы заканчиваем нашу встречу. Дорогие друзья, сегодня мы беседовали с писателем, педагогом, журналистом Ириной Лукьяновой. И мы надеемся на новые встречи на волнах нашего радио. Спасибо, Ирина.
0: Спасибо.
1: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города –

0: В исполнении Владимира Софроницкого прозвучала прелюдия «До мажор» из цикла «24 прелюдии опус 11» Александра Николаевича Скрябина.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Дорогие радиослушатели, здравствуйте! У микрофона Людмила Зотова. Сегодня мы познакомимся с Вытегрой, небольшим городом Вологодской области.
2: Мы с вами входим в город Вытегру. Район у нас очень большой. Если его сравнивать по площади с другими государствами, это примерно 2/3 Израиля. А живет на нашей огромной территории всего 20 с небольшим тысяч человек. 10 тысяч в городе, остальные в сельских населенных пунктах. Большую часть территории района занимают леса, озера, болота. И только 7% это земли населенных пунктов. До областной столицы города Вологды у нас 330 километров. До Петербурга 430. Сообщения с ними автомобильные. Изначально это были земли новгородские, потом из состава Новгородской губернии выделили Олонецкую. В 22-м году нас передали Ленинградской области, и только с 37-го года мы вологодские. Чем занимаются люди? Основная отрасль у нас лесная, лесозаготовки, лесопереработка. Крупная организация обслуживает участок Волга-Балта, который проходит по нашей территории, самый сложный в гидротехническом отношении. Многие вытегуры работают на его обслуживании. Раньше Вытегру называли городом речников и лесников. А теперь Вытегра еще и город спасателей. В 2009 году на берегу Онежского озера построили учебно-научный центр МЧС, крупнейший на северо-западе. И многие вытегуры у нас получили новое место работы, переквалифицировались. Здесь, наверное, будет базироваться все оборудование, необходимое для ликвидации чрезвычайных ситуаций в районе Арктики. На территории района есть рудник по добыче известняка для Череповецко-металлургического комбината. Крупные предприятия на этом завершились. И возможностей особенных для развития промышленности нет. Нет железной дороги. Ну и газопровод мы тоже пока еще только ожидаем. Надеемся, что через годик мы перейдем на газоснабжение. Мы с вами находимся на площади Победы. Памятник в честь вытегуров, участников Великой Отечественной войны, был установлен в 1974 году. Фронт у нас проходил в 60 километрах от города. Здесь было остановлено наступление финских войск. С Финляндией и Советского Союза были сложные отношения. Конечно, финны хотели вернуть территорию, утраченную в 1940 году, но были планы создания нового государства, Великой Финляндии, которая должна была объединить все финно-угорские народы. То есть граница должна была пройти между Ладожским и Онежским озером, по Беломоро-Балтийскому каналу, по берегу Белого моря. Скользкий полуостров Гитлер себе оставлял, а нашу территорию отдавал Финляндии. Финны должны были на Карельском перешейке соединиться с немецкими войсками, полностью окружить город. Здесь их остановили. А тогда усилия были сосредоточены на Онежско-Ладожском перешейке. Вытегра довольно важный в стратегическом отношении пункт, потому что это ключевой город на водном пути, который сейчас называется Волга-Балт, раньше он назывался Мариинская водная система. Это прямой выход на Череповец, дальше Шексна, Волга. Бои у нас начались уже в октябре 41 года. В это время численность финских войск на Онежско-Ладожском перешейке превышала численность советских более чем в 3 раза. На нашей территории рядом с селом Ошта на момент наступления регулярных частей Красной Армии вообще не было. А в Оште был создан истребительный батальон 150 человек добровольцы. И к Оште отошли разбитые части 44-го строительного батальона. Когда узнали, что финны в 3 километрах, вот этими силами их и встретили. Через сутки подошли бойцы 272-й стрелковой дивизии. Но для этого им пришлось совершить 100-километровый пеший марш по осеннему бездорожью и прямо с марша вступать в бой. Ситуация осложнялась еще и тем, что через Вытегру шла эвакуация из Ленинграда по Мариинской системе, из Карелии через Онежское озеро. Дальше вот эти оба потока обливались, они должны были направляться в тыловые районы страны. И финны в 60 километрах, а у нас находилось еще на территории района до 30 тысяч эвакуированных. Плюс все грузы, оборудование с заводов, которые везли тоже в эвакуацию. Самые серьезные бои у нас велись осенью 41 года, весной 42-го. Потом линия фронта стабилизировалась, не перемещалась, но бои шли до 1944 года. Только 22 июня 44 года Ошта была освобождена. Но остались огромные минные поля. 3 года стоял фронт. Естественно, все вокруг было заминировано. Минировали финские войска, не минировали советские войска. Иногда так было, что заминировали сначала финны, потом советские сверху заминировали. Зимой, допустим, заминировали поле, весной оказалось, что это болото и мины в воде. Задача по разминированию была возложена на местное население. В тылу оставались старики, женщины, подростки. 90% участников разминирования у нас были девушки 16-19 лет. Это не военное подразделение, им обмундирование даже не полагалось. Вот в чем их призвали домашним, в том они и работали. И к осени 44-го года была самая большая проблема, что все минеры босые, у них обувь развалилась, а нужно ходить в лес. Вот они в обмотках ходили по лесам, по болотам. Продовольствие тоже в первую очередь направлялось в действующую армию. То что девчонки впроголодь утром накормили, а дальше на весь день в лес. Ужин только вечером выдавали, хлебный паёк, кусок хлеба. Кто-то сразу съедал. Мы не знали, они вообще, если они оставят, удастся съесть или не удастся этот кусок съесть, или не подорвутся. Кто-то вот по кусочку отщипывал. А работали три сезона они, 44-й, 45-й, 46-й год, с мая по ноябрь, пока не было снега. За три сезона сняли, обезвредили больше 120 тысяч взрывоопасных предметов. Мины, гранаты не разорвавшиеся, снаряды, все нужно было собирать. Участниками войны их признали только после 1994 года. До этого на все запросы отвечали, вы являетесь тружениками тыла. Ну, подразделение не военное, боевые действия закончились. Им пришлось доказывать свое участие на основании свидетельских показаний.

искал. Только сейчас начинают искать. Каждый год вот обычно 10-15 человек находят. В этом году нашли пока одного, но второй раз ходили, сказали, очень перспективное место нашли. Вот в следующий раз у них появился вездеход. Основа отряда – это парни, которые выросли в селе Ошта. Село было разрушено полностью, но после войны его отстроили. Они уже разъехались по другим городам, но каждый год, вот в мае, пока травы нет, они собирались, брали отпуска за свой счет, и просто из чувства долга они этим занимались. Раньше бывало, что не дают разрешения на перезахоронение, они нашли останки солдат, а разрешения перезахоронить не дают. И они вот несколько лет эти останки у кого-то в сарае хранятся. Сейчас, конечно, ситуация другая совершенно. Внимание другое и силы другие. И все-таки война у нас на нашей территории закончится, говорят, когда захоронен последний солдат. Ну а здесь у нас памятное место. Здесь установили свой знак афганцы, боевое братство. Чернобыльцы свой знак установили. Фильм «Рябиновый вальс». «Рябиновый вальс». Подлинные воспоминания вот именно наших девушек использованы. Сюда приезжали сценаристы, и у нас здесь премьера этого фильма была. Ну а мы пойдем дальше. Часть города застроена в конце 60-х, начале 70-х годов. Пятиэтажки строили для тех, кто на Волгобалте работал и кто его строил. Долгое время у нас эта часть города городом не считалась. Считалось, что это поселок Речников. А границу старой Вытегры провести довольно четко можно. Вот эти вот маленькие старые домики. Здесь когда-то Вытегра у нас заканчивалась. И окраины городские до середины 20 века так состояли из маленьких одноэтажных деревянных домиков. Люди селились как в деревне, чтобы был свой огород. В 90-е годы у нас еще многие в эти горы держали домашний скот. Вот утром, летом в разные стороны от города расходились стада коров и овец на пастбище. Сейчас, конечно, домашний скот даже в деревнях держат очень-очень немногие. Ну, тем более, что вся молочная продукция продается в магазинах. Город немножко расширился у нас в конце 30-х годов. Многие дома перевозили с хуторов. Те, кто не вступил в колхозы, они отселялись на хутора. А потом из хуторов начали вытеснять. Нужно было либо в колхоз вступать, либо можно было переехать в город. Если сельсовет давал разрешение вывести дом со своей территории, а в городе давали разрешение на строительство. Но вот, как правило, этому не препятствовали. Наверное, был взят курс на индустриализацию, и в городе нужны были рабочие руки. Вот на этой улице, на соседних, несколько домов были таких перевезенных с хуторов, но сейчас их уже, к сожалению, не осталось. Но как они выглядели, можно предположить. Таких больших шикарных домов, как, допустим, на острове Кижи, у нас не строили, все-таки люди жили не так обеспеченно. Ну, а после коллективизации большой дом уже и опасно было иметь. Строили так, что была просто крыша над головой. Но Вытегра наша в последнее время очень преобразилась. Прогуляемся по нашей новой набережной. Оригинальный проект. Разработал его архитектор наш Борис Васильевич Маевский. Вот в Вытегре не стало главного архитектора. Уволился, уехал. Не сказать, чтобы должность престижная. Объявили конкурс, как положено, муниципальная должность. Желающих не было. Вдруг главе района на собеседование приехал очень солидный мужчина. Предъявил все документы. Сказал, вот документ об образовании, вот документ о моих званиях. У меня есть звание почетный архитектор России. Я хочу занять эту должность районного архитектора. Глава района сидел, думал, в чем подвох? Никогда человек здесь не жил. Родился он в Челябинске, работал в Москве, работал в Вологде. Почему Вытегра? Оказалось, что Бориса Васильевича, когда он побывал в нашем городе и узнал историю Мариинской системы, заинтересовала именно возможность сохранения и развития исторического наследия Мариинской системы. А Мариинская система, предшественница Волгобалта, проходила по рекам и озерам. В ее состав входили реки Нева, Ладожское озеро, Свирь, Онежское озеро, река Вытегра, река Ковжа, озеро Белое, река Шексна, ну и далее Волга. Между реками Вытегра и Ковжи когда-то был сухопутный Волок. Реки разделяли 9 километров, а Вытегра вот, вроде бы равнинная река, небольшая, но в верхнем течении она больше похожа на горную. То есть для судоходства она была раньше непригодна, и грузы с Волги в сторону Петербурга везли от Бадожской пристани на Ковже до широкого глубокого места на реке Вытегре, которая начиналась в черте современного города. Здесь была перевалочная база когда-то. В 810 году построили канал между реками Вытегры и Ковжи, и реку Вытегру перевели в судоходное состояние, построили целую систему шлюзов. Это были простые деревянные сооружения.
Никакого изящества не было, главное было, чтобы надежно, прочно. Но вместе они выглядели интересно и сохранились на множестве фотографий. Вот Борис Васильевич и его команда, они рассмотрели внимательно все фотографии. Взяли отдельные элементы сооружения Мариинской системы и на их основе разработали новые малые архитектурные формы. Когда мы увидели проект, мы проект не оценили. А нам сказали,

сказали, вы, товарищи краеведы, плохо знаете свою историю. И действительно, подъемные мосты, которые были на Мариинской системе, изначально имели вот такой вид. И вот эти вот все элементы, конструктивные элементы подъемных мостов. К сожалению, Борис Васильевич не увидел свой проект завершенным. У него инфаркт случился, он умер. И вот мост, детский городок уже без него сдавали. Борис Васильевич – это товар штучный, таких людей немного. Удача неимоверная, что в Вытегре он появился тогда. Река Вытегра, она раньше была 60 километров, сейчас реки как таковой нет. Она спрямлена, перекопана, углублена, она вошла в состав Волга-Палта. И только вот этот участок, еще за городом есть староречие, естественно, русла сохранились. Мариинская система существовала 153 года, построена в 810 году, выведена из эксплуатации, была в 1963 году. Сначала она в правом рукаве реки была построена, потом, в конце 19 века, канал пошел у нас здесь. Когда-то на месте города было крошечное поселение, называлось Новоангинская пристань. Вянгинская пристань стала городом, получила название Вытегра по реке, на которой он и город расположен. Что значит слово Вытегра? Со стопроцентной уверенностью я могу сказать только одно. Слово имеет финно-угорское происхождение. А в остальном мнения исследователей расходятся. Самый распространенный вариант толкования – озерная река. Название красивое. Последнее предположение исследователей, то, что слово «Вытегра» относится только к нижнему течению реки, там, где она уже спокойный характер приобретает, и означает место, удобное для рыбной ловли. Пока нас не отгородили шлюзом от Онежского озера, у нас можно было поймать здесь в Вытегре любую рыбу, которая в Онежском озере водится. Снизилось поголовье красной рыбы, когда начали сплав по рекам, впадающим в Онежское озеро. Молевой сплав – это когда деревья просто плывут, они не связаны в плоты, они не окоренные, много очень древесины тонет, начинают разлагаться, выделяются яды, нервно-политического свойства для рыб эти яды являются. Плюс механически чисто засоряются нерестилища. Этот сплав прекратили только в конце 80-х годов. И предполагалось, что к началу 2000-х русла рек должны быть очищены. Но, естественно, начались другие времена, и никто этим не занимался. Поэтому сейчас вот вроде бы потихонечку начинают восстанавливаться, но очень-очень медленно. Но у нас появились два хозяйства, которые занимаются еще и рыборазведением в искусственных условиях. Там, где мы с вами прошли, когда-то гуляли не отдыхающие, не дамы с кавалерами. Этой дорогой шли тяжелой походкой люди, которые тянули сюда. У нас они назывались путинные люди. На Волге бурлаки, а у нас назывались люди путинные. Впереди идет самый опытный шишка. По сторонам от него подшишельные помощники. Замыкает шествие костный. Не обязательно самый сильный, но тоже опытный. Он должен следить, чтобы бичева не засаривалась. Ну а в середине все остальные, кто поленивее, кто послабее. На эту работу далеко не всегда нанимались мужчины, нанимались и старики, и подростки, и даже женщины. Отправляла чаще всего семья крестьянская на заработки того, без кого в сезон можно обойтись. Идти нужно было весь день с двумя остановками. Часто не останавливались, даже если какая-то неприятная случилась, допустим, ногу кто-то подвернул или что-то там нужно перемотать на лаптях. Отставали, а потом догоняли, потому что самое это тяжелое – это баржу с места стронуть. Вот это знаменитая бурлацкая песня: «Эх, дубинушка, ухнем, подернем, подернем, да ухнем, эх, родимая сама пойдет». Вот все вот прессы, вот общие усилия сделали, баржа двинулась, и дальше она сама пойдет. Но идти надо было в ногу всем, в ритме, с одной ноги, чтобы баржа двигалась плавно. Ночевали на берегу, никаких мест для отдыха не было. Когда май или октябрь, круглые сутки находиться под открытым небом, конечно, работа очень тяжелая. За сезон, за путину можно самый усердный и ведущий трезвый образ путины зарабатывал примерно 30 рублей. Это немного. Коноводы на других участках зарабатывали примерно раза в два побольше. А вообще участок, который тянули люди, примерно 40 километров. Почему здесь только люди использовали в течение 19 века? Берега практически ответственные были. Дорогу для лошадей там не проложили. Ну а где не пройдет лошадь, там пройдет человек. В конце 19 века канал перестроили. Людскую тягу на нашем участке заменили конной. Буксирные суда здесь ходили только по особому разрешению. Сооружение искусственное, канал. Берега размываются, а канал больше милеет. Так, либо на лошадях
работка адская, но когда тягу Путиными здесь ликвидировали, были волнения, Путинные требовали вернуть себе заработок. Это реконструкция самого первого сооружения на Мариинской системе. Называется это сооружение полушлюз. Полушлюзы изначально не планировали строить, но в процессе строительства выяснилось, что на некоторых участках тоже нужны какие-то дополнительные приспособления. И вот построили 3 полушлюза на Мариинской системе. Это просто плотина с воротами. Как правило, перед порожистым участком она строилась. Если корабль идет вниз по течению, он подходит к полушлюзу, ворота закрываются, и перед воротами начинает набираться вода. Вода набралась, ворота открыли, и вместе с потоком воды судно через порожистый участок перескочило. А если вверх по течению, то его нужно уже затягивать канатами вместе с потоком воды. Полушлюзы почти сразу стали перестраиваться. Вот этот полушлюз был перестроен в шлюз уже спустя 10 лет после начала эксплуатации Мариинской системы. Получил имя Святого Сергия. Запирание ворот на шлюзах входило в обязанности Путинных. В конце 19 века систему поменяли, более она стала совершенной. Появился такой ворот, кто его открывает, закрывает. Женщины, но это тоже очень тяжело. Есть воспоминания, девушка 16 лет, в 41 году пришла на систему работать, ее поставили в судопропускной. Говорит, ну навалилась я всем весом на этот ворот, а он не с места. Ну 16 лет какой там вес. Старичок я один посоветовал. Корабль идет к шлюзу, впереди него волна. Подожди, пока эта волна ударится в ворота и пойдет обратно. Вот в этот момент толкай ворот, будет легче. Один из первых каменных домов Вытегры, дом купца Козьмы Голошевского в строгом классическом стиле. Ну и в этом стиле были построены первые каменные сооружения нашего города. Екатерина II, основавшая наш город в 1773 году, заботилась о том, чтобы все города, которые она основала, в России 263 города, имели пристойный европейский вид. Она самолично утверждала планы строительства города. Более того, на центральной улице можно было строить только каменные дома по разработанным заранее фасадам. Была создана комиссия по каменному строительству Москвы и Петербурга, она же занималась и провинцией. И если ты желаешь строиться на центральной улице, то нужно было выбрать фасад типовой и по нему строить. Сейчас у нас сохранилось всего несколько таких купеческих особняков старинных. С одной стороны, Вытегре повезло, что строили Волгобалт. С другой стороны, не повезло, потому что масштабное строительство повлекло за собой жилищное строительство. И в центре города вместо уютных купеческих особнячков построены типовые пятиэтажки. Зато люди получили жилье. До Ротонды это был первый этап строительства набережной. В 19-м начали году. Разработали проект, нужна была какая-то архитектурная доминанта, ею стала ротонда. Нельзя сказать, что она совсем не имеет отношения к Мариинской системе. Все шлюзы на нашем участке, за исключением 2, носили имена святых. При каждом шлюзе была часовня, в которой хранилась имена и иконка. Ротонда тоже немножко напоминает об этих часовнях. Еще один новый объект Вытегры – фонтан. У нас включают его во второй половине дня, работает до 11 часов. Появилось романтическое место для свиданий. Ну и жаркие дни, конечно, дети из фонтана не вылезают. 100 лет назад, в 1889 году, городская дума приняла решение, в этой части города нужно устроить фонтан. Мечты сбываются. Пускай хотя бы через 100 лет фонтан в Вытегре появился. Часовня Исаакия Далмацкого построена в 1881 году. Изначально она находилась за городом. Место называлось Беседная горка. По преданию, на Беседной горке вытегорские мужики встречались с государем Петром I Алексеевичем. Именно ему принадлежит идея строительства канала между реками Вытегра и Кожей. Но он же привык все у нас проверять самостоятельно, поэтому сам весь Волок прошел, с вытегорскими мужиками побеседовал. Конечно, Вытегоры это место и события запомнили, тем более, что неприятность с государем случилась. Камзол пропал у него с лазоревыми цветами. Конечно, государь разгневался, приказал найти пропажу. Нашли пропажу, нашли виновников. 2 крестьян вытегорских привели пред светлые грозные очи. А они сказали: «Государь, да ты нечто про нас худое-то подумал. Мы не из корысти. Мы из этого камзола шапок нашьем и будем детям, внукам передавать в память о том, что тебя, государь, достоишь чести видеть». По легенде, Петр I казнить их не приказал, но наказание придумал очень хитрое. Опозорил навеки вечные, дал воровские фамилии. «Ты, — говорит, — похитил быть тебе твоему потомству охитенными,
а ты обрядил, то есть спрятал, и быть тебе твоему потомству навеки вечные обрядиными. Эти фамилии Хикин и Обрядина действительно фигурировали в Вытегре до середины 20 века. Семьи были богатые, большие. Первый вариант истории. Вариант второй. Неужели в эти горы посмели бы поднять руку на имущество своего государя? Не было воровства и быть не могло. Просто был у нас юродивый Гришка, который в ноги государю бросился и попросил у него этот камзол на шапке. Ну, а государя камзола много, что ж ему жалко, что ли? А соседи-то позавидовали, что в эти горы в шапках из царского камзола ходят. И сочинили про нас такую напраслину. Чему верить, выбирайте сами. Но место события запомнили, и в 881 году на общенародные средства построили часовню в честь Исаакия Далматского, в день памяти которого Петр I родился. Когда строили Волгобалт, Беседная горка попала под затопление. Часовню в 1963 году переместили сюда. Сейчас она тоже ожидает своей реставрации. Вот перед нами памятник уроженцу нашей земли, русскому поэту начала 20 века Николаю Алексеевичу Клюеву. Имя Клюева не очень широко известно, знают его в основном в связи с именем Сергея Есенина, как друга и учителя. А собственное клюевское творчество очень часто недооценивают по разным причинам, из-за сложности восприятия. В его стихах очень много диалектных выражений. Многие его образы берут начало в древнерусской литературе, в религиозной, старообрядческой литературе. То есть широкому кругу читателей они непонятны. Много мифов, стереотипов сложилось о нем еще при жизни, после смерти. Слухи вокруг его имени как черный ком разрослись. Ну и современный кинематограф сыграл тоже негативную роль. Если кто-то видел фильм «Сергей Есенин», Клюев показан там как какой-то отвратительный совершенно персонаж, который ничего общего с человеком, который вырос, родился на нашей земле, не имеет. Все называют Клюева крестьянским поэтом. И действительно, свою миссию он видел в том, чтобы рассказать городской просвещенной публике, что такое русский народ, какова его культура. Народ он ни в коем случае не идеализировал. Он вырос в деревне, он видел пьянство, знал все социально-экономические проблемы. А вот традиционную культуру, которая во времена Клюева на русском севере сохранилась еще очень хорошо, он считал идеалом. Он считал, что именно в ней выражена подлинная душа России. Видел, что эта культура уходит, сменяется городской. Очень переживал по этому поводу. Думает ли, подозревает ли аланчане о той, носящей в себе элементы вечности культуры, среди которой живут? Говорил он, обращаясь к учителям Олонецкой губернии. Знает ли, что весь наш своеобразный орнамент, все эти голуби на крыльцах домов, петухи на ставнях окон, есть символы простые, но изначально глубокие, понимание олонецким мужиком мироздания, искусство, подлинное искусство во всем, в своеобразном узоре наших исп, в архитектуре древних часовен, чей луковичный стиль говорит о горении человеческих душ, поднимающихся в вечном искании правды к небу. И вот это свое понимание культуры он стремился донести до своих читателей. Николай Клюев создал свой мир особенный, в котором все взаимосвязано, все апоэтизировано, все в гармонии. Крестьянин, все, что его окружает, все его дела и заботы. Даже самые простые бытовые вещи, там стол, пол, лавка, скамья, это не мертвые предметы у Клюева, это низшие одушевленные сущности, которые вместе с крестьянином живут и верно ему служат. Поэтому у него задремала тайная половица, печь, как старица, вздохнула. Заплаканный горшок стаганом шепчутся, что умерла хозяйка. Мышку-вдову за мочалку замуж сверчок выдает. Святые, которые обязательно присутствуют в крестьянской жизни, они добрые друзья крестьянина, они каждодневно присутствуют в его жизни и освещают его труды. На задворке вышел Влас с вербой венчики с усальным. Святой Власий, покровитель крестьянской скотины, он каждодневно присутствует в его делах. Богородица на тень просияв сошла с иконы. То есть не когда-то все они давно были. Они такая вот связь неразрывная, связь времен, конечно, в клюевском творчестве просматривается. Он понимал, что вот этот светлый, благостный мир – это нереальное государство. Нерукотворную Россию я, песнописец Николай, свидетельствую, братья, вам. Он считал, что Россия должна быть такой, и образ такой рисовал в своих стихах. Но Клюев гораздо больше, чем просто крестьянский поэт. Особого внимания заслуживает его отношение к природе. Начало 20 века человек возомнил себя царем природы. Клюев же говорил о ней как о высшей ценности наравне с православием. Не просто поклонялся и обожествлял природу. Он многое из того, чему мы являемся свидетелями, предсказал в начале 30-х годов. К нам вести черные пришли, что зыбь орала в мертвой тине, что редкие аисты на Украине, моздокские незвонки ковыли, что в светлой саровской пустыне скрипят подземные рули. Нам тучи вести занесли, что Волга синяя мелеет, и жгут по керженцу злодеи зеленохвойные кремли, что нивы суздальские тлея родят лишайник да камли.
катастрофа Аральского моря, Саровский ядерный центр, обмерение Волги. Все назвал открытым текстом. Описал он картину, которая возникла бы, если осуществили безумную идею переброски северных рек на юг. Ржет ветер, что Иртыш, Великий Енисей стучатся в океан, как нищие у дверей. Многие политические события, к нам вести черные скакуны из Карабаха. Вновь среди трупов на Косовом поле узнают царя Лазаря сербы. Предсказал, конечно, и собственную трагическую судьбу. Сначала он революцию принял с восторгом, думал, что наконец-то сбылась народная мечта. Но очень быстро понял, что с коммунистами ему не по пути из-за политики в отношении религии, политики в отношении крестьянства. У него очень много стихов, посвященных революции, есть искренних совершенно, есть цикл, посвященный Ленину. Но стихи второй половины 20-х годов – это явная антисоветская направленность. То Беломорский смерть канал, его Акимушка копал, Светлуги проф, да тетка Фекла. Великороссия промокла под красным ливнем до костей, и слезы скрыла от людей, от глаз чужих глухие топи. В немеренном горючем скопе, от тачки, заступа и горстки, они расплавом беломорским в шузах и дамбах высят воды. Их рассекают пароходы от повенца до рыбьей соли. То памятник великой боли. Конечно, итог у таких стихов мог быть только один. Его арестовали, приговорили к 5-летней ссылке в поселок Колпашево на Рымского края. Потом перевели в Томск. В Томске дважды арестовывали. После второго ареста в 1937 году расстреляли. 30 лет шла речь о том, чтобы на земле поэта появился ему памятник. Модель была еще с 1994 года. Модель была создана с санкт-петербургским скульптором Сергеем Юрьевичем Алиповым. Он вот таким Клюева представил в образе странника с птицей сирин на плече. Сирина Клюев считал же символом русской поэзии. Запоет на ветке сирина баюшки-баю. Вот он теперь на плече поет свои вещи, колдовские песни. А здесь мы видим лицо уже глубоко пожилого человека. Скульптор взял последнюю известную фотографию Клюева уже после ссылки, после второго ареста. А на самом деле ему в это время было всего 53 года. Выглядит глубоким стариком. Мы не верили, что памятник возможен, но человек, который не просто верил, а был уверен, как это денег найти. Такой человек у нас был, бывший директор нашего краеведческого музея Тамара Павловна Макарова. Вот ей каким-то чудом удалось убедить районное руководство пойти на эти расходы. Нам его отлили в долг. В 16 году памятник установили, в 19 году Вытегра за него только расплатилась. Ну а скульптор от авторского гонорара отказался.

0: Дорогие слушатели, мы начинаем ряд передач из сборника статей по литургическому богословию отца архимандрита Киприана. Профессор архимандрит Киприан, в миру Константин Эдуардович Керн, родился 11 мая 1899 года в городе Туле. Вскоре после этого его отец был назначен профессором и директором Императорского лесного института в Санкт-Петербурге, куда переехала вся семья, и где молодой Константин получил среднее образование в Императорском Александровском лицее. А после закрытия лицея временным правительством он поступил на юридический факультет Московского университета, но окончил свои юридические занятия уже за границей в 1921 году в Белграде. В том же Белградском университете Константин заканчивает в 1925 году богословский факультет и определяется преподавателем в семинарию в городе Битоли, где ему поручено преподавание литургики, апологетики и греческого языка совместно с должностью помощника-инспектора. 20 апреля 1927 года Константин Эдуардович был пострижен в монашество с именем Киприана и вскоре был рукоположен в сан диакона, а затем пресвитера. В 1928 году по возведении в сан архимандрита он назначается начальником русской духовной миссии в Иерусалиме. В 1931 году он возвращается в Сербию к своей деятельности в Витальской семинарии. В 1936 году архимандрит Киприан избран преподавателем в Русском православном богословском институте в Париже на кафедру пасторского богословия и греческого языка. С 1937 года ему поручено преподавание также и литургики. В 1942 году он избран на кафедру патрологии, которую занимает до конца своей жизни. С 1944 по 1947 год он исполняет обязанности инспектора института. В 1945 году ему присуждена степень доктора церковных наук после защиты диссертации на тему «Антропология святого Григория Паламы», которая была впоследствии издана. Автор многочисленных статей в разных богословских журналах, архимандрит Киприан также является автором крупных богословских трудов. По его инициативе и под его руководством учреждены были с 1953 года литургические съезды при Богословском институте в Париже, которые ежегодно проводятся и до сих пор. С 1940 года до самой своей кончины архимандрит Киприан был настоятелем храма святых равноапостольных царей Константина и Елены в парижском пригороде Кламаре. Скончался архимандрит Киприан после кратковременной болезни 11 февраля 1960 года и погребен, согласно его желанию, на Кламарском кладбище.
1: Итак, упомянутый нами сборник статей по литургическому богословию носит название «Крины молитвенные». И вот возникает первый вопрос. Что такое литургическое богословие? Это то боговедение, которое мы черпаем, слушая церковные чтения и песнопения во время служб церковных, всенощных, заутрень, повечерий, литургий, под умилительное пение древнего знаменного и греческого распевов, а не концертных рулад и солирований. Второй вопрос. Что такое крины? Крин – это на церковно-славянском языке название красивого цветка лилии, а на нашем современном языке это уже стало обозначать не лилию, а красоту, жемчужину. И собирая в церкви эти молитвенные крины, жемчужины, и переживая их благоговейно, предки наши строили по ним свой быт и уклад. Первая наша беседа посвящена Матери Божией и озаглавлена первыми словами замечательной молитвы «О, тебе радуется благодатная всякая тварь!» Всякий раз, когда священник совершает божественное священнодействие и после таинственных слов призывания Святого Духа, святые дары силою благодати божественной прилагаются, то есть претворяются в истинное тело и истинную кровь Спасителя, вспоминаются тогда все лики святых, приносится всемирная жертва Христова о всех и за вся, о торжествующей на небесах церкви, и после слов молитвы священника «О Пресвятой, Пречистой, Преблагословенной, Славной Владычице нашей, Богородице и Преснодеве Марии», хор воспевает ей хвалебную песнь. Во дни раннего весеннего пробуждения земли, воскресные дни Великой и Святой Четыридесятницы, на литургии святого Василия Великого Церковь Христова устами святого Иоанна Дамаскина возносит к Божьей Матери и Царице Небесной эту дивную песнь.

0: Вот перевод на русский язык этой замечательной молитвы. «О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангелов собор и человеческий род. Ты — освященный храм и рай духовный, девственная похвала. Из тебя Бог воплотился и стал младенцем, будучи прежде всех веков нашим Богом. Он учредил твою утробу престолом и соделал твое чрево, пространнее небес. О тебе радуется благодатная всякая тварь. Слава тебе!» И часто в своих молитвенных воспоминаниях Церковь Православная обращается к памяти Девы Богородицы. Многое множество песнопений, стихир, кондаков, тропарей часто к ней высылается. А сколько трогательных и непередаваемых по оттенкам грусти стихов поет Церковь в одни поста, вспоминая в этих крестобогородичных стихах о Пречистой Деве у креста, сына ее. А Великую Субботу, когда земля надрывается от рыдания по уснувшим плотью Спасителя, мы, грешные и недостойные, воспеваем похвалы Божией Матери в ранний предрассветный час, творя память чудесного погребения вместе с Иосифом, Никодимом и святыми женами.
1: Память и переживание личности Девы Богородицы тесно и неразрывно сплелись и вплелись в самую жизнь православного человека. Восток православный сохранил в своем сознании верное вселенское учение о Матери Божией, выносил в сердце своем истинное и богоразумное переживание ее. На всем протяжении истории православный Восток сохранил в себе эту верную любовь. И сама Пресвятая и Пречистая Дева не покинула своих людей и постоянно с ними, и покров ее над ними. От Сионской горницы, где Дух Святой огненные языки разделял и в соединение всех призвал, и видимым огоньком сошел и на главу Матери Божией, от горницы этой и Гефсиманской веси, где погреблась она, через град ее Эфес, куда взял ее к себе любимый ученик сына ее, ко Святой горе, земному ее уделу, Константинову граду, где во влахернах пояс ее, к Иверской земле и к святой православной богоносной Руси, где столько храмов ее воздвигнуто, и столь часто она являлась в чудотворных своих иконах и святым угодникам Сергию, Серафиму и другим молитвенникам за землю русскую и за весь мир во грехе погрязшим. Она помнит о православных своих сиротах, и посему столь много молитв ей посвящено, и столь многое множество святых ее икон сохранилось, являя нам живую память о ней. А что не песнопение, то догмат, что не икона, то дивный в сказочных цветах рассказ о Всеблаженной.

0: каждой службе Богородичного праздника, во всей концепции ее памяти, отобразилось все понимание и переживание ее личности, переживание и Нового Завета, ее вспоминающего, и Ветхого, прозревающего и чающего ее во тьме грядущих веков. Все это вплелось и срослось со всем нашим богослужебным пониманием Богоматери. Эти ветхозаветные пророчества необходимы, связаны со всем последованием службы, составляют нужную часть ее. Не понимать их – значит не понимать всего ветхозаветного подготовительного, воспитательного, педагогического пути к христианству. Отрицать Ветхий Завет – значит не понимать нового. Так и новозаветная литургия имеет свои ветхозаветные подготовительные службы. Во вечернем полумраке и предрассвете утренней заложено семя будущего христианского древа. Душа сама требует этого библейского подхода к Богу. Вслушаемся в Библию, попробуем-ка пережить ее, переселиться в нее, пожить немного ее настроениями. Вспомним всю совершенно особую обстановку Ветхого Завета. В этом спокойном, немного фаталистическом отношении к жизни, в устремленном из-под густых бровей неподвижных взорах вдаль, взорах полных грусти и плача, в длинных патриархальных бородах, в каймах длинных одежд, в шатрах, раскинутых в пустыне, в них этот аромат библейского старозаветного древнего духа. В раскаленном пустынном воздухе будто слышен гортанный, отверженный, воющий крик прокаженного. В загадочных начертаниях восточных букв как бы слышатся звуки старческого голоса пророка, голоса, быть может, единственного праведника, ради которого еще милуется род земной. Он один в этом раскаленном воздухе звучит о правде и будущем спасении. Ветхий Завет, прекрасная фигура Израиля, Рахили, плачущая о детях своих, избранного Божьего народа. Ему давались знамения и сказывались пути, и он их сохранил в своих пророческих вещаниях. Во ветхозаветных чтениях устами богобоязненных мужей древности напоминается нам о предощущении явления Божией Матери. Так в первой Паримии на Благовещение вспоминается нами Иаков, уснувший по дороге в Харань и увидевший лиственницу, утвержденную на земли, и аж голова, досязаши до небеси. В русском переводе «лиственницу, утвержденную на земле, и аж голова достигала до небес». Ангелы Господни восхождали и нисхождали по ней, и был глаз Господен ко Иакову, убоявшемуся этого видения. Сама лиственница, как бы в далеком будущем преображавшая соединение двух миров, тварного и славы горней, человечества и божества, земли и неба, все это слабое предуказание немощному уму ветхозаветного Израиля о грядущем избавлении и спасении, об образе Пречистой Богородительницы, о которой еще в раю предуказалось изгоняемому Адаму.
1: Премудрый Соломон в 9 главе притчи своих, предвидя грядущее избавление от иго закона, предсказал о Пречистой Владычице. Премудрость, то есть ипостасное слово «отче», построила себе дом, вытесала 7 столбов его, заколола жертву, растворила в чаше своей вино и приготовила свою трапезу. Здесь пророческое указание и на самую Матерь Божию, которую Песнь Церковная называет «храмом Божией премудрости», то есть «кивотом слова», и на будущее таинственное избавление и спасение всего мира в божественном таинстве Евхаристии.

0: То, что Моисей на горе Хариве увидел в таинственном явлении ему неопалимой купины, прообраз будущего избавления в догмате преснодевства Богородицы, то пророк Иезекииль явственнее указал в своем пророчестве, которое мы теперь также воспринимаем как ветхозаветное чтение под Богородичный праздник. Он узрел врата Скинии, палатки, обращенные к востоку, и они были затворены. И сказал ему Господь: «Врата эти будут закрыты, и не отверзутся, и никто не пройдет через них, ибо Господь Бог Израилев пройдет через них, и они останутся закрытыми». В этом прообразном видении весь догмат преснодевства Богородительницы, девственная похвала, девство и рождение сочетавшее, то, что православный иконописец изобразил в трех звездах на челе и на персях Богородицы. До Рождества Дева, и в Рождестве Дева, и по Рождестве Дева. Ибо где хочет Бог, там побеждается закон природы. И то, что не могло уразуметь утучневшее сердце ветхозаветного человечества, спасение, исшедшее от Девы, то провидели смутно и неясно пророки, провидели Духом Святым и запечатлели в своих символах, а в их словах зачатки будущего православного учения о Матери Божией.
1: Сквозь кадильный дым несется и тает вместе с ним в воздухе этот великопостный задостойник. О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род. В этих немногих словах сказано почти все наше богословствование о Божией Матери. Стоит лишь вслушаться в переливы слов, и познается смысл и таинство догмата Богоматери. В этих словах весь ее образ и сущность. Она названа благодатной, и о ней радуется всякая тварь. Тайна непостижимая и великая, как и все в догмате для немощного человеческого разума. Благодатная значит обрадованная, то есть сделавшаяся причастной радости, причастной благодати больше, чем все творения Божии. Трогательно, наивно трогательно в наших книгах «Прологи» и «Читьемине» рассказывается о разговоре Господа Бога с Гавриилом Архангелом, прежде нежели сойти ему на землю и благовестить Деве радость велию. Говорит, между прочим, Бог Гавриилу: «Скажи, радуйся, благодатная, ибо я помилую озлобленную Еву». И далее повествуется: «Иде же обрадованная прииде, тамо вся исполнишься радости», то есть там, куда приходит обрадованная, там все исполняется радости. Мир во зле лежит, грех в нем царствует, и посему в нем нет радости, и только по благодати свыше данной может кто-нибудь причаститься радости и стать обрадованным. А Дева Богородительница снискала себе благодать у Бога и облагодатайствована, предочистившись от греха, и Духом Святым к сему предуготованное, причастилась она радости. И тогда послан был ангел-первостоятель сказать Богородице: «Радуйся». И, видя воплощение Господне в ней, он стоял и в изумлении бесплотным голосом взывал: «Радуйся, ибо тобой радость воссияет, радуйся, ибо тобой проклятие исчезнет». Послушайте мелодию славянского текста.

И человечество восклицает с ангелами: «Радуйся, радости наша! Покрый нас от всякого зла чистым твоим амофором!» И о ней радуется всякая тварь, приветствует ее все сотворенное, все созданное руками Творца, ангелов собор и человеческий род. И бесплотные силы небесные, никогда не согрешившие и которые останутся безгрешными до последнего дня, все радуются о ней, о той, кто есть честнейшая херувимов и славнейшая серафимов. Дивно и предивно. Непричастные греху и плоти радуются о той, кто есть и выше их, но все же, кто не была чужда первородного греха и носила эту тленную плоть. И о ней радуется и человеческий род, собрание всей разумной твари, во плоти живущей и грешной, страждущей в безрадостном мире, и препрославленные в сиянии святости, в светлых одеждах праведности. Все они радуются о ней, обрадованные, и взывают ей о радости. В Божественном Совете Триединого Величия сотворен мир, и премудростью его сотворена тварь. Ради большего прославления любви Его, хотящей всем спастися и в разум истины прийти, ради полнейшего осуществления свободы человеческой, мир не погиб. Человек пал, но не оставлен Богом. На протяжении всей ветхозаветной истории человечества Бог часто снисходил к людям, говорил пророческими устами, являлся им в образах различных, чтобы не дать окончательно угаснуть вере и надежде на свое милосердие. И вот, по истечении времен, указанных в Божественном Совете, случилось величайшее космическое событие – воплощение Слова Божия в утробе девичьей. Осуществление всех пророчеств, бывших от начала мира – Моисея, Гедеона, Давида, Соломона, Исаии, Иезекииля, Даниила и всех других, и тем самым исполнение великой тайны благочестия, центральный момент в христианстве, слово стало плотью. Это соединение Творца и твари, начальный момент Нового Завета, главизна, то есть начало нашего спасения.

Это первый момент в жизни Божией Матери, ставшей уже не только Девой и Преснодевой, но и Матерью, создавшего все, всю тварь, и ее саму в том числе. Тайна, непостижимая нами в немощи нашего рассудка. Бог рожден и рожден своим же созданием, и, рождаясь, истощается. Но Церковь немолчно поет и славит Богородицу, Матерь и Деву, соединившую тварь с Творцом. Но и истощание это тоже тайна. Сын Божий умаляет себя, принимая образ раба, истощает себя для вочеловечения от той примерной славы, которую он имел у Бога еще до создания этого мира. Он снисходит до человеческой плоти, но все же остается таким же, как и бесплотным прежде.

0: Дорогие слушатели, в следующей нашей беседе мы продолжим по книге Архимандрита Киприяна изучение православного понимания и восприятия Богородицы, и, следуя по крынам молитвенным, углубимся в догматический смысл Благовещения и Успения.
1: Говорит голос православия. Пишите нам по адресу 199-034, Россия, Санкт-Петербург, Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39. Голос православия.

0: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ, номер ФС-77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».

0: Архимандрит Януарий Ивлеев. О главном христианстве. Жемчужины Нагорной проповеди.
1: О милостыне. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 1 по 4. Шестая глава Евангелия от Матфея начинается с трех поучений, объединенных одним важным вопросом: в чем состоит истинная праведность?